0: вальс танцевали только и все.
1: Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней, землянка наша в три наката, сосна сгоревшая.

Снявшись в нескольких кинолентах, Лев Павлов все-таки отдал предпочтение песне. В 1966 году певец начал работать в Москонцерте, на протяжении 10 лет пел в группе «Савари», Барашкова параллельно приглашали петь в вокально-инструментальный ансамбль «Голубые гитары». В его исполнении звучали песни «Не жалею, не зову, не плачу», «Добрый молодец», «Весеннее настроение», «Калинка» и другие. –

1972 Льва Барашкова попросили спеть в Мюнхене на Олимпиаде для советской сборной по водному поло. Певец исполнил произведение «Госпожа удача» перед игрой спортсменов. Выступление действительно оказалось удачным, и команда победила. Барашкова стали приглашать на все последующие игры –

века сложат о героях песни. В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно. Замерли вокруг.

Музыкальная энциклопедия. Лев Барашков.

Огромную роль в исполнительской карьере Льва Павловича сыграло творчество Юрия Висбора. Во всех его концертах звучали песни этого барда, а в 1985 году певец подготовил сольную программу «Наполним музыкой сердца» и стал одним из самых популярных и любимых артистов эстрады. Репертуар певца располагал к романтике. Песни Висбора, Акуджавы, Высоцкого, Матвеева были душевными, мелодичными, искренними. –

Можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь другим.

В 2002 году Барашков записал диск «Звезды, которые не гаснут». Лев Павлович незадолго до своего ухода из жизни дал интервью, в котором рассказал, что хотел бы сниматься, но от режиссеров пока приглашений нет.

Скончался артист и певец 23 февраля 2011 года. Увы, вспоминают Льва Павловича Барашкова сегодня нечасто, а молодое поколение, если и узнает произведение, то не знает, как зовут исполнителя.

Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил, ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: Полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Тем не менее, песни «Главные ребята, сердцем не стареть», «Березовый сок», «На безымянной высоте», «Трус не играет в хоккей», «Любимый город», «Ребята 70-й широты» и легендарный хит «Хотят ли русские войны» будут и помнить, и петь.

Как найти любовь, которую не уберег, словно этот серый дождь, бездомен я и одинок.

мокрый снег, надежде белый парус смят волной. Прошлой ночью снилось мне, вернулся я в Марсель родной. И к тебе опять бегу, но ты не возвращаешь мне любовь. Я проснуться не могу и расстаюсь с тобою вновь. Я помню всегда любовь твою теперь лишь. Я понял, как я любил и как люблю.

0: заколыхала.
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Поход князя Олега на Царьград. К 906 году приготовления Олега к походу на Царьград были закончены. Оставив князя Игоря в Киеве управлять делами

0: 80 тысяч, да по берегу шла конница. Когда Олег подошел к Царьграду, греки затворили город железными цепями и заперли городскую гавань. Олег высадился на берег и стал воевать около города, творя большое опустошение. При этом он выволок свои корабли на берег, поставил их на колеса и ждал попутного ветра. Когда же такой ветер поднялся с поля, он поднял паруса, и рать его поехала на кораблях к самому городу посуху, как по воде. Увидевши такую беду, греки перепугались и выслали гонцов к Олегу с покорным словом: «Не губи город, дадим тебе дань, какую пожелаешь». Олег остановил поход. Греки по обычаю вынесли ему угощение, пищу и вино. Но мудрый русский князь не принял угощения, ибо знал, что вероломные греки непременно устроят его с отравой. С ужасом воскликнули тогда греки: «Это не Олег, это сам святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». И заповедал Олег потребовать от греков огромную дань на все 2000 кораблей по 12 гривен на человека. В каждом же корабле, как мы знаем, сидело 40 человек. Греки соглашались на все и просили только мира. Отступив немного от города, Олег послал к царям творить мир. Утвердив назначенную дань по 12 гривен на каждое весло, Олег установил также, чтобы греки платили дань или уклады и русским городам – Киеву, Чернигову, Переяславлю, Полоцку, Ростову, Любичу и прочим, находившимся под рукой Олега. Брать дань было делом обычным у каждого победителя, и Олег не затем поднимался в поход. Главное, что сказали его послы грекам, было следующее: «Да приходят Русь послы в Царьград и берут посольское, хлебное, столовый запас, сколько хотят, а придут, которые гости, купцы, пусть берут месячину на полгода, хлеб, вино, мясо, рыбу, овощи, да и творят им баню, сколько хотят, а поедут Русь домой, пусть берут у вашего царя на дорогу съестной запас, якоря, канаты, паруса, сколько надобно». Таким образом, главное требование Олега было, чтобы каждый русский человек имел право приходить за Царьград и чтобы там принимали его как доброго и уважаемого гостя. Олег требовал хорошего угощения и именно для купцов-гостей, по крайней мере, на полгода, пока они не устроят свои торговые дела. Затем он требовал, чтобы вдоволь можно было париться в бане, так как для доброго и далекого гостя это было первое угощение. Наконец он требовал, чтобы как поедет Русь домой, ее отпускали тоже, как всякого доброго гостя, давали бы съестное и все, что надобно заезжему человеку в далеком пути.
1: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечеволодова «Сказание о русской земле».
0: Русь требовала, чтобы в Царьграде с русскими людьми обращались так, как истари обращались на Руси с чужими гостями. Требование это показывает, что напрасно греки называли русских варварами и смотрели на них свысока, так как, наоборот, русские люди были тогда гораздо ласковее и обходительнее со своими гостями, чем греки, и требовали для себя такого же вежливого обхождения и от греков. Греки же во время хазарского ига над русской землей, когда у нас не было своей ратной силы и некому было заступиться в Царьграде за русского торгового человека, привыкли относиться к нему пренебрежительно и несправедливо. Как странник, случайно попавший в этот большой торговый город, русский человек должен был кланяться, принижаться или же добывать необходимые для жизни вещи насильно, воровством, разбоем, что было опасно и редко сходило с рук, так как греки, пользуясь своей силой, жестоко платили русским за малейшую обиду. Вот почему, как только почуяла Русь свою силу, то сейчас же собралась она в лихой набег под начальством Аскольда и Дира отомстить за свои обиды Царьграду. И с этой же целью, подтвердить грекам русскую силу, собрался и Олег,

0: свой славный поход на Царьград. Конечно, греческие цари согласились на требования Олега, но со своей стороны просили: «Пусть приходит Русь в Царьград, но если придут без купли, то месячины не получают». «Да запретит князь своим словом, чтобы приходящая Русь не творила пакости в наших селах. Когда приходит Русь, пусть живет за городом у святого Мамонта. Там запишут их имена, и по той росписи они будут получать свое месячное. Первое от Киева, также от Чернигова, Переславля и прочие города. Царьград, Русь входит только в одни ворота. С царевым мужем, без оружия, не более 50 человек. И пусть творят куплю, как им надобно, не платя пошлин ни в чем». Затем, в утверждении мира, цари целовали крест, а Олег и его мужи по русскому закону клялись своим оружием, своим богом Перуном и Велесом, скотьим богом. Корабли Олега наполнялись всяким товаром. Шелковых и других тканей было так много, что на возвратном пути Олег велел своей дружине сшить паруса паволочные, разноцветного шелку, а остальной рати от земли крапийные ситцевые. Когда подняли крапийные паруса, случилась беда, их разорвал ветер. Тогда сказали славяне: «Останемся при своих холстинах, непригодны славянам парусы крапийные». Отходя от Царьграда, руссы прибили к воротам его свои щиты в знак победы. Вернулся Олег в Киев с большой славой, неся золото, паволоки, овощи, вина и всякое узорочье, всякий товар, который был ходок и дорог в русской земле. Народ, видя возвращение Олега с такой богатейшей добычей, и что войско его вернулось целым и невредимым, что, стало быть, он все это добыл, не пролив крови своих людей, дивился этому и прозвал его «Вещий», что значило «чудесный, великий».
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: слушаете «Радио Образ».
1: Эта книга стала настольной в семье последнего российского императора Николая II. Ее автор – историк и публицист Александр Дмитриевич Нечволодов. Он постарался в простой и доступной форме изложить историю русского государства со времен Киевской Руси и до смутного времени. Сказание о русской земле.
2: Поход князя Игоря на Царьград. После Олега на княжеский стол сел Игорь, сын Рюрика. Это было в 913 году. Первым его делом было усмирение древлян, которые по смерти Олега отказались платить дань. Игорь победил их и наложил дань больше Олеговой. Затем он усмирил и непокорное славянское же племя уличей, которые жили в низовьях Днепра. Во время этого усмирения долго не покорялся город Пересечен, так что Игорев воевода сидел около него 3 года и едва взял. Тогда уличи совсем перебрались с Днепра и сели между Бугом и Днестром. После ухода их весь великий путь от варягов в греки был уже вполне в руках великого князя. Из Средней Азии пришло в 915 году в наши южные русские степи новое большое хищное племя – печенеги. Оно без сомнения было вызвано греками, которые, видя усиление Руси, а также болгар на Дунае и не рассчитывая больше на ослабевших хазар, призвали против славян печенегов по примеру императора Юстиниана. Вначале Игорь умирился с ними, но затем стали прибывать их новые полчища, которые сели 8 ордами по всему побережью между Доном и Дунаем, преградив русским путь из варяг в греки. Конечно, это было для недавно образовавшегося государства Руси большим нечестием. С этого времени наши предки могли выходить по Днепру к Черному морю, либо покорив печенегов, либо заключив с ними мир. И вот уже через 5 лет по их прибытии, в 920 году, князь Игорь начинает продолжительную борьбу с этим народом. Борьба эта сменялась иногда на несколько лет миром, и тогда мы свободно входили в Черное море. Греки же постоянно дружили с печенегами и искусно натравляли их то на нас, то на болгар, а также и на венгров. Печенеги были народом жадным и ненасытным. Они бесстыдно выпрашивали у греков множество дорогих подарков за свои нападения на славян. Но при этом печенеги были также народом воинственным и свирепым. Они отлично ездили верхом и стреляли из лука. На венгров они сразу навели такой ужас, что те отказались дальше воевать с ними. Русских же печенеги всегда сами боялись, так как те наносили им зачастую жестокие поражения. После занятия печенегами выхода из Руси к Черному морю, греки скоро стали опять обижать в Царьграде русских людей и относиться к ним пренебрежительно, так как считали, что нам уже невозможно будет повторить набег на Константинополь, как это было во времена Аскольда и Олега. Однако греки ошиблись в своих расчетах.
3: Вы слушаете книгу Александра Дмитриевича Нечволодова «Сказание о русской земле».
2: Заключивший с печенегами мир, Игорь в 941 году поднялся на Царьград с большой силой. У него было не меньше 1000 кораблей. Он, по русскому обыкновению, быстро подошел к городу, высадился по обоим берегам Царьградского пролива и жестоко опустошил все побережье, производя обычные по тому времени ратные дела, сжигая села, церкви и монастыри и без пощады убивая жителей. Вскоре выступил греческий флот. Он был вооружен приспособлениями, из которых пускали на врагов знаменитый в то время греческий огонь. Эти приспособления были установлены на корме, на носу и по бокам каждого корабля. Византийский флот встретил ладьи Игоря у Искриста, как называли русские башню со светильником, или маяк, стоявший к северу от Босфора на скале. Русские сами выманили греков в открытое море, где надеялись с полным успехом не только разбить, но и захватить своих врагов живьем. На море стояла полнейшая тишина, что, по-видимому, было благоприятно для русских. Но на самом деле именно эта тишина и оказалась для них пагубной, так как при ветре греки не могли бы добрасывать со своих судов греческий огонь до наших кораблей. При наступившей же тишине огонь этот действовал без всякой помехи. Главным его составом была нефть, которая горела даже и в воде. Как только приблизились друг к другу корабли, огонь был пущен греками во все стороны. Облитые нефтью русские корабли и люди, и вся поклажа мгновенно воспламенялись и производили сильнейший пожар. Спасаясь от огня, русские стали бросаться в море, желая лучше утонуть, чем сгореть. Иные, обремененные кольчугами и шлемами, тотчас шли ко дну. Иные, плывя, горели в волнах морских. Ушли от погибели только те, которые успели отплыть к азиатскому низменному берегу, в мелководье, куда греческие огненосные суда не могли пройти вследствие своей величины. Однако оставшиеся русские были еще очень многочисленны, и потому, высадившись на малоазиатском берегу, распространяли свои набеги далеко по побережью, а также углублялись и вовнутрь страны для сбора всякой добычи. Когда с сухого пути их выбивали собравшиеся сухопутные греческие полки, тогда русские отходили в своих малых кораблях на мелководье и, воюя таким образом, успешно держались против греков в течение всего лета. Мелкая вода была для них своего рода крепостью, так что во все это время они жили и ночевали в своих лодках. Наконец настал сентябрь месяц. Запас съестного истощился, и русские решили отправиться домой, и однажды темной ночью тронулись в путь. Но греческий флот ожидал их ухода и зорко следил за морем. Утром наши были настигнуты большими греческими судами, и произошло второе морское сражение, из которого немногие русские ушли домой. Большинство же участников похода погибло, а некоторые были взяты в плен. В Царьграде всем русским пленникам торжественно в присутствии иноземных послов были отрублены головы. Так неудачно окончился поход Игоря против Царьграда в 941 году.
1: Вы слушали фрагмент из книги Александра Нечеволодова «Сказание о русской земле».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: «Радиообраз» представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова, Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви. «Лествица для мирян». В этом цикле комментариев священника к широко известной православному читателю книги «Лествица» преподобного Иоанна Лествичника отец Константин Корепанов раскрывает основы аскетической практики, доступной каждому мирянину, осознавшему насущную необходимость духовного делания в своей жизни. Внимательно исследуя ступень за ступенью, мы начинаем лучше ориентироваться во внутреннем мире своего ума и сердца, яснее различать свои страсти и заблуждения, четче и полнее видеть пути исцеления и стяжания добродетелей, не теряя из виду главной цели всей аскетики – полноты любви к Богу и ближним. Лекции этого цикла проходили в городе Екатеринбурге в Храме на Крови с сентября 2016 года по декабрь 2018 года.
4: Слово 12-е лестницы преподобного Иоанна Синайского, которая посвящена слову о лжи, слово 12-е. И вот мы долго тоже не будем на этом слове заморачиваться, но, тем не менее, вещь эта очень важная. Вообще, мне кажется, ложь – это главное бедствие сегодняшнего мира. Главное. Ложь не только в том, что все лгут. Все это, в смысле, вот мы все с вами вынуждены лгать. Мне сегодня звонят люди, которые машину мою сгоревшую ремонтировали. Но они ее сделали, и сейчас должны продать ее. Если они продадут, то им за работу компенсация будет, а сколько там останется, они мне отдадут. И вот звонит, говорит, продать ее не получается, как-то что-то ее не берет. Но вот есть такой момент, можно сделать так. Предлагает мне рабочую схему, так все делают. Я не очень понял, в чем она состоит, поэтому не буду объяснять. Люди, которые с деньгами связаны, может, поймут, но я ее не понял. Но смысл в том, что мы должны, ну, как бы не очень сильно, но, в принципе, воспользоваться подлогом. То есть смысл, исходный момент, мы оформляем документы на какие-то другие документы задним числом. То есть на самом деле этого не было, но мы оформляем, как будто это было. Ну а дальше все запускается само собой, в результате, как мне говорят, я даже получу больше. В итоге этой всей. На самом деле вроде бы, почему люди, причем христиане же предлагают, им даже в голову не приходит, они же никого не обманывают, понимаете? Никто же не страдает. Не, реально никто не страдает. Никто. То есть, вот это я понял. То есть, никто не страдает. Ну, и те люди тоже, они же христиане, понимают, что обмануть человека нельзя. Они просто обходят некие юридические нормы. Они просто обходят. Но в результате этих норм никто не страдает. Наоборот, все счастливы, включая меня. В итоге-то, когда все это закончится, все будет хорошо. Но это ложь, понимаете? Это просто ложь. Обмана, то есть, как такового нету, потому что я же не говорю ему неправду. Просто мы таким хитрым образом обходим какие-то вот эти юридические протокольные вещи, которые, ну и подумаешь, ну кто пострадает? Никто не пострадает. Ну а то, что это ложь, я иду на подлог. То есть, я оформляю документ на событие, которого реально не было. Я к тому, что все мы так или иначе в эту ложь втянуты. Нам со всех сторон советуют. Вот ты только здесь подпиши. И все будет хорошо. Да никто не пострадает. Ну да, ну не совсем честно, ну какая тебе разница? И вот в эти механизмы мы все... Ну скажи, что это было. Ну скажи, что так оно на самом деле. Это не то, чтобы лукавство, ну просто ты не говори вот этого, а вот это вот скажи. И со всех сторон, то есть мы просто все, мы уже забыли, мы уже не ориентируемся, где правда, где ложь. Потому что настолько все в смуте, настолько все... как у меня дочка говорит, поразила меня, что-то фантазировала и говорит, папа говорит, а дочке 7 лет будет через 2 недели. Папа, время сейчас смутное. Я так напрягся, думаю, что же она скажет? Вот, а она так подумала, подумала. Я ничего не понимаю. Я не знаю, что она хотела дальше сказать. Она пыталась там как-то выразить свое очень интересным в поэтической форме, то есть не в стихах, а именно вышло это все на поэзии. Очень хорошо получилось, то есть восприятие действительности такое интересное. Но вот она выразила суть смутности как таковой, что я ничего не понимаю. Вот это наше тотальное непонимание. Вот буквально сегодня у меня там между парами маленький промежуток. Я там открываю, мне приходит ссылка. Прочитайте статью Андрея Кураева в своем живом журнале. Не, я бы не стал читать, потому что я не читаю его из принципиальных соображений, он лжет. Но заголовок мне понравился. Он говорит, самый главный человек в церкви – это епископ. Я думаю, наконец-то человек за ум взялся. Думаю, как не прочитать? Ну, человек, наверное, что-нибудь путевое написал. Надо же это дело прочитать-то. Начинаю читать. Ой, даже одной там какой-то третьей четверти не прочитал. Закрыл. Так расстроился. Что ты несешь? Ну, что ты несешь? А он там начинает рассуждать. Власть епископа основана на том, что Христос сказал своим ученикам. Кому разрешите, вот эти слова известны, на ком оставите, на том останутся, на ком разрешите, тому разрешится. Вот, говорит, это только епископы истолковали для укрепления своей власти, что это говорится о них, а на самом деле это говорится о всех людях, о всех христианах. И все, я это как прочитал и закрыл. Это уже, наверное, может, он засланный человек какой-нибудь. Не случайно же он на кафедре марксизма-ленизма начинал свое обучение. Он же дипломированный проповедник атеистической пропаганды, вообще-то говоря. И вот это очень напоминает атеистическую пропаганду. Сами приемы по своей глупости напоминают атеистическую пропаганду. Сказать образованному человеку вслух, что это епископы решили, епископы для укрепления своей власти решили, сам оборот вот этой фразы, это чисто атеистический, но пропагандистский прием, потому что в церкви епископы ничего не решали, особенно в древней церкви епископы ничего не решали. Я не могу прийти к людям и сказать, знаете, вот с сегодняшнего дня, дорогие, слушаем только меня. Это невозможно сделать. Это можно каким-нибудь запуганным, затравленным людям, да и то они посмотрят, почему тебя, он сильнее. Что нам будет, если мы тебя будем слушать, а не того, которого до этого слушали? Даже запуганным людям прийти. А тем более христиане той эпохи, христиане-мученики той эпохи. Убеди-ка их, что они должны слушать епископа, а не Христа. Ну убедите-ка их. Ничего подобного, мы нигде этого не видим. То есть это очевидный такой, это народ знал, кого нужно слушать. И ясно об этом сказано и в апостольских посланиях, и в писаниях мужей апостольских. Но человек вот в своей озлобленности против епископата доходит до таких вещей, что это пишет. И я расстроился. Вот. Но люди-то ему будут верить. И эту вещь, как в атеистическое время, хавать будут, принимать будут, слушать будут. И говорят, а вот отец Андрей сказал, как будто истина непререкаемая. А он истина. Почему? Потому что он диссидент. А у нас в народе любят обиженных. У нас мнение такое. Обиженный всегда говорит правду. А все остальные, они понятно. Мне вчера вот написали ВКонтакте, говорит, ну как говорить? Разве вы не знаете, отец Константин, разве вы не знаете, что патриарха Алексея убили? Патриарх Кирилл лично, да, чтобы захватить власть церкви. А все молчат. Господи помилуй. Это вот на такой уровень. То есть люди, считающие себя, ну не то, что уж христианами, ладно. Но просто образованными же людьми-то, культурными людьми, они верят такой чуши, ну, такой вот просто несуразицы просто. Я не понимаю. Вот и это, конечно, когда ты понимаешь, насколько мы все погружены в этот вот лживость, когда все лгут, средства информации там в интернете. А я про Кураева другое хотел сказать. Вот человек говорит неправду, лжет, да? То есть это бывает, всегда было и всегда есть, и всегда будет. Человек говорит ложь, но в том и состоит задача людей трезвых, чтобы ложь назвать ложью и сказать, что мы с этим не имеем ничего общего. Он говорит ложь, а церковь есть столб утверждения истины. Раз он говорит ложь, ему не место в церкви. Он до покаяния отлучается от церкви. Он вне церкви. Этим сигнализируется, что этот человек говорит ложь, не слушайте его, он вас путевому не научит. Да, за ним уйдут какая-то группа людей, уйдет, но эти люди будут знать, что они не в церкви, и они будут страдать от этого, что они не в церкви. И страдая от того, что они не в церкви, они взыщут покаяние и будут искать, как в церковь вернуться. Но в наше время люди, говорящие ложь, а началось-то все ведь не вчера, началось-то давно вот это лжеговорение. Еще, может, первые ласточки-то полетели в момент назначения патриархом Алексея II, когда там этот Денисенко поднял, там Глеб Якунин подняли голос. Вот. Вот тогда надо было очень жестко среагировать. Но на Денисенко среагировали жестко, и это спасло ситуацию на Украине. Спасло. Она такая, какая сейчас, плохая, но была бы хуже, если бы этого не сказали. А со всеми местными вот священниками не стали так остро реагировать. И дальше вот эта ложь нарастает, как снежный ком. Она растет, растет, растет. Все думаю, ну как вот их запретить-то? Ну как их от церкви очистить-то? Ну как их анафеме предать? Ведь люди пострадают, раскол будет, да он будет. Только проблемы из-за этого раскола, когда не лечат болезнь вовремя, то она разрушает весь организм. Рано или поздно, как гангрена, понимаете? Вот пальчик надо резать. Резать надо пальчик. А иначе придется отрезать голову. Вот, и отнести человека на кладбище, потому что газовая гангрена, с ней не шутят. Но вот люди, ну как, ну пожалеть, ну жалко, ну что ж пальчик-то хороший же. А там уже ступня, ну ничего, как-нибудь мы справимся, ну можно же похромать немножко на больной ступне. Там уже по колено. И дальше, и дальше, и дальше. Думаешь, что ж теперь... А потрубить, да как жить-то тогда? Без ноги-то совсем тяжело жить. Пусть уж как-нибудь растет больная нога. А она дальше распространяется. И дойдет до того, что просто голову отрубать придется, а все тело нести на свалку, оно все сгниет. Потому что ложь разрушает церковь. Ложь разрушает сознание человека. Ложь отравляет его молитву. Ложь есть главное бедствие этого мира. Наиглавнейшее. С чего началось грехопадение Адама? С чего? Со лжи. Одно лживое слово, которое человек поверил, и все, и все умерли. И миллиарды человек до сих пор мучаются в этом кошмаре, потому что один человек поверил лжи. А что такое революция 17-го года? Ну не один человек. Миллионы людей поверили лжи. Просто лжи откровенные на все. Лжи не только на императора, это полдела. Сейчас на этот момент только акцентируют внимание, и именно поэтому ничего не происходит хорошего. Люди говорят, императора оболгали. Да разве в этом только дело, что императора оболгали? Нет, люди внушили мысль. Вы уберите вот это и вот это, и будете жить счастливо. Как это так? Счастливо. А вот так вот бах и счастливо. Вот только вот его уберите и его уберите.

0: как женщины говорят, ты, солнышко, аборт сделай, и жизнь начнется прекрасная. Что, правда? Да, конечно. Ты не понимаешь, что все твои проблемы только от того, что ты сейчас беременна. А вот избавишься, и будет просто снова жизнь бить ключом по голове. Девушка маленькая, наивная, верит. Да, мне вчера случай рассказали. Кто-то из священников рассказывал. По телевидению, что ли. Ну, в общем, до меня донесли вот через какие-то руки. Что где-то произошел такой эпизод, что женщина забеременела. И когда она об этом узнала, она на радостях пришла к мужу и сказала, знаешь, дорогой, я беременна. А он, видать, ребенка хотел, у нее такая радость. Я не знаю, что он хотел, но очень у него радость. Он говорит, ну, здорово, замечательно. Вот, и они это дело нормально по-супружески отпраздновали. И через 3 месяца после начала первой беременности началась вторая. Когда она об этом узнала, врач, который делал вот все это сканирование, он сказал, что такое в его практике бывает только 2-й раз, но теоретически это возможно. Но он ее предупредил. Я сам не знал, вот, я жизнь не представил. Все ученые говорят, что это невозможно. Но практики, они не ученые, они не знают, что на самом деле. Науки-то они не знают, поэтому они говорят, что факты какие. Но он сказал этой женщине, что, знаешь, дорогая, первый ребенок будет жить за счет 2-го. Поэтому 2-й родится Дауном. Он так и сказал, Дауном. Девочка была маленькая, она поверила. Хотя любому образованному человеку понятно, Дауны от этого не рождаются. Это генетическое заболевание, оно от того, что что-то ребенку не хватает, никак не проявляется. Но девочка оказалась, хотя она обоих не хотела, то есть она вообще не хотела детей иметь, но когда она почувствовала, что она беременная, и ей предложили одного оставить, одного убрать, она подумала, странно как-то, значит, вот это никто. Вот этот человек, его надо оставить, а это кусок мяса, его надо убрать. Как-то, говорит, нелогично. Вот как это ребенок мой, а этот, значит, не мой ребенок. То есть она, вот рассуждая очень практично, не будучи там ни христианкой, ни кем, просто как мама, она говорит, с чего ради я буду делать между ними разницу? И сказала, оставляю обоих, и никаких, он говорит, ну и сама будешь мучиться. Родилось 2 прекрасные девочки, фотографии их показывали. Так родились, то есть да. Я был поражен, вот, ну. Дивные дела Божьи, лишь бы только человек захотел слушать его. И все будет как надо. Но вот это ложь, понимаете? Ну, это взрослые все девушки, маленьким лучше не слушать девушкам. Вот. Но ведь на самом деле любая молодая женщина, которая попадает в это страшное место, которое называется женская консультация, это Освенцим. У меня жена пришла первым, когда ходила, она пришла просто в истерике. Вот просто ревет, ее трясет все. Потом уже, когда 2-й, 3-й, там уже нормально. Она сидит спокойно, как это, железная леди. И их игнорирует полностью. И как это, удивились только, откуда она такая крепкая, крепкий орешек. Но вот первый раз была просто истерика. Потому что любому человеку, вы не поверите, женщине, которая переступает порог женской консультации, сразу же, не говоря ничего, ее начинают убеждать в том, что ей надо срочно избавиться от ребенка. У них план, что ли, какой-то, я не знаю. Вот, вы не верите? Вот я вам серьезно говорю. И все женщины, которые первый раз попадают, для них просто шок. Они идут счастливые, они мамашки, папа там дома счастливый, у них 3-й месяц, они хорошие, радостные, пошли. Выходят все в депрессии, потому что как? Мы желанного ребенка, врач, даже не разобравшись ничем, он сует бумагу, говорит, как будто за этим мы пришли. А когда мама говорит, нет, вплоть до того, там одной сказать, ты что, дура, что ли? Вот тебе же только 23, ты куда собралась рожать? В 25, говорит, тебе же целых 25? Что, сдурела, что ли, в таком возрасте рожать? В 16 рано, в 18 поздно. Муж есть? Плохо. Мужа нет? Еще хуже. Муж молодой, ты что, сдурела? Молодой. Старый? Опять плохо, старый. Где живешь? У папы с мамой. И что ты им обузу принесешь? Где живешь в своей квартире? И сколько у тебя площади? Не хватит? Сколько у тебя детей? Еще 2. Ты с ума сошла? 3-го? Нет ни одного. Так ты ж неопытная, не справишься. Понимаете? Это я не анекдот. Это вот так работает ложь. И именно поэтому вот те люди, которые проводят разные социальные опросы, они ничего в этом не понимают. У них жены не ходят в женскую консультацию. Они говорят, у нас там первое место в мире по количеству абортов. Ай-яй-яй, какая у нас страшная страна. Дело не в том, что у нас женщины плохие. У нас женские консультации плохие. Потому что у нас любого человека начинает обрабатывать, чтобы он, хочешь не хочешь, сделал эту самую гадкую вещь. Они его уговаривают, они лгут ему, чтобы убить его душу. Эти женские консультации надо просто, я не знаю, что с ними сделать. Их надо разогнать всех, потому что лучше без них, чем с ними. У нас бы число, количество абортов упало бы резко в разы, если бы их не было. Причем, обратите внимание, они никого не пускают на свою территорию. Центр «Колыбель» сколько рвется, чтобы пустили хотя бы специалистов посидеть в женской консультации, поговорить с женщиной. Нет, вы что? Ни в коем случае. Никаких даже разговоров. Вот так действует ложь. И человек, попадая в эту ложь, он не знает, что делать. Он дезориентирован. У него смута в голове, что правильно, что неправильно. Он, девочка пришла там, ну ладно, там с мужем это одно дело. У девочки нет мужа. Она там 18, 19, 20 лет может, но она живет с каким-то молодым человеком. И она приходит и говорит, поддержки ищет, что делать-то? А я говорю, да как что делать? Понятно, что делать? Что, не маленькая, что ли? Но она понятна, она думает, ну все так делают, и я буду так делать. Ее же никто не пробует сказать ей правду. Истину сказать, что здесь не истину, хотя бы правду сказать. А ей лгут, обманывают. Это вот только один спектр. А сколько всего? Вот мы сегодня разбирали только... Там я студентам в семинарии рассказывал, говорю, представляете, наша система образования устроена каким образом? Кроме всех прочих разных там проблем и тараканов, которые в ней есть, начиная с ЕГЭ и кончая там самой системой преподавания. Один аспект только беру. Во что бы то ни стало, любой ценой заставить ребенка с первого класса залезть за компьютер и в интернет. Любой ценой, хоть эдак, хоть так, но заставить его сесть в интернет. Убедить родителей, убедить учителей, что без интернета он вырастет неполноценным ребенком. Это же ложь. Ложь очевидная, потому что я без интернета в детстве, и вы все без интернета в детстве учились, выросли нормальными людьми. Нормальными. И мы знаем, что люди, которые с детства на интернете, они ненормальные люди. У них зависимость. И тем не менее учителя, министры образования, все департаменты образования, учебные программы говорят, интернет, интернет с первого класса. Родители говорят, можно мой сын, ребенок не будет интернет заниматься? Нет, нельзя. Это входит в учебный план. Вы должны найти информацию в интернете и ее распечатать. Зачем? В первом классе дают какое-нибудь сообщение и доклад о каком-нибудь, неважно о чем. Вот, ребенок в первом классе 75-го года писал это сообщение из энциклопедии от руки, отрабатывал мелкую моторику и получал кое-какие знания. Теперь он находит в интернете, ищет, тратит минут 10-15 времени, чтобы, это в лучшем случае, попутно смотря всякую левую информацию, овладевает, как интернетом пользоваться, и когда он останется без родителей, поверьте, он не будет искать семейство каких-нибудь там пестроцветных. Совсем другие вещи будет искать в интернете, которые ему очень любопытно посмотреть. А вот он нашел, ну, скопировал эту статью, переместил в вордовский документ и распечатал. Что здесь отработано? Какая тех? Что развилось у ребенка? Что? Ничего. Он не прочитал? Нет, конечно. Он ничего не прочитал. Он не будет читать. Он нашел информацию, распечатал все, подписал свою фамилию, напечатал кое-как. Что развивается? Ничего. Но почему-то это крестили развивающим обучением. Это что? Ложь. Ложь, которую нас включают, которую нас заставляют делать. И ЕГЭ – ложь. И кругом вот это все ложь и ложь и ложь. И мы включены в эту ложь и тонем в ней просто по уши в этой лжи. А представьте это, если человек просто образованный хотя бы. И он знает, когда ему втирают очки и когда вешают макароны на уши. Он хотя бы это знает. Он может не знать что-то другое, но в силу образованности, в силу высокой культуры, какого-то критического мышления, он понимает, что его сейчас одурманивают. И он, по крайней мере, реагирует это как на ложь. Он не принимает это. Он выключает телевизор, выключает интернет, выключает радио. Говорит, не буду все слушать эту пропаганду, потому что кругом ложь. И он читает по-прежнему Достоевского или там Пушкина или какого-нибудь Бердяева и размышляет над смыслом бытия. Вот. И он, по крайней мере, не позволяет в свои мозги залезать никому и ничему. А если человек не имеет такого образования, и такой высокой культуры, такого критического мышления. Что с ним происходит?
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Карипанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Баланс между универсальным и национальным. Патриотическое чувство – естественное, очень важное чувство, без которого не может функционировать не только государство, но и этническая общность людей – народ. Именно патриотическое чувство помогает людям ощущать себя единым народом и единой страной. Но у этого патриотического чувства могут быть опасные интерпретации, опасное развитие. Если патриотизм не уравновешивается, не побоюсь этого сказать, христианской, а в более широком масштабе религиозной нравственностью, то такой патриотизм может очень легко превратиться в агрессивный национализм, потому что в церкви национальное и универсальное уравновешены самой христианской моралью. Вот почему патриотизм в церкви никогда не опасен для других. Вот почему патриотизм верующего человека не опасен для других. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 6 марта 2011 года.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями? В студии протоиерей Владимир Гофман.
2: Добрый день! Сегодня мы продолжим разговор о таинствах Православной Церкви, то есть тех благодатных действий Святого Духа, которые кардинально меняют жизнь человека, дают ей новые свойства, новые качества. Так определяется понятие таинств. Мы говорили уже о том, что семь церковных таинств – таинство крещения, таинство миропомазания, таинство покаяния, таинство причащения, таинство брака, таинство елеосвящения и таинство священства. И говорили о том, что, конечно, таинственно в церкви очень многое, и не только эти семь, но семь как бы вот так вот официально, ну что ли, числящимися за такие особенные действия Святого Духа в этих таинствах, действительно, которые меняют кардинально жизнь христианина. Ну и начнем, конечно, с таинства, с которого и начинается жизнь православного человека, вообще христианина. Это таинство крещения. Вот как определяет это таинство православный катехизис. Крещение есть таинство, в котором крещаемый после предварительного наставления в истины христианской веры и исповедания их при троекратном погружении в воду с произнесением слов «крещается раб Божий или раба Божия во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», очищается от грехов и возрождается для жизни духовной благодатной.

которые раньше, ну, не получалось у них по каким-то причинам принять крещение, вот они пришли в храм. Сейчас меньше, но по-прежнему, когда приходят, я, во всяком случае, задаю вопрос и крестным, и родителям. Зачем вы решили покрестить ребенка? Или сами, зачем вы решили покреститься? И что, вы думаете, чаще всего отвечают на этот вопрос? Как зачем? Говорят, у нас все крещеные, мы как все. И все-таки зачем? Другой ответ есть. Чтобы не болел. Так и христиане болеют, да ведь? И не только болеют, но и умирают в свое время. Вот, поэтому, когда такие ответы слышишь, ясно, что ни крестные, ни родители, ни знакомые с Новым Заветом не читали его. И очень редко тот, кто все-таки подготовился и кое-что прочитал, имеет представление, что будет происходить с ним, они говорят, для спасения души. Вот это ответ, так скажем, правильный. Потому что и сам Господь наш Иисус Христос, как бы отвечая на такой вопрос, Марк 16 глава, он говорит, «И же веру имет и крестится, спасен будет». То есть, если имеет веру и примет крещение, то будет спасен. Спасение души – это главное, еще и цель христианской жизни. Вот таким образом результатом крещения является возможность спасения души. Так вот, надо еще на что внимание обратить, когда мы говорим, что если только примет крещение и будет спасен, то это не совсем так. Да, ведь вот первое в этой фразе высказывание Спасителя вначале идет «и же имеет веру и примет крещение, то спасен будет», да? То есть веру нужно иметь, а если он приходит и крестится без веры, то как? Будет ли посеяно это семечко, которое он должен вырастить вот с этой целью спасения своей души? Наверное, будет дано это семечко в таинстве крещения. Только вот сам-то человек, если он не имеет веру, то он и не будет его поливать, образно говоря, да? Вот что говорит апостол Павел в послании к римлянам. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисус Христа, в смерть его крестились? И так мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Такой вот небольшой отрывок, чтобы мы поняли, да, что мы как бы умираем для прежней жизни, для жизни без Христа, да, и возрождаемся в жизнь новую, вот что нам дает таинство крещения. И основание мы находим в Евангелиях, надо, да, иметь в виду, конечно же, да, что сам Иисус Христос крестился от Иоанна в Иордане, и Он говорит, «Аще кто не родится водой и духом, не может войти в Царство Божие». Да, то есть и веру нужно иметь, еще и родиться водой и духом. Умираем для жизни прежней и возрождаемся для жизни новой. Поэтому Христос завещал крестить всех верующих. Говорит Он так в Евангелии от Матфея, 28 глава. «Шедше, убо научите все языцы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа». То есть идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поэтому вот, если говорить официально, да, то в области церковного права крещение имеет такое же значение, как рождение в сфере права гражданского. Поэтому часто можно услышать, что его называют вторым или духовным рождением. И это так. Как родится человек однажды, так и крестится действительным образом он должен только однажды. Крещение не повторяется, нужно это иметь в виду, потому что печать этого таинства, она неизгладима. В послании к жителям Эфеса апостол Павел писал «Один Господь, одна вера, одно крещение». А вот те же 90-й год вспоминаются, когда приезжал сюда адвентист седьмого дня, появились, да, и Картер, и предлагалось крещение, как бы настоящее, в кавычки берем, слово, да, и вот многие наши православные люди, уже и пожилые, бросили креститься там у Картера, да, считая, что вот полным погружением их покрестят, еще и Библию бесплатно дадут. А потом, через некоторое время, бежали в церковь и как бы снова хотят покреститься, и снова в православие. А крещение одно, и никаких перекрещиваний быть не может. А как оно происходит? Троекратно погружается человек в воду с призыванием Святой Троицы. Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа. Вода для этого берется чистая, естественная, но освященная, то есть над ней прочитаны определенные молитвы, и поэтому

0: она освящена как вещество, которое олицетворяет новый мир. Кто совершает таинство? Таинство совершают епископы и священники. Это апостольское правило 46-47. Но есть особенность у этого крещения страха смертного ради, то есть в каких-то экстремальных условиях, ну, когда, например, некрещенному человеку грозит смертельная опасность, и он желает все-таки принять крещение и даже уйти из этой жизни крещенным человеком. Тогда такое могут совершить и миряне. Это единственное таинство, которое может по необходимости, подчеркиваем, да, по необходимости может совершить мирянин. Не из прихоти, ну, а вот по необходимости. Я помню, как одна бабушка говорит: я вот внучек у меня родился, я его сама и покрестила. Ну, так, а почему сама-то? Да? Ну, а вдруг вот что случится? Понимаете, ничего не грозило особенного, да? Ну, а вдруг? Вот так это, конечно, нельзя. Ну, я думаю, там потом совершилось крещение в храме по-настоящему, как это положено. Но действительно мирянин, и это очень часто в реанимации, для ребенок или еще как-то, может быть, к нему даже пройти родителям нельзя, это может сделать там врач, медсестра, ну, священник, если допускают в это отделение реанимации. Вот и с этого крещения, с момента, когда таинство было совершено, начинается уже христианская жизнь человека. И поэтому, конечно же, было бы правильным, если бы тот, кто готовится к крещению, сначала познакомился с христианским учением о спасении, прочел Новый Завет, толкование на него святых отцов. И тогда он будет иметь ясное представление о христианстве, о церкви, будет понимать, куда он пришел, для чего пришел. И, конечно же, должен иметь и не только знать, да, какие-то основы христианской жизни, но еще иметь очень твердое намерение жить по-христиански. А что это такое жить по-христиански? Это значит не грешить. Вот для этого сейчас кто-то самостоятельно имеет возможность прочитать все это, действительно подготовить серьезно. А у кого-то такой возможности нет, и он не знает, как это сделать. Поэтому и введена, ну, даже, собственно говоря, это не новость какая-то, а еще в апостольские времена. Ну, в апостольские-то крестили сразу людей, а потом со второго века установилась практика катехизации. То есть взрослых людей уже готовили к крещению. Оно, кстати, тогда совершалось дважды в год, на Рождество и на Пасху. А потом уже сложился сам обряд крещения, в который вошло и таинство крещения, и какие-то вот моменты обрядовые. Намного позднее сложился. А так уж для взрослых была катехизация, их готовили, и вот такое вот серьезное отношение было. Потому что, чтобы это семя, о котором я говорил, которое как бы дается человеку при крещении, его же нужно вырастить, а это значит знать, как растить, и зачем растить, и что мы растим. Таким образом, крещение не пропуск Царства Божия, но возможность туда войти. И вот после крещения человек призван начать новую церковную жизнь. Если он не собирается так жить, то незачем ему и креститься, потому что начало новой жизни, рождение в эту новую жизнь может совершаться достойно только в том случае, если человек сам хочет жить этой жизнью дальше. О том, как проводится крещение, какие бывают особенности, как можно совершить его и в каких случаях мирянину, мы расскажем в следующий раз. Храни вас Господь!
1: Таинство Русской Православной Церкви. От крещения до соборования. Что скрывается за священными действиями?

0: Церковное слово.
1: Детищ.
2: Детищ, младенец, дитя, отрок. Пример из книги Бытия.
1: Отвещав Жерувим, реча им, не рехли вам глаголя, не преобидите детища, и не послушайте меня, и се кровь его взыскуется. Рувим отвечал им и сказал: не говорил ли я вам, не грешите против отрока? Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается.
2: Итак, детищ означает младенец, дитя, отрок.
3: Вы слушаете «Радиообраз».
0: Унесенные революцией.

Храм в честь Архангела Михаила в Нижегородском Кремле был заложен одновременно с городом в 1221 году. Тогда церковь была деревянной. Но уже в 1227 году храм был перестроен в камне. Он неоднократно горел, был отстроен заново в 1359 году. В дальнейшем он стал сначала домовым храмом, а затем и усыпальницей нижегородско-суздальских великих князей. К началу 17-го столетия храм обветшал. Его возрождение началось с воцарением на престоле династии Романовых. Патриарх Филарет в 1625 году установил личное покровительство над Нижним Новгородом и весной 1628-го прислал в Нижний каменных дел подмастерьев Лаврентия Семеновича Вазаулина и его пасынка Антипу. Михаило-Архангельский собор уникальный для начала 17 века. Церковь соединена с колокольней. Во время богослужения звонарь не только слышал, но и видел ход храмовой службы. В соборе архистратига Михаила был еще один предел во имя Иоанна Богослова, но он был утрачен. В 20-х годах 20 века храм был закрыт. С 1962 года в нем находился филиал исторического музея. Богослужения возобновились в 1994 году. В 2000-м собор был передан Нижегородской епархии. В этом же 2000 году в лике новомучеников и исповедников Церкви Русской был прославлен протоиерей Алексей Порфирьев. Батюшка во время проведения в Нижнем Новгороде Всероссийской промышленной и художественной выставки в 1896 году добился выделения средств на реставрацию этой древнейшей церкви. Отец Алексей стал настоятелем Михаило-Архангельского собора в июле 1893 года. В это же время он был возведен в сан протоиерея. Отец Алексей Порфирьев был заметной фигурой в Нижегородской епархии. Он преподавал русский язык и словесность в епархиальном женском училище, вел уроки русского языка в Мариинском институте благородных девиц, читал лекции по церковной истории в семинарии. Кроме того, отец Алексей был библиотекарем семинарии, благодаря чему книжные и журнальные поступления стали более систематическими и обширными. Значительную роль играл Алексей Порфирьев в миссионерском православном братстве Святого Креста. Своими трудами он поспособствовал присоединению из раскола к православию немалого числа нижегородцев. При его непосредственном участии в 1894 году была заложена церковь в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость на Больничной улице, ныне это улица Нестерова. Отец Алексей неплохо владел пером и иногда публиковал статьи в нижегородских епархиальных ведомостях. До последних дней своей жизни батюшка активно работал в Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Занимался изучением и описанием архивов нижегородских церквей, был большим знатоком церковной истории. В 1905 году протоиерей Алексей Порфирьев был перемещен на должность настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора. 17 октября 1918 года, после масштабного городского крестного хода, в доме протоиерея Алексея был проведен обыск, а сам священник арестован. 6 ноября 1918 года чекисты предложили отцу Алексею свободу взамен на публичный отказ от священного сана и дачу ложных показаний против владыки Лаврентия. Отец Алексей дал категорический отказ. Батюшку приговорили к расстрелу. Память священномученика Алексея Порфирьева совершается 6 ноября.

0: 02-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: Дети Христовы.
4: Православные гимназии Нижегородской епархии.
5: Мы находимся сейчас в историческом центре города. Улица Ильинская, она знакома каждому. Начинается она вот там, от Скобы, и заканчивается на пересечении с Красносельской. Раньше эта местность называлась Ильинская Слобода. Говорить про нее можно очень долго и очень много. С ней связана древняя история нашего города. Много здесь было славных событий. Много архитектурных памятников минувшей эпохи украшают эту улицу до сих пор. Тут и дом купца Рычагина. Проходя по этой улице, мы видим великолепную Вознесенскую церковь, красивую, с богатой историей. А вот сейчас, прямо передо мной, это дом купцов Лошкаревых. Деревянный, с красивыми резными наличниками. Между прочим, это один из лучших образцов деревянной застройки второй половины 19 века. А уже рядом с ним большое каменное здание. И оно для нас с вами представляет особый интерес. На фасаде дома табличка «Ильинская, 47». Сейчас, друзья, это первый корпус православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Правда, это еще не все. На Ильинской учатся младшие гимназисты. А вот ребята постарше совсем в другом здании. Это тоже тут неподалеку. Итак, наша точка на карте – университетский переулок, дом 3. Туда мы с вами сейчас и отправляемся.
6: Университетский переулок известен тем, что когда-то там было 4-е женское приходское двухклассное училище. По адресу Университетский переулок, дом 3, долгие годы располагалось здание педагогического колледжа. И вот с 2009 года красивое добротное кирпичное здание передано епархии. Теперь в нем размещается учебный корпус православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского. Соответствующая табличка рядом с крыльцом.
5: Ну что же, поднимаемся прямо сейчас на несколько ступеней, открываем дверь, и вот мы внутри.
6: Первое, что бросается в глаза, чисто, светло, везде порядок. И какая-то, не скажу домашняя, нет, но уютная атмосфера. Вспомнились даже строки чеховской «Скучной истории». В этом рассказе герой Антона Чехова рассуждает о том, как мрачны коридоры учебного заведения, которое описывается в том рассказе. На страницах книги герой недоумевает, как должен молодой человек приходить в такое место с желанием, как там гармонично учиться и как может хотеться приходить не в светлые стены школы или университета, а видеть мрачные коридоры и неустроенность места, где идет учеба. Но вот сейчас очень важно. В Сергиевской гимназии все с точностью наоборот.
5: Внешний вид детей очень опрятный. Форменная одежда в гимназиях, в школах – это дело обычное. Ну, кстати, и в ней можно выглядеть небрежно. А тут все с иголочки. И одежда, и стрижки. Ну, что сказать. Первое впечатление приятное. Оно обычно не обманывает.
6: А теперь знакомьтесь. Директор православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского Ольга Николаевна Тюхова. Человек в образовании опытный, с большим стажем. Вот с ней мы и поговорили немного о том, что же такое именно православное образование, которое, в общем-то, и образование, и воспитание одновременно. Об этом тоже пойдет речь. По крайней мере, я так себе это понимаю.
7: Что такое образование? Это создание образа человека. Человек в нашей гимназии образовывается. Другое дело, что он образовывается в разных направлениях. В научном, изучая различные науки, в духовном, постоянно общаясь с духовниками, в творческом, у нас более 30 различных кружков, по интересам, когда есть классы, которые определяют направления, где дети могут концентрироваться на тех предметах, которые необходимо будет им глубоко изучать для определения той профессии, которую он предполагает, то в будущем, кем они себя видят. И уже после 9 класса их обучение делится на углубленное изучение тех или иных предметов.
6: Но давайте не будем пока заходить так далеко, а посмотрим повнимательнее на то, как же все происходит именно в православном учебном заведении, в частности, в Сергиевской гимназии. Все мы учились в школах. Уроки, перемены, домашние задания. И, наверное, люди не очень воцерковленные относятся к словосочетанию «православная гимназия» с неким таким стереотипным восприятием. Наверняка не все до конца представляют себе, как сочетается учеба. Ну, то есть предметы – физика, химия, математика, биология и православное мировоззрение и вера.
7: У каждого свой путь к Богу. У каждого человека своя дорога к нему. И только когда родители осмыслят о том, что вот здесь та дорога, которая приведет ребенка не только к спасению, а к получению образования вместе с воспитанием, то, с чего мы с вами начали, вот тогда они сами приведут сюда, в гимназию.
6: Кстати, глядя на ребят из Сергиевской гимназии, разговаривая с ними, чувствуется, что это не те дети, которых сюда привели только по своему желанию их родители. Я чувствую, что ребята сами понимают роль православного учебного заведения.
7: Мы обращаем внимание на внешний вид, на поведение, на подготовленность к уроку. Мы в очень большом контакте с родителями. Более того, когда я принимаю ребенка к себе в гимназию, я четко родителям говорю, что мы с вами должны смотреть в одном направлении. Мы должны понимать, как воспитывать вашего ребенка вместе. Какой бы учитель золотой ни был, какими бы знаниями он ни обладал. Но родитель – это превыше всего. Для ребенка родитель – это источник всего и вся. Поэтому должен быть союз между родителем и педагогом.
6: То есть получается, что невозможно вот так вот взять и разделить жизнь маленького человека в семье и в гимназии на две разные позиции – то есть тут вот ты православный гимназист, а тут просто ребенок или подросток, который полностью живет обычной светской жизнью, в обычной семье, где ты можешь быть далек от тех духовно-нравственных принципов, которые впитываешь во время нахождения в гимназии. И семья, и школа – это, вероятно, такие два основных столпа. И если один стоит некрепко, то второго явно будет недостаточно.
5: А вот, кстати, рядом стадион «Динамо». Пол Нижнего любит кататься тут на коньках. До Большой Покровской рукой подать. Идти ровно минуту. Вот туда, в другой стороне. Через мост Почаинский овраг, и там старинная Ильинская улица, о которой уже говорили. Пока гулял около гимназии, подумалось, родителям должно быть очень удобно, что дети территориально учатся именно здесь. Ну вот посмотрите, верхняя часть города, исторический центр, хорошие транспортные развязки. Да и начинать свое утро с прогулки по таким вот старинным нижегородским местам – это очень удобно и приятно. Кто коренной нижегородец, тот поймет. Буквально чувствуется, ты в самом центре. Еще только первые утренние лучи солнца, люди уже слегка торопливо идут по своим делам. Здесь мало машин. Вспомнилось одно хорошее стихотворение. «Утро начинается не с чая, не с бутерброда или острой бритвы. Каждый день с улыбкой встречая, утро начинается с молитвы». Очень хорошие слова. И как раз об этом тоже зашел разговор с директором Ольгой Николаевной.
7: Урок начинается с молитвы. Почему? А потому что молитва, мало того, что настраивает детей на внимание, сосредоточенность, класс благословляется на получение знаний. И завершив урок, дети благодарят за те знания, которые они получили. Это происходит не на уровне какого-то, знаете, возвышенного эпитета. Вот посмотрите, мы таковы, что мы не приступим к трапезе, не помолившись и не поблагодарив Бога. Это идет у детей, значит, так как это идет еще даже не с первого класса, а с школы будущего первоклассника, приучается ребенок к этому, то это получается на уровне «так должно». А как иначе?
8: Ну, каждый день начинается всегда с молитвы. Мы приходим, молимся, читаем утренние правила. И после этого каждый настраивается на учебный день, новый урок, каждый день проходит тоже так же. Мы что-то узнаем новое от учителей, разговариваем с ними, они делятся с нами нужной информацией. Потом, если у нас перемена, мы можем пообщаться с учителями на более такие отчужденные темы, не связанные с их предметами. Узнаем больше, например, о личной жизни, о том, что нравится именно педагогам. И так мы, например, узнали, что Роман Валерьевич любит очень сильно играть в настольные игры, учитель физики. Вот. И это было очень интересно самим с ним попробовать поиграть.
6: Да, интересно сказано. Общение с педагогами. Интересно, а что педагоги думают по этому поводу? Надо будет и у них самих спросить.
7: Мы умеем говорить друг другу «прости». Такого уровня общения между руководителем, между педагогическим коллективом и детьми, это нужно, знаете, особую школу пройти, школу духовного становления, прежде всего, педагогического коллектива, потому что для того, чтобы передавать, нужно понимать. Нужно владеть самому этим и самому суметь им подать пример не на уровне пафоса, а на уровне искреннего покаяния или искренней передачи всего этого им.
6: А ведь если задуматься, у каждого взрослого в памяти наверняка есть какая-то учительница из школьного детства, такая... Ну, не классическая Марья Ивановна, конечно, но которая особенно строго спрашивала, громко, почти что командным тоном говорила. На уроки к ней все ходили по нужде, с какой-то опаской. Хотя строгость – это вообще-то, друзья, мать порядка. Но вот как ты организуешь и будешь учить ребенка, если будешь ему только добрым другом и не станешь ничего спрашивать? Так что не поймите меня превратно. Дисциплина – это то, что нужно. Впрочем, дети здесь, конечно же, остаются детьми. Со своими детскими эмоциями, со своим темпераментом. Иногда, может быть, даже легкими шалостями.
7: Так как ребенок развивается, то он всегда остается ребенком. И всегда хочется немножко и хулиганить, немножко хочется и заглянуть к другому в тетрадку. Но они другие. Понимаете, даже иной раз совершив какой-либо поступок, не соответствующий званию гимназиста, а в гимназисты мы принимаем, мы у нас не просто так, это особое торжественное мероприятие, которое проходит в храме, и малыши принимают кодекс гимназиста, где там очень четко все прописано, как нужно себя вести в гимназии, как относиться к обучению, к старшим и так далее. Такой очень серьезный кодекс гимназист. Они, понимая, растут. И когда растет ребенок, он остается ребенком. Он остается непосредственным. Но вместе с тем он понимает, что что-то он сделал не так. Есть священник, к которому он может подойти и сказать, вот у меня случилось такое. Подскажите, как правильно.
6: Это, видимо, как и в семье. Мама и папа могут быть строгими, но при этом справедливыми. И в то же время они любят тебя и заботятся. Чувствуется, что в Сергиевской гимназии все строится по такому же вот принципу. Об этом мы, кстати, тоже рассуждали с Ольгой Николаевной.
7: Если ты не относишься к этому учреждению, которое тебе поручено как к семье, у тебя ничего не получится. Потому что, на мой взгляд, семьи, конечно, разные. Но воспитана я так, когда в

0: семье должна быть забота, внимание, любовь. И вместе с тем строгость, и вместе с тем дисциплина, и вместе с тем порядок. И упаси Бог, чтобы было не так, а вот так, как сказал старший.
1: Ну да, я считаю, наша школа уже вторым домом, потому что я очень рада сюда возвращаться. Каждый день иду в школу с мыслями о том, что здесь мои друзья, здесь очень тепло меня примут. У нас танцевальный коллектив, я хожу в кружок. Мы посещаем разные мероприятия. Очень насыщенная жизнь в школе, которую я очень люблю и ценю.
2: А вот с внеклассной занятостью у ребят из Сергиевской гимназии точно полный порядок.
0: Это и танцевальные кружки, это и хоровые коллективы, это и шахматы, и шашки, это и теннис большой, это и футбол, чего там только нету. То есть полное разнообразие всего и вся. И я вам скажу так, что все эти концерты большие, которые проводились к женам мироносицам, например, полностью сделано нашими коллективами. А вот театр там преподает прямо вот самая настоящая артистка Тюза, которая приходит и занимается с ребятами, причем занимается не только постановкой, но и отработкой голоса, сценической речи и так далее. То есть это очень такое глубокое погружение и с малышами причем, и со старшими ребятами. А с другой стороны, если мы говорим о шашках и шахматах, то там мы пригласили гроссмейстера.
2: Так что ребятам здесь есть чем заняться. Но кружки кружками, а учеба превыше всего. Кстати, изучение всех предметов ведется в соответствии с общими российскими стандартами и на очень высоком уровне. Это, друзья, совсем не для красного словца. А вот почему, мне сейчас расскажет Ольга Алексеевна Молчанова. Она заместитель директора по учебно-воспитательной работе и преподаватель русского языка. Пришла в гимназию 10 лет назад, как ей тогда казалось, случайно. Это она сама рассказала. Однако все случайности совсем не случайны. Есть в этом промысел Божий. Но мы сейчас про стандарты, про результаты и про уровень.
3: В этом году как раз Роспотребнадзор запустил проект «Знак качества для образовательных организаций». Вот в этом году первый год мы попали в этот проект. Две номинации. Мы попали в высокие образовательные результаты. 4 образовательных учреждения из Нижегородской области туда вошли, в том числе и православная гимназия. Это высокие результаты всероссийских проверочных работ. Это высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ. Вот эти три момента, они как раз формируют вот этот высокий рейтинг. И знак качества, его можно увидеть на сайте нашей гимназии, он учрежден Роспотребнадзором, присвоен нам. Теперь нужно, да, не опустить эту планку, поддерживать. Все то, что мы заложили, оно даст свои плоды. У нас очень хорошие результаты. То есть сегодня не все понимают, что православная гимназия – это хорошие знания. Наши дети поступают в ведущие вузы страны, сдают хорошо ЕГЭ. У нас почти каждый год 100 бальники, бюджетные места, то есть очень мало, практически единицы платных коммерческие факультеты. А у нас хорошие победы в различных конкурсах. То есть наши дети сегодня востребованы, они заявляют о себе, и сейчас школа развивается.
2: Кстати, я познакомился здесь сразу с несколькими педагогами. И скажу вам так, когда разговариваешь, слышишь, что они говорят, чувствуешь их отношение к вопросу. И в этот момент становится ясно, случайных людей здесь нет. Педагоги для работы в этой гимназии тщательно отбираются. Это, конечно, заслуга руководства. Все с хорошим педагогическим стажем и особым пониманием роли учителя в жизни маленького православного человека. Приходят работать сюда учителя по воле сердца, по велению души. Сейчас педагогический состав – это больше 38 человек. Один из учителей – Антон Сергеевич Раков, историк. И это, друзья, учитель года 2025. Так называется престижный всероссийский конкурс. Его проводят среди педагогических работников – школ, лицеев, гимназий. А цель такого конкурса – выявить и поощрить талантливых педагогов, распространить их опыт и повысить престиж учительского труда. Да, это такое звание, которое присуждается по заслугам. Но давайте Антон Сергеевич сам сейчас про это расскажет.
4: У нас есть проект «Лидер образования». Нижегородской области, и я попал в победители этого проекта. Эта победа, она не моя личная. Это, безусловно, плод работы коллег моих. Одному нельзя в этом победить. Должна быть команда единомышленников, которые вот будут помогать и наставлять. И вот дошел я тоже благодаря команде, которые мне помогали расти как специалисту, и вот которые посоветовали мне, порекомендовали, что нужно участвовать в таком конкурсе. Для православного учителя дети не должны быть покинутыми, дети не должны быть брошенными. То есть должен перед детьми быть всегда открытым. На самом деле, я точно знаю, что для многих учителей они вот отработали свои часы и ушли домой. А здесь, конечно, это не так. Это не так, в том числе для православного учителя. Это и открытое сердце должна быть, открытая душа, всегда помочь, всегда готовность прийти на помощь. У нас есть специальные программы, по которым мы работаем, где основы православной культуры, они интегрированы в рабочий процесс. Мне тем более достаточно просто, потому что я преподаю историю. А история России, она от истории православной церкви, она просто неотделима. Вот. Но вот с практической точки зрения, это, конечно, вот любовь к детям.
2: Ольга Алексеевна, с ней мы уже говорили чуть раньше, она тоже поделилась своими мыслями о главных принципах и смыслах.
3: Православный педагог, он должен иметь неравнодушное сердце, это самое главное, понимаете? Неравнодушное. Он должен вникать во все моменты жизни своего ребенка, насколько ребенок допускает его к себе. То есть у нас педагоги не проходят мимо ребенка, который вот чем-то озадачен. Но если с ребенком что-то случилось, любой педагог, работающий в гимназии, он обязательно спросит, что у тебя случилось, что с тобой, да? Вот равнодушия нет. Православный педагог, он должен быть равнодушным, и, конечно же, он должен иметь знания в православии. Наши педагоги проходят катехизаторские курсы. Все поступающие и даже те, которые работают давно, обновлять свои знания нужно, да? Этот запас знаний, он необходим.
2: А вот еще один учитель. Татаркина Ольга Ивановна. Интереснейший человек, просто какой-то самобытный. Огромный педагогический стаж и полное понимание роли православного учителя.
5: Это должен быть человек сам православный. Он сам должен понимать, что такое православие. Не просто понимать, а он в этом должен быть, он должен в это погрузиться. Для того, чтобы детям сказать «встали на молитву», я сама должна понять, зачем я встаю на молитву, а что я буду просить. И детям это должна простым, доходчивым языком объяснить, что, ребят, вот мы сейчас молимся, да, самой известной молитвой Царю Небесной. Мы просим помощи. Не в том, чтобы за нас Господь Бог решил, подумал, задачу там сделал. Нет. Мы просим у Бога помощи в том, чтобы Он нам помог успокоиться, сосредоточиться, сконцентрироваться, и вот чтобы нам Господь Бог послал в этом вот эту вот ниточку помощи.

0: Да, вообще очень интересно наблюдать за здешними учениками. Как выглядит школьная перемена в общеобразовательном учреждении? Это понимает каждый. Тут не отойдешь в сторону, наверняка с ног собьют. Это тогда, когда я учился в простой школе. Тут, друзья, совсем не так. Конечно, дети есть дети. Тоже громко радуются перемене. Вот прямо сейчас. Спешат, смеются. Это же не армия. Но никак не могу отделаться от чувства, что дети здесь другие. Какие-то более воспитанные, что ли. Уравновешенные.
1: Варвара Шушканова, 5А.
2: 5А. Долго еще учиться?
1: Да.
2: А ты с первого учишься, да?
1: Да. С подготовишек.
3: Подготовишки. Это понятное дело. Так называется школа будущего первоклассника. Регулярно на сайте гимназии можно увидеть объявление о том, что туда идет набор. И вся-вся информация об этом, и о самой гимназии, конечно, тоже есть на сайте. Я зашел, почитал. Очень интересно. Информативно. Так что, как говорится, родителям на заметку. А вот Варвара с интересом рассказывает мне о том, чем она тут занимается.
1: Ну, я получаю знания о православных людях, о житии святых. Вот, еще очень тут хорошие учителя. Ну, вот у меня, например, русский или труды. Мы там скоро будем шить шопер, и мы уже делали салаты, готовили. Ну, мы варили макароны и ели всякие салаты, там винегрет сами делали.
0: А еще, и вот уж такого я точно не встречал нигде больше, в Сергиевской гимназии есть свой президент.

0: И это мальчик, ученик. Да-да, не удивляйтесь. Хотя давайте так, пусть он сам об этом расскажет. Зовут Дудоев Миша. Миша – самый настоящий президент. Даже говорит и держит себя соответственно.
1: На самом деле это достаточно уникальная действительно тема для нашей гимназии. И я, как человек, который занимает эту должность, могу сказать, что она не просто сделана для галочки, чтобы отчитаться перед кем-то вышестоящим. Это помогает ученикам стать наиболее активными в общественных мероприятиях. Это ответственность, которую берут ученики старших классов, вот как совет старшеклассников, и я лично, и мы, не привлекая дополнительно лишний раз педагогов, чтобы не отвлекать их от учебной деятельности, помогаем создавать такой досуг, чтобы ученикам было наиболее комфортно находиться в нашем пространстве.
0: Ну а теперь еще одна вещь, которую не увидишь в обычной школе. Догадались, о чем я? Люди, которые уже знакомы с православными учебными заведениями, наверняка догадались. Есть у Сергиевской православной гимназии свои духовники. Один из них – батюшка Алексей, отец Алексей Колесников. Он настоятель Знаменско-Мироносецкого храма. Он тут же, неподалеку, на улице Добролюбова.
2: Отец Алексей Колесников – чудесный духовник, который живет нашими проблемами. Более того, он преподает основу православной веры. Он с каждым беседует, он каждого вниманием своим окормляет. А еще очень важно, что его дети учатся здесь. Духовник очень нужен для разъяснения тех вопросов, юношеских, что ли, когда возникает юношеский максимализм, когда возникает 33 вопроса, а почему? Вот когда все подается именно с православной точки зрения, тогда нужен духовник, он разъяснит, покажет, расскажет.
0: Так что, друзья, духовник – это вам не школьный психолог, и это важнейшее дело. Причем это касается не только тех случаев, когда какому-то отдельному ученику требуется помощь и поддержка. Духовник участвует в жизни всех ребят и девчонок, которые учатся в гимназии.
2: Ну, раз в месяц, но обязательно проходит у нас исповедь, когда исповедуется вся гимназия для общего гимназического причащения.
0: А еще у меня есть для вас очень интересная история. Это история десятиклассницы Ксении. И вот в таком разрезе мы с вами вопроса о православном образовании еще не касались. Ксении есть с чем сравнивать. Она с готовностью поделилась со мной.
3: Я поступила в первый класс, в обычную школу. Вместе со своими друзьями из садика я думала, что мы все вместе будем учиться, но меня просто не восприняли в классе. И это пошло как снежный ком, постоянные проблемы. И поддержка только от учителей – это очень хорошо, но когда в тебя не верят именно твои ровесники, это подбивает очень сильно. И для ребенка в третьем классе это просто шок. А поступив сюда, я и нашла новых друзей, которые меня поддерживают. Я узнала много нового, как сильно отличается жизнь в обычной школе и жизнь здесь.
0: Между прочим, общаясь и с учениками, и с их педагогами, прослеживается какая-то одна такая общая линия. И сводится она к тому, что и те, и другие относятся к Сергиевской гимназии не просто как к месту, где дают знания. Это для них уж точно что-то большее. Да просто образ жизни какой-то особенный. Мировоззрение. Трудно это словами объяснить. И особенно это чувствуют педагоги с большим стажем и с большим опытом. Им тоже, как и десятикласснице Ксении, есть с чем сравнивать.
4: Я была руководителем школы, я была завучем школы, я работала учителем. Но я все время в школе. Вот меня сейчас пригласи за любые деньги в общеобразовательную школу. Я ни за что не пойду. Либо я совсем ухожу, либо, если Господь Бог даст здоровье, я еще поработаю.
5: А почему?
4: Но здесь я могу смело с детьми говорить о православии, о Боге. Я могу и себя открыть, и детей спросить. А в общеобразовательной школе дети очень далеки от этого. И разговаривать на эту тему с ними очень сложно.
0: Только не нужно думать, друзья, что в православном учебном заведении все легко и радужно. Это ведь не развлечение. Это учеба. Ведь за всем, о чем вы сейчас услышали и узнали, стоит большая каждодневная работа. настоящий труд. Труд не только давать качественные знания, не только жить по заповедям Христа, но и учить идти по такому же пути, доказывать верность этого пути своим примером. Это я сейчас про педагогов. Вот такое оно, учительское призвание. Такое оно, православное образование и воспитание. Впрочем, пока своими глазами не увидишь, полного впечатления не будет. Слава Богу, двери Сергиевской гимназии всегда открыты. Есть и сайт учебного заведения, и соцсети, есть и точки на карте. Улица Рождественская, 47, Университетский переулок, дом 3. Телефоны узнать несложно. Приходите, знакомьтесь. Спрашивайте, разговаривайте с учителями, с учениками. Своим сердцем почувствуйте, какие они. Дети Христовы. И сердце не обманет. Ну, а я вернусь с рассказом о православных учебных заведениях Нижегородской епархии уже в следующем выпуске нашей программы. До встречи в эфире.
5: Дети Христовы. Радиообраз.
0: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
5: Нижегородские авторы детям.
6: Евгений Шестов. Город Нижний Новгород. Детские рассказы из сборника «Крошка Ди». Исполняет автор.
7: Непослушный хвост. С первой минуты было понятно, что этот день будет удивительный. Не успела крошка Ди высунуть язычок, как хвост тут же опустился на нос.
8: «Ты мне мешаешь умываться», — сказала крошка Ди. «Отойди».
7: Но наглый хвост только чуть приподнялся и снова опустился на нос. Ди поймала хвост правой лапой, потому что в это время мыла левую. Хвост вырвался из-под лапы и запрыгал вправо-влево.
8: «Не отвлекай меня», — сказал Ди грозно.
7: Повернулась на спину и стала мыть грудку. Волосок к волоску, как учила мама. Но хвост опять приподнялся где-то сбоку и помахал своей кисточкой. «Я тебя сейчас поймаю!» – промурлыкала Ди, вскочила на ноги и бросилась сверху на хвост. Но хвост оказался быстрее. Он взлетел вверх, все время попадаясь Ди на глаза. «Ах так!» Крошка Ди кинулась за хвостом. Он был совсем рядом справа. Надо было только схватить его лапами или зубами. Ди завертелась на месте, даже упала на бок, чтобы непослушный хвост не смог убежать наверняка. Но он опять вырвался. «Хулиган!» – мяукнула Ди возмущенно. «Я тебя поймаю!» Она отбежала в сторону. Хвост погнался за ней. «Что? Теперь ты меня догоняешь? А вот и не догонишь, а вот и не догонишь!» Крошка Ди бросилась со всех ног к порогу, потом к окну, потом в другую комнату. Хвост повсюду бежал за котенком, но при этом даже умудрялся ее обогнать. «Завтракать!» – позвала мама из кухни. «Сейчас!» – муркнула Ди протяжно и опять устремилась за хвостом. В какой-то момент Ди схватила хвост и замерла. Хвост тоже замер, не шевелился. «Ага, попался!» Ди схватила хвост зубами и сильно сжала. «Ой-ой-ой, как больно! Ты так, да?» Не успела Ди вскочить, как из кухни вышла мама. «Ди, завтракать!» Мама ласково улыбнулась. «Чтобы твой хвост тебе не мешал, поговори с ним, ласково. Я уверена, он тебя послушает». «Правда?» Ди удивленно посмотрела на маму, на свой хвост и сказала. «Ты мой хороший. Мррр. Пойдем завтракать». Хвост с радостью помахал тонкой кисточкой, и крошка Ди устремилась на кухню, где вкусно пахло теплым молочком и чем-то еще. Высота. «Этот солнечный зайчик такой быстрый!» Ди прыгнула на яркое солнечное пятно, но оно тут же переместилось. «И куда, интересно, он делся?» «А, вот он! Отбежал, испугался!» «Конечно! Против моих когтей ни один зайчик не устоит!» Ди пригнулась, почти коснулась носом травы, переступила с лапы на лапу и резко прыгнула. «Ура! Поймала!» «Нет? Ах ты так!» Ди замерла,

0: выпустила когти, медленно их собрала и быстро побежала за зайчиком. Он вперед, иди за ним. Он к дереву, иди туда же, его почти догнала. Он на ветку, иди, работая всеми когтями, по стволу дерева забралась высоко-высоко. А зайчик пропал. И куда ты убежал? Ведь только что был рядом. Я тебя почти поймала. Ди осмотрелась. На дереве его не было. На ветке, что тянулось в сторону, тоже. А под веткой...
1: Ой, что это? Где это я?
0: Ди зажмурилась, перевела дыхание и опять посмотрела вниз.
1: Ничего себе! Вот это высота! Здорово! Только надо перебраться на ветку.
0: Ди подтянулась и сместилась на боковую ветку дерева. Так высоко она еще не забиралась. Мама, конечно, рассказывала, что можно сидеть на дереве, особенно там хорошо прятаться от собак. Фр. И можно далеко все видеть.
1: А что мы видим? Ой-ой-ой, трава очень далеко, и дом какой-то маленький. Что же делать?
0: Ди присела, поджала лапки под себя.
1: Никого не видно, и сидеть тут не очень удобно. Ветер шумит. Вон какой сильный. Листья на дереве так и бьются, так и качаются из стороны в сторону. Пожалуй, надо спускаться. Только как?
0: Ди приподнялась, спустила мордочку вниз, попробовала сделать шаг, но чуть не свалилась.
1: Нет, так не пойдет. Хорошо, хоть когти крепкие. Они у меня ого-го какие.
0: Ди перевела дыхание, еще раз посмотрела вниз.
1: Маму позвать? Она всегда приходит на помощь. Мяу-ма! «Мама! Мяу!» Не слышит. «Что же делать? Как быть?»
0: Ди посмотрела вверх. Дерево было высокое. «Если забраться еще выше, можно увидеть маму. Она, наверное, где-то недалеко». Ди поднялась на задние лапки, вцепилась когтями в ствол и чуть подпрыгнула, помогая себе когтями. Посмотрела вниз.
1: «Ой, стало еще дальше от земли. Мама говорила, как надо спускаться. Очень осторожно». «Главное, вперед опустить хвост. Пусть он выбирает дорогу. Он знает, где земля. А уж за ним и я сама спущусь».
0: Ди опустила хвост вниз, посмотрела на ствол справа, слева, чуть спустила задние лапы, потом чуть отцепила одну переднюю и тут же зацепилась когтем чуть пониже.
1: «Ага, получается. Только надо осторожно. Сейчас вот только выберусь, спущусь, я покажу этому зайчику».
0: По чуть-чуть, понемногу Ди стала спускаться с дерева. А уж когда точно разглядела траву, прыгнула вниз на все четыре лапы, так, как учила мама. И даже не ударилась. Вот какая я молодец! Длинный день.
1: День получился очень длинный.
0: За этот день Ди успела несколько раз умыться, позавтракать с мамой, побегать вокруг стола, полюбоваться солнышком, которое заглядывало в комнату с самого утра. Потом Ди увидела здорового плюшевого кота. Пошла с ним познакомиться, но он никак не отвечал. Все сидел, смотрел в стенку, и пах он как-то не по-кошачьи. А потом Ди забралась на подоконник. Оттуда открылся такой вид! Ди долго сидела и любовалась тем, как люди ходят где-то внизу, как серая кошка, но не мама, пробежала по двору, как с ревом и грохотом проехала какая-то машина. Ди даже немного испугалась и спряталась, но когда шум стих, опять стала смотреть в окно. Когда животик подсказал, что уже пора подкрепиться, Ди спустилась и побежала к своей миске. И, как всегда, миска была полная. Очень правильная миска, между прочим. После еды надо было вздремнуть, а после быстро-быстро побегать. А когда солнышко стало садиться, Ди поняла, что пора готовиться ко сну. Она умылась, пошла к своей корзинке, мягкой, теплой, но там никого не было. Не было любимого маминого бока, тоже теплого. Не было маминого язычка, который и песенку споет, и оближет перед сном. Глаза уже стали закрываться, но Ди упорно искала местечко – теплое и мягкое, где можно было бы сладко уснуть. И тут чьи-то руки подхватили Ди, обняли так нежно, погладили лоб и ушко, прошлись пальчиками по шейке, погладили брюшко так, что захотелось вытянуться и тут же свернуться в мягкий клубочек. Глаза уже совсем закрылись, но по запаху Ди поняла, что это взяла ее в руки маленькая девочка. Она

Третий сон. Первая охота. Мама вывела Ди во двор. Охота – это очень важное дело. Надо отнестись к этому очень серьезно. Понимаешь, Ди? Мамочка, конечно! Ди весело махнула хвостом, наклонила голову и прищурилась. Мы будем играть? Играть! Мама задумчиво посмотрела на свою маленькую крошку Ди. Да, это можно назвать игрой. Приготовься. Мама-кошка сделала несколько шагов и замерла. Ди тоже засеменила за мамой и остановилась у ее хвоста, который в этот момент замер и даже пригнулся к земле. Вот это да! Даже хвост вышел на охоту! Ди подняла голову, посмотрела вперед. А мама наоборот, пригнула голову и чуть водила носом из стороны в сторону. Ди прошла к маме поближе и спросила, кого будем ловить? Тихо, промурлыкала мама еле слышно, не шуми. Ди замерла, повернула голову направо, потом налево, но никого не увидела. Тут никого нет, промяукала Ди громко. Тссс, прижала голову Ди к земле мама. Слушай. Мама сделала шаг, потом еще, а потом быстро прыгнула к дальнему дереву, пробежала несколько шагов и опять прыгнула. Передние лапы и зубы мамы-кошки впились во что-то серое. Ди услышала тонкий писк. Мама победно подняла голову. «Видишь? Теперь ты!» Мама отпустила мышь, та махнула тонким хвостом, сделала два неуверенных шага, а потом побежала в сторону норы. Ди прыгнула в правую сторону, потом в левую. Ей было весело. Она подняла хвост и стала вышагивать следом за мышью. Ненадолго обернулась посмотреть, что там делает мама. А когда повернулась обратно, мышь уже скрылась в норке. «Ах так!» Ди выпустила когти, пригнулась и прыгнула к мышиной норке. Сунула лапу в темное углубление, но никого не поймала. И тут справа шевельнулось что-то коричневое. «Ага, вот ты где!» Ди кинулась в сторону и накрыла лапой того, кто неторопливо шел по дорожке. «Мама, я поймала!» – промурлыкала Ди. Мама подошла к своей любимой крошке. «Кого поймала?» «Вот, смотри!» Ди подняла лапу. «Это не мышь», — спокойно сказала мама. «Это всего лишь таракан. Есть такое можно, только если ничего другого не будет. Но сытым не будешь». Ди потерлась мордочкой о лапу мамы. «Но ведь я поймала его!» «Придется повторить охоту!» Мама подняла голову. «Пойдем, сядем на веранде. Я подскажу тебе, как нужно слушать тишину». Мама улыбнулась и вместе с Ди направилась к дому. Прятки. Если закрыть правый глаз, то смотреть будет только левый. А если закрыть оба глаза, то смотреть уже не будет никто. Странно. Вот, например, моя лапа. Она есть? А если я ее прикрою другой лапой, ее не будет видно. Значит, ее нет? Конечно, она спряталась. А если спрятать хвост? Вот мама удивится, когда не увидит мой хвост! Ди протяжно зевнула и вышла на зеленую полянку, где росло много цветов. Разной формы и высоты. Больше всего Ди нравились синие. Они такие яркие. На фоне зеленой травы они смотрятся очень интересно. Другие цветы тоже хорошие. Фиолетовые, белые. Наверное, есть какие-то еще, но Ди их не видит. Мама говорит, что есть еще красные, оранжевые, коричневые, но их видят только люди. Кошки такие цвета не могут видеть. Зато мы, кошки, можем видеть больше 26 видов серого цвета. Ясно? Вот так. И не говорите потом, что весь мир для нас серый. В нем столько оттенков. Чего-чего, а мышь от таракана я отличу очень даже просто. О, мама стоит. Сейчас я ее напугаю. Мама, мяу. Ди муркнула и опустилась в траву. Мама повернула голову, улыбнулась, но сделала шаг в сторону. Ди пробралась среди цветов на лужайку, стараясь не шуметь. Приподнялась, увидела, что мама смотрит в другую сторону. Ди прыгнула и снова спряталась. Даже хвост опустила так, что он совсем скрылся в траве. Проползла совсем немного, прислушалась. Мама шагала осторожно, смотрела поверх, к
куда-то вдаль.

0: и напевала: «Где моя Диана? Куда она спряталась?» Ди замерла, даже почти совсем перестала дышать. Мама прошла мимо, остановилась, понюхала большой цветок и снова пропела: «Где мой дивный цветочек? Где мое дитя?» Ди накрыла голову лапой и зажмурилась. Мама подошла почти вплотную, лизнула ушко Ди и сказала: «Вот мой цветочек, как он хорошо спрятался! Красивый цветочек, любимый!» Ди подпрыгнула и прижалась к маминому теплому боку. «Я хорошо спряталась? Ты меня не сразу нашла, правда?»
1: «Конечно, не сразу, ты молодец! Но такой красивый цветочек я узнаю из тысячи, ведь ты моя!»
2: Вы слушаете детские рассказы из сборника «Крошка Ди» Евгения Шестова.
0: Дождливое настроение. Ди проснулась от громкого и частого звука ударов. Сегодня с самого утра, еще было темно, начался дождь. Капли громко стучали по стеклу. Особо сильные удары пугали Ди. Она вздрагивала, прижимала уши, но потом опять поднимала голову. Откуда столько воды? И почему она так шумит? Хотела посмотреть, но мама-кошка так ласково лизнула ушко Ди, что она опять легла и прижалась к теплому брюшку мамы. Полежала еще немного, но так больше и не уснула. Вылезла из корзинки, осмотрелась. Вокруг была тишина, если не считать звуки дождя. Люди еще спали, мама-кошка тоже. Ди прошла в комнату к девочке. Диана лежала в кровати и тихо сопела. Голова ее была накрыта одеялом. Из-под одеяла свешивалась рука Дианы. Ди подошла к кровати, привстала на задние лапы и понюхала руку девочки. Рука пахла сном. Ди захотелось тут же прикоснуться ушком к этой мягкой детской руке. Она уже потянулась вверх, но в этот момент за окном что-то ярко сверкнуло, а потом послышался ужасный удар. «Ой!» Ди быстро юркнула под кровать в самый дальний угол, в самый-самый темный угол, прижалась к стене и замерла. Удар повторился, причем не один раз, их было несколько, и вместе с ним от окна белый свет проникал в самые удаленные уголки. Диана громко задышала, перевернулась на кровати и опять уснула. Ди слышала все, даже малейшее дыхание девочки, даже самый тихий скрип кровати, даже собственное дыхание, даже движение собственного хвоста по полу. Ди зажмурилась и затаила дыхание, но вдруг поняла, что не слышит никаких звуков. Открыла глаза, удары грома были отдаленные, слабые, и шум дождя прекратился. «И куда он ушел?» – подумала Ди. Стучал, стучал в окно и убежал. Не захотел входить. «Ага, испугался!» Ди прокралась в темноте к краю кровати, посмотрела на окно. За стеклом ничего не было видно. «Надо запрыгнуть на кровать, пройти по узкому краешку, чтобы Диана не заметила. С кровати перепрыгнуть на стол, а оттуда на подоконник. Кто там у нас?»
1: «Никого. Ну вот, куда все убежали?»
0: Ди посмотрела вниз направо, потом налево, вздохнула. «Даже дождь стал не таким громким. До этого кричал, а теперь только шепчет. И все тише и тише. Эх, с кем поговорить?» Ди обернулась на комнату, но и в комнате была тишина. «А если спуститься вниз, поймать тень?» «Нет, в такой темноте и тень куда-то спряталась». Ди вышла на середину комнаты. «Вот он, хвост! Хвать его зубами!» «А он не хочет убегать, он поддается и играть совсем не хочет». «Сейчас как побегу!» Ди побежала по полу, запрыгнула на кровать к девочке, упала на бок у нее под рукой. Диана во сне оттолкнула котенка. Ди мягко приземлилась на пол на все четыре лапы. «Так, да? Ну и ладно, мяу!» Ди опустилась на палас, прикрыла лапой нос. Хвост сразу лег сверху. Ди взяла его двумя лапами, крепко прижала к себе. Но одной лежать на полу было неинтересно и холодно. Ди поднялась, прошла к корзинке, где мурлыкала во сне мама-кошка.

Она так сладко пела во сне, что Ди, не раздумывая, залезла в корзинку и прижалась к теплому боку мамы. А мама-кошка, не просыпаясь, обняла свою крошку Ди и запела ей новую песенку в мягкое пушистое ушко. Странный зверь. Девочка Диана очень любит играть. Она так громко смеется, особенно когда крошка Ди садится перед ней и смотрит на девочку. Тогда Диана поднимает голову и как бы смотрит в окно, но сама следит за крошкой Ди. А та нетерпеливо перебирает лапами, наклоняет голову в сторону, перекидывает хвост то на одну сторону, то на другую. Стоит Диане повести рукой, как крошка Ди тут же кидается туда, но потом возвращается на место. Ди видит, что в руке у девочки зажат ее любимый синий ослик. Когда-то девочка сама с ним играла, теперь они играют вместе. Диана кидает, а Ди догоняет. Ди пробегает мимо закрытой белой двери по длинному паласу, до самого окна. Там она вгрызается в хвост ослика, хватает его когтями. Задние лапы помогают передним, а хвост обязательно обвивается вокруг игрушки. Наконец, когда ослик побежден, Ди берет его в зубы и несет обратно к ногам девочки. Иногда Ди смотрит на закрытую белую дверь с любопытством и спрашивает, а что там такое? Но дверь всегда закрыта, и даже если ее открывают, то Ди туда не пускают. Но однажды дверь осталась открытой. Диану позвала ее мама. Она вышла из комнаты, а белая дверь открылась. Сначала Ди не обратил на нее внимания. Она смотрела на уходящую девочку. Ей хотелось еще поиграть. Ведь ослик лежал на паласе. Совсем недавно Ди принесла его к ногам девочки. Он лежал на правом боку и подмигивал Ди. Дразнил ее, помахивал серым кончиком хвоста. Ди подхватила ослика, побежала к окну. Там кувыркнулась через голову, подергала ослика задними лапами и вдруг увидела. Она увидела, что белая дверь открылась. Всего чуть-чуть, немножечко, самую малость. «Так-так», — подумала Ди, — «и что там у нас? Интересно». Она оглянулась на коридор, куда ушла девочка, прислушалась, но никто не спешил к открывшейся двери. Где-то далеко слышны были голоса людей, но они не приближались. Они были далеко. А Ди оказалась близко к белой двери, и она заглянула за дверь. Тут было так интересно! Слева мягкая кровать, высокий темный шкаф, справа большой письменный стол и около него стул. Ди запрыгнула на стул, оттуда на стол и уже повернулась к окну. Но тут ей показалось, что на столе еще кто-то есть. Ди повернула голову. Большая круглая рамка стояла на столе. В ней стекло, а за ней как будто еще комната, только какая-то другая. И вот тут Ди увидела. Она увидела чудовище. Оно стояло на четырех лапах, спина чудовища была выгнута, хвост стоял трубой и колотил по поверхности стола. Ди выпустила когти и подняла лапу. Чудовище тоже подняло лапу. Ди повернулась боком и чуть прижалась к рамке. Чудовище тоже повернулось и приблизилось. Ди зашипела, и чудовище тоже оскалилось. Правда, Ди не слышала никаких звуков от стекла в рамке. Это было странно, ведь если чудовище повторяет все движения Ди, значит, оно живое. И оно тоже должно шипеть, как кошка. И оно зашло на чужую, ее, Ди, территорию. А это неправильно. Ди знает, что это их дом, ее и мамы кошки. И никакие другие чудо-кошки не могут тут быть. Ага, вот оно кто. Оно тоже кошка или кот. А может быть, с ним можно подружиться? Ди уселась напротив рамки и посмотрела на чудо-кошку. Та тоже села напротив рамки и смотрела теперь на Ди. Ди приблизилась к стеклу, но никакого запаха не почуяла. Пахло только людьми. И чудо-кошка тоже подошла к стеклу с другой стороны и тоже как будто понюхала. И вот тут появилась мама-кошка, которая сказала, что это не живое зеркало, которое умеет только дразниться и ничего не делает, если напротив никого нет. «Пойдем лучше на солнышко, оно теплое и умеет рассказывать сказки».
«Сказки я люблю», — сказала Ди и побежала за мамой-кошкой. Дружок. Ди сидела на крыльце и смотрела во двор. Там на каждом шагу, на дереве, на скамейке, на пенечке, даже на каждой зеленой травинке играл солнечный свет. Он был такой красивый, ярко-желтый, теплый и веселый. Ди любила солнечные дни. Ведь в это время можно хорошо порезвиться, узнать что-то новое, увидеть что-то красивое. Но самое главное, в такой день можно встретить нового друга. Мама сказала, что Ди может попробовать. Ведь с друзьями всегда лучше, чем одному. И теперь Ди выбирала, с кем бы ей подружиться. С деревом дружить, конечно, можно, но оно не скажет ни слова, даже никак не покажет, нравится ему, что Ди делает или говорит. Может поклониться, и то, если ветер его об этом попросит. Может быть, поговорить с ветром? Он вон какой, сильный, громкий, иногда холодный, но иногда бывает теплый. Ди уже открыла рот, чтобы сказать ветру «здравствуйте», но он улетел и затих, где-то спрятался. И тут справа кто-то зашевелился. В узкой щели под забором показалась лапа, потом другая, потом острый нос, а потом вылез он. Вы спросите, кто? Ну, конечно, друг! Ди тут же спустилась с крыльца и сделала два шага навстречу другу. Он был такой интересный. Четыре лапы, хвост, голова и уши, два глаза и острый нос. Ди удивленно смотрела на друга. У кошек разве бывают такие носы? Острые. Очень странно. Но другу, видимо, его нос нравился, потому что он совал его везде. И к дереву, и к пенечку, и под скамейку, и даже поднимал его к небу, смотрел на птиц и на пушистые облака. «Мррр! Здравствуйте!» — сказала Ди и улыбнулась. «Меня зовут Ди, то есть Диана». Друг остановился и посмотрел на Ди. «Привет!» — прорычал друг и тоже улыбнулся. «Ты кошка?» — Ди засмеялась. «Нет, я пока только котенок. А вот ты, наверное, кошка. Вон какой у тебя нос». «Ага, мой нос — моя гордость. Он у меня знаешь какой. Я могу найти все, что угодно». Друг гордо выпятил грудь и прошелся перед Ди. «А как тебя зовут?» — спросила Ди. «Меня? Дружок». «Дружок? Так это же здорово! Я сразу подумала, что ты мой друг». Ди подошла к дружку и потерлась носом о его ухо. Дружок повернулся к Ди и весело лизнул ее в нос. «Ой, ты чего?» Ди немного отстранилась и посмотрела на дружка. «Весело же!» Дружок прыгнул в сторону. «Давай побегаем». «Давай, догоняй». Ди побежала к забору, но тут же резко свернула к крыльцу, обежала вокруг пустого ведра и снова вернулась к крыльцу. Дружок, высоко подняв хвост, бежал за Ди. Он также резко сворачивал, почти догнал ее около крыльца, но чуть задержался, засмотрелся на пролетавшего шмеля. Снова побежал за Ди и у самого крыльца упал на бок на траву и улыбнулся. Ди перепрыгнула через дружка и тоже повалилась на траву. «Ты хорошо бегаешь!» Ди закрыла глаза от солнца. «Ага, я спортсмен. Мама говорит, что я поисковый пес». «Пес?» Ди резко поднялась, выгнула спину вверх. «Пес? Мяу! Я подружилась с собакой! Мама!» «И что? А ты как будто сама не собака». «Нет, я котенок и буду как мама-кошка, такой же красивый и...» «Кошка!» Дружок встал, внимательно посмотрел на Ди. «А я думаю, что-то ты пахнешь не как собака». «Я пахну правильно, как кошка, потому что я котенок. Мяу!» Ди опустила голову. Она никак не могла понять, как такое могло случиться, что она подружилась с собакой. «Ой!» Но вдруг Ди почувствовала, что ее кто-то лизнул в нос. Потом еще раз и еще. «Не плачь, мы же друзья, верно?» Дружок лег на траву рядом с Ди и покачал головой из стороны в сторону. «А такое бывает, чтобы кошка с собакой?» Ди не договорила, потому что из дома вышла мама. «Конечно, бывает. Иногда». Мама-кошка помедлила, а потом продолжила. «Если кошка и собака живут рядом, не обижают друг друга и помогают друг другу». «Я точно помогу, ведь мы друзья!»
Дружок встал, приветливо помахал хвостом и сказал: «Мне пора, мама ждет, я тут рядом, за этим забором».

0: Так что приходите в гости. Дружок зашагал к забору, а мама, кошка и Ди сидели на крыльце и смотрели ему вслед.
1: Вы слушали детские рассказы из сборника «Крошка Ди» Евгения Шестова в исполнении автора.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе во ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди да Богоматерь, яко благая благага же родительница,

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, вся бо можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучить Тя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас, смерти и тлеяка спасал есть, самся издав смерти, тлением и смертью моя есть и твоето бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас, предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и напасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков, аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не поступи.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, как же восхотелось и спаси устроите, в утробу девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валителя милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

0: веки.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи яша тебе требующей, не презри деву, поющая и превозносящая тебя во веки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни деву, да тебя прославлю чистое во веки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, изливающе верно поющим Те Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тебя поем во все веки.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующий их. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши ту, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаями и скорбми обуреваями, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни има бобо, ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешение, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам, милосердая предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.

0: Евангелие от Матфея.
1: «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Завидеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Левей, прозванный Фаддеем, Симон Канонит и Иуда Искариот, который и предал его. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за оссарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую и я перед Отцем моим Небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и я перед Отцом моим Небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

0: Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам.
1: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ о русской иконе. И сегодня мы снова обращаемся к иконографии Иоанна Предтечи. В иконописных подлинниках Иоанна Крестителя характеризует следующим образом. Типом еврей, средних лет. Телом и лицом очень худ, цвет тела бледно-смугловатый, борода черная, менее чем средней величины. Такая иконография Иоанна Предтечи является одной из самых распространенных среди во всех возможных изображений его православной иконографии. Но подавляющее большинство данных изображений пророка Иоанна Предтечи основано на главных эпизодах из жизни Крестителя Господня, и совсем немногие имеют внежитийные сюжеты. И сейчас мы обратимся к основным типам иконографии святаго пророка Иоанна Предтечи, которая именно основана на его жизненных сюжетах. Первое изображение, к которому мы обращаемся, это зачатие святаго пророка Иоанна Предтечи. Это один из наиболее редких иконографических типов изображений, связанных с жизнью пророка. При этом сам пророк на данной иконе не изображается. По изображенным на иконе праведным родителям пророка Иоанна Предтечи, она еще называется «Целование Захарии» и Елизаветы. Праведные Захария и Елизавета изображаются на данной иконе в объятиях друг друга. И это иконографическое выражение любви, преданности, поддержки своей второй половины. Данный тип иконографии схож с еще одним типом икон, изображающих праведных Иоакима и Анну, родителей Божьей Матери, и называющихся «Целование Иоакима и Анны». Следующий тип иконографии Иоанна Предтечи – это его Рождество. Данный иконографический тип основан на тексте первой главы Евангелия от Луки, где описывается это событие. По своему стилю икона похожа на изображение Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Центральными фигурами, которые изображаются на иконе, являются праведный Елисавета, лежащий на одре, и праведный Захария, который сидит рядом и пишет на дощечке имя – Иоанн. Есть на иконе и дополнительные сюжеты. Укрытие праведной Елизаветы в пещере от гонений Ирода, убиение праведной Захарии за отказ сказать, где находится младенец Иоанн, и другие. Следующим по хронологии жизни пророка является образ святой Иоанн Предтеча в пустыне. Это достаточно распространенный в православной иконографии тип изображения святого. Здесь пророк изображается уже мужчиной зрелого возраста, который готовится в скором времени выйти на проповедь покаяния. Святой Иоанн Предтеча изображен в своем аскетическом одеянии в позе молящегося человека. Часто перед пророком изображается его честная голова, лежащая на блюде. Это символическое указание на будущую мученическую кончину святаго Иоанна Предтечи.
1: Русские иконы.

0: всякое дыхание да хвалит Господа.
1: Святость церкви.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Когда мы говорим с вами о благоверных правителях земли русской, мы должны понимать, что, с одной стороны, царская княжеская власть на Руси всегда рассматривалась как богоданная, имеется в виду, конечно же, христианский период. А с другой стороны, царская власть была достаточно условной, и понималась она именно как власть, которая дана Богом, но, может быть, Богом она и отнята. При этом ни русские великие князи, ни русские цари не располагали никогда за всю историю теми колоссальными полномочиями в церковной сфере, которыми пользовались византийские императоры. Однако, несмотря на то, что многие князья являлись собой пример христианских правителей, число благоверных в нашей церкви невелико. Это, скорее всего, связано с тем, что большинство из них правили все-таки в смутные и опасные для нашей страны, для нашей церкви времена и приняли мученическую кончину. Следовательно, они прославлены либо в лике мучеников, либо страстотерпцев. Непосредственно к лику благоверных могут быть отнесены такие правители, как Владимир Новгородский, Всеволод Псковский, Андрей Боголюбский, Александр Невский, Георгий Владимирский, Давмонт Псковский и многие другие. Есть в нашей церкви благоверные жены, супруги правителей, тех, кто прославлен в лике благоверных. Их мы называем благоверные княгини. Благоверные княгини несли все черты добродетельной жены, такой, как она изображается в Священном Писании, в Священном Предании. Нам известны благоверные княгини Анна Новгородская, Ирина Муромская, Феврония Муромская, Ефросинья Псковская, Анна Кашинская, Евдокия Московская, супруга Дмитрия Донскага. Когда мы говорим о Евдокии Московской, стоит отметить ту особенность, что ее почитание возникло гораздо раньше и было более всеохватным, чем почитание его супруга Дмитрия Донского. Многие благоверные князья перед своей кончиной стремились принять иноческий или монашеский подвиг, как хорошо известный пример нам святого благоверного князя Александра Невского. Этим выражалось осознание своего равенства с подданными и смирение перед вечной жизнью, когда отпадала задача служения церкви как государя. Этот государь становился равным со всеми и мог принять монашество. Это же относится и к благоверным княгиням, которые оставались вдовами после смерти их мужей и, как правило, принимали монашество. Стоит сказать, что лик благоверных на Руси сейчас пресекся. Последним русским правителем, прославленным в лике благоверных, принято считать Дмитрия Донского. После него князья и цари, хотя часто бывали и благочестивыми правителями, такими как Федор Иоаннович, Алексей Михайлович, Александр III, они признавались подвижниками благочестия, но в святости никто из них не прославлен. Хотя стоит отметить, что материалы о канонизации Федора Иоанновича, императора Александра III, рассматривались и, возможно, рассматриваются и сейчас. Последний российский император Николай Александрович II прославлен в лике страстотерца. Многочисленные высказывания о том, что необходимо якобы депричислить к лику угодников, и всевозможные попытки самочинного почитания отдельных правителей, таких как Иван IV, таких как Павел I, как Сталин и других, все эти попытки основываются на личных измышлениях, являются нарушениями церковного благочестия, благочиния и порядка, а следовательно являются противопоставлением себя церкви. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: и ночи.
1: Читал «Человек да не разлучает». Так вот, о чем речь? Речь о том, что это именно родство. Поэтому как можно к нему относиться? Как к родному человеку? Единственное, что если он, например, заблудший человек, если он предал, если он сломался сам, если он болеет какими-то тяжелыми заболеваниями, типа алкоголизма или там наркомании, но за него молиться надо продолжать всю жизнь. Я понимаю, как это сейчас может быть тяжело человеку воспринимать, но тем не менее это так. Но жить-то нужно дальше, все равно жизнь-то продолжается самому человеку. То есть, как относиться к бывшему, тут один вопрос, и он не главный. Относиться с пониманием, с любовью. Насколько это возможно? А главное в этом вопросе, что человек сейчас не может найти в себе силы жить дальше. И вот, с моей точки зрения, сейчас нужно аккумулировать весь ответ именно на том, где найти ресурсы для того, чтобы найти точку опоры. Для кого-то это искусство, для кого-то это молитва, для кого-то это прогулки за грибами, за ягодами, рыбалка, разных много вещей. Для кого-то это рукоделие какое-то, для кого-то это участие, например, в уходе за больными, в хосписе, в доме малютки для брошенных детей и так далее. Путей много. Самое главное – не оставаться одному и не замыкаться на своей боли. Вот это основная сейчас вещь.
2: Благодарю вас, отец Николай, и мне очень хочется верить, что клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов утешил нашу радиослушательницу из Нижнего Новгорода Нину Розову.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, свят иси Божий Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл меси, Господи, умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя, Святая Троице. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, иси Божий Богородица, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззаконими моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь о словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый меня от беззакония моего и греха моего очисти меня, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне иси, окропиши мне сопом, и очишуся омыши мне, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духа владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Божий, спасение моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мое возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношений и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, и видимы же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечеся, распятого же за ныне при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судить живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую едино крещение Его оставление и грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси, и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть во греховне смерти, но ущедри мя распнысь волю, и лежащего мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сей день безгрешен Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человеколюбча, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у них уже не есть применение или приложение осенение, сам бессмертный Царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшее к нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее не воздвиглось и, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдети к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связно пленицами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершлена мя страсть мя оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, О дивная владычня палата, дум духа божественно меня сотвори, врача родшие, у врачей души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею костезями покаяния направи, избави меня огня вечную ищего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, ново сотвори меня обетшадшего нечувственными пренепорочные согрешений, страны муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского меня превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, осквернены скверные, все непрочные, души тленных мне пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сие си, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие в щедротах и неизреченной милости, веруй по мя, рекли сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой и си ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, тогда отвечает, тогда оправдит мя, тогда покажет мя причастника славы Твоей вечная, да и небо похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя от Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро погибо, Ты бы еси Бог мой, чрево матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о Тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и Тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего, яче, что согреших предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения и противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога. И молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем, и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычице моя Богородице, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: Евангелие. День за днем.
3: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня за литургией в православных храмах церковь предлагает нашему вниманию отрывок из Евангелия от Луки, стихи с 19 по 22 3 главы. Давайте послушаем его.
4: Ирод же, четверовластник, обличаем от него от Иродиаде.
5: Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
4: Ты си Сын мой возлюбленный, от Тебе благоволив.
3: Почему, зачем Господь Иисус Христос пошел креститься к Иоанну Пророку? Этот вопрос всегда волновал отцов церкви и церковных мыслителей. Мы знаем, что Иоанново крещение было крещением покаяния, и мы исповедуем, что Христос Спаситель не имел никакого греха. Какова же была цель его визита на берег Иордана? Ведь нельзя заподозрить в поступках воплотившегося Бога бессмысленных и тем более показных действий. В его поступках не может быть того, что сегодня принято называть пиаром. Очевидно, что в земной жизни Спасителя мира, как и в жизни всякого человека, были свои этапы и свои переломные моменты. Самый яркий и значимый переломный момент – это его выход на общественное служение, выход на проповедь по достижении им 30 лет. Крещение было тем переломным моментом, который разделил жизнь Бога-человека на «до» и «после». Возможно, крещение ему было необходимо как некое благословение от старшего, то есть от Иоанна Пророка. Вместе с этим некоторые толкователи полагают, что Христу было необходимо некоторое удостоверение, некое свидетельство того, что Он есть Мессия. Но с этим мнением трудно согласиться, ведь евангелисты описывают Христа как человека, который четко знает, что делает, который неукоснительно идет по пути, предначертанному для Него Отцом. Это осознание не пришло к нему в какой-то определенный момент. Оно с самого начала ему присуще. Уже 12-летним мальчиком он уверенно говорит о Боге, как о своем отце, о храме, как о месте, которое принадлежит его отцу. Непоколебимое стремление исполнить волю отца приводит его на Иордан. То же стремление приведет его через несколько лет на Голгофу. Собственно, путь на Голгофу, путь к кресту и страданиям начинается именно здесь, на Иордане. Крещение не было необходимо Господу Иисусу Христу. Его крещение необходимо нам. Именно как прообраз его крестной смерти понимала крещение ранее Церковь. О своих страданиях и смерти Христос говорит как о крещении. Святитель Иоанн Златоуст замечает, что не Христос нуждается в крещении, а само крещение имело нужду в силе Христовой. Силой Христовой сегодня крещение возрождает людей к новой жизни. Силой Христовой крещение дает возможность следовать по пути Христа, быть с Ним, не уклоняться в ту или иную сторону. Сила Христова делает крещальную купель местом, которое освобождает человека от диктата страстей и дарит свободу действовать в нравственной сфере так, как желает действовать сам человек. Все те неправильные, неверные, ошибочные пути, которые мы зачастую выбираем, уже не следствие диктатуры падшего злобного духа. Они лишь проявление наших собственных слабостей, невежества, лени, нехватки решимости и веры. Христово крещение, его страдания, смерть и воскресение сделали нас свободными. Они дали свободу пребывания с Богом. Они освободили от необходимости разлучаться с Богом после физической кончины. Они даровали личное бессмертие. Воспользуемся мы этой свободой или нет, это уже наш собственный выбор, который приходится делать ежеминутно. Постараемся же не ошибаться с выбором и твердо стоять в дарованной Богом нравственной свободе.

Сегодня, 5 октября, церковь вспоминает пророка Иону, святого Фоку Синопского, блаженную Параскеву Дивеевскую, а также преподобного Макария Жабынского. Блаженная Параскева Дивеевская, или Паша Саровская, родилась в 1795 году в семье крепостного крестьянина. В миру ее звали Ирина. Ирину с мужем продали другим хозяевам. Новые господа обвинили Ирину в пропаже вещей и жестоко наказали ее. К тому времени святая уже овдовела, поэтому решила бежать. Первый побег не удался. Во время второго она тайно постриглась в монахини с именем Параскева. Вскоре хозяева сами выгнали блаженную. 30 лет она жила в вырытых ею самою пещерах близ Сарова. В 1884 году Паша пришла в Дивеевский монастырь. Собрано и описано множество случаев прозорливости Параскевы Дивеевской. В 1903 году, после канонизации преподобного Серафима Саровского, блаженную посетил император Николай II с супругой. Старица предсказала им рождение наследника, предупредила о предстоящих гонениях на церковь и гибели династии Романовых. Скончалась блаженная схимонахиня Параскева в 1915 году в возрасте 120 лет.

0: Добрый день начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Когда что-то понимаешь, то жить становится легче, а когда что-то почувствуешь, то тяжелее. Но почему-то всегда хочется почувствовать, а не понять. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Ири Дионисич Беряев. Доброе утро, отец Дионисий.
6: Доброе утро, здравствуйте.
5: Всех поздравляем с Днем Учителя сегодня мы.
6: Очень поздравляем и рады всем нашим дорогим учителям, дорогим педагогам, дорогим работникам сферы образования и всем-всем-всем.
5: В общем, поздравляем наши вас. Поздравления, приветы, там, поцелуйчики и так далее.
6: Да.
5: Отец Дионисий, но мы же часто говорим про Господа как про такого мудрого и трепетного родителя, который ведет нас. Мы часто говорим про Господа как про непостижимого любящего в самом наивысшем смысле и при этом дающего свободу воли каждому, и кто верует в него, и кто не верует, и так далее. Давайте сегодня поговорим про Господа и как про учителя.
6: Да, вообще, мне кажется, все сферы вот нашего человеческого взаимодействия...
5: С Господом?
6: Нет, человеческого взаимодействия друг с другом. Вот именно как личность с личностью. Они так или иначе... Ну, имеется в виду хорошие, да, положительные взаимодействия, они так или иначе раскрывают действие Бога по отношению к нам. Все-таки мы созданы по образу и подобию Божию, поэтому то, что мы делаем, мы, по сути, ну, как-то визуализируем друг для друга действие Господа по отношению к нам как раз.
5: А это как? Я что-то не поняла, не уловила. Давайте еще раз.
6: Ну, вот как раз, да, на примере того же самого учительства.
5: Да.
6: Вот,
5: Господь, давайте начнем с того. Господь,
6: да,
5: Господь тоже учитель.
6: Господь тоже учитель.
5: Его,
6: да, вне всякого сомнения, да. И как раз мы, когда говорим просто про учительство, про наставничество, как там ни назови, все равно за идеальный пример, за основу основ мы должны брать взаимоотношения Бога и человека.
5: А какое это взаимоотношение? Потому что если мы вспомним взаимоотношения Господа и Адама, это одна история. После грехопадения взаимоотношения Бога и Адама и Евы уже другие. В какой-то момент, там, когда Моисей к Господу обращался, это были третьи взаимоотношения. И уроки тоже были разные. Как же нам уловить тогда и смысл занятий, и суть уроков, и как Господь выставляет оценки?
6: Ну вот давайте для начала все-таки это разные периоды человеческой истории.
5: Но люди-то, ну как мы говорили тут недавно, люди-то одни и те же.
6: Бог один и тот же. И Бог относится к людям одинаково. Вне зависимости от степени падения человека или вне зависимости от исторического периода развития человечества. Да, Бог любит, безусловно, всех всегда в равной степени.
5: То есть это от человека зависит? Например, принимает он эту любовь как дар небесный или его корёжит как от гиены огненной?
6: Да, именно так. Все зависит от человека. То есть мы воспринимаем Бога, как у нас поется в тропаре праздника Преображения, якоже можаху. То есть как можем, так и воспринимаем. Вот. Кто никак не может воспринять Бога, для того присутствия божественной любви будет казаться адским пламенем. Это как раз святоотеческое учение. Для тех, кто действительно открыл свою душу Господу, для него этот же огонь божественной любви будет слаще росы небесной. Все зависит от нас. И глобальная задача Бога как такого учителя учителей, и, как вообще говорит Христос, никого не называйте себе на земле учителем, потому что один у вас учитель Христос. Все. Вот Христос как абсолютный учитель, как абсолютный педагог. И это образец для каждого человека, и тем более для каждого человека, у которого в трудовой книжке написано «учитель».
5: Но ведь сегодня учитель нередко воспринимается как поставщик определенной услуги. Ну, мы, например, идем на курсы английского или курсы вождения, чтобы приобрести какие-то полезные там навыки, знания и так далее. Но как это тогда коррелируется с Иисусом как учителем? И чему он учит нас? Любви той же самой?
6: Вот вообще, вы прям сказали, и это сразу колоссальная болезнь нашего общества. У нас сейчас все воспринимается, и любой человек воспринимается как поставщик услуг тех
5: или иных. Функция.
6: Да.
5: Человек-функция.
6: То есть мы, каждый из нас другого воспринимает не как личность, а как функцию, как поставщика услуг. То есть ты мне должен по умолчанию. Это терминальная степень гордыни и болезни всего сознания нашего как общества. Вот это прям, ну, реальная проблема. У меня был пример. Однажды как-то мы встретились с моей там давней-давней знакомой, ну, просто пересеклись там где-то, и она: «О, как здорово, вот там ты священник, у меня тут как раз куча вопросов есть, вот можно ли к тебе обратиться?» Я говорю: «Да можно, конечно, давай обращайся». Вот, начали там переписываться, и она мне спрашивает: «А вот, ну, можно ли там вот это сделать там, например?» Там, я говорю: «Да, можно, конечно». Она говорит: «Сколько это будет стоить?» Я говорю: «Да нисколько не будет стоить, это абсолютно бесплатно, никаких проблем мне не доставляет». Она говорит: «Нет, подожди, ну так нельзя, это невозможно, как можно сделать что-то бесплатно?»
5: Но это, наверное, из парадигмы того, что за любой труд и любое вот это вот движение надо платить.
6: Здесь, наверное, не так. Не за любой труд надо платить, а человек каждое свое действие воспринимает как источник заработка. То есть здесь не то, чтобы вот как-то условно мы решили, что за любой труд надо платить. Ну, нет. Мы решили, что за каждое свое действие я буду требовать оплату. Здесь, наверное, вот так вот можно сказать. И мы привыкли к этому, мы как бы с этим смирились, и человек, который живет в другой немножечко парадигме, воспринимается странно.
5: Слушайте, но с другой стороны, вот опять же, говорить про деньги, например, с директорами и работодателями как будто не принято.
6: Ну, как будто не принято, но, понимаете, да, с...
5: То есть мы ходим на работу, работаем как будто, ну, как бы за деньги.
6: Да,
5: но
6: да,
5: когда
6: да,
5: этих
6: да.
5: денег платят немножко смешно, и даже когда сам руководитель там предприятия говорит: «Я понимаю, что это ни о чем, но да. и ты так встречно, так, может быть, мы что-то с этим сделаем?» И в ответ: «Ну, нет».
6: Ну, как бы, ну да.
5: Ну вот, да,
6: вот, к сожалению, да.
5: Грустный свист.
6: Ну, это проблема, конечно, но она немножечко да, другого плана.
5: То есть
6: здесь
5: мы такие
6: скорее...
5: меркантильные, но не привыкли разговаривать с непосредственными людьми, которые платят нам деньги
6: да,
5: за непосредственную
6: да,
5: работу,
6: да.
5: потому что это как будто неэтично и такая...
6: Удобная корпоративная этика.
5: И вроде
6: очень
5: как,
6: удобная.
5: Мы же семья, да,
6: да,
5: тра-та-та и так далее. Только тебя там выжимают, и потом все.
6: Эта тема очень много обыгрывается во всевозможных скетчах юмористических. И да, безусловно, если мы семья, то что мне положено за развод, да, тогда и так далее. Вот. Ну, нет, это, конечно, все успешные манипуляции, прямо скажем. Вот. Но опять...
5: Махровые, я бы даже сказала.
6: Да, да. И в основе них лежит как раз уже тяга не очень чистоплотного руководителя к, опять же, заработку. И в основе всего просто деньги. И поэтому, естественно, любой труд... он должен быть монетизирован в нашем современном обществе. И поэтому труд учителя, он не то чтобы чем-то выделяется, скорее здесь абсолютно, ну, как бы нормальная ситуация. И учителя просто удивляются скорее немножко по привычке. И мы все-таки так или иначе, мы традиционно выделяем именно учителя как, ну, такого человека особого. Он не должен монетизировать свой труд. Но, к сожалению, вот опять же, эта же условная парадигма, она приводит к печальным последствиям, что ну, вот до недавнего времени, я не знаю, как сейчас обстоит ситуация, но, по-моему, пару лет назад у нас учитель находился в топе самых низкооплачиваемых профессий, что, конечно же, абсолютно неправильно. Если мы, ну, хоть как-то стремимся к какому-то будущему нашего общества, то, естественно, мы должны, ну, как-то уважать тех людей, которые наше будущее воспитывают. А вот другой вопрос, получается ли воспитывать. Ну, это опять, мы уже уходим именно в наши человеческие проблемы и вопросы. Но все-таки изначально, если мы говорим о Боге как о учители и педагоги, то здесь, конечно же, ну, никакой функции нет. И здесь вот есть вот такая квинтэссенция учительства как такового.
5: Но ведь и в Новом Завете тоже Христа называют именно учителем.
6: Да.
5: И
6: да,
5: за ним
6: да.
5: идут как за учителем.
6: Да.
5: И сегодня так. мы также движемся церковью? Или что-то изменилось?
6: Ничуть не изменилось. Не должно изменяться, потому что Христос вчера и днесь той же и вовеки. То есть Христос был, есть и будет всегда одинаков. Бог неизменен. И его отношение к нам, оно абсолютно стабильно. Все то же самое. Ничто абсолютно не изменилось за это время, потому что Бог вне времени в принципе. Он в той же мере

0: Ну, очень изменилось.
1: 44. Пожалуйста, задавайте свои вопросы по теме и не очень. Привет мы не передаем, но отвечаем на вопросы. Если у вас есть какие-то темы, которые мы давненько, может быть, не рассматривали или вообще не рассматривали никогда, пишите нам их тоже. У нас еще есть официальная группа «Радиообраз» во ВКонтакте, vk.ru/радиообраз. Ну, в общем, вы заходите в социальную сеть ВКонтакте и находите «Радиообраз». У нас сообщество, есть сообщение. Можно написать лично мне. Меня зовут Ольга Максимова, и в следующем получасе мы продолжим наш феерический выпуск.
2: Доброе утро на радио «Образ».

на любой вопрос. Юных друзей секреты должен хранить всерьез. Ты же большой и умный,

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Приветствуем всех, кто к нам присоединился только что. Приветствуем уважаемого отца Дионисия Чебряева, который сегодня нам рассказывает и объясняет, и с которым мы сегодня рассуждаем на тему педагогических нюансов Господа как учителя нашего. И пытаемся постигнуть какую-то, может быть, ой, я даже не знаю, промпт сдачи уроков любви в этой жизни.
2: Ох, как.
1: Говоря IT-языками немножечко, чуть-чуть, извините меня, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, которые говорят, что благодаря нашим утренним эфирам они пополняют свой словарный запас.
2: Отлично, мы тоже своего рода учителя.
1: Так вот, если продолжать, то уроки любви бывают страшными, они бывают жестокими, они бывают непостижимыми и вызывают больше вопросов, негатива,

0: сопротивление, чем смирение и постижение их сути. А как же быть в такой ситуации?
1: Как сказал Господь Савлу, когда тот шел по дороге в Дамаск: «Ну что, Савл, трудно тебе переть против рожна?» Вот то же самое можно сказать человеку, которому трудно выучивать свой урок любви. Вот Господь ему говорит вот так вот, а он пытается: «Нет, а я все равно по-другому сделаю». Ну, трудно переть против рожна, больно, в конце концов. Напомню, кто не знает, рожон – это такие колья, которые приделывались к плугу для того, чтобы там бык шел вперед, а не пятился назад. Ему, конечно, тяжело тащить плуг, но если он будет как бы сдавать задним ходом, там, значит, две пики такие деревянные, острые. Вот трудно и больно переть против рожна. Ты можешь, конечно, пытаться пахать наоборот, но это плохая, прям плохая идея. Не надо так, нет.
0: Я вот вспоминаю тоже учителей, помню, как нам с братцем нашим, моим старшим, бабушка, когда мы висели на очередном заборе, говорила, что вы все время лезете на рожон.
1: Вот это да.
0: Так вот это о чем. А я думала, рожон — это что-то семейное.
1: Нет.
0: Окей.
1: Поэтому, да, образ именно... Кстати, это евангельский, абсолютно евангельский образ, да. И Господь иногда говорит нам: ну да, тебе надо преодолеть вот эту трудность. Ну, надо. Твой урок вот такой. Вот твой путь к святости, да, твой путь в Царство Небесное, твой путь к себе самому настоящему, он вот, вот здесь проходит. Вот тебе так вот надо. Я говорю: нет, я хочу по-другому. Нет, я вот не буду. И я как бы вот пытаюсь переломить волю Божию и пытаюсь вот как бы свою волю навязать. И иногда Господь прям вот очень-очень нас как-то направляет, потому что понимает, что ну правильно вот так. Он не понимает, знает, что правильно вот так. Когда мы с ним спорим, получается плохо. И поэтому такое вот умное смирение, наверное, даже не только смирение, вот имеется в виду внешнее, да, когда я просто плыву по течению. Да, плыть по течению – это не жить по воле Божией. А когда я пытаюсь творчески понять, увидеть и осмыслить то, что дает мне Господь, но при этом привнести в это что-то свое. Потому что, опять же, хороший учитель, а Господь хороший учитель, он не просто дает какую-то сумму знаний, а он видит самого ученика, и что именно в этих знаниях этого ученика может заинтересовать, в чем он может преуспеть. Да, конечно, в начале дается, ну, условная там физика вся, да, вот как есть. Но если человек начинает физикой интересоваться, он же начинает интересоваться определенной областью этой науки, коих огромное множество. Физика невероятно многогранна, как и любая другая наука, к примеру, да? И человек не может быть просто физиком. Он обязательно выбирает для себя какую-то специализацию.
0: Ну да, либо из физики уходит дальше там, в астрономию,
1: да,
0: например,
1: да, да,
0: и дальше-дальше выше.
1: Которые, опять же, есть производные, да, опять же. Вот. И вот так же направляет нас Господь. У тебя есть какая-то, ну вот то, что мы называем талантом, да, то, что в тебе действительно твоя склонность какая-то, да, черта характера, в которой ты сможешь лучше себя проявить. И Господь вот направляет, ну вот, вот тебе сюда надо, ты здесь достигнешь больших успехов. Потому что святость – это как раз вот то самое раскрытие человека во всей его полноте. Вот если ты будешь вот здесь вот, ты будешь святым. А если ты пойдешь по другой дорожке, ну, у тебя... Ты сможешь тоже стать святым, но ты не в полной мере раскроешь себя. Ну, условно говоря, Александр Васильевич Суворов, ну, наверное, мог писать стихи. Но, наверное, это были не очень бы хорошие стихи. Ну, как бы вряд ли уровня Александра Сергеевича Пушкина. И если бы Александр Сергеевич Пушкин пошел в полководцы, ну, возможно, он тоже бы смог стать полководцем. Но вряд ли он бы достиг уровня,
0: да, альпийских
1: Суворова.
0: Вершин.
1: Да, альпийских вершин.
0: Которых,
1: да,
0: достиг Суворов.
1: Вот у каждого есть свои склонности и свои черты личности, которые дают вот большее проявление себя самого как есть. И через это человек может прийти к святости. Или, по крайней мере, ну, не к святости, как к признанию человека святым, а к святости, как к венцу человеческой жизни, да, как к близости к Богу. И в этом плане мы, кстати, даже у Александра Сергеевича мы можем увидеть, ну, вот такие вот, так сказать, проблески святости. Ну, не знаю, не очень мне нравится, как это звучит. Мы можем в нем увидеть вот эту вот настоящую христианскую жизнь. Он, например, много каялся о своих ранних стихах. Он действительно пытался во многом переосмыслить свою жизнь. То есть его поэтическая жизнь привела его к Богу, так или иначе, да, его вот осмысление. Ведь он не просто оттачивал мастерство слова, он же, в конце концов, писал. Человек, который пишет просто ради вот красоты, это немножко по-другому называется, да, вот, графомания. А человек, который действительно использует этот талант как инструмент познать себя и мир, вот это действительно приводит к чему-то прекрасному. Но тоже не всегда. Ну, опять же, граф Толстой прекраснейший писатель, вне всякого сомнения, но это его привело к гордыне.
0: Ну, вообще, я читала, что античному мудрецу Сократу принадлежат слова «непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». И Сократ противопоставлял жизнь, проводимую в спячке, так называемой, ну, вот в этом состоянии теплохладности, жизни, построенной на осознанном стремлении к истине. И это противопоставление не устарело до сих пор. Мы можем жить исключительно текущими проблемами и небольшими удовольствиями, делая то, что от нас требуют обстоятельства или окружающие, и потребляя то, что нам рекламируют, избегая какого-то личного выбора и ответственности, и просто позволяя течению себя нести, как ежика в известном фильме. Но мы можем пробудиться к другому, более глубокому уровню жизни и задаться вопросами о том, куда мы, собственно, держим наш жизненный путь, что придает нашей жизни смысл и ценность, чего мы хотим от нашей жизни и что можем сделать с отпущенным временем. И в наше время такие вопросы нередко отклоняются как непрактичные, не имеющие отношения к реальности. А на самом деле есть такая прям группа товарищей, которые говорят, что только такие вопросы и практичны. Отказ задаваться ими обессмысливает вообще сам факт существования. И в одной из книг, например, по управлению есть хороший пример. Представьте себе группу людей, которые рубят джунгли и прокладывают новую тропу или дорогу. Работа кипит, одни рубят джунгли, другие затачивают мачете. И только по-настоящему мудрый лидер, ну, то есть тот, который постоянно как-то в созидании и понимании ситуации додумывается залезть на самое высокое дерево или гору и оттуда крикнуть всем джентльменам, что подождите, мы вообще не те джунгли рубим. Да. И как будто вот это тоже идет в согласии с тем, что мы говорим сегодня. Надо почаще задаваться вопросом, зачем мы учимся, зачем мы живем, к чему мы движемся и что все это значит.
1: Вообще сейчас, ну, насколько я слышал, насколько я читал, вот эта вот, ну, так сказать, практично ориентированная педагогика, она постепенно себя изживает, и вот эта вот практично ориентированная жизнь, она действительно не ведет к прогрессу. Потому что, ну, на самом деле, ведь наш даже условный прогресс, он не приводит нас сейчас к какому-то качественному скачку даже самого прогресса. Условно говоря, мы можем там отправлять, как там, мне очень понравилось это сравнение, да, что раньше мы отправляли человека к звездам, а сейчас мы отправляем птиц в свиней, да, имеется в виду там известная игрушка там на смартфонах. То есть мы приобрели колоссальное количество вычислительной мощности, но пока это не дает нам качественного изменения нашей жизни. Мы ничего не совершили того, чтобы нас там как-то прям максимально сильно отличало там от людей, ну, там, 50-летней давности, например.
0: Ну почему? Мы можем использовать инструмент искусственного интеллекта, генерировать за считанные минуты то, на что ранее, вот как раз 50 лет назад, уходили дни и часы изучения, например, материалов из источников в библиотеке.
1: И вот в этом большая беда, потому что вот эти дни и часы в библиотеке приводили к новым нейронным связям. Человек становился умнее, а мы тупеем. То есть наш прогресс привел к тому, что мы
0: наш
1: стали...
0: Наш прогресс привел к регрессу.
1: К регрессу, да. Вот. И это прям проблема, колоссальная проблема.
0: Да потому... почему проблема-то? Да потому, что мы... отлично же, смотрите, примерно средний балл на всех. Температура, да, по, да, больнице 36,6.
1: Да, да, тупое стадо. А как вот этому тупому стаду войти в Царство Небесное?
0: А это вопрос к вам.
1: Вот, да, а мы вот как раз говорим, что не надо быть тупым стадом, поэтому нужно книжки читать в библиотеке часами, вот. И потому что участь стада, это вспоминаем Генесарецкое озеро, внидут бесы и утащат в озеро, и все, и потонешь ты там весь, вот. А человек, который человек, он останется. Потому что из человека бесы Господом изгоняются. А если ты свинья и в стаде, то у тебя очень печальное будущее. Поэтому как раз наш кажущийся прогресс... Опять, я не против. Это реально очень удобно. И там я также абсолютно пользуюсь, наверное, как любой человек, пользуется там услугами искусственного интеллекта и все прочее. Это действительно, ну, упрощает. Это инструмент. Но беда, да, в том, что сейчас этот инструмент используется, ну, например, теми же детьми в домашнем задании. То есть не надо думать. Кстати, в образовании это колоссальная проблема, потому что...
0: Да, не всем источникам можно доверять, да, а, да, искусственный интеллект генерирует, беря любые источники, не проверяя соответствие фактам.
1: Да, и это еще полбеды, если там будут какие-то ошибки. А беда-то самое главное в том, что ребенок просто не думает. Ну, сейчас же легко спросить. Вот у тебя есть домашнее задание. Тебе нужно там что-то, например, написать сочинение. Да вообще без проблем. Написать сочинение на заданную тему с заданным количеством символов вот проще простого. Это прям два клика в любой этой самой программе. И все, тебе все будет. Поэтому мы теряем самое главное – навык учиться.
0: Давайте тогда вернемся к теме Дня Учителя, с которым мы сегодня поздравляем каждого и всех учителей, которые слушают нас прямо сейчас или которым, может быть, перешлет этот наш феерический утренний эфир. И логично тогда порассуждать на тему того, как научить детей учиться опять. Но как складывается такое впечатление, что этот вопрос висел уже в воздухе лет 15 назад, был он актуален и даже 20 лет назад, а сейчас он как будто бы навис вот этим мечом, который в любой момент может сорваться.
1: Это проблема современной педагогики, которая рассматривается на многочисленных конференциях и всем прочем, потому что, насколько, опять же, я могу судить, потому что все-таки тема образования — это не совсем моя тема.
0: Но тем не менее, я все-таки вклинюсь, да, братство православных следопытов — это как раз учебно-воспитательная история.
1: Чисто воспитательная, не учебная. Вот в этом как раз отличие, и почему я говорю, что здесь для меня не совсем понятны, точнее, ну, во многом просто непонятны проблемы современной школы, потому что проблема как раз находится в том, что роль учителя сейчас, то есть учителя функции, то, о чем мы говорили там в первом получасе, да,
0: да,
1: учитель становится просто передатчиком информации. При этом я эту же информацию могу получить лежа дома на диване. Вот. У меня нет никаких, ни единой абсолютно причины идти в школу или даже более того, идти в институт, потому что вся информация, которая там мне дается, она все равно в доступе в интернете. И я могу получать эту информацию в гораздо более комфортных условиях и зачастую в гораздо более интересном формате. Вот это вот проблема. И почему это не проблема братства православных следопытов? Потому что мы решили то, к чему сейчас, соответственно, приходят учителя. То есть сейчас предлагается учителю вернуть функцию...
0: Воспитателя?
1: Наставника.
0: А, наставник.
1: То есть такой вот...
0: А наставник — это воспитатель?
1: Ну, отчасти, да. Это и воспитатель, это такое вот доверенное лицо, да, такой старший товарищ, который скорее тебя направляет и зажигает. Он должен дать тебе вкус к учебе. Он должен сделать там тот или иной предмет вкусным для тебя. Вот если это получается, вот тогда все и у тебя получается. И как раз братство православных следопытов, как воспитательная методика, она работает именно по этому принципу. То есть инструктор, он не учитель. Хотя, конечно, мы, к сожалению, скатываемся и вот в такое состояние, но в формате, опять же, братства православных следопытов в нашей методике это считается неправильным. Это прям, ну, это ошибка, то есть ты делаешь неправильно.
0: А что неправильно делаешь?
1: Если ты учишь.
0: А вы же учите вязать узлы.
1: Смотрите, вот здесь вот самое интересное.
0: Если мы не учим.
1: Вы
0: показываете, как можно сделать, а потом ребята сами.
1: И это тоже не очень правильно. Вот, а как это сделать правильно? Поставить совершенно иную задачу, которая несет в себе воспитательный посыл. Например, как спасти человека? Вот человек перед тобой тонет. Что сделать? Вот давай, хватай, что у тебя есть под рукой? Веревка. Моделируем ситуацию. Ты бросил веревку, веревка упала в воду, она стала мокрая и скользкая. Он пытается за нее хватиться, а веревка тоненькая, ну, шнурок такой вот, да, ну не шнурок, там веревочка такая вот, типа бельевой, она прочная, но скользит в руке, и человек не может за нее ухватиться. Тем более он бьет руками там в судорожно.
0: Но в панике даже не заметил, скорее всего.
1: Что же делать? Вот у тебя веревка есть, а спасти человека ты не можешь. Вот. Это там в море там канат кинул. Опять же, кинул канат, он по голове человека стукнул, и все, и аминь на этом. Вот. Поэтому как вот сделать вот по-другому? Вот надо что-то сделать с веревкой, наверное. Да? Давай думать, как это сделать. И вот здесь вот мы не учим вязать узел, мы учим спасать человека. А узел, ну, это просто, ну, вот видишь, раз-раз сделал, бросил, ура, ты человека спас. Но при этом, как бы, вот это воспитательный для нас, да, воспитательный посыл.
0: Но для ребенка-то это учеба. Он научился.
1: Для него это приключение.
0: Ну,
1: он
0: и
1: человек
0: это
1: спас.
0: Тоже, да.
1: Вот. А узел это, ну, как бы
0: попросту. Я могу сказать, человек спас, ни кадра не снял. Ну, что такое?
1: Ну, да,
0: вот.
1: Да, да.
0: Но тем не менее...
1: А это отдельная тема.
0: Это отдельная история, да. Я напомню уважаемым нашим радиослушателям, что отец Дионисий – предводитель всех православных следопытов Нижегородской области.
1: Да.
0: Можно, наверное, так сказать. И, кстати, набор в братство православных следопытов, а это следопыты в полной мере. Ребята живут насыщенной следопытской жизнью, с приключениями, Словом Божьим и выездами, кострами, палаточными лагерями. И все это очень здорово и интересно. Наш не один утренний эфир был посвящен этой теме, но набор продолжается, и не устану я напоминать, что можно написать отцу Дионисию во ВКонтакте, уточнить подробности, провести своего отпрыска в этот удивительный мир, познакомиться с замечательными ребятами.
1: Да, надо сказать, что уже достаточно много наших дорогих слушателей к нам пришли. Спасибо большое,
0: приходите,
1: что вы нас услышали.
0: Дальше.
1: Да, приходите еще. У нас не ограничивается набор, то есть мы пока вполне себе в доступе. Тем более, опять же, воспитательная методика подразумевает, что мы не учим детей, а мы помогаем им учить друг друга для того, чтобы у них вместе получилось приключение. То есть, если надо разжечь костер, условно говоря, да, кому-то, а у меня не получается, ну так помоги, если ты умеешь. Вот не надо обязательно бегать за инструктором и сдавать зачеты по розжигу костра. Это вот таки у нас есть, потому что, чтобы получить нашивку костровой, ты должен сдать определенные зачеты, ты должен что-то знать. Ты можешь этому научиться сам, ты можешь спросить, и мы тебя научим. Вот. Но в итоге-то вот эта нашивка — это не цель. То есть ты не нашивку должен получить, а ты должен научиться разводить костер в любых условиях. Зачем? Для того, чтобы весь твой патруль пошел в поход, и вы там не замерзли и поели нормальную свежесваренную кашу с тушенкой.
0: Да.
1: Конечно же, как без нее-то. Вот. И вот и это как раз моменты, да, то есть мы не занимаемся обучением туризмом, потому что, ну, это другие организации этим занимаются, а мы занимаемся организацией приключения. И здесь, как бы, вот, ну, вот все вот эти туристические элементы, они есть, но, опять же, не они главные, не в них мы делаем акцент во время занятий.
0: А на Слове Божьем?
1: В том числе, и даже когда мы говорим о Слове Божьем, мы тоже не должны превращать это просто в воскресную школу. Потому что формат воскресной школы, он, опять же, формат учительский. Я говорю, вы слушаете, еще и записываете.
0: А как тогда можно Словом Божьим воспитывать? Как будто, когда я задавала этот вопрос, он показался мне дурацким, но все равно ответьте.
1: Да, Словом Божьим нужно именно воспитывать.
0: Но это звучит зловеще. воспитывать Словом Божьим. Меня только... Ну, вот,
1: ну да, потому что под воспитанием мы понимаем, да, как что-то тяжелое, что-то чему-то мягкому. Да, да. Здесь немножечко другое. Вот воспитание как раз приведение ко Христу. То есть мы должны сказать так, чтобы ребенок заинтересовался Богом. И для меня это прям вот моя личная задача, наверное. Ну, естественно, да, коль я священнослужитель, и это должна быть задача номер один. Но вдобавок для меня это еще и задача как для духовника гимназии, потому что я, по сути, на следопытах отрабатываю какие-то элементы, о которых потом я могу говорить в гимназии. Потому что все равно даже в православной гимназии зачастую мы же даем просто... Ну, опять же, это же школа. И церковь становится элементом школьного обучения, оно становится элементом школьной жизни. А школа — это то, что однозначно воспринимается отрицательно. Человек не хочет. Да, школа всегда давлеет над ним, школа заставляет делать те или иные вещи. Они очень правильные. Но потом побыстрее бы это все закончилось, да, и все, и можно было бы бежать дальше. И получается, что и к церкви мы потом относимся так же, дети наши относятся так же, что это что-то такое вот все школьное, вот, а я уже все, из школы я ушел и забыл это все, и не надо оно мне. Вот, а наша задача немножечко, чтобы что-то загорелось, чтобы вот именно воспитание какое-то было, а не просто обучение. И этим занимаются как раз и лучшие учителя в гимназиях, и, ну, естественно, духовники тоже по мере сил стараются. И, по сути, именно этим мы занимаемся в Братстве православных следопытов, потому что это самая главная цель. То есть наша цель не узлы связать и не палатку поставить, и не костер разжечь, и даже не человека спасти, а наша цель — прийти к Богу. Через, например, спасение человека. То есть это все должно
0: тогда,
1: выстроиться
0: тогда в одну... Спасение человека должно не состояться, он так быстрее к Богу-то придет.
1: Но я-то нет. Как бы ладно, человек. К Богу я должен прийти, а не человек.
0: Ничего не могу поделать. Логика прямая.
1: Да, да. Конечно, вот. Но хорошо, я должен прийти раньше всех. Вот. Поэтому всех остальных я должен спасать. Вот так вот, чтобы никто меня не опередил на этом пути.
0: Недавно слышала такое выражение, как божественная работа. Ну, что и любое дело, в том числе и учительство, в том числе и воспитательную какую-то деятельность, нужно задавать этому процессу какую-то вот сверхзадачу именно в божественном контексте. И тогда дело будет спориться, и тогда меняется как бы вот основной смысл и посыл того, что происходит. Верно ли это формулировка, и вообще надо ли так делать?
1: Ну, вспоминаем нашего любимого блаженного Августина. Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. То есть, если я Бога ставлю на первое место в любом своем деле, в любом своем начинании, ну, значит, все будет хорошо и правильно. Да, действительно, я должен в этом мире работать, потому что я руки Божьи в этом мире. То есть, все, что я делаю, делает Бог моими руками. Соответственно, я должен делать все, что я делаю, просто божественно. Вот. Поэтому, чтобы это было достойно. Вот. Ну, иначе потом Господь скажет: ну, слушай, ну ты что, вот я вот пытался там тобой что-то делать, а ты не сопротивлялся. Зачем?
0: Ой, я вспомнила сразу другую фразу из книжки Гилберт, что через наши руки Господь осязает этот мир. Тоже красиво,
1: ну,
0: звучит.
1: Тоже красиво, да, но все-таки здесь немножечко противоположный посыл. Да? Бог и так знает этот мир, он его создал. Вот, и Бог может осязать этот мир и без нас. Ну да, тоже красиво, тоже интересно. Скорее, здесь можно сказать, что ангелы узнают этот мир через нас. Потому что, как мы и сказали, точнее, как сказали сирийцы, и первый из них Исаак Сирин, о том, что ангелы учатся вместе с нами. И весь этот мир — это школа. Поэтому все, что в этой школе находится, оно все познается различными путями, очень различными. И иногда мы являемся, ну, не сказать, что учебным пособием, но, скажем так, вот примером, да, для других. Вот поскольку все-таки, ну, вот отчасти здесь мы можем снова воспользоваться методикой Братства православных следопытов, мы, когда что-нибудь показываем, мы иногда берем кого-нибудь и говорим: говорю, иди сюда, вот давай, мы на тебе что-нибудь сейчас покажем. И вот показываем. Вот, возможно, иногда Господь показывает ангелам что-то на нас. Вот, идите сюда, смотрите, вот видите, вот как сейчас он поступает. Вот видите, как здорово у него получилось. Вот, берите пример. Вон, например, есть Иоанн Предтеча, про которого Господь сказал, нет среди рожденных женами больше, чем этот человек. Это Бог, который поет хвалебную песнь своему творению. Вот, поэтому учимся, наслаждаемся друг другом.
0: И поздравляем учителей.
1: И поздравляем учителя.
0: И мы тоже присоединяемся, и эфир, может быть, даже праздничный на Радиообраз продолжится, а мы с вами прощаемся.
1: До свидания.
0: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на Радиообраз.

Если вы позволите, к вам на арифметику в детство удеру, учиться заново крестиком и ноликом самой главной грамоте, правде и добру.

а в конце послания вам желает радости и хороших снов ваш не отличавшийся по чистописанию с третьей парты.

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ. Итоговый выпуск новостей» в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях недели. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий направил поздравления педагогам с профессиональным праздником – Днем Учителя, который отмечается 5 октября. Как отметил глава Нижегородской митрополии, этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных и ответственных служений – воспитанию и образованию подрастающего поколения. По его словам, именно учитель помогает ребенку сделать первые шаги к познанию мира, открывает перед ним богатство человеческой культуры, учит мыслить, трудиться, любить свое отечество, уважать ближних и стремиться к добру. Владыка Георгий подчеркнул, что сейчас, когда перед обществом стоят серьезные нравственные вызовы, личность педагога приобретает особое значение. От его мудрости, терпения, любви к детям и преданности своему делу во многом зависит не только уровень знаний учеников, но и становление их характера, формирование духовно-нравственных ориентиров, чувство ответственности и гражданского долга. Правящий архиерей пожелал педагогам крепкого здоровья, мира, душевной радости, помощи Божией, неиссякаемой энергии и вдохновения в их высоком служении. 29 сентября в Нижнем Новгороде состоялась встреча священнослужителей со студентами нижегородских вузов. О том, кто принял участие в мероприятии и о том, какие вопросы были подняты в ходе беседы, расскажет корреспондент «Радиообраз» Олег Демин.
1: Уютный конференц-зал культурного центра Академии «Маяк». Это на Нижневолжской набережной. Здесь было очень много молодых людей. Все они – студенты нижегородских вузов. С молодыми людьми встречались священники. Конечно же, не просто так. Дело в том, что уже несколько лет у нас в регионе работает специальная комиссия по духовно-нравственному воспитанию и образованию, рассказывает руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с высшей школой протоиерей Евгений Худин.
2: Мы находимся в одном из залов Академии «Маяк», который гостеприимно принимает наши мероприятия. И сегодня мы пригласили на открытую лекцию студентов нескольких вузов города Нижнего Новгорода, чтобы поговорить о духовной безопасности. Увы, к сожалению, на сегодняшний день немногие из нас обладают твердыми знаниями о вере в Господа Иисуса. А вот какие соблазны на изучение веры могут встретиться, сегодня мы и поговорим. Это секты, деструктивные культы и иное.
1: Встреча называлась «Новая вера под старым небом. Оккультизм и воронка заманивания». Говорилось о самых разных искушениях, о заблуждениях, деятельности всевозможных сект и деструктивных культах. Ну и главное, о том, как уберечься от всего этого православному человеку. Одна из участниц встречи – Елизавета. Она студентка Университета правосудия имени Лебедева.
3: Сейчас интернет действительно переполнен всеми матрицами судьбы, таро-раскладами. И сейчас мы уже дошли до фестивалей со встречами, где заманивают в том числе и подростков. И понимание схемы, как вообще это работает, действительно важно и актуально в наше время. Особенно, мне кажется, для нас, как для подростков, потому что мы очень сильно подвержены влиянию соцсетей.
1: Встреча переросла здесь в оживленную беседу. Ребята с интересом слушали, а затем задавали вопросы и получали знания о том, как не потеряться в наши дни в информационном пространстве, как обезопасить и уберечь себя от различных заблуждений и деструктивных направлений, и о том, как сохранить себя в самых разных жизненных сферах, в том числе в духовной сфере, в рамках своей родной веры. С этим согласна Анна. Она из университета Лобачевского.
4: Очень интересно, как бы ты обогащаешься знаниями. Например, моя семья очень религиозная, и мне очень интересно узнавать что-то новое о религии. И тем самым я прокачиваю свои знания.
1: Тема встречи нашла очень живой отклик. И те, кто собрался здесь сегодня, едины в общем желании. Желании того, чтобы такие вот встречи проходили и в будущем. И еще не один раз. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: 2 октября в Нижнем Новгороде в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния Нижегородской епархии состоялась встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Перед началом встречи в Никольском соборе иерей Андрей Рузанов, руководитель социального отдела Нижегородской епархии, возглавил молебен. На богослужении молились представители гуманитарной миссии и нижегородцы, пришедшие на встречу. На встрече выступили сотрудники гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также иерей Андрей Рузанов. Выступающие поделились с участниками встречи опытом служения на новых территориях, рассказали об основных направлениях миссионерской работы Русской Православной Церкви, организации благотворительной и социальной помощи жителям Донбасса и Новороссии, а также о деятельности добровольцев. Пришедшие на встречу нижегородцы узнали, чем сегодня занимается патриаршая гуманитарная миссия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником. Было отмечено, что на сегодняшний день от патриаршей гуманитарной миссии в зону конфликта съездили уже более 7 тысяч человек. Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в зону проведения специальной военной операции отправлен очередной гуманитарный груз. Отправка состоялась 1 октября с территории Спасского Староярочного собора Нижнего Новгорода. В этот раз автономная некоммерческая организация «Духовное наследие» при поддержке отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами и губернатором Нижегородской области Глеба Никитина для бойцов Росгвардии и мирного населения Донецкой Народной Республики собрана помощь общим весом 15 тонн. Транспорт для доставки груза предоставил Нижегородский дом народного единства. Перед отправкой был совершен молебен. На богослужении присутствовали представители общественных организаций и добровольцы, которые собирают и доставляют гуманитарные грузы в зону СВО. В состав груза вошли маскировочные сети, инструменты, генераторы, медикаменты, бинты, а также 1500 книг для формирования солдатских и народных библиотек. Напомним, что работа по сбору гуманитарной помощи для СВО ведется Нижегородской епархией с 2022 года. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Мир душевный. День за днем. Дневник православного священника. 5 октября. Мир мой даю вам. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 27. Господи, даруй и мне Твой мир. Во мне нет мирного духа кротости. Я знаю, что никакими стараниями, никакими соображениями я его обрести не могу, ибо он превыше всякого ума. Усмири мою тревожную, себелюбивую, неспокойную душу, как мать успокаивает плачущего ребенка. Не знаю, как ты это сделаешь, но знаю, что когда ребенок не может еще сам дойти до матери, мать спешит к нему, а ты ближе всякой матери. Ты всемогущий Отец. Ты вселяешь свет и жизнь во всякую тварь. Озари меня Твоим светом и вложи Твой мир в мою душу. Проникнуть в глубину Твоей любви я не могу, но я знаю, что Ты так возлюбил мир, что послал Сына Твоего Единородного, чтобы спасти этот мир и меня. Я знаю, что Твоя любовь покрывает весь мир и меня. Я знаю, что собою Ты водворяешь мир на земле и благоволение в человеках, и что Твоим миром Ты усмиряешь и мою тревожную душу, и простираешь Твое милосердие и на меня, первого из грешников».

0: 1999 года Успенский собор Московского Кремля и совершив панихиду у гробниц российских патриархов и молебен новопредставленным святым, святителям Иову и Тихону. После длительного перерыва верующие могли открыто совершить молитву в главном соборе Русской Церкви и приложиться к мощам святителей. 3 мая 1990 года на 80-м году жизни святейший патриарх Пимен, причастившись святых христовых тайн, мирно отошел ко Господу. Патриарх Пимен похоронен в крипте Успенского собора Троице Сергиевой Лавры. Ну и на этом пока все. В следующей программе мы продолжим свой рассказ про удивительную экспозицию музея русского патриаршества в городе Арзамасе.
1: По святой дороге.
2: Туман. И с реки, и с озер, и с неба. И в этом тумане плывут стога ржаными горбушками теплого хлеба в блюде студеного молока. Маргарита Финюкова.
3: Радиообраз. Прогноз погоды.
4: Сегодня в южной части региона ожидается малооблачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 10 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области установится облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 8 градусов, ветер южный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха днем составит плюс 8 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику.
1: Антон Павлович Чехов. Скучная история. Из записок старого человека. Есть в России заслуженный профессор Николай Степанович такой-то. Тайный советник и кавалер. У него так много русских и иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты величают его иконостасом. Знакомство у него самое аристократическое. По крайней мере, за последние 25-30 лет в России нет и не было такого знаменитого ученого, с которым он не был бы коротко знаком. Теперь дружить ему не с кем. Но если говорить о прошлом, то длинный список его славных друзей заканчивается такими именами, как Пирогов, Кавелин и поэт Некрасов, дарившие его самой искренней и теплой дружбой. Он состоит членом всех русских и трех заграничных университетов.

прочее и прочее. Все это и многое, что еще можно было бы сказать, составляет то, что называется моим именем. Это мое имя популярно. В России оно известно каждому грамотному человеку, а за границею оно упоминается с кафедр с прибавкой «известный» и «почтенный». Принадлежит оно к числу тех немногих счастливых имен, бронить которые или упоминать их в суе, в публике и в печати считается признаком дурного тона. Так это и должно быть. Ведь с моим именем тесно связано понятие о человеке знаменитом, богато одаренном и, несомненно, полезном. Я трудолюбив и вынослив, как верблюд, а это важно. И талантлив, а это еще важнее. К тому же, к слову сказать, я воспитанный, скромный и честный малый. Никогда я не совал своего носа в литературу и в политику. Не искал популярности в полемике с невеждами, не читал речей ни на обедах, ни на могилах своих товарищей. Вообще, на моем ученом имени нет ни одного пятна, и пожаловаться ему не на что. Оно счастливо. Носящий это имя, то есть я, изображаю из себя человека 62 лет, с лысой головой, с вставными зубами и с неизлечимым тиком. Насколько блестяще и красиво мое имя, настолько тускл и безобразен я сам. Голова и руки у меня трясутся от слабости. Шея, как у одной тургеневской героини, похожа на ручку контрабаса. Грудь впалая, спина узкая. Когда я говорю или читаю, рот у меня кривится в сторону. Когда улыбаюсь, все лицо покрывается старчески мертвенными морщинами. Ничего нет внушительного в моей жалкой фигуре. Только разве когда я бываю болен тиком, у меня появляется какое-то особенное выражение, которое у всякого при взгляде на меня должно быть вызывает суровую внушительную мысль. По-видимому, этот человек скоро умрет. Читаю я по-прежнему не худо. Как и прежде, я могу удерживать внимание слушателей в продолжении 2 часов. Моя страстность, литературность изложения и юмор делают почти незаметными недостатки моего голоса. А он у меня сух, резок и певуч, как у ханжи. Пишу же я дурно. Тот кусочек моего мозга, который заведует писательской способностью, отказался служить. Память моя ослабла, в мыслях недостаточно последовательности, и когда я излагаю их на бумаге, мне всякий раз кажется, что я утерял чутье к их органической связи. Конструкция однообразна, фраза скудна и рабка. Часто пишу я не то, что хочу. Когда пишу конец, не помню начало. Часто я забываю обыкновенные слова, и всегда мне приходится тратить много энергии, чтобы избегать в письме лишних фраз и ненужных вводных предложений. То и другое явно свидетельствует об упадке умственной деятельности. И замечательно, чем проще письмо, тем мучительнее мое напряжение. За научной статьей я чувствую себя гораздо свободнее и умнее, чем за поздравительным письмом или докладной запиской. Еще одно. Писать по-немецки или английски для меня легче, чем по-русски. Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить бессонницу, которую страдаю в последнее время. Если бы меня спросили, что составляет теперь главную и основную черту твоего существования, я ответил бы – бессонница. Как и прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но во 2 часу просыпаюсь и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится вставать с постели и зажигать лампу.
Час или два я хожу из угла в угол по комнате и рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чем не думая и не чувствуя никаких желаний. Если предо мной лежит книга, то машинально я придвигаю ее к себе и читаю без всякого интереса. Так недавно в одну ночь я прочел машинально целый роман под странным названием «О чем пела ласточка». Или же я, чтобы занять свое внимание, заставляю себя считать до тысячи. Или воображаю лицо какого-нибудь из товарищей и начинаю вспоминать, в каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу. Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит что-нибудь в бреду моя дочь Лиза. То жена пройдет через залу со свечой и непременно уронит коробку со спичками. То скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе. И все эти звуки почему-то волнуют меня. Не спать ночью значит каждую минуту сознавать себя ненормальным. А потому я с нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснется швейцар и, сердито кашляя, пойдет зачем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнет мало-помалу бледнеть воздух, раздадутся на улице голоса. День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, не причесанная, но уже умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с таким видом, как будто вошла нечаянно, и всякий раз говорит одно и то же: «Извини, я на минутку, ты опять не спал». Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. «Я не пророк, но заранее знаю, о чем будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно после тревожных расспросов о моем здоровье она вдруг вспоминает о нашем сыне-офицере, служащем в Варшаве. После 20 числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей. Это главным образом и служит темою для нашего разговора». «Конечно, это нам тяжело», — вздыхает жена. «Но пока он окончательно не стал на ноги, мы обязаны помогать ему. Мальчик на чужой стороне, жалование маленькое. Впрочем, если хочешь, в будущем месяце мы пошлем ему не 50, а 40. Как ты думаешь?» Ежедневный опыт мог бы убедить жену, что расходы не становятся меньше от того, что мы часто говорим о них. Но жена моя не признает опыта и аккуратно каждое утро рассказывает и о нашем офицере, и о том, что хлеб, слава богу, стал дешевле, а сахар подорожал на 2 копейки. И все это таким тоном, как будто сообщает мне новость. Я слушаю, машинально поддакиваю, и, вероятно, от того, что не спал ночь, странные ненужные мысли овладевают мной. Я смотрю на свою жену и удивляюсь, как ребенок. В недоумении я спрашиваю себя: неужели эта старая, очень полная, неуклюжая женщина с тупым выражением мелочной заботы и страха перед куском хлеба, со взглядом, отуманенным постоянными мыслями о долгах и нужде, умеющая говорить только о расходах и улыбаться только дешевизне, неужели эта женщина была когда-то той самой тоненькой Варею, которую я страстно полюбил за хороший ясный ум, за чистую душу, красоту и, как Отелло Дездемону, за сострадание к моей науке? Неужели это та самая жена моя, Варя, которая когда-то родила мне сына?
Я напряженно всматриваюсь в лицо сырой, неуклюжей старухи. Ищу в ней свою Варю, но от прошлого у ней уцелел только страх за мое здоровье, да еще манера «мое жалование» называть нашим жалованием, мою шапку нашей шапкой. Мне больно смотреть на нее, и чтобы утешить ее хоть немного, я позволяю ей говорить что угодно, и даже молчу, когда она несправедливо судит о людях или журит меня за то, что я не занимаюсь практикой и не издаю учебников. Кончается наш разговор всегда одинаково. Жена вдруг вспоминает, что я еще не пил чаю, и пугается. «Что же это я сижу?» — говорит она, поднимаясь. «Самовар давно на столе, а я тут болтаю. Какая я стала беспамятная, Господи!» Она быстро идет и останавливается у двери, чтобы сказать: «Мы Егору должны за 5 месяцев. Ты это знаешь?» «Не следует запускать жалование прислуги, сколько раз говорила. Отдать за месяц 10 рублей гораздо легче, чем за 5 месяцев 50». Выйдя за дверь, она опять останавливается и говорит: «Никого мне так не жаль, как нашу бедную Лизу. Учится девочка в консерватории, постоянно в хорошем обществе, а одета, бог знает как, такая шубка, что на улицу стыдно показаться. Будь она чья-нибудь другая, это бы еще ничего, но ведь все знают, что ее отец — знаменитый профессор, тайный советник». И, попрекнув меня моим именем и чином, она, наконец, уходит. Так начинается мой день. Продолжается он не лучше. Когда я пью чай, ко мне входит моя Лиза. В шубке, в шапочке и с нотами, уже совсем готовая, чтобы идти в консерваторию. Ей 22 года. На вид она моложе. Хороша собой и немножко похожа на мою жену в молодости. Она нежно целует меня в висок и в руку и говорит: «Здравствуй, папочка, ты здоров?» В детстве она очень любила мороженое, и мне часто приходилось вводить ее в кондитерскую. Мороженое для нее было мерилом всего прекрасного. Если ей хотелось похвалить меня, то она говорила: «Ты, папа, сливочный». Один пальчик назывался у нее фисташковым, другой — сливочным, третий — малиновым и так далее. Обыкновенно, когда по утрам она приходила ко мне здороваться, я сажал ее к себе на колени и, целуя ее пальчики, приговаривал: «Сливочный, фисташковый, лимонный». И теперь, по старой памяти, я целую пальцы Лизы и бормочу: «Фисташковый, сливочный, лимонный». Но выходит у меня совсем не то. Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Когда входит ко мне дочь и касается губами моего виска, я вздрагиваю, точно в висок жалит меня пчела. Напряженно улыбаюсь и отворачиваю свое лицо. С тех пор, как я страдаю бессонницей, в моем мозгу гвоздем сидит вопрос: дочь моя часто видит, как я старик, знаменитый человек, мучительно краснею от того, что должен лакею. Она видит, как часто забота о мелких долгах заставляет меня бросать работу и по целым часам ходить из угла в угол и думать: но отчего же она ни разу тайком от матери не пришла ко мне и не шепнула: «Отец, вот мои часы, браслеты, сережки, платья, заложи все это, тебе нужны деньги». Отчего она, видя, как я и мать, поддавшись ложному чувству, стараемся скрыть от людей свою бедность, отчего она не откажется от дорогого удовольствия заниматься музыкой? Я не принял бы ни часов, ни браслетов, ни жертв, храни меня Бог, мне это не нужно. Кстати, вспоминаю я и про своего сына, варшавского офицера. Это умный, честный и трезвый человек. Но мне мало этого. Я думаю, если бы у меня был отец-старик, и если бы я знал,
что у него бывают минуты, когда он

стыдиться своей бедности, то офицерское место я отдал бы кому-нибудь другому, а сам нанялся бы в работники. Подобные мысли о детях отравляют меня. К чему они? Таить в себе злое чувство против обыкновенных людей за то, что они не герои, может только узкий или озлобленный человек. Но довольно об этом. В без четверти 10 нужно идти к моим милым мальчикам читать лекцию. Одеваюсь и иду по дороге, которая знакома мне уже 30 лет и имеет для меня свою историю. Вот большой серый дом с аптекой. Тут когда-то стоял маленький домик, а в нем была портерная. И в этой портерной я обдумывал свою диссертацию и написал первое любовное письмо к Варе. Писал карандашом на листе с заголовком «История Морби». Вот бакалейная лавочка. Когда-то хозяйничал в ней жидок, продававший мне в долг папиросы. Потом толстая баба, любившая студентов за то, что у каждого из них мать есть. Теперь сидит рыжий купец, очень равнодушный человек, пьющий чай из медного чайника. А вот мрачные, давно не ремонтированные университетские ворота. Скучающий дворник в тулупе, метла, куча снега. На свежего мальчика, приехавшего из провинции и воображающего, что храм науки в самом деле храм, такие ворота не могут произвести здорового впечатления. Вообще ветхость университетских построек, мрачность коридоров, копоть стен, недостаток света, унылый вид ступеней, вешалок и скамей в истории русского пессимизма занимают одно из первых мест наряду причин предрасполагающих. Вот и наш сад. С тех пор, как я был студентом, он, кажется, не стал ни лучше, ни хуже. Я его не люблю. Было бы гораздо умнее, если бы вместо чахоточных лип, желтой акации и редкой стриженной сирени росли тут высокие сосны и хорошие дубы. Студент, настроение которого в большинстве создается обстановкой, на каждом шагу, там, где он учится, должен видеть перед собою только высокое, сильное и изящное. Храни его Бог от тощих деревьев, разбитых окон, серых стен и дверей, обитых рваной клеенкой. Когда подхожу я к своему крыльцу, дверь распахивается, и меня встречает мой старый сослуживец, сверстник и тезка швейцар Николай. Впустив меня, он крякает и говорит: «Мороз, ваше превосходительство!» Или же, если моя шуба мокрая, то «Дождик, ваше превосходительство!» Затем он бежит впереди меня и отворяет на моем пути все двери. В кабинете он бережно снимает с меня шубу и в это время успевает сообщить мне какую-нибудь университетскую новость. Благодаря короткому знакомству, какое существует между всеми университетскими швейцарами и сторожами, ему известно все, что происходит на четырех факультетах, в канцелярии, в кабинете ректора, в библиотеке. Продолжение следует.

0: Радио «Образ». Все образуется.
1: Притча дня. Поучение в примере.
2: Есть такая притча о почитании родителей. В одном селе жил человек преклонного возраста. Глаза его притупились от старости, руки и ноги тряслись, и слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал в ту сторону, где вкусными явствами был накрыт стол. Однажды сын старика и его жена увидели, что их 4-летний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» — спросил его отец. «Миску», — ответил мальчик. «Я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка». Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда больше не обращались с ним грубо. Почтение к родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, почитая их, можем продлить ее. Вспомним, как звучит пятая заповедь. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Дети должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Некий мирянин сказал как-то старцу Паисию Святогорцу: «Батюшка, родители мои все хнычут, и я едва переношу это. Что мне делать?» «Ну, благословенный, ты, когда был в люльке, день и ночь хныкал. Они тебя тогда брали на руки и ласкали нежно и с любовью. Понравилось бы тебе, если бы они вздумали отправить тебя в какое-нибудь воспитательное учреждение, дабы им отдохнуть. Правда Божия теперь дает тебе возможность вернуть хотя бы частично долг родителям поведением, аналогичным тому, которое было когда-то у них по отношению к тебе», — ответил старец. «Каковы мы со своими родителями, таковы и дети наши будут с нами. Об этом говорят нам такие старинные русские пословицы: какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе молодцу. А также: будешь почитать отца и мать, узнаешь почет своего сына». Святитель Николай Сербский сказал однажды такие слова, которые хорошо бы запомнить подрастающему поколению: «Сын, не гордись своими знаниями перед своим необразованным отцом, ибо его любовь стоит больше, чем твое знание. Подумай, что если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоих знаний. День и ночь развивай в себе, сын, почитание матери твоей, ибо только так ты научишься почитанию всех других матерей на земле. Дочь, не гордись своей красотой пред сгорбленной матерью твоей, ибо ее сердце прекраснее твоего лица. Вспомни, что и ты, и твоя красота вышли из ее истощенного тела. Научись, дочь, почитать своего отца, ибо только так ты научишься почитать и всех других отцов на земле».
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: 29 сентября в Академии «Маяк» прошла встреча студентов нижегородских вузов с представителями отдела взаимодействия с высшей школой Нижегородской епархии. На ней священники и молодые люди обсудили актуальные проблемы, связанные с оккультизмом, сектантством и всевозможными псевдорелигиозными организациями, которые маскируются под духовные институты и завлекают к себе людей. Мы побывали на этом мероприятии, подробности в нашем репортаже. Уютный конференц-зал культурного центра Академии «Маяк» – это на Нижневолжской набережной. Там собралось очень много молодых людей, все они студенты нижегородских вузов. Там состоялось необычное и очень актуальное мероприятие. С молодыми людьми встречались священники. И, конечно же, не просто так. Дело в том, что уже несколько лет у нас в регионе работает специальная комиссия по духовно-нравственному воспитанию и образованию. Рассказывает руководитель отдела Нижегородской епархии по взаимодействию с высшей школой протоиерей Евгений Худин.
2: Мы находимся в одном из залов Академии «Маяк», который гостеприимно принимает наши мероприятия. И сегодня мы пригласили на открытую лекцию студентов нескольких вузов города Нижнего Новгорода, чтобы поговорить о духовной безопасности. Увы, к сожалению, на сегодняшний день немногие из нас обладают твердыми знаниями о вере в Господа Иисуса. А вот какие соблазны на изучение веры могут встретиться, сегодня мы и поговорим. Это секты, деструктивные культы и иное.
1: Встреча называлась «Новая вера под старым небом. Оккультизм и воронка заманивания». Проще говоря, речь шла о духовной безопасности. Говорилось о самых разных искушениях, заблуждениях, о деятельности всевозможных сект и деструктивных культах. Ну а главное, о том, как уберечься от всего этого православному человеку.
2: Направление воспитания, просвещения, образования крайне необходимо нашим молодым людям. Потому что мы живем здесь, на русской земле, ну и как минимум должны быть культурно образованы разносторонне. А церковная культура, культура православного христианства – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. Уже несколько лет в Нижегородском регионе трудится комиссия по духовно-нравственному воспитанию и гражданскому образованию при Совете ректоров Нижегородской области и Приволжского федерального округа. В начале пути, конечно, было сложно, было много опасений, а как люди откликнутся на общение с епархией и ее представителями. И ожидания оправдались. Доброе слово, благословение, весть, благая евангельских строк, конечно же, живо и ярко отражается в сердцах и студенчества, и профессорско-преподавательской корпорации.
1: Кроме протоиерея Евгения Худина, к ребятам обратился протоиерей Дмитрий Мартынов. Он руководитель миссионерского отдела епархии. Еще на встрече лекции присутствовал сотрудник отдела по взаимодействию с высшей школой Дмитрий Строганов. Одна из участниц встречи – Елизавета. Она студентка Университета правосудия имени Лебедева.
3: Сейчас интернет действительно переполнен всеми матрицами судьбы, таро-раскладами. И сейчас мы уже дошли до фестивалей со встречами, где заманивают в том числе и подростков. И понимание схемы, как вообще это работает, действительно важно и актуально в наше время. Особенно, мне кажется, для нас, как для подростков, потому что мы очень сильно подвержены влиянию соцсетей.
1: Встреча переросла в оживленную беседу. Ребята с интересом слушали, а потом задавали вопросы и получали знания о том, как же не потеряться в наши дни в информационном пространстве, как обезопасить и уберечь себя от различных заблуждений и деструктивных направлений, и о том, как сохранить себя в самых разных жизненных сферах, в том числе в духовной сфере, в рамках своей родной веры. С этим согласна Анна. Она из университета Лобачевского.
4: Очень интересно, как бы ты обогащаешься знаниями. Например, моя семья очень религиозная, и мне очень интересно узнавать что-то новое о религии. И тем самым я прокачиваю свои знания.
1: Очень важно, что эта встреча имела не только образовательную, информативную, но и практическую пользу. Спикеры рассказали ребятам конкретные примеры, признаки нетрадиционных организаций, сект, объяснили им, как они маскируются и какие используют приемы для вовлечения. В конце мы поговорили с Анастасией Барановой. Она тоже учится в ННГУ имени Лобачевского, и она тоже отнеслась к этой встрече с большим интересом.
4: Вот как раз-таки наше поколение, которое, можно сказать, подвергнуто влиянию интернета, и не только, могут попасть легко в секты, различные культы, вот чтобы предупредить, что такая штука есть, открыть глаза, так как мы действительно не замечаем, как сильно у нас распространены всякие культы и так далее.
1: Тема этой встречи нашла очень живой отклик. И те, кто там был, едины в общем желании. Желание того, чтобы вот такие встречи проходили и в будущем, и еще не один раз. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: В эфире «Радио Образ». Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: В новой программе «Радио Образ. Библия в рассказах для детей» события Священного Писания не просто оживают, они становятся близкими и понятными даже нашим маленьким слушателям.
6: Автор художественного переложения Ольга Соколова просто и доступно раскрывает такие понятия, как, например, послушание, вера, зависть, чревоугодие. А наши маленькие помощники Наташа, Коля и Иришка постараются ответить на вопросы, которые прозвучат в программах.
5: Если ваш малыш спрашивает о Боге, о вере и интересуется Священным Писанием, не пропустите наш новый проект «Библия в рассказах для детей» по вторникам и пятницам в 20:15.
0: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас у нас пора, когда мы укрываем свои розы, и я хочу в очередной раз напомнить об ошибках при укрытии роз и заодно ответить на многочисленные вопросы, которые приходят на наш канал в Ютубе. Называется он «Садовый мир». Кстати, вы тоже его можете посетить. Там очень много полезных видеороликов о выращивании растений. Так вот, что касается роз. Очень многие уже укрыли свои розы. Я проезжаю по садам, хожу к своим знакомым. И опять же, укрыли неправильно. У нас очень боятся осадков, боятся того, что к розам попадет влага, и они будут там страдать вот от этой влаги. Дорогие друзья, вот не сама влага страшна, понимаете, а те условия, которые создаются под укрытием, когда мы укрываем пленкой. Представьте себе, что вы, допустим, положили кусочек хлеба, это опыт такой из уроков биологии в школе, положили кусочек хлеба в банку в стеклянную, и туда попала у вас вода, или вы специально ее налили, вот эту воду, и вы смотрите, как быстро начнет вырастать плесень там. Грибковые заболевания – это тоже из того же разряда, как и плесень, это все грибы. И вот одну банку вот такую поставили открытую, а вторую вы банку поставили закрытой полиэтиленовой крышкой или пленкой ее на резиночке закройте. Вот я вам даю гарантию, что быстрее у вас плесень вырастет там, где у вас эта банка закрыта пленкой. Вот то же самое вы делаете с розами, если укрываете свои розочки пленкой. Там создается парниковый эффект, даже если влага не попадает. Откуда берется там влага? Это

0: И вот так интересно, сначала сняли трубы, затем броню, потом обшивку. И вскоре некогда славное судно превратилось в груду металла. Единственной уцелевшей частью с разобранного судна-броненосца осталась боевая рубка Потемкина. Оттуда восставшие моряки отдавали команду и провозгласили мятеж. Эта рубка сохранена для установки памятника восставшему броненосцу в Севастополе. Из брони же Потемкина начали выделывать бурова для бурения нефтяных скважин, которые до сих пор возились из-за границы. Опыт оказался удачным, и завод получил большой заказ на поставку потемкинских буровов для наших нефтепромыслов.
1: Губернская хроника.
0: Еще один дом отдыха. Городецким уездным исполнительным комитетом организован и открыт при деревне Гиблово дом отдыха. Дом расположен на берегу реки Узолы в бывших лагерях кадетского корпуса. Дом хорошо обставлен, отдыхающие получают здоровое и достаточное питание. Издается своя стенгазета. Авиахимическая экспедиция Наркомзема закончила работы по борьбе с вредителями лесов в Лысковском уезде и отправилась в Москву. Экспедиция, имея в своем распоряжении аэроплан «Юнкерс», обработала 50 гектаров леса, зараженного Монашенкой леса. Бесплатные лекарства рабочим. Из центральной канавинской аптеки за последние 3 месяца отпущено 73 310 бесплатных рецептов застрахованным рабочим. Усиление трамвайного движения. На днях трестом механического транспорта заканчивается работа по ремонту 4 вагонов. 2 из них отремонтированы будут капитально, а 2 – частично. В ближайшее время приступлено будет к капитальному ремонту 7 вагонов – демидовских и путиловских вагонов.
1: Культура.
0: Театр, концерты Петрова. Заслуженный артист республики В.Р. Петров дал 2 концерта в Нижнем Новгороде. Всю программу 2 концертов певец провел с огромным успехом у публики, к сожалению, немногочисленной. Петров принадлежит к славной группе тех немногих старых русских мастеров, которые по принципу Шаляпина на основе собственных методов, выработанных опытом и неустанной работой над собой, не только в совершенстве владеют своим голосовым аппаратом, но, как искусные живописцы, умеют подобрать нужные краски для звукового рисунка. Это искусство окрашивания звука в связи с целой гаммой сложнейших чувств и переживаний отличает певца-художника от простого ремесленника, старающегося оправдать только репутацию громоподобного баса. Певец-художник безраздельно и целиком овладевает аудиторией, несмотря на длинный ряд исполняемых одно за другим произведений. К чести Петрова надо отнести выдержанный и безупречный репертуар, построенный на определенном настроении. Начиная с мрачных мистических тонов, удерживая все время зрителя в глубоком напряжении, он постепенно разряжает его переходом к лирике и, наконец, к колориту быта, русскому и восточному лубку. Каждую исполняемую вещь певец наделяет присущими ей красками и нюансами, от поразительного для баса пиано до широкого, свободного и красивого форте. Участие в концертах В.Ф. Лебедева, артиста Малого театра, едва ли можно признать удачным. Его рассказы являлись резким контрастом общему настроению серьезной программы Петрова. Утомляло некоторое однообразие исполнения, длинноты, художественная сомнительность отдельных рассказов. Пианист Фролов, известный нам по прежним выступлениям, обнаруживает сильный удар, достаточную технику, но не увлекает слушателей. Как аккомпаниатор он более чуток и ярок, как композитор – слаб.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Ой, Юшечка, Петрушечка, поцелуй меня на кладушечке.

0: Когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте. Мы с вами сегодня продолжаем наряжаться. Я имею в виду женскую часть нашего образовавшегося радиосообщества, которое, как мы условились ранее, сейчас активно готовится в гости в дом известного нижегородца конца 17 века. О нем с вами поговорим позже отдельно, после того, как примерим все необходимые для выхода в гости, в гостевание одежды, почувствуем себя в них горожанами 17 века. Поэтому сейчас опять мужчины могут заниматься своими делами, не подглядывать, слушать, пожалуйста, но не подглядывайте, мы продолжаем с женщинами одеваться дальше. Так вот, поверх одевался другой вид одежды, который можно рассматривать как выходную одежду, то есть ту, в которой можно было показаться и на улице. А вот как она называлась, здесь возникает вопрос. Дело в том, что я говорю об одежде, которая впоследствии будет называться одним словом и относиться только к женской одежде. Это сарафан. Но сарафан 17 века и сарафан 19 или начала 20 века, как мы себе его представляем по этнографическим материалам, по сути дела, это не одно и то же. Хотя вот само соотношение того, что сарафан одевается поверх рубахи, и рубаха видна из-под сарафана, верхней части рукава, например, видны. Ну, насчет рукавов мы сейчас поговорим с вами. То, что сарафан одевался поверх рубахи, да, мы об этом можем говорить и для средних веков. Проблема заключается в следующем. Термин «сарафан» появляется, но по источникам далеко не всегда удается установить, к какой одежде этот термин относится, к женской или к мужской. Напомню, в прошлый раз, когда мы одевали мужчин, мы говорили, что первоначально сарафан, а это восточное слово, и, видимо, сама мода на такой вид одежды пришла на Русь с востока, сарафан был мужской одеждой. Впоследствии, наверное, он мог стать и мужской, и женской, как вид одежды. И так, как сейчас принято говорить, исторически сложилось, со временем само слово, само название, оно сохранилось уже только за женской одеждой, потому что женский сарафан просуществовал значительно дольше, чем мужская одежда по тем же самым названиям. Поэтому я почему говорю, что очень сложно сказать, как называлась тогда эта одежда, потому что по письменным документам 17 века упоминается еще другой вид одежды, который называется «женская шуба» или «шубка». Но из контекста похоже, что именно это та одежда, которая одевалась, как и сарафан, сразу на рубаху. То есть это была одежда того же самого типа. Характерно, что слово «шубка» сохранилось за сарафанами вплоть до XIX века, по крайней мере, во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской и многих других губерниях. То, что мы сегодня знаем и понимаем и видим под названием «сарафан», на тогдашнем языке продолжали называть шубками. Из этого я могу сделать только один вывод. То, что сарафаны могли быть как более легкие, то есть без подкладок, а могли быть даже, наверное, и на меху, или подбиты, или отороченные мехом, то есть их могли одевать и носить в разное время года. В документах, где указывается цена вещей, очень ясно видна разница между дорогой теплой шубкой и относительно дешевой холодной шубкой. Так, например, в одном из документов холодная шубка даже названа шубенкой, и стоила она меньше 3 алтын. Вот шуянка Зубова в 17 веке задолжала 3 рубля, это большие по тем временам деньги, и отдала 5 шубок, 3 тофтяных и 1 киндячную холодную и 1 крашенинную теплую в счет этого долга. И средняя цена получается 20 алтын за шубку. Но если учесть, что теплая должна была стоить дороже, цены холодных получается и того меньше. В конце 17 века хорошая меховая одежда стоила десятки рублей. Так, в приданом, которое давали в 1696 году за сестру братья Нестеровы, богатая шуба, ее, которую они давали в приданное, была украшена золотым кружевом и была оценена в 24 рубля 50 копеек 2 деньги. Это очень большие деньги. Из этого мы можем сделать вывод, что эта верхняя одежда могла быть и из очень дорогих тканей, могла быть богато украшена, и в ней могли быть использованы еще и дорогие меха. Все шубы цветные, причем упоминаются очень яркие цвета, и васильковый, осиновый, красный, естественно, разные оттенки красного. То есть, вот знаете, я пытаюсь себе представить, как мы с вами будем выглядеть, когда отправимся по Нижнему Новгороду в 17 веке в гости-то. Вот выгляните сейчас в окно, слякотно, серое все, серый асфальт. Ну, там не асфальт был, там свое было серое. Да еще побольше, наверное, было грязи. Небо серое, деревья серые, дома деревянные, промокшие, намокшие от влаги, тоже серого цвета. И мы с вами такие яркие, такие красивые, в таких нарядах. Так что, несмотря на все мрачности жизни и города в 17 веке, там ярких пятен и ярких красок было достаточно много, значительно больше, чем сейчас. Конечно, это не говорит о том, что там было больше радостных и светлых моментов в жизни, но мы сейчас говорим только о красках. Так вот, вернемся к этим самым шубкам. И многие из исследователей, которые занимались одеждой, женской одеждой 17 века, полагают, что, скорее всего, в данном случае речь идет о том виде одежды, который мы с вами сегодня называем сарафанами. На эту же мысль наводят и случаи, когда шубы, например, в описи приданого из города Быхова, это 1695 год, они перечислены через одну с телогреями. А телогрея – это одежда, которая носилась ближе, скажем так, к рубахе. Мы про нее тоже еще будем говорить. Шуба в нашем сегодняшнем понимании – это несколько другая по тем временам была одежда. Интересно, что несколько раз встречено название еще одной верхней одежды – саян, на которую шел шелк, тафта, атлас, были саяны и синие суконные. Другими словами, я скажу так. Из наших источников видно, что сарафан или шубка, или саян – это женская верхняя одежда в виде цельного платья с рукавами. Она могла быть иногда распашной, иногда замкнутой, то есть либо одевалась как халат и сверху застегивалась на пуговицы, либо одевалась через голову. Если спереди она застегивалась, то пуговицы точно так же, как и на мужской одежде, а может быть даже еще были краше, могли быть очень дорогими, и из-под сарафана могли быть видны расшитые ворот, рукава и подол верхней рубахи, верхницы. То есть это как бы составная часть верхней одежды. Сарафан мог быть комнатной одеждой, и, по всей видимости, в таких сарафанах, в дорогих, могли выходить и на улицу. Тем более мы с вами уже сказали, что иногда встречаются в описаниях сарафаны теплые, меховые. Я думаю, что в хорошо натопленной избе навряд ли было бы уютно и комфортно в очень теплом сарафане, да еще и с дорогим мехом. В большинстве случаев сарафаны шили из дорогих, в основном привозных материй. Ну вот, приведу тоже упоминание, правда, под именем шубка. Женская, холодная, атлас красный, кружево кованое золотное, кружево золото и серебряно, огоньки бобровые. Так обозначает роспись приданого 17 века сарафан, отороченный мехом. Наблюдаемые в источниках 17 века неточность или некий разнобой, отсутствие разграничения терминов «сарафан» и «шуба», видимо, существовало и в более позднее время. Еще в середине 19 столетия в некоторых северных городах России сарафаном называлась как комнатная одежда, но на проймах, золотым поясом, так и аналогичная по покрою распашная, но, видимо, уже с рукавами, уличная одежда, которая зимой делалась на вате. Вот смотрите, как интересно получается. Само название вида женской одежды живет своей собственной жизнью, а сама мода или сама одежда живет своей собственной жизнью. Иногда эти маршруты их жизнями не совпадают, и тогда исследователям бывает очень трудно понять, как же выглядел тот вид одежды, о котором мы говорим. Ну, давайте остановимся на том, что мы с вами одеваем теперь поверх рубах эти самые сарафаны длинные. Ну, давайте оденем распашной, чтобы у нас спереди было много пуговиц, они были дорогие. Пусть подол этого сарафана у нас будет расшит золотым кружевом, как написано там. Ну и давайте, выбирайте, какой вам понравится. Вот я вам советую вот этот вот с бобровыми огоньками. Смотримся? Прекрасно смотримся. Но это еще не все. Давайте пока сделаем небольшую паузу. В следующий раз мы продолжим наряжаться. До свидания.

зачем я тебя и детей так тяжко люблю и жалею, какую печалью болею, каких содрогаюсь.

0: Владимир, Боголюбова, храм Покрова на Нерли. Нет, вероятно, русского человека, который не знал бы о городе Владимире. Область Владимирская граничит с Московской. Находится город в 190 километрах к востоку от Москвы, на реке Клязьме. История этого славного города тесно связана с православием. Примечательно, что все главные храмы Владимира построены святым князем Андреем Боголюбским и посвящены они Богородице. И вот все они сохранились с XII века, хотя много более поздних построек погибло. Наверное, город, где прославились две великие иконы Божией Матери, это Владимирская и Боголюбская, не мог не стать великим и не сохранить часть своего величия до наших дней. Владимир – город с тысячелетней историей. Заложенный в конце X века киевским князем Владимиром Святославовичем, с середины XII он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Владимир – город архитектурных и духовных памятников, православных святынь. Успенский собор был воздвигнут в 1158-1160 годах благоверным князем Владимиром. В соборе была помещена чудотворная икона Божией Матери Владимирская – это главная святыня русской земли. И это далеко не все. Паломники, приехавшие во Владимир, спешат поклониться святым мощам святого благоверного князя Андрея Боголюбского, благоверного князя Глеба, князя Георгия Всеволодовича, основателя и небесного покровителя Нижнего Новгорода. Ну а еще мощам святого Максима, Авраамия Болгарского, частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, чудотворной Владимирской иконе Божией Матери. Богатство и благолепие Успенского собора служило распространению православия. Всех приезжих сюда латинян и язычников Андрей Боголюбский приказывал водить и показывать им истинное христианство. Украшение собора – фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. Дмитриевский собор построен в 1194-1197 годах при князе Всеволоде III Большое Гнездо в честь его небесного покровителя Дмитрия Солунского и по случаю рождения у князя сына Дмитрия. Это был один из красивейших соборов Древней Руси. Собор имеет изысканный, поистине царский узор из резных камней. В убранстве храма их насчитывается более 1500. Внутри храма сохранились фрагменты фресковой росписи. Свято-Успенский, Княгинин монастырь – место пребывания Боголюбской чудотворной иконы Божией Матери, одной из древнейших чудотворных икон России. Она написана по велению князя Андрея Боголюбского после бывшего ему явления Богородицы. Боголюбский монастырь – одна из древнейших святынь России. Он был основан во времена, когда совершилось одно из главных событий в религиозной жизни. Чудотворная икона Божией Матери Владимирская была перенесена из Киева в Ростов Великий. Предание гласит, что князь Андрей Боголюбский сам переносил икону и на месте будущего монастыря распорядился сделать остановку для отдыха. Здесь князю Андрею явилась Богородица и повелела перевозить икону во Владимир. На месте явления Богородицы князь Андрей построил собор в честь Рождества Богородицы, а вокруг – загородную резиденцию. Церковь Покрова на Нерли – это 1165 год – посвящена празднику Покрова Богородицы. Выдающееся произведение русских мастеров, этот храм заслуженно получил всемирную известность. Паломников ждет насыщенная программа. Обзорная экскурсия по городу, Успенский собор, Дмитриевский собор, смотровая площадка, Богородица-Рождественский мужской монастырь, Золотые ворота, Свято-Успенский Княгинин монастырь, а затем село Боголюбово. Там можно познакомиться с историей Боголюбского монастыря. Также храм во Владимирской области, в 1,5 километрах от поселка Боголюбово, выдающийся памятник Владимиро-Суздальского зодчества XII века. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
1: Полиция.
2: Название «полиция» было введено в обиход Петром I. Им же была заложена система государственных учреждений, призванных обеспечивать общественный порядок. В пушкинские времена полиция действовала на основании законов, принятых

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?». Читает Екатерина Краснобаева.

Прекрасный вид со старой колокольни. Трое суток сын не приходил в сознание. Гулял свадьбу приятель, и его Алешу пригласил в свидетели. Он явился в костюме с иголочки, отец из Франции привез, в галстуке, рубашке благородного тона. Напрыгались, наплясались. Когда в видеокамере закончилась пленка, ее владелец не огорчился. «У меня дома есть. Я за рулем. Сейчас гоняю». Алеша решил составить компанию. «Я с тобой». «Поехали». А через час Алеша без сознания оказался в реанимации. Автомобиль занесло на повороте, навстречу шел грузовик. Отец, бледный от бессонницы, сидел в больничном коридоре, уставившись в желто-коричневый квадрат линолеума. Вторые сутки были самыми критическими. «Готовьтесь ко всему», — сказал врач. «Надежды мало». И отец стал молиться. Он не умел. Он никогда ни о чем не просил Бога. Все как-то само собой давалось, ладилось, шло своим чередом. Правда, в молодости расстался с женщиной, родившей ему сына. Но не горевал, даже испытал облегчение. Женщина гуляла напропалую. Чего только не рассказывали досужие осведомители. Она ушла, особо не претендуя на ребенка. И Алеша остался с отцом. Вскоре отец женился. На этот раз удачно. Мачеха с Алешей ладила. Отец играл в оркестре на саксофоне. К музыке приохотил сына. Алеша еще со школы был ударником в группе «Свежий ветер». Сами придумали себе этот ветер. Сами составляли программы, репетировали, играли на летних площадках, в парках. Отец много ездил на гастроли, деньги водились, могли позволить Алёше многое. Его учили английскому. Он с первого раза поступил на ИСФАК. Жить бы да жить. Отец молился, просил, как никогда никого не просил до этого. Он умолял, он даже хотел встать на колени, но что-то останавливало. Он хотел сжать в руке нательный крест, но креста не было. И он выхватил глазами кусочек неба и туда-туда стал посылать свои жаркие молитвы. «Спаси! Спаси, Алешу! Только спаси! Я буду служить тебе, как самый верный раб, всю жизнь! Сколько мне отпущено!» На третий день Алеша открыл глаза. На четвертый попросил пить. Он пролежал в больнице 2 месяца и вышел оттуда с палочкой, прихрамывая.

полгода возил его по санаториям. Все время думал, я обязан прийти в церковь, но откладывал до поры. А потом среди ночи вдруг проснулся от жгучего стыда. Наболтал, наобещал. Пошел и сразу на исповедь. Не знал, что это такое исповедь. Думал, ничего не сумею путем сказать. Но как прорвало. Сколько грязи из души выгреб, она и засветилась вся чистенькая. Какая же это благодать! Звонарь с колокольни одного из подмосковных храмов уже отзвонил. Он сидит на скамейке в церковном дворе и рассказывает мне о себе. Я не просила, просто когда он спускался с колокольни, спросила, где учился он колокольному звону. А он ответил: «Нигде. Господь благословил и зазвонил». Да, Андрей Егорович нашел в себе силы оставить теплое место в оркестре. Ушел в церковные звонари. Все были против. Жена, посчитавшая это чудачеством на старости лет. Сам Алешка, ради которого, собственно, развернулся отец на 180 градусов. Сначала ходил в храм, робко стоял в стороночке. Перекреститься рука не поднималась, казалось, смотрит на него со всех сторон. Но потихоньку привык. Очень ему полюбился колокольный звон, так бы и слушал часами, как разливается в воздухе, плещется накатной волной благовест. Что-то такое в душе поднимается, потаенное, глубокое, и рука сама тянется перекреститься. Сказал священнику как-то, что хорошо, мол, звонят, а он и спросил: «А ты не хочешь в звонари? На что звонарь женился? Уезжает, а тебе бы в самый раз, ты музыкант. Вот ты будешь по данному обету Богу служить». Не где-нибудь, на колокольне. Мыслимое ли дело? Саксофонист в оркестре, успех, гастроли, деньги приличные, и все это бросить ради какой-то странной блажи? Но он был непоколебим. Сказал: «Я так решил. Я обещал. За Алешку». Эти слова были слишком серьезны, чтобы приводить аргументы типа «гастроли», «деньги». Жена промолчала, сын пожал плечами. Андрей Егорович будто родился заново. Как он любил отмерять ступеньки узкой лестницы, поднимающей его к колоколу. 10, 15, 20, 33. 33 ступеньки. Особое число. Неслучайное, и его выносило навстречу ветру в небесную синеву. Он стоял, глядя сверху на маленький церковный двор, на белеющий вдали микрорайон, где было свито и его семейное гнездышко, на рощу справа. Прекрасный вид открывался со старой колокольни. Вдыхал побольше воздуха, трогал колокол. Сначала слегка похлопывал его по упругим бокам, потом искал рукой язык. И поплыли, полились звуки раздольно. И сердце замирало в ожидании. Андрей Егорович рассказывал, а сам весь светился. Видимо, благодать уже коснулась его души, познав ее, он был счастлив. Ходил на исповедь, пытался поститься, стал читать духовные книги. Один раз я слышала, как он отчитывал девушку в коротенькой юбочке, робко зашедшую в храм поставить свечку. «Ты куда пришла?» «Ты к Богу пришла? Разве этот наряд для Бога? И голова у тебя не покрытая. Понимать надо». Девушка стояла, потупив глаза. Андрей Егорович быстро стал незаменимым человеком в храме. Батюшка поручал ему ответственное послушание. Прихожане любили с ним поговорить. Звонарь Андрей. Так звали его в церкви. Батюшка даже разрешил ему носить подрясник. Андрей Егорович радовался, как ребенок. Часто заслышав звон, я поднимала голову и видела на колокольне плотную, слегка располневшую фигуру звонаря. «Звонит. Служит Богу за Алешу». Все было хорошо в храме. И все не складывалось дома. Этому есть простое объяснение. Человек пошел к Богу, душа его раскрылась навстречу вечным истинам, но тут же воспротивилась этому другая сила, вражья, бесовская, и пустила в ход весь арсенал давно испытанных средств. Первое средство, такое сильное, гнев домашних. «Я устал, Андрей. Ты забыл, что у тебя есть семья. Все выходные в храме. Когда это кончится?» Он горячился, доказывал жене: «Да пойми ты, человек каждое воскресенье должен ходить на службу. Три раза не пошел, все, отлучается от церкви. Я сколько раз говорил тебе, пойдем со мной, а ты? То ноги болят, то не выспалась. У тебя, отец, совсем крыша поехала. Ну зачем тебе этот подрясник?
Вчера видел Марьина из твоего оркестра. Они едут в Грецию. Спрашивает. Отец, не одумался еще? Да нет, говорю, все чудит. Отец нападал на сына. А ты почему без креста ходишь? Сколько раз говорил, надень крест. Цепочка провалась. Купи на шелковом шнурке, он не порвется. А что говорят про меня, мне дела нет. Я свой выбор сделал. Алеша досадливо отмахивался. Один раз я была у них дома. Звонарь Андрей приболел, и мне надо было взять у него ключи от колокольни. Шел пост, и первое, что я почувствовала, войдя в квартиру, запах жареных котлет. Да, подумала, нелегко Андрею спасаться в таких чуждых ему условиях. Он сиротливо лежал под клетчатым пледом и читал Феофана Затворника. «Я отделился от них», — сообщил он мне. «Теперь сам себе готовлю. Видите, что вытворяют? Им обязательно нужно в пост котлеты. Это они специально, назло мне. А вечером я на молитву, они телевизор врубают. Сериал им, видите ли, надо смотреть». Конфликт нарастал. Звонарь Андрей стал ночевать в сторожке. Как-то туда пришел Алеша. «Хватит чудить, отец. Кто тебя выгоняет? Пойми, не могу я поститься. Удивляюсь, как ты выдерживаешь. Неужели это так важно для души, ест человек мясо или нет? Не понимаю». «И не поймешь. Ты в храм не ходишь, где тебе понять? Крест опять не надел. Не буду разговаривать, пока без креста ходишь». Опять остался в сторожке. Купил себе кипятильник, пачку сахара, заварку. Зажил холостяцкой жизнью. Приходила жена. Она не стала разговаривать с Андреем Егоровичем. Сразу пошла к батюшке. Тот слушал ее, хмурился. Потом отправился в сторожку и долго пробыл внутри. Уж и не знаю, о чем они говорили, только в следующее воскресенье звонарь пробежал мимо меня с каким-то угрюмо-решительным видом. «Андрей Егорович, с праздником!» «Для кого праздник, а для кого искушение?» «Батюшка говорит, домой возвращайся». «Да ни за что! Меня там не хотят слушать. Делают все назло». «Да нет, пусть сначала придут в храм, крест наденут, научатся постные дни признавать. Пусть раскаются». Он был в большом гневе. Не захотелось продолжать с ним разговор. Вскоре опять новость. Звонаря Андрея бросила жена. Уехала к родителям вместе с Алексеем. Андрей Егорович вернулся в пустую квартиру. Все занимать не стал, оборудовал себе самую маленькую комнату, повесил иконы, зажег лампаду. Что-то непонятное произошло с его обликом. Он обрюзг и потемнел лицом. Не было больше в его глазах той радости, светлого торжества, которое прежде делало его красивым. Он стал как-то обиженно поджимать губы, в голосе появились плаксивые интонации. Раньше я любила поговорить с ним после того, как он отзвонит в воскресенье. Теперь почему-то не хотелось. А он как нарочно ко мне с беседой будто только и ждал. Моя приезжала. Думал мириться, оказалось, за паспортом. Буду говорить, на развод подавать. Я ей сказал, что не считаю себя в браке с ней. Мы же не венчанные. Один раз я робко попыталась его вразумить. «Андрей Егорович, дорогой, пошли бы к жене, помирились. Может, обойдется, найдете общий язык. И Алеша вас ждет. Подумайте, ему-то каково?» «Не ожидал от вас», — отрезал звонарь. «Вы же подталкиваете меня к греху. Странно. Очень странно. Алёшка, вскоре возьми, да и женись. Девочка совсем молоденькая, чуть ли не после школы. Солистка из их свежего ветра». Отец не пошел на свадьбу. Сказал, без венчания не признаю. А они решили с этим повременить. И опять коса на камень. Алёша стал жить у тёщи. Жена, похоже, оставила Андрея Егоровича совсем. Жизнь благополучную, накатанную, вдруг перекосила, переиначила. Как не хорохорился звонарь Андрей. Несладко ему было одному в пустой квартире. А потом я на 3 года уехала из Москвы. Вернулась весной, аккурат перед Пасхой. На службу пришла пораньше, но как не высматривала на колокольне звонаря Андрея, не увидела. На его месте был худенький черноглазый парнишка. А Андрей-звонарь? «Андрей-то где?» «Звонарь Андрей?» «Я такого не знаю». Шел дождь, прыгали в лужах пузыри. Воскресный день не обещал долгожданного солнышка. Я торопилась на службу и вдруг увидела его. Поначалу засомневалась, уж очень он был какой-то респектабельный, сытый. Человек держал над собой большой черный зонт и осторожно обходил лужи. Мы поравнялись, и я чуть замедлила шаг.
Андрей Егорович? Звонарь Андрей? Звонарь Андрей. Да, было такое приключение в моей жизни. Звонил, доводилось. Теперь вот опять в оркестре. Так сказать, вернулся на круги своя. Между нами была глубокая лужа. Она мешала всмотреться в его глаза. Мне все еще казалось, что это другой человек, похожий, но не он. Да нет, конечно же он. Только очень уж раздобревший. Годы, понятно, но только ли в них причина? Вы на службу? Хорошее дело. А мне некогда, все суета. Спешу на репетицию. Через месяц ответственной гастроли. По большой луже прыгали пузыри, дождь не кончался, набирал силу. И мы пошли каждой своей дорогой. В храме мне рассказали, что звонарь Андрей давно уволился. Сначала место пустовало, потом взяли молодого паренька. Помыкавшись один, Андрей Егорович вернулся к жене, которая поставила ему конкретные условия. Или я, или подрясник. Подрясник он снял, потом стал все реже ходить на службу, избегал бесед с батюшкой. Того запала, с которым он всех обличал, надолго не хватило. Так бывает. Человек обращается к Богу, Бог слышит его. И тогда человек, окрыленный верой и новым, не похожим ни на что чувством, отправляется в путь по праведной дороге. Ему кажется, у него много сил впереди, вечный праздник Божьего присутствия. Но впереди испытание. И испытание прежде всего на любовь к тем, кто эту дорогу еще не разглядел. Смириться бы, запастись терпением, а не влезать на баррикады, не кидать в людей булыжниками обличений. Но насколько легко кинуть булыжник, настолько трудно опустить уже поднятую руку. Звонарь Андрей, разглядевший свою дорогу, силком затаскивал на нее ближних, а у них-то своя дорога. Ему бы подождать терпеливо, а он не сумел. Маленькие росточки веры зачахли от его поспешности, их как градом побило. И вот уже побитый он возвращается на круги своя, не уяснив главного. Вера — это труд, а не сиюминутная компания. И как когда-то неправы были домашние, так теперь виноваты и храмы, и колокольни, и батюшка, и каждый воскресный день здесь проведенный. Все, кроме него самого, звонаря Андрея, саксофониста Андрея Егоровича. Не хватило любви, не хватило терпения. Не хватило упорства, чтобы сохранить верность данному Богу обету. Говорят, сейчас многие люди, обратившиеся к Богу, желающие жить по уставу церкви, обличают тех, кто еще не дозрел до их подвигов. Они быстро перегорают и возвращаются с повинной на круги своя. Наверное, таких много. Но один из них, звонарь Андрей, все не идет из моей памяти. Не вижу его давно. Недавно прошел слух, что его Алешка, любимый, вымоленный им в приемном покое института Склифосовского, пристрастился к наркотикам. То ли злые языки тешатся, то ли правда. А может, виной всему данный, но не исполненный до конца обет, и несет на себе теперь Алешка тяжесть невыполненного отцовского слова. Звонит. Звонит колокол на старой колокольне. 33 ступеньки ведут вверх, и нелегко подниматься по ним к небесной сине. А вниз? Вниз-то намного легче, потому и быстрее. Черноглазый молодой звонарь играючи взбирается по крутым ступенькам. Сейчас зазвонит. Но не переполошит нас своим звоном. А напитает силой, которая так нужна всем нам, чтобы любить, прощать, терпеть, ждать, чтобы исполнять обеты.

0: Вечная мудрость.
1: Не делай зла ближнему, не огорчай его, не клевещи, не злословь, не уничижай, не укоряй, и таким образом начнешь после мало-помалу и добро делать брату своему, утешая его словами, сострадая ему или давая ему то, в чем он нуждается. И так, поднимаясь с одной ступени на другую, достигнешь с помощью Божией и верха лестницы. Ибо мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Сие и значит возлюбить ближнего своего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
2: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.

Святой блаженный Андрей родился в крестьянской семье в 50 верстах от Вологды. Хотя родители его были безграмотные, они учили его христианской жизни своим примером, а церковь, которую он посещал, закончила его воспитание. Подвижническая жизнь его началась с того, что он ушел на богомолье. За время его отсутствия его родителей не стало. Юноша поступил в Галичский монастырь Костромской епархии, где старец Стефан, настоятель обители, и направил Андрея на путь юродства ради Христа. Андрей оставил монастырь и отправился в город Тотьму, где его никто не знал. Там он поселился около Воскресенской церкви. Ночи он проводил в молитве, а днем собирал милостыню и раздавал ее бедным. И зимой, и летом он ходил босой, в лохмотьях, питался лишь хлебом и водой. Каждый год он обходил святыни и при жизни был чудотворцем. Раз он встретил главаря дикарей Аждакая, который был болен глазами. Тот стал его просить об исцелении. Юродивый убежал, а Аждакай умылся снегом, на котором стоял блаженный, и исцелился. От подвигов подвижничества и лишений, которым Андрей подвергал себя, он вскоре захворал. Он предвидел день своей кончины и этот день провел в молитве. Потом призвал священника, исповедался и причастился святых Христовых тайн. Другу своему, пономарю Воскресенской церкви Иоанну, он сказал: «Брат Иоанн, душа моя разлучается от тела, приготовь, что надо для погребения». Иоанн поцеловал ему руку и вышел в слезах. Вернувшись, он нашел блаженного скончавшимся, со скрещенными на груди руками. Вся комната была полна благоухания. Погребение его собрало множество народу. Все вспоминали святую жизнь почившего. Похоронили его около церкви, и на могиле его стали твориться чудеса. Рассказывали, что он явился во сне женщине, больной лихорадкой, и дал ей приложиться к Евангелию, которое держал в руке. Затем он велел ей идти молиться на его могиле. Женщина проснулась здоровой. Церковь празднует память блаженного Андрея Тотемского, Христа ради юродивого, 10 октября.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске митрополит Георгий поздравил педагогов с Днем Учителя. В Нижнем Новгороде состоялась встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Волонтерское движение «Милосердие» проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Подробнее об этих событиях. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий направил поздравления педагогам с профессиональным праздником Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Как отметил глава Нижегородской митрополии, этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных и ответственных служений – воспитанию и образованию подрастающего поколения. По его словам, именно учитель помогает ребенку сделать первые шаги к познанию мира, открывает перед ним богатство человеческой культуры, учит мыслить, трудиться, любить свое отечество, уважать ближних и стремиться к добру. Владыка Георгий подчеркнул, что сейчас, когда перед обществом стоят серьезные нравственные вызовы, личность педагога приобретает особое значение. От его мудрости, терпения, любви к детям и преданности своему делу во многом зависит не только уровень знаний учеников, но и становление их характера, формирование духовно-нравственных ориентиров, чувство ответственности и гражданского долга. Правящий архиерей пожелал педагогам крепкого здоровья, мира, душевной радости, помощи Божией, неиссякаемой энергии и вдохновения в их высоком служении. В Нижнем Новгороде в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния Нижегородской епархии состоялась встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Перед началом встречи в Никольском соборе иерей Андрей Рузанов, руководитель социального отдела Нижегородской епархии, возглавил молебен. На богослужении молились представители гуманитарной миссии и нижегородцы, пришедшие на встречу. На встрече выступили сотрудники гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также иерей Андрей Рузанов. Выступающие поделились с участниками встречи опытом служения на новых территориях, рассказали об основных направлениях миссионерской работы Русской Православной Церкви, организации благотворительной и социальной помощи жителям Донбасса и Новороссии, о деятельности добровольцев. Пришедшие на встречу нижегородцы узнали, чем сегодня занимается патриаршая гуманитарная миссия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником. Было отмечено, что на сегодняшний день от патриаршей гуманитарной миссии в зону конфликта съездили уже более 7 тысяч человек. Напомним, что по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла, синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. И в завершении выпуска еще одна информация. Волонтерское движение «Милосердие» Нижегородской епархии проводит благотворительную акцию по сбору вещей для бездомных. Рассказать подробнее о мероприятии мы попросили координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина.
1: Добрый день. Волонтерское движение «Милосердие» возобновило прием вещей. Мы принимаем вещи для бездомных людей, для наших подопечных, которые проживают в центре помощи бездомным. Бездомные в основном мужчины, более 90%, поэтому мы вещи принимаем мужские. Вещи принимают чистые, которые не требуют ремонта, с рабочими молниями. Вещи по сезону, то есть сейчас это осенне-зимний ассортимент, куртки зимние, весенние, осенние. Пальто не принимаем, да, вот старые там драповые пальто, там дубленки тяжелые, да, это не принимаем. Принимаем также свитера, штаны, брюки, спортивные костюмы востребованы, футболки, обувь тоже, которая не требует ремонта. Склад у нас находится на улице Краснодонцев, дом 7, в автозаводском районе. По предварительной договоренности с волонтером, который принимает вещи на складе, то есть надо сначала позвонить по номеру 8-904-904-89-58 и договориться о времени, когда можно принести вещи.
0: Это был комментарий координатора волонтерского движения «Милосердие» Александра Шляпина. Еще раз напомним номер телефона 8-904-904-89-58. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 7 градусов, атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 41%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор

0: Я Ольга Ковалева, выпускница Нижегородской консерватории имени Глинки, редактор программы «Симфония Веры». Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Глинка. Вы, конечно же, слышали эти имена. Но мы посмотрим на них не как на хрестоматийных классиков из учебников музыкальной школы, а как на людей с их внутренними сомнениями и поисками. Вместе с экспертами-музыкантами заглянем в их дневники и письма, услышим воспоминания современников и попробуем почувствовать, как меняется музыка, когда в жизни ее создателя появляется Бог. Я приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию по страницам жизни и творчества великих композиторов. Слушайте программу «Симфония Веры» на радио «Образ» по субботам в 15:00.
1: Симфония Веры.
2: Радиообраз представляет личные впечатления с Сергеем Мазиным.
3: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
2: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на радио «Образ».
4: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: «Взгляд патриарха».
1: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
0: Мысли на каждый день года. Путь к вере. Мне приходится по роду своей работы, своего служения, часто читать биографии людей, которые поступают в духовные учебные заведения или в монастыри, или спрашивают благословение на монашеский постриг или на принятие сана. Нередко в этих биографиях люди рассказывают о своем жизненном пути, причем не только формально, где учился, где работал, но и о том, как пришел в церковь. И вот на что я обратил внимание. Чаще всего люди в сознательном возрасте обращаются к вере через общение со своими друзьями, со знакомыми. Потом второй шаг – прийти в церковь и послушать. Но первое, что чаще всего обращает человека мыслью к Богу, это разговор с друзьями. Когда он или она вдруг узнают, что их сосед, друг или знакомый – верующий человек. И когда верующий человек способен рассказать о своем религиозном опыте, рассказать о вере, это чаще всего и бывает первой искрой, которая потом способствует возгоранию религиозного чувства человека. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 28 мая 2011 года.
1: Лик, дарующий надежду. Истории явлений Божией Матери, ее икон и чудес –

после Успения Божией Матери ее почитание началось в Палестине. Именно там сберегались христианами предания о земной жизни Пресвятой Девы. Благоговейно хранились святыни, о которых упоминают

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Александр Порфирьевич Бородин. Замечательный русский композитор. Основоположник русского эпического симфонизма. Дирижер, музыкальный критик, литератор, ученый-химик, врач, педагог, общественный деятель. Необычайен диапазон его таланта. Огромен его вклад в российскую мировую науку и культуру. Редкое сочетание научного и художественного мышления определили удивительную ценность натуры Бородина. И все это в его музыке.

Александр Порфирьевич Бородин родился в Санкт-Петербурге в 1833 году. От внебрачной связи эмеретинского князя Луки Степановича Гедеанова и Авдотьи Константиновны Антоновой, петербургской мещанки, дочери солдата, при рождении был записан сыном крепостного слуги князя, камердинера Порфирия Бородина. Так получилось, что мальчик до 8 лет был крепостным своего отца. Перед смертью князь дал сыну вольную и купил 4-этажный дом для него и Авдотьи Константиновны, выданный замуж за военного врача. Поскольку в веке XIX внебрачные связи не афишировались, имена родителей скрывались, мальчика представляли как племянника Авдотьи Константиновны. Александр Бородин получил прекрасное домашнее образование. Изучал немецкий, английский, французский языки, позднее освоил итальянский. Семья жила недалеко от Семеновского плаца. Как вспоминал сам Бородин, там часто играла военная музыка, и он непременно отправлялся ее слушать. Перезнакомился с солдатами, рассматривал их инструменты, интересовался, как на каждом из них играют. А дома садился к фортепиано и по слуху наигрывал то, что слышал. Видя такую любовь к музыке и очевидную к ней способность, мать устроила для него уроки игры на флейте. Солдатик из военного оркестра приходил его учить по полтиннику за урок –

Позднее, кроме флейты и фортепиано, Бородин любил музицировать на виолончели. Его любимые композиторы – Мендельсон, Бетховен, Гайден, Глинка. Первое свое сочинение Бородин написал уже в 9 лет – польку для фортепиано в 4 руки – «Элен». Через несколько лет появились и первые большие сочинения – трио для двух скрипок и виолончели и концерт для флейты с фортепиано. Друг юности композитора Михаил Щиглев вспоминал: «Мы не упускали никакого случая поиграть трио или квартет, где бы то ни было и с кем бы то ни было. Ни непогода, ни дождь, ни слякоть, ничего нас не удерживало. И я со скрипкой под мышкой, а Бородин с виолончелью в байковом мешке на спине делали иногда громадные концы пешком, например, с Выборгской стороны в Коломну, так как денег у нас не было ни гроша».

Помимо музыки и наряду с ней, большой страстью Александра Бородина с детских лет была химия. И с годами из увлечения химия превратилась в дело всей его жизни. Однако занятиям наукой и получению высшего образования препятствовало незаконное происхождение Бородина. Но когда мать записала мальчика купцом третьей гильдии, он получил право закончить гимназию и продолжить свое образование в высшем учебном заведении. Так, 17-летний купец Александр Бородин поступил вольнослушателем в Петербургскую медико-хирургическую академию. Изучая медицину, Бородин продолжал заниматься химией. Его учитель, один из выдающихся химиков того времени, Николай Зинин, предрекал ему большое будущее как ученому. Но, к неудовольствию Зинина, Бородин занимался и литературой, и философией, и, конечно, музыкой. Брал уроки игры на виолончели, играл в камерных ансамблях, сочинял. В это время Бородин особенно интересовался русским народным творчеством, городской песней и романсом.

1856 году Александр Бородин окончил Петербургскую медико-хирургическую академию и остался там преподавать, активно занимаясь исследованиями в области органической химии, которые принесли ему научную славу далеко за пределами России. Молодой медик был назначен ординатором 2-го военного сухопутного госпиталя, где, исторический момент, познакомился с находившимся на лечении офицером 17-летним Модестом Мусоргским. В 1858-м Александр Бородин получил степень доктора медицины, был направлен в научную командировку в Западную Европу для совершенствования своих знаний. Бородин в это время член Парижского химического общества и немецкого общества химиков. В Италии Бородин познакомился с Менделеевым. Ученые решили продолжить свои исследования в университете Гейдельберга. Но, напряженно работая в университетской лаборатории, в свое свободное время молодые ученые посещали концерты симфонической и органной музыки, оперные премьеры. Бородин не переставал музицировать в камерных ансамблях, дуэтах, трио, квартетах, сочинял камерные произведения для таких дружеских музыкальных вечеров. В Гейдельберге Бородин познакомился с Екатериной Сергеевной Протопоповой, замечательной пианисткой, своей будущей женой. Она позднее вспоминала: «Бородин тогда еще почти вовсе не знал Шумана, а Шопена разве немного больше». Благодаря своей жене Александр Бородин глубже познакомился с миром романтической музыки, и новые музыкальные впечатления вновь пробудили интерес к композиции, который начал было несколько угасать. Вскоре Бородин написал одно из лучших своих камерных сочинений – фортепианный квинтет.

0: Царство музыки. Вы слушаете радио «Образ».
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня вопрос от Нины Розовой из Нижнего Новгорода. Как относиться к бывшим? Я развелась, и теперь мне стыдно даже заходить в храм. Кажется, что все смотрят на меня и осуждают. И как вообще строить жизнь дальше, если чувствуешь себя сломанной и никому не нужной?
3: Кроме боли, конечно, слушать такие вопросы, реакции другой нет. Боль. Я боюсь, что эта боль вот в моем случае усугубляется тем, что я понимаю прекрасно, что большая часть проблемы находится не в самом разводе, а в реакции на этот развод. То есть наш респондент на самом деле страдает от самого себя, от своих реакций. Но смотрите, развод – это то, что уже произошло, как я понимаю. И понятно, что вряд ли это такой, скажем, добрый, приятный процесс, хотя для кого-то вполне возможно, что он может быть каким-то даже и освобождением от чего-то. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что человек, то ли это сценарийное воспитание, то ли это какие-то установки, то ли это еще что-то. Видите, он даже не может зайти в общество, он думает, что его кто-то будет за это осуждать.
2: В храм не может зайти.
3: Да, да. Но вы понимаете, какая проблема? Проблема в том, что если человек сам не, ну, скажем так, не сделал все для того, чтобы этот развод состоялся, ему, по большому счету, ну, стесняться нечего. А даже если вдруг человек виноват в том, что этот развод произошел, разные бывают ситуации, разные бывают обстоятельства, люди разные. И вообще, если человек умудряется сохранить брак, вы знаете, ну, во-первых, мы не знаем, каких жертв ему это стоит иногда, потому что разные бывают отношения. А ведь, во-вторых, тут момент какой? Это дело-то вообще такое, что без Божьей помощи это очень сложно сделать на самом деле. Поэтому, если что-то у человека не получилось, или у человеков, лучше сказать, потому что чаще всего развод – это результат двух неумений. Один не смог одного, другой не смог другого. Или комплекса неумений. И вопрос в чем? Вопрос в том, что стыдиться этого, в принципе, ну, наверное, не нужно по одной самой простой причине, что мы все люди, а человек – это существо несовершенное. У меня был такой замечательный опыт. Я трудился очень много лет назад в одном храме, в котором мне помогал алтарник. И иногда он приходил, вздыхал и говорил: «Немощны, ибо человечны». Он понимал, о чем он говорит. Вот я сейчас, так сказать, транслирую эту мысль, это состояние: «Немощны, ибо человечны». То есть человек, что-то у него не получилось. Ну, не получилось, не получилось. Помоги ему, Господи. А стесняться того, что чего-то не получилось, не нужно. Нужно жить дальше. А вот то, что человек внутри весь растоптан, а сожжен, может быть, внутри самим собой, может быть, поступками своего, как написано, бывшего. Вообще вопрос-то был, как относиться к бывшим. Как относиться к бывшим? Во-первых, бывших не бывает. Нужно это понимать. Но даже с точки зрения не только биологической, с точки зрения духовной, Христос же нам оставил об этом очень твердые слова, что союз мужчины и женщины – это вечное состояние. То есть, как бы однажды вступив в брак, даже если брак распался, даже если кто-то умер и так далее, вот это вот состояние некогда единения душ и телес, вот этой тайны, оно уходит в вечность. Не нужно обольщаться, что многие думают, что, наверное, вот мы сейчас повенчаемся и будем жить на небесах вечно, потому что мы венчаны. Нет, речь не об этом идет. На небесах не женится и не выходит замуж, как сказал Христос, потому что там в этом нет никакой необходимости. Брак нужен здесь, на земле, человеку, как для самого человека, для его крестоношения, как для продолжения рода, и так далее. Поэтому, когда путь земли, когда заканчивается, человеку, по большому счету, нужды в этом состоянии брака уже нет. Но изначально Христос же и говорит, что был человек, мужчина и женщина, и вот это был брак. И не случайно в Писании есть такие слова, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Так вот, о чем речь? Речь о том, что это именно родство. Поэтому как можно к нему относиться? Как к родному человеку? Единственное, что если он, например, заблудший человек, если он предал, если он сломался сам, если он болеет какими-то тяжелыми заболеваниями, типа алкоголизма или там наркомании, но за него молиться надо продолжать всю жизнь. Я понимаю, как это сейчас может быть тяжело человеку воспринимать, но тем не менее это так. Но жить-то нужно дальше, все равно жизнь-то продолжается самому человеку. То есть, как относиться к бывшему, тут один вопрос, и он не главный. Относиться с пониманием, с любовью, насколько это возможно. А главное в этом вопросе, что человек сейчас не может найти в себе силы жить дальше. И вот, с моей точки зрения, сейчас нужно аккумулировать весь ответ именно на том, где найти ресурсы для того, чтобы найти точку опоры. Для кого-то это искусство, для кого-то это молитва, для кого-то это прогулки за грибами, за ягодами, рыбалка, разных много вещей. Для кого-то это рукоделие какое-то, для кого-то это участие, например, в уходе за больными, в хосписе, в доме малютки для брошенных детей и так далее. Путей много. Самое главное – не оставаться одному и не замыкаться на своей боли. Вот это основная сейчас вещь.
2: Благодарю вас, отец Николай, и мне очень хочется верить, что клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов утешил нашу радиослушательницу из Нижнего Новгорода Нину Розову.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. Родной уголок. Читает актер Виктор Золотонок.
1: Родной уголок. В свой срок наступило воскресенье. Денек выдался хоть куда. Комбайны вышли в поле еще до зари. Уборочная стартовала. Из церковных окон хорошо гляделось, как сельхозтехника маленькими красными букашками расползлась по дальнему золотистому полю. Батюшка служил, радовался лету, солнцу, жизни. Щедр Господь и многомилостив. Когда отошла обедня, певчая бабка Нина, как всегда, взобралась на колокольню и провожала трезвоном всех 15 нынешних прихожанок до самых дворов. Как и мечталось отцу Георгию, старенькую Архиповну повстречала кума, а у Архиповны как раз глядела из кармана замечательная свежая газета, которую сверстал батюшкин сын. В этой газете все было, как и планировалось. И пророк Иона с тыквой, и статья про пост, и колкий фельетон про Петровну, жирное название газеты «Царство тебе небесное» лоснилось и пачкало пальцы гадкой синей краской. Те, кто уже знаком с литературным творчеством Алексея Лесняка, отмечают, что образы и персонажи, созданные автором, надолго привязывают к себе. Читатель будто бы сам оказывается на страницах светлых лесниковских рассказов вместе с добродушными, бесхитростными героями, которые кажутся близкими и даже родными. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Родной уголок», в которой ожили и заговорили уже знакомые, милые читателю, отец Георгий из села Горянина, деревенские обормоты Вовка и Витька, хитроумная Петровна, находчивый паренек Давид, неформал Женя, знаменитый пономарь Семёныч и многие-многие другие. Протоиерей Алексей Лесняк. Родной уголок. Неформал Женя и его мать. Где сейчас проживает Евгений и чем он промышляет, мне неизвестно. Я познакомился с ним лет около 10 тому назад. Мы неплохо общались и почти было подружились. Он, как и большинство вдохновенных натур, пребывал в постоянном творческом поиске себя. И однажды нашел-таки себя в пределах нашего сельского прихода. Расцвет сил, голубые глаза, светлые ресницы, остриженные без малого под ноль волосы, в безбожно продырявленных ушах масса различных сережек, на черной майке череп, наколотые синие запястья, кило звенящих побрякушек. Он объяснял все это просто. Панк-рок в ушах по жизни. А на мой вопрос «Зачем?» отвечал однозначно. Я в натуре нифер. Неформал, значит. Господь не обнес нифера талантом. Женя слыл классным барабанщиком, постоянно участвовал в различных рок-репетициях районного уровня. Это если трезвился. Вот только почему-то до выступлений трезвым никогда не доживал, и очередной коллектив с нифером Женей прощался. В церкви Женя появился в свой внезапный трезвый период жития. Его добрейшая душа расположила к себе всех прихожан, и больше всех Жениному воцерковлению радовалась его мать, тоже прихожанка. При храме ему сразу отыскалось дело. Я его, как профессионального музыканта, определил в звонари. Помню, когда мы вдвоем впервые поднялись на колокольню, он загрустил от того, что обнаружил там всего-то 4 несчастных компана. Но, немного постояв в задумчивости, он быстро просветлел, спросил, где найти веревок, досок и молоток с гвоздями. Тем же вечером наш новый звонарь Женя уже созывал христиан ко всенощному. Какой бесподобный панк-звон накрыл тогда наше село. Я помню, поднялся к нему и узрел процесс творческого делания. Неформал восседал на самодельном стуле, его правая нога как будто давила бочку, левая — хэт. Руки приводили в движение языки двух малых колокольчиков, и казалось, что он сжимает не веревки, а барабанные палочки. «Кайфец! Лобаем!» В такт своей новой музыки он мотал лысой башкой и был счастлив. Шло

Женя причастился. Прихожане его хвалили, мать не могла нарадоваться. Собственно, своеобразная радость матери все и порушила. Ранней осенью на столе в церковной крестилке я обнаружил потрепанный акафистник. Тот самый, что за год до этого ей вручил. Она тогда жаловалась на сыново поведение, просила помощи в борьбе с ним. «Берите, — говорю, — акафистник, и каждый вечер упорно читайте. Битва за пьянку еще никого не вручала, зато молитва помогает. Всегда. Тем более родительская. И боритесь, пожалуйста, не с ним, а сами знаете с кем». Она тогда упиралась, мол, слепая, читать неграмотная. Просила его просто поругать, а я вместо этого взял и вытряс из нее обещание за Женю молиться. И она молилась. И вот теперь эта книга вернулась ко мне. Я попытался было уговорить ее не оставлять ежедневное молитвенное чтение, но в своем счастливом упрямстве она оказалась слишком сильна. Чуть не ослепла через этот акафист. И так, говорит, хорошо получилось. Хорошо получилось, кто ж спорит. На воздвижение зарядили дожди, холодные. Желтые березы потемнели. Певчие с утра промочили ноги и чихали. Долго не могли настроиться на службу. Без Жени у них что-то не ладилось. Пономарь Семенович сообщил, что днями встретил Евгения в подозрительной компании. «Кривой, — говорит, — череп во все пузо. Хотел мне свои барабаны пропить». Выходило, что наш Нифер снова творчески ищет пропавшего себя. Его мать простояла воздвиженскую службу в углу. Мрачная, глаза заплаканные, уставшая после всенощной нервотрепки с Женей. Она дождалась меня и попросила подмоги. «Вы уж, батюшка, как-нибудь бы с ним. Поругайте». Измотал. «Ну, а может, все-таки акафистник, — говорю. Точный метод ведь. Проверенный. Нет, это... Лучше так, объясните обормоту. Отец его от водки. И этот туда же. Того, бывало, материла-материла, все без толку. Теперь этот бы не того. Вы же посещаете тюрьму. Взяли бы его с собой. Поглядел бы он, до чего доводит. Увидит, может, спохватится. А акафист шибко уж. Здоровья нет». Я не обещал ей, что экскурсия за решетку поможет Жене. Кому тюрьма помогала? Вот только слезы матери. Смолодушничал. По дороге в тюрьму я заскочил за Евгением, когда он еще не просыпался. Сопроводить меня он согласился с удовольствием. Даже серьги из ушей повынимал и нарядился без черепа. Мой пропуск позволял провести с собой помощника, и Женя в тюрьме помогал петь молебен, читать правила ко причащению. Словом, понамарил как должно. А еще успевал общаться с сидельцами. Это на воле сидело и крутые. А там все по-другому. Бедолаги имеют жалкий вид, и положение их весьма унизительно. Убедительное зрелище, и комментировать ничего не надо. Пусть его, думаю, поглядит, может, и правда встряхнется. Лучше один раз увидеть. И он увидел. Обратной дорогой мой спутник находился в оптимистическом возбуждении. Ерзал на своем боковом сиденье, глаза светились. Пока ехали по городу, молчал, но когда машина побежала вдоль облетевших березок, он разговорился. Впечатление

0: действительно получились глубокие. Это ж я в зоне был, кренделям раззвонил, в натуре зону топтал. Весь приход молился тогда за нашего неформала, и только несчастная мать после описанного случая окончательно на всех обиделась. Соседи доносили, что ночами слышится, как она материт сына. Осенняя слякоть в тот год тянулась и никак не хотела проходить. Совхозные грузовики непривычно долго вывозили с полей свеклу, раздрызгали окрестные проселки. Ветер размочалил на колокольне Женины веревки. Старому Семёнычу снова пришлось вспоминать, как пользоваться четырьмя церковными колокольчиками. Однажды под холодным дождем Семёныч повстречался с нашим неформалом. Рассказывал тогда, что у Евгения появилась татуировка на лбу. Свои барабаны он таки продал и купил гитару. Пытался ее пропить. Покровские летуны. Потрепанная полукруглая «Волга» с оленем на капоте не спеша плывет по укатанному проселку. Я сижу рядом с водителем. Пономарь Алексей Семенович царствует за нашими спинами на огромном диване, точно секретарь райкома. Осень выдалась на редкость сухая. Справа облетает посадка, слева чернеет перепаханное поле, одолевает дремота. Хорошо должно быть медведям. Нас везут в Покровку на похороны, а они, жирные и довольные, засыпают сейчас в своих берлогах под шелест золотистой листвы. Путь не близкий, и чтобы разогнать сон и скоротать время, заговариваю с водителем, мужичком лет 60. «Вы тамошний? Покровский?»
1: «Да».
0: «Тогда, наверное, должны знать, почему вас, покровских, зовут летунами».
1: «О, это действительно история любопытная».
0: Он приосанился, поерзал и принялся за рассказ.
1: «Было это еще при Сталине, сразу после войны. Я тогда мальцом был, но прекрасно все помню. Никто теперь не разберет, откуда, но появилась в нашем сельце монашка, не монашка, чернушка, не чернушка, короче, бабка. Вся в черном, юбка по земле волочится. Бодренькая такая старушенция, палка у ней сучковатая и котомка. Повадилась, значит, эта старуха шастать по дворам. Зайдет в дом, поднимет кривой палец к потолку и, знай, проповедует. Да так грозно, словно поп какой. «Кайтесь, — говорит, — грешники, скоро суд Божий, все пропадете». Ну, кто понабожней, те слегка струхнули. «А когда, — говорят, — суд-то этот?»
0: «В среду».
1: «Завтра, что ли?»
0: «Завтра, — говорит, — раздайте свои пожитки соседям, а сами в одном из подним лезьте все на крышу. Подымется страшный ветер, опустится черная туча. На ней Бог. Кто раздаст все, тот лезь к Богу на тучу. Он спасет, а кто не послушается, тому гореть в гиене. Горе безбожникам и коммунистам!»
1: Ну, деревенька-то наша невелика была, дворов этак полста. Бабка всех обошла, страху напустила. А после войны дело было. Мужиков-то мало. Так, старички бородатые, бабы да и ребятишки. Весь день про страшный-то суд судачили. Кто верит бабке, кто не верит. Кто испугался, а кто смеется себе. Так день и прошел. Ну, а как стемнело, тут вовсе боязнь взяла. Суд-то, он ведь уже с утра начнется. А вдруг бабка не соврала?

0: Смотрю, бабы в потемках по задам шастают. Все с узелками да с мешками. Это они, кто понабожнее, раздают, значит, скарб. Ну, жили-то бедно, и раздавать вроде нечего. А нашлось-таки кое-что. Безбожники и рады. Неси нам все. У вас, дураков, завтра конец света, а у нас нонче ваша барахлишка. Неси, неси. Туда-сюда уже утро. Солнце поднимается. А деды, бабки, вдовы, кое-какие уже на крышах сидят. Все в одном исподнем. Молятся себе. То-то хохоту было. Безбожники и партийные веселились. Вот, мол, дураки. Раздали все, да еще и перед всем селом в одних подштанниках. Те молятся, эти смеются. А конца света все нет и нет. Кое-кто уже из крыши слез. Но тут началось. Не пойми откуда, ветер поднялся страшенный. За ним и туча опустилась. Темно так сделалось, жутко. Туча вся сверкает, гремит, да нависла еще так низко-низко. Вот тут-то безбожникам не до смеху стало. Кинулись было они барахло свое раздавать. А кому? Никто ведь не берет, дураков нет. Ну, может, и так Бог в рай возьмет. Поскидали все с себя портки и в одних подштанниках на крыше. И давай себе рыдать да голосить. Молятся, молятся. А гром такой поднялся, аж мурашки по спине. Молнии лупят, земля трясется, жуть. Ну, а когда дождь хлынул, тут уж ясно стало. Всемирный потоп. Не сбрехала бабка-монашка, дай бог ей здоровья. С небес настоящий водопад. Тут уже спасаться надо. Соседних домов не видать. Позакрывали все глаза и на тучу попрыгали. Вот. Потому всех покровских летунами и кличут. Да.
1: Да, действительно, летуны, говорю водителю и жду продолжение истории. Но он насупился, молчит. Не выдержал Алексей Семенович.
2: «Ну, и как же вас Бог судил?»
1: «Как-как?»
2: «Да никак. Тучу ветром сдуло, дождь кончился. Смотрю через плетень, соседи мокрые, злые, в грязи возятся. Бабку проклятую матерят. Кое-кто ее искать кинулся. А где ж ты ее найдешь?» Когда все умылись и обсохли, пошли по дворам свое, значит, барахло обратно требовать. А идти как? Все ж роздано, надеть нечего. Так и блукали все в подштанниках. Вот такой, значит, суд.
0: Я оглянулся на Семеныча. Он закусил губу, чтобы не смеяться. И мне повеселело, дремота отбежала.
2: «Ну, — спрашиваю водителя, — а вы-то где были при конце света?»
1: «Где-где?» — не без иронии разозлился тот.
2: «Не зря же мы все как один зовемся покровские летуны. Мне, правда, повезло, я с небес в навоз шлепнулся, там мягко. А вот тетка моя, та на дрова угодила, ногу сломала, очень уж в рай хотела. Царство ей небесное».
1: «Что?» «Померла?»
2: «Нет. То есть...» «Тогда все обошлось. Это она теперь. Ее отпевать едем. Вы уж, батюшка, помолитесь, чтоб Бог ее того к себе взял. Очень уж хотела она, чтоб в рай».
0: На пригорке за оврагом показалась крохотная деревушка. Десяток кривобоких домиков. Все, что осталось от Покровки. Помолимся.
3: Вы слушали главы из книги протоиерея Алексея Лесника «Родной уголок» в исполнении актера Виктора Золотонога. Благодарим за предоставленный материал православный информационно-аналитический портал «Елицы Медиа».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
2: Знак вопроса.
3: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Вольфович. Телефон прямого эфира 246-73-88. 246-73-88. Можно написать свой вопрос, письменно прислать нам в Максе, плюс 7-902-302-84-44. Для письменных вопросов, повторю, да? Плюс 7-902-302-84-44. Пишите, звоните, как вам удобнее задавать свои вопросы. Мы постараемся на них ответить. А вот я пока отвечу. Есть два вопроса, которые были заданы еще в прошлый раз. Это связано с недавним праздником Воздвижения Креста Господня. Вот, и действительно спрашивали люди о том, какова дальнейшая судьба этой святыни Креста после того, как он был обретен царицей Еленой и воздвигнут, показан народу, вот, и каким был этот крест. Я вот на них сейчас постараюсь ответить, пока жду ваших вопросов по телефону или письменно. Вот. После обретения креста равнопосленная царица Елена, она разделила вот древо креста на две части. Одну оставила в Иерусалиме, другую отправила сыну равнопосленному Константину в Константинополь. С этого момента и началось так называемое шествие креста по планете. Уже к середине IV века, как свидетельствует святитель Кирилл Иерусалимский, частицы креста распространились по всему миру. Вот. И вот основные, что ли, части креста, о них несколько слов. История Иерусалимского фрагмента креста следующая. В 614 году персы захватили Иерусалим и унесли эту святыню с собой в плен. Через 14 лет император Ираклий, одержав победу, вернул крест в Иерусалим. И предание гласит, что сначала император хотел внести крест в город в царском облачении, но невидимая сила его остановила. Патриарх указал царю, что Христос нес свой крест на Голгофу отнюдь не в царских нарядах. И тогда Ираклий, сняв с порфиру и венец, босым внес святыню в храм. Дальнейшая судьба этой части, Иерусалимской части креста, обрывается в 1187 году, когда реликвия таинственно исчезла во время битвы крестоносцев с армией Саладина. Это вот первая часть креста. А вторая, византийская часть креста, которую отправила равнопосленная Елена в Константинополь, она находилась там до 1204 года, когда крестоносцы захватили столицу Византии и вывезли в Европу очень большое количество святынь, среди которых был и крест Господень. И сейчас этот фрагмент, наиболее крупный, находится в Германии. Еще одна часть креста оказалась в Риме. В 330 году там была построена церковь, получившая название Базилика Святого Иерусалимского Креста Господня, куда и перенесли эту часть честного древа. Она пребывает там и до сегодняшнего дня. Мы знаем, что в России частицы креста хранятся во многих храмах: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Но и вот даже я могу это самое, похвастаться тем, что у нас в соборе в Катунках тоже икона с частицами мощевик такой. Там частичка мощей святителя Николая Чудотворца, Иоанна Предтечи, и частичка креста Господня. Икона

XVII века. Конечно, каких-то документальных свидетелей и не могло тогда быть, но столько уже веков перед этой святыней молятся прихожане и паломники. И вот второй был вопрос, каким был крест? Потому что, ну, действительно, очень много различных видов крестов, и изначально он, как вот знак принадлежности к христианству, выглядел совсем не так, как мы его вот сейчас представляем. Первых христиан римляне преследовали, и гонения были, поэтому свою веру было просто так действительно демонстрировать опасно. И первое изображение креста относится к концу второго, началу третьего веков, и представляют собой крест в виде наложенных друг на друга греческих букв. Это буквы «тау» и «ро». Вот его еще называли ставрограммами, вот эти кресты. То есть сверху перекладины, как бы буква «Р» такая, так он выглядел. Вот. В начале IV века в Византии появился крест монограмма с наложенным друг на друга букву «Хи» и «Ро», это, которую сейчас нам известно под названием «Хризма». Вот. Греческий крест появился, он равносторонний, четырехконечный, и по преданию византийский император Константин перед битвой увидел в небе, вот, и на нем было написано «Сим победиши». Греческий крест можно увидеть, ну, например, в росписи храмов, на облачении священников, на иконах часто употребляется крест греческий. Вот. Форма, в форме классического четырехугольного удлиненного распятия крест начинают изображать после вот, уже вот, действительно обретения креста в IV веке. Такой крест называем латинским, и чаще он используется у католиков. В русской православной традиции сложилось восьмиконечные и шестиконечные такие вот удлиненные формы креста. Восьмиконечный с прямой перекладиной сверху и поперечный снизу, а шестиконечный, он поперечная перекладина у него снизу, а сверху нет. Вот сверху вот у восьмиконечного перекладина символизирует, как мы знаем, табличку на кресте, который Пилат обязал написать Иисус Назарей, царь иудейский, а поперечная перекладина снизу – место, где прибивали распятому ступни. Ну, и другие формы крестов существуют. Кельтский крест, например, он вписан в форму креста круг, и он символизирует терновый венец Спасителя. Есть косой крест, как буква «Х», да, Андреевский знаем, Андреевский флаг. Вот. Какой из них самый правильный? Ответ один. Все перечисленные. Важна не конкретная форма, а смысл, который мы вкладываем, смотря вот на этот крест, на хризму или восьмиконечное распятие, все равно это будет крест. Все время говорим, также напоминаем, что равнопостольная Нина просветила Иверию, Грузию, крестом из перекрещенных двух веточек лозы и связанные ее волосами. Вот. Главное, что крест нам напоминает то, что случилось на Голгофе. Крест из орудия смерти, орудия казни, стал орудием нашего спасения. Вот так. Что касается, спрашивали о кресте. Так, у нас вот еще вопрос такой прислали нам письменно. Угу. Добрый день, отец Владимир. Так. Вот. Мой дедушка закончил жизнь самоубийством почти 60 лет назад. Я понимаю, что в эту могилу можно сейчас проводить другие захоронения, так как времени прошло много. Вопрос мне тяжело правильно сформулировать, но попробую. Будет ли это по-христиански хоронить в одно и то же место самоубийцы? Каково будет душе новоприставлено? Наверное, нелегко. Или уже может оставить место захоронения, просто ухаживать за ним, никого не подхоранивая? Спрашивает Ирина. Тут что нужно сказать? Дело в том, что
была такая традиция на Руси, и она, можно сказать, узаконилась в прежние времена и строго соблюдалась, когда, покончив жизнь самоубийством, так называемых вольных самоубийц, так как они не отпеваются, не подвергаются церковному отпеванию, вот, погребение не церковное, и их захоранивали за пределами, не в черте кладбища. Вот, поэтому, но потом как-то все это перемешалось. Сейчас ведь было строго, да, раньше там кладбище мусульманское, кладбище христианское. Сейчас все в одной земле вперемешку. Ну, какие-то границы там где-то все соблюдается, но в основном не так строго. И поэтому стали и самоубийц тоже хоронить в черте кладбища. И, видимо, так вот произошло у Ирины с ее дедушкой 60 лет назад. Раз вы думаете захоронить, другое захоронение сделать в этой же могиле, значит, она все-таки в черте кладбища. Вот, а как будет в душе? Ну, мы понимаем, что тело с душой разлучается, и душа того, кто покончил жизнь самоубийством, она, конечно же, страждет, она находится в местах, ну, неблагоприятных, да. А вот тело, оно, конечно же, становится землей. Земля и в землю отыдешь. Вот. Но, тем не менее, не случайно же, вот раньше, если прислушиваться к тем советам от предков, да, то все-таки на кладбище не хоронили. И, наверное, лучше воздержаться и вместо захоронения, раз вы ухаживаете, посещаете, то так и пусть и будет, а новое захоронение все-таки в другом месте. Это не вот строго, но чтобы и вам, наверное, просто психологически не было какого-то дискомфорта, будете что-нибудь вспоминать, думать о том, что а вот что-то пошло не так, или там как там в душе. Поэтому лучше сделать так. Будет, мне кажется, правильнее, хотя никаких законов по этому поводу сейчас не существует. Вот, так, напомню наши координаты, да, для письменных вопросов +7 902 302 84 44 в МАКСе и телефон прямого эфира 246-73-88. Вот такой вот вопрос у нас еще есть. Может ли быть, ну, это, кстати, часто задают вопрос и устно, и вот во время передачи, как святое причастие может быть в грех и осуждение, как говорится в молитве священника. Действительно, когда святые дары, может, надо сразу сказать, да, действительно, вот когда святые дары выносятся из алтаря, и священник сам вон читает молитву, в которой есть такие слова: «Да не в суд или в осуждение будь мне причащение святых твоих тайн, Господи». А, то есть предполагаем, что может быть причащение святых тайн в суд или в осуждение. Вот. Но, это, кстати, эту молитву читает, она ведь из последования к святому причащению, и читает не только священник, но и всякий, кто готовится к причастию, и мирянин в том числе. Вот. А что означают эти слова? Как может быть причастие в осуждение? Апостол Павел в послании к Коринфянам так писал: «Кто ест и пьет недостойно, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Вот, а кто, то есть подчеркивает апостол тоже, об этом говорит. Кого считать недостойным подойти к чаше? Ну, во-первых, конечно, да, мы подходим к телу и крови Христовых. Вот, поэтому полностью достойным, наверное, никто себя считать не может. Но, тем не менее, вот все-таки есть какие-то определения. Да. Во-первых, кто не исповедовал смертный грех? Да и вообще другие грехи, или сделал это формально. Во-вторых, кто не примирился с ближним своим, кто имеет в сердце какие-то недобрые помыслы, ну, злость, зависть, ревность и так далее. Вот. Потом существует в Русской Православной Церкви традиция серьезно попоститься перед причастием, прочитать определенные правила,
прийти в храм в день причащения натощак, исповедоваться, и тогда уже приступать к таинству причащения. Вот мы взяли веру из Греции, да, у них немножко не так, у них не настолько жесткая связь причащения и исповеди. Там может человек исповедоваться, но не причащаться, ну, или причащаться, но не считая нужным, что ему нужна сейчас исповедь. Ну, а кто желает, то также может поступать. Вот у нас наиболее строго к этому подходит. Ну, такая традиция есть, и ее, конечно, нужно соблюдать. Вот, но самое главное, и повторю, что делать все это нужно не формально, а потому что в противном случае причастие становится человеку осуждение, потому что он подошел к чаше с нечистым сердцем. Вот главное, главный такой критерий. Ну, а более подробно, конечно, уже можно прочитать в каких-то книгах и в храме у священнослужителей, вот, узнать и расспросить, если вы это пока еще, ну, что ли, не настолько воцерковлены. Да, вот у меня на днях на причастие подошел подросток, вот, и улыбается так, я думаю, ну, хорошо, радостно, человек к причастию идет. А он говорит, дайте мне побольше частичек. Ну, тут меня это как-то остановило, я говорю, а что значит побольше частичек? А что там в чаше? Он говорит, там кусочки хлеба. Я говорю, ну вот, ты как-то готовился, а никак мальчик не готовился. А уже вот я говорю, что, ну, лет 12-14, может быть, уже, наверное, ну, и родители, да и сам, если ты пошел вдруг к чаше, да, то должен бы знать, и что в чаше, и зачем мы причащаемся, и так далее. И как вот его причащать, тоже вопрос, потому что, ну, вроде и ребенок, а с другой стороны уже отвечает за свои поступки, и не случайно в нашей церкви с 7 лет положено человеку исповедоваться перед причастием и делать это осознанно и неформально, и во всяком случае знать, что происходит в алтаре во время литургии и что потом выносится в чаше для причащения людям. Вот так. Так, вот такой у нас есть вопрос современный. Почему Бог справедливый и милосердный, как о нем мы считаем, как его мы считаем, допустил войну? Вот в чем может быть смысл этого события? Вот мы очень часто меряем все такими своими мерками, и поэтому нам трудно, а порой, я думаю, что и невозможно понять человеческим разумом божественный промысел. Мы призваны верить в то, что Господь все делает для нашей пользы. Иногда даже то, что в нашем понимании является жестокостью, трагедией какой-то. Да. Вот приведу слова древнего писателя, автора такое есть произведение замечательное, мне нравится эта повесть. Это называется она «Сказание о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре». Ну, известные, да, святые, которые приняли смерть, такую мученическую кончину в Орде. Так вот, какие там есть слова. «Если, когда увидишь любое неспокойствие и войны или какие-либо беды, не думай, что они следствие непостоянства мира или же случайно, знай, что все это волею всемогущего Бога попущается за грехи наши для того, чтобы согрешающие приходили в сознание и исправление. И сначала Бог нас, грешных, наказывает малыми наказаниями, когда же не исправляемся, наводит большие». Большие, скорее всего. «Малые же наказания, которые попускает Господь, это мятежи, голод, неоправданные смерти, междоусобные войны и тому подобное. Если же и этим грешники не исправляются, Бог наводит немилостивое и чекчайшее нашествие на племенников, чтобы люди пришли в сознание и сошли со своих лукавых путей в соответствии с пророчеством. Когда убьют, тогда будут искать его». Вот такие слова автор вот этого древнего повествования о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре говорит, как будто и для нас, да во все века они будут такие вот своевременные.
Но я думаю, что из этого отрывка становится ясная точка зрения церкви на эти события, да, на войны, которые происходят, и почему их Господь попускает, и для чего. Об этом стоит задуматься и понять. Да. А вот сами эти святые, Михаил Черниговский, его боярин Федор, да, приняли вот

0: такую вот кончину мученическую, а нужно было, тоже вот очень важный момент, а нужно было, там такое было правило в Орде, когда приезжал князь русский, да, там дань привозил или как-то по каким-то другим обстоятельствам, нужно было пройти между двух огней и поклониться идолу. Ну, князь Михаил отказался это делать, черниговский князь, отказался это делать, и ему голову отрубили. Боярину Федору сказали: «Видишь, что с твоим князем случилось? Пройди ты между двух огней и поклонись идолу». И он отказался, и его также обезглавили. Вот так относились и оставались верны своей вере наши предки. Об этом вот такое сказание и рассказывает, повествует. Так, вот такой вот есть вопрос. Мы с моей супругой оба состоим во втором браке. И хотелось бы осветить брак церкви, имеем ли мы право венчаться. Ну, да, тоже такой вопрос частый, действительно, о втором браке и о третьем. Недавно вот к нам в храм пришла пара. И говорит, мы бы хотели повенчаться. Ну, уже так как, когда не молодые, всегда спрашиваем. Да, спрашиваем у всех, это какой брак у вас, первый или второй, потому что есть разница в самом таинстве венчания. Они говорят, у него третий, а у нее пятый. Ну вот, можно ли? Нет, нельзя. Ну, хотелось им венчаться, но, в общем-то, устав запрещает. А второй брак, да, такое право имеют второбрачные. Допускается в нашей церкви венчание супругов. Если один из них или оба вступили во второй брак, ну, третий уже там чаще всего все-таки отправляем мы в каноническую комиссию, епархию, где уже берут благословение, получают от правящего архиерея. Вот. Ну, а тут что же, если, значит, вот эти супруги были венчаны первым браком, то обратиться в епархиальную комиссию для расторжения церковного брака. Потому что пока вот он не расторгнут, сколько бы лет после расторжения не прошло, да, в государственных органах, может, 10 лет назад развелись, вот ЗАГС, в общем-то, вам штампик поставил в паспорте, но не было вот разрешения снять венцы от церковных властей. Вот поэтому нужно прийти в епархию, написать в канонической комиссии прошение, все там пояснить, по какой причине. Не каждый брак еще может разрешать снять венцы. Но чаще все-таки, когда уже все случилось, так происходит. А потом уже в храм прийти, обговорить условия венчания, оповестить, конечно, священника, что брак второй. И тогда препятствий к венчанию никаких не будет. Вот. А так в церкви существует, ну, три, назовем так, вот, специальных чина венчания. Один из них венчается, кто вступает в первый брак, потом второбрачное, так называется, да, венчание второбрачных. Там тоже молитвы некоторые другие читаются, вот он несколько короче. Раньше на второбрачных и венцы не надевали, но, если не ошибаюсь, с 17 века венцы сейчас надеваются, надеваем. И еще один есть чин венчания. Он называется для супругов, проживших много лет вместе. Обычно как определить много лет вместе? Ну, мы вот отталкиваемся, 25 лет прожили вместе, уже немало. И поэтому их специальным чином он тоже венчается, потому что, ну, чаще всего уже там не спрашивается чадородие там и так далее. Ну вот... А если, да, вот еще особенность, если кто-то из супругов был, значит, это, у него будет второй брак, а у второго супруга первый, то венчается обычным чином первобрачных. Вот так по уставу положено. Так, вот есть вопрос, ну, довольно... большой и на самом деле тоже, в общем-то, злободневный. Поклонение иконам и мощам умерших. И когда нас, православных людей, обвиняют в идолопоклонстве, а против этого идолопоклонства христианская церковь восставала во все века. Как же так? Вот я на него отвечу, но, наверное, все-таки мы сейчас прервемся на некоторое время, а потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: Здравствуйте, друзья! Меня зовут Марина Дружкова. Я исследую Нижегородскую область и открываю места, где прошлое дружит с настоящим, а жизнь полна красок и вдохновения. Наш путь лежит в малые города, забытые села и даже урочища, куда снова возвращается жизнь. Мои герои – это простые люди, которые своими руками преображают родной край, восстанавливают святыни, возрождают ремесла и берегут уклад жизни, который казался навсегда утраченным. Хотите увидеть настоящую, живую глубинку? Слушайте программу «Родные места» на радио «Образ» по воскресеньям 16:30. Будем открывать эти заветные уголки вместе.
1: Родные места.
2: Слушайте радио «Образ». В Сарове на частоте 92,2 FM.
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
2: Знак вопроса.
4: Продолжается программа «Знак вопроса». Напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 246-73-88. Звоните, спрашивайте. Для письменных вопросов в МАКСе плюс 7-902-302-84-44. Плюс 7-902-302-84-44. Ну вот, а пока я обещал ответить вот по поклонению иконам, мощам, не идолопоклонство ли это. Ну, действительно, православная церковь против идолопоклонства восставала во все века и борется с ним и сейчас, потому что оно встречается, что ж тут говорить. Но поклонение иконам и почитание икон и мощей святых – это нечто другое и, конечно же, совершенно не идолопоклонство. Во-первых, нужно знать, ну, во-первых, наверное, даже сказать об отношении. Если мы относимся к изображению на доске, это как к иконе, да, и не поклоняемся как идолу, это другое дело. И нужно знать, что православные христиане поклоняются, в общем-то, не доске или холсту, на котором написано изображение, а первообразу в образе, да, то есть тому, что стоит за, чье изображение написано на данной иконе. Например, Пресвятая Богородица или там ангелы, святые мученики, преподобные. И при правильном чествовании икон честь и поклонение относятся не к вещи, как у язычников, да, которые поклоняются именно вещам, фигурам, идолов, кумиров, а через изображение возносится к самому изображенному лицу. Вот. Очень хорошо это видно в молитве на освящении той или иной иконы. Там, ну, это стоит, наверное, познакомиться, кто интересуется этим, потому что там очень хорошо говорится, и почему мы молимся перед этой иконой, перед этим с изображением этого святого, например, что я постараюсь в своей жизни уподобиться тебе, то есть угоднику Божию, я тоже буду так. Не просто вот она стоит в комнате и действует каким-то образом на нас, а действует потому, что мы перед ней молимся. Ну вот, поэтому совершенно как-то неубедительно и неаргументированно звучат обвинения, ну, некоторые сектанты, да, и люди неоцерковленные нередко это делают, как будто православные поклоняются, как они говорят, деревяшкам вы поклоняетесь, да, это не так. Вот возможности самих священных изображений, возможности их существования, священных изображений, говорит нам и Библия. Вот, поэтому как-то происхождение, в общем-то, икон восходит к временам еще Ветхого Завета. Вот Господь при устройстве скинии говорит Моисею, вот открываем книгу «Исход», 25 глава. «И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки». Ну, как ковчег завета производился. Иконы ангелов были в широком употреблении в Ветхозаветном храме. Вот, читаем в Священное Писание. «И вырезал на стенах херувимов, и сделал он это во святом святых, двух херувимов резной работы, и покрыл их золотом, и сделал завесу, и изобразил на ней херувимов». Ну вот, это вторая книга Паралипоменон, 3 глава и в 10 главе тоже говорится. Изображений святых в Ветхом Завете не было, ну и не могло быть, потому что люди тогда, в общем-то, все это было до Голгофской жертвы, и не были оправданы, искуплены, но с приходом в мир Спасителя они удостоились лицезрения, во-первых, всех трех лиц Пресвятой Троицы. После спасительной жертвы Христа явилась полная возможность сделать изображение Господа и окружающих, как он говорит апостолу Филиппу. «Ты же, если ты, как Бога увидеть, он говорит, ты же видел меня, Филипп, и спрашиваешь, как увидеть Бога». Да, вот на основании Священного Писания мы и почитаем и святых, да, кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня, говорит Спаситель Матфея, глава 10. И мощи святых и угодников Божиих, а не просто умерших, да, почитаем же мы не всех умерших, а именно угодников Божиих мощи. Вот в книге притчи говорится: «Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет». Потому что мощи их у праведников имеют особую благодатную силу. Об этом говорит и Ветхий Завет, вот Исход, 4 книга Царств, книга Сираха и другие. И Новый Завет говорит об этом, и от Матфея текст, и Деяния святых апостолов, 19 главе есть. Почитание святых икон, креста, мощей угодников – это обоснованная святоотеческая православная традиция, и с идолопоклонством язычников не имеет ничего общего. Так мы и отвечаем на вопросы на вопросы сектантов. Иногда, вот как-то я помню, однажды молодая пара пришла в храм уже вечером после службы и говорит: вот вы поклоняетесь, почитайте Богородицу, а это, такого почитания не должно быть. В Священном Писании об этом нигде не говорится. Я говорю: ну, вы, может быть, как-то плохо читали Священное Писание-то. Вот откройте от Луки, да, и она говорит: все ублажат меня все роды. Да, то есть во все века, во всех человеческих, да, поколениях будут ее почитать, она сама об этом говорит. Вот так вот. Тоже относится к этой же теме. Вот такой вопрос у нас есть. Святой апостол Павел говорит: от одной крови он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Это в Деяниях, 17 главе. А вопрос вот какой: откуда же такая непримиримость конфессий и чего мы всю жизнь делим? Ну, я не знаю, где автор вопроса увидел непримиримость конфессий. Но давайте мы по-другому посмотрим. Вот обратите внимание на окончание фразы из приведенного текста, текста Деяний апостольских. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его». Такова была воля Божия о людях, чтобы они Его искали. Да? Поэтому не приходится сетовать, что все мы разные, и каждому народу уготовано идти своим путем в поисках истинного Бога. Даже христиане, как, да, мы знаем, и те неоднородны. Это и православные, и католики, и лютеране, и кальвинисты, и баптисты, и адвентисты седьмого дня, и другие, а все христианские конфессии. Неудивительно, что в поисках Бога некоторые заблуждаются, некоторые идут, следуя апостольским заветам и святоотеческой традиции. Дело не в этом. Вопрос ведь заключается большей частью, почему конфессии существуют непрерывно.

Непримиримость. Но я уж как и говорил, а в чем непримиримость? Что мы всю жизнь делим, спрашивает, да, автор вопроса. А ничего не делим, если говорить о религии. Как люди дружили, и дружат, да, так же дружим, и ссоримся, и любим друг друга, и воюем. Позиция православных в этом отношении однозначна. Она говорится в послании к римлянам апостола Павла. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Вот он говорит, как «если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Исходя из слов апостола Павла, вот в нашем таком основополагающем документе, основу социальной концепции Русской Православной Церкви, этот документ декларирует: взаимоотношения между народами и государствами должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. А что касается религиозной непримиримости, то она едва ли... Ну да, строгая есть непримиримость. И заключается она как раз в догматических несогласиях. А это уже область богословия. Тут делить нечего, как стоят католики на своем, да, исхождение Святого Духа, Филиоквы, да, и от Сына, так и мы стоим на своем, это наш догмат нашей церкви, исхождение Святого Духа от Отца. Есть вещи, в которых действительно компромисс невозможен. И здесь нет никакой дележки. Есть несогласие в понимании Священного Писания, тех или иных решений Вселенских соборов и так далее. Вот и все. И поэтому, но ищем Бога и находим, и каждый народ в себе его находит и молится ему. Так, вот о целителях есть вопрос. Ну-ка, давайте посмотрим. Что бы ни говорили, а некоторые народные целители действительно помогают людям избавиться от болезней и несчастий. А церковь все равно против них. Это вот как понимать болезни. Вот с точки зрения неверующего человека от болезни нужно как можно быстрее избавиться. Причем неважно, какими путями. Кто бы ни помог, как бы ни помог, лишь бы только... Ну, это даже понятно, когда человек болеет, это совсем естественно. Вот. А с точки зрения человека верующего, болезнь посылается нам Богом зачастую для вразумления и для испытания. Если мы размышляем о том, почему вдруг заболел, то я думаю, что всегда находим причину этого заболевания. Ну, я не говорю о вирусных, там, как гриппа или чего-то, более серьезных каких-то. Вот. И для чего это дано? Для приобретения, в общем-то, такого, одного из важнейших для христианина качества. Это терпение в скорбях. Разумеется, и христианин обращается к врачам и желает стать здоровым, но на болезнь все-таки смотрит под другим углом. Верующий человек знает, что не все средства хороши, он не побежит к экстрасенсу или, ну, если он действительно искренне верующий человек, и к врачу пойдет, да, а вот к экстрасенсу, я думаю, что нет. А кто слабую веру имеет, быстрее избавится от болезни, да, и, конечно, побежит и к этому народному целителю, как они называют себя иногда, чтобы тот снял с него порчу и почистил карму там и все такое. Вот. А то, что такие целители и нередко шарлатаны, они такими определенными умениями обладают, и сила есть лечить болезнь? Есть, никто не спорит. Мы и в Священном Писании читаем в Деяниях апостольских про этого Симона Волхва. Вот, поднимался с земли даже, не очень высоко, правда. Вот, вопрос, каков источник этой силы, да? Является ли этим источником Господь, или все-таки противостоящий ему, да, князь мира сего. И церковь предупреждает, что, обращаясь к колдуну, а некоторые же не скрывают, что вот он колдун, кто-то скрывает, кто-то не скрывает. И вот, обращаясь за помощью к такому, вы можете, ну, если физическое здоровье на время вы и поправите, то повредить своей душе это точно возможно. А Христос говорит, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а повредит своей душе.

0: правительству.
1: И... На управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
2: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
3: В эфире «Радиообраз».
4: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Струнный квартет номер 1. Часть 1.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Одно из самых выдающихся произведений периода романтизма, второй фортепианный концерт Фредерика Шопена, был написан в 1829-1830 годах и закончен в действительности на несколько месяцев раньше первого, ми-минорного. Но поскольку после написания партитура была утеряна и потребовалось время на ее восстановление, концерт ми-минор был напечатан раньше, в связи с чем произведения и получили соответствующую нумерацию. Сочинение родилось под очарованием влюбленности к Констанции Гладковской, студентке Варшавской консерватории. Среднюю, медленную часть концерта часто называют портретом Констанции. В письме к приятелю в ту пору Шопен писал следующее: «У меня, быть может, и на беду уже есть свой идеал, которому я верно, молчаливо поклоняюсь почти полгода, который мне снится и в память о котором возникла адажио моего концерта». К сожалению, любовь композитора и оперной певицы не получила развития, но имела плоды, которые мы с вами можем вкушать и по сей день.

Афанасий Афанасьевич Фет. Казалось бы, что ж, отзвучала последняя нежная ласка. По улице пыль пробежала, почтовая скрылась коляска. И только. Но песня разлуки несбыточной дразнит любовью, и носятся светлые звуки и льнут к моему изголовью.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Соната для скрипки и фортепиано номер 3. Ля минор. Часть 3.

Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Митрополит Георгий поздравил педагогов с Днем Учителя. В Нижнем Новгороде состоялась встреча с представителями Патриаршей гуманитарной миссии. Патриаршая программа изучения Библии предлагает онлайн-курсы. Подробнее об этих событиях. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий направил поздравления педагогам с профессиональным праздником Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Как отметил глава Нижегородской митрополии, этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных и ответственных служений – воспитанию и образованию подрастающего поколения. По его словам, именно учитель помогает ребенку сделать первые шаги к познанию мира, открывает перед ним богатство человеческой культуры, учит мыслить, трудиться, любить свое отечество, уважать ближних и стремиться к добру. Владыка Георгий подчеркнул, что сейчас, когда перед обществом стоят серьезные нравственные вызовы, личность педагога приобретает особое значение. От его мудрости, терпения, любви к детям и преданности своему делу во многом зависит не только уровень знаний учеников, но и становление их характера, формирование духовно-нравственных ориентиров, чувство ответственности и гражданского долга. Правящий архиерей пожелал педагогам крепкого здоровья, мира, душевной радости, помощи Божией, неиссякаемой энергии и вдохновения в их высоком служении. В Нижнем Новгороде в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния Нижегородской епархии состоялась встреча с представителями Патриаршей гуманитарной миссии. Перед началом встречи в Никольском соборе иерей Андрей Рузанов, руководитель социального отдела Нижегородской епархии, возглавил молебен. На богослужении молились представители гуманитарной миссии и нижегородцы, пришедшие на встречу. На встрече выступили сотрудники гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также иерей Андрей Рузанов. Выступающие поделились с участниками встречи опытом служения на новых территориях, рассказали об основных направлениях миссионерской работы Русской Православной Церкви, организации благотворительной и социальной помощи жителям Донбасса и Новороссии, о деятельности добровольцев. Пришедшие на встречу нижегородцы узнали, чем сегодня занимается Патриаршая гуманитарная миссия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником. Было отмечено, что на сегодняшний день от Патриаршей гуманитарной миссии в зону конфликта съездили уже более 7 тысяч человек. Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и вся Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. В 2022 году Святейшим Патриархом Московским и вся Руси Кириллом была инициирована Патриаршая программа изучения Библии. Ее целью является повышение уровня знания Священного Писания в среде чад Русской Православной Церкви, а также приобретение ими навыка толкования библейских текстов в соответствии с православной традицией. Программа осуществляется под эгидой Синодального отдела религиозного образования и экхизации при участии Синодальной библейско-богословской комиссии, духовных школ и сообщества православных педагогов лаборатории «Клевер». В ходе реализации программы определена методология изучения Библии, учитывающая современные подходы в изучении Священного Писания, сочетающиеся с традиционными принципами православной просветительской деятельности. Основным средством программы является образовательная платформа «Исследуйте Писание». Данный ресурс представляет возможность изучения Священного Писания в ходе прохождения библейских онлайн-курсов. Обучение проходит как в индивидуальном порядке, так и в потоковых группах. С подробной информацией можно ознакомиться на портале «Исследуйте Писание» и на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 7 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 54%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро.

0: Пора читать.
1: Ирина Миткова. Поститесь на здоровье. Известно, что христианский пост представляет собой единение поста духовного и поста телесного. Духовный пост является важнейшей стороной жизни православного человека, внутренним подвигом, направленным на борьбу со страстями, на обуздание всех греховных порывов человеческой природы. Пост телесный учит нас смирению, воздержанию в пище и помогает бороться с такой распространенной страстью, как чревоугодие. Пост телесный запрещает использование скоромной пищи, то есть всех продуктов животного происхождения. Только в редких случаях разрешается рыба и рекомендуется использование постных продуктов. Многих новоначальных христиан страшит постная пища. Люди задают вопросы: не повредит ли пост здоровью, хватит ли сил для выполнения повседневной работы, достаточно ли будет питательных веществ в растительной пище, насколько она должна быть разнообразной. На эти и многие другие вопросы читатель найдет ответы в книге, автор которой – врач-диетолог, доктор медицинских наук Ирина Миткова. Вот что пишет автор в предисловии к книге. Книга «Поститесь на здоровье» возникла в ответ на многочисленные вопросы, касающиеся действия христианского поста на здоровье человека. Вопросы эти исходят как от людей, уже имеющих определенный опыт в этой области, так и от новоначальных христиан, которых становится все больше и больше, а также от тех, которые хотели бы прийти к посту, начав следовать правилам постного питания. Хотелось бы еще раз особо подчеркнуть, что пост – это не диета, не способ лечебного голодания, не разгрузочно-диетическая терапия. Христианский пост, являющийся подвигом внутренним, духовным, протекает на фоне исключения скоромной пищи и употребления пищи постной. Поэтому именно для людей со многими заболеваниями смена на какой-то период калорийной животной пищи, богатой белком, холестерином, насыщенными жирами, на растительную может оказаться очень полезной. Автор книги, врач-диетолог с более чем 35-летним опытом работы Ирина Миткова, не только рассказывает об истории становления христианского поста, не только отвечает на самые насущные вопросы на тему поста, но и приводит конкретные случаи, дает профессиональные советы по постному меню, которое помогает в борьбе с заболеваниями обмена веществ, атеросклерозом, а также опухолевыми заболеваниями. Последняя глава книги посвящена кулинарии постного стола с конкретными рецептами различных блюд из круп, овощей, рыбы, а также выпечки. Святитель Василий Великий говорил: «Примите пост больные – это матерь здоровья. Примите его здоровые – это хранитель вашей телесной крепости». Ему же принадлежат слова: «Пища должна укреплять тело, а не вызывать болезнь». Именно эти мысли легли в основу книги Ирины Митковой «Поститесь на здоровье».
0: Пора читать.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня
1: «Темная ночь».
0: Автор.
1: Музыка Никита Богословский. Слова Владимир Агатов.
2: Композиция «Темная ночь» стала музыкальным аккомпанементом к сцене, происходящей в землянке в кинокартине «Два бойца». Любопытно, что первоначально в этом фильме песни не планировалось. Однако, когда съемки стали подходить к концу, режиссер загорелся мыслью, что спетая главным героем фильма песня идеально передаст чувства и переживания бойцов, которые пишут письма своим родным. Постановщик тут же потребовал от Никиты Богословского написать музыкальное сопровождение, которое смогло бы отразить задуманное. Композитор позже вспоминал, что в один из вечеров к нему пришел режиссер и сказал: «Понимаешь, никак не выходит сделать сцену в землянке без песни». И режиссер настолько художественно, в ярких тонах описал сцену и песню, которая уже была у него в голове, что произошло чудо. Богословский сел у рояля и сыграл всю мелодию еще не существующей композиции. И это был действительно уникальный случай в биографии музыканта, ведь у него всего лишь за несколько минут получилось создать мелодию, которую в дальнейшем полюбит весь народ. Они сразу же позвонили поэту Владимиру Агапову, который незамедлительно приехал и, присев к краешку стола, к утру написал, почти без поправок, текст на уже готовую музыку. Всенародно любимой «Темная ночь» стала в 1943-м. Зрители услышали ее из уст Марка Бернеса. Самая поющая звезда советского кино в роли Аркадия Дзюбина, главного героя ленты, пела композицию ночью под гитару в землянке с протекающей крышей в окружении фронтовых товарищей. В этой песне зазвучал голос человека, которым мог проникнуться каждый зритель и слушатель. До выхода фильма Никита Богословский имел неосторожность показать ноты песни Леониду Утесову. Тот, без ведома и разрешения создателей фильма, записал композицию на пластинку и включил ее в свой репертуар. Таким образом, для большой аудитории был потерян сам момент неожиданности. С другой стороны, именно бернесовская интерпретация, характеризующаяся невероятной душевностью и искренностью, стала одной из наиболее почитаемых и исполняемых среди песен, написанных во время Великой Отечественной войны. Кинокартина «Два бойца» стала визитной карточкой Марка Бернеса. За этот фильм советское правительство удостоило актера ордена Красной Звезды, а одесситы – званием «Почетный житель города Одессы». Это был поистине звездный час Марка Бернеса, и это был триумф не артистический, а триумф в сердцах людей. Песня совпала с настроением и переживанием соотечественников настолько, что даже спустя десятилетия остается весьма востребованной. Помимо того, несмотря на простые стихи, она предвосхитила те самые формы, которых еще не знали советские слушатели, но которые спустя годы стали эстрадными. Спустя десятилетия такие же простые и проникновенные песни пел на французской сцене Ив Монтан, а в период оттепели была так Акуджава, но именно Бернес, Богословский и Агатов сделали это в военные годы.
1: Исполняет Марк Бернес.
3: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода. Тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь.

Трой, а не сиюминутной компании. И как когда-то неправы были домашние, так теперь виноваты и храмы, и колокольни, и батюшка, и каждый воскресный день здесь проведенный. Все, кроме него самого, звонаря Андрея, саксофониста Андрея Егоровича. Не хватило любви, не хватило терпения, не хватило упорства, чтобы сохранить верность данному Богу обету. Говорят, сейчас многие люди, обратившиеся к Богу, желающие жить по уставу церкви, обличают тех, кто еще не дозрел до их подвигов. Они быстро перегорают и возвращаются с повинной на круги своя. Наверное, таких много. Но один из них, звонарь Андрей, все не идет из моей памяти. Не вижу его давно. Недавно прошел слух, что его Алешка, любимый, вымоленный им в приемном покое института Склифосовского, пристрастился к наркотикам. То ли злые языки тешатся, то ли правда. А может, виной всему данный, но не исполненный до конца обет, и несет на себе теперь Алешка тяжесть невыполненного отцовского слова. Звонит. Звонит колокол на старой колокольне. 33 ступеньки ведут вверх, и нелегко подниматься по ним к небесной сине. А вниз? Вниз-то намного легче, потому и быстрее. Черноглазый молодой звонарь играючи взбирается по крутым ступенькам. Сейчас зазвонит. Но не переполошит нас своим звоном. Она питает силой, которая так нужна всем нам, чтобы любить, прощать, терпеть, ждать, чтобы исполнять обеты.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ. Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча о почитании родителей. В одном селе жил человек преклонного возраста. Глаза его притупились от старости, руки и ноги тряслись, и слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал в ту сторону, где вкусными явствами был накрыт стол. Однажды сын старика и его жена увидели, что их 4-летний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» — спросил его отец. «Миску», — ответил мальчик. «Я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка». Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда больше не обращались с ним грубо. Почтение к родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, почитая их, можем продлить ее. Вспомним, как звучит пятая заповедь. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Дети должны быть очень внимательны

0: в деле уважения родителей. Некий мирянин сказал как-то старцу Паисию Святогорцу: «Батюшка, родители мои все хнычут, и я едва переношу это. Что мне делать?» «Ну, благословенный, ты, когда был в люльке, день и ночь хныкал. Они тебя тогда брали на руки и ласкали нежно и с любовью. Понравилось бы тебе, если бы они вздумали отправить тебя в какое-нибудь воспитательное учреждение, дабы им отдохнуть. Правда Божия теперь дает тебе возможность вернуть хотя бы частично долг родителям поведением, аналогичным тому, которое было когда-то у них по отношению к тебе», — ответил старец. «Каковы мы со своими родителями, таковы и дети наши будут с нами. Об этом говорят нам такие старинные русские пословицы. Какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе молодцу. А также будешь почитать отца и мать, узнаешь почет своего сына». Святитель Николай Сербский сказал однажды такие слова, которые хорошо бы запомнить подрастающему поколению. «Сын, не гордись своими знаниями перед своим необразованным отцом, ибо его любовь стоит больше, чем твое знание. Подумай, что если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоих знаний. День и ночь развивай в себе, сын, почитание матери твоей, ибо только так ты научишься почитанию всех других матерей на земле. Дочь, не гордись своей красотой пред сгорбленной матерью твоей, ибо ее сердце прекраснее твоего лица. Вспомни, что и ты, и твоя красота вышли из ее истощенного тела. Научись, дочь, почитать своего отца, ибо только так ты научишься почитать и всех других отцов на земле».
1: Притча дня. Поучение в примере.

0: Видеообраз.
1: Где живут нерпы? Как подняться на древний вулкан? Какая самая длинная река в России? Если ваши дети задают 100 вопросов в минуту,
2: у нас есть ответы. Детский журнал «Саша и Даша» представляет проект «Россия на ладони».
3: Вас ждут невероятные встречи и увлекательные истории о путешествиях по стране, которые интересно слушать и детям, и взрослым.
2: Не пропустите эфир по вторникам и пятницам в 20:00.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
5: Слушайте радио «Образ». В Ихсе на 95.8 FM.
6: А знаете ли вы, что?
7: Что?
8: Что?
7: Что?
9: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
6: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
9: Яркому.
6: Большому.
9: Маленькому.
6: Древнему.
9: Длинному.
6: Высокому.
9: Глубокому.
6: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
9: сотворенных природой и руками человека.
6: А знаете ли вы, что?
10: Что строительство самого старого из сохранившихся храмов Петербурга, Петропавловского собора, началось с колокольни. Шла Северная война, и молодая столица нуждалась в защите. А с высотной смотровой площадки можно было заранее заметить приближение шведов. Но у Петра I была и другая цель. До него существовал негласный запрет. Ни одна колокольня в стране не должна была превышать московскую колокольню Ивана Великого. Петр этот запрет смело нарушил. Он хотел, чтобы архитектура новой столицы показывала всю мощь государства. Царь пригласил швейцарского архитектора Доменико Трезини, и началось возведение колокольни. Оно длилось 8 лет. В молодом городе не хватало рабочих рук и строительных материалов, но Петр торопил мастеров. С еще недостроенной колокольни он с гордостью показывал иностранным гостям любимый город, который тогда только начинал обретать свой облик. Внизу едва угадывались будущие улицы и набережные, будто кто-то набросал их карандашом на карте. Над шпилем колокольни трудились отдельно. Голландский мастер Харман ван Болас разработал проект изящной 25-метровой конструкции. Шпиль обшили медными листами и вызолотили, а Трезини предложил увенчать его фигурой ангела Флюгера, который поворачивался под ветром, чтобы его не сломало. К 1724 году колокольня в 106 метров засияла золотом над полупустым Петербургом. Подъем на такую высоту был сложным делом, и Петр задумал установить лифт, что для того времени в России было невиданным. Но новаторская идея, увы, так и осталась мечтой. Судьба у колокольни оказалась непростой. Первым испытанием стал удар молнии в шпиль, от которого деревянная конструкция загорелась и рухнула. Огонь охватил и собор. А великолепный иконостас, к счастью, успели спасти. Восстановление колокольни заняло почти столько же, сколько строили весь собор. Почти четверть века. По распоряжению Екатерины II на шпиле установили громоотвод, один из первых в России. И с тех пор молнии уже не решались нападать на гордую иглу Петропавловского собора. В середине XIX века деревянные конструкции шпиля обветшали, и их заменили металлическими. Инженер Дмитрий Журавский спроектировал восьмигранную пирамиду, связанную кольцами. Так шпиль стал легче и устойчивее. А его высота выросла еще и достигла нынешних 122,5 метров. С ангелом на шпиле тоже связана одна из поразительных историй. В 1830 году буря повредила навершие, и у ангела оторвало крыло. Сначала для его ремонта предлагали возвести огромные леса. Смета вышла астрономической. И тут в дело вмешался

0: занимался Петр Телушкин, кровельный мастер из Ярославской губернии. Он взялся чинить ангела без строительных лесов. Секрет был в конструкции шпиля. Медные листы соединялись вертикальными выступами высотой около 9 см, фальцами. Для кровельщика они были как ступеньки. Он набрасывал веревочную петлю на шпиль, вставал на нее, потом делал следующую выше и так поднимался, как по лестнице. Самым сложным был участок у яблока, шара диаметром почти 3 метра, на котором возвышался ангел. Телушкин обвязал себя веревкой, повис горизонтально и бросал веревку, пока она не обвела нужную часть. Никакой страховки у него не было. Работа, в результате успешная, заняла у кровельщика 6 недель. И еще один штрих к портрету башни – это ее знаменитый голос. Еще во время ее строительства Петр I привез из Голландии часы-куранты, которые тогда обошлись казне в огромную по тем временам сумму – 45 тысяч рублей. Их первые удары раздавались с еще недостроенной башни. После пожара установили новые часы – работы голландского мастера Бернарда Оорт-Краса. Они звучат и сегодня. Играют каждые 15 минут короткие перезвоны, каждый час гимн «Коль славен наш Господь», а в полдень и 6 часов вечера гимн «Боже царя храни». Второе чудо – карильон. Ударный музыкальный инструмент из набора колоколов, которыми управляют с помощью специальной клавиатуры с рычагами и с помощью педалей. Играют на нем руками и ногами. Первый карильон Петр привез из Нидерландов. Он погиб в пожаре, другой установила Екатерина II. Но со временем и он обветшал. И только в 2001 году на колокольне зазвучал новый, в 51 колокол. Их общий вес 25 тонн. А всего на Петропавловской колокольне 103 колокола. Вот так русское колокольное искусство и европейское музыкальное живут рядом, под одной крышей. Почти 2,5 века колокольня Петропавловского собора была самым высоким зданием России. Золотая игла, на которой стоит ангел и смотрит вниз, на него, на крыше, на прохожих, хранит город уже 4-е столетие подряд.
1: А знаете ли вы, что...

0: Церковное слово.
1: Истребление.
2: Истребление, трата, издерживание, несчастье. Пример из книги Второзакония.
1: Да послет тебе Господь скудость и глад, и истребление на вся, на няже возложишь и руку твою, елика аще сотвориши, донде же потребит тя, и донде же погубит тя вскоре, злых ради начинаний твоих, за не оставил еси мя. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня.
2: Итак, истребление означает трата, издерживание, несчастье.

0: Радио «Образ». Все образуется. Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня на знание русских пословиц и поговорок вас проверяют Анастасия Шохина
3: и Владимир Ганин.
2: Мы рады приветствовать всех, кто неравнодушен к живому русскому слову, кто так же, как и мы, находит в пословицах и поговорках настоящую золотую россыпь народной мудрости.
3: Владимир Иванович Даль, наш главный собиратель народной мудрости, писал: «Пословица – это цветочек, поговорка – ягодка».
2: Николай Васильевич Гоголь считал так: «Пословица не есть какое-нибудь вперед поданное мнение или предположение о деле, но уже подведенный итог делу, отсет, отстой уже перебродивших и кончившихся событий, окончательное извлечение силы дела из всех сторон его, а не из одной». Это выражается и в поговорке: «Одна речь не пословица». Вследствие этого заднего ума или ума окончательных выводов, которым преимущественно наделен перед другими русский человек, наша пословица значительнее пословиц всех других народов. Сверх полноты мыслей, уже в самом образе выражения, в них отразилось много народных свойств наших. В них все есть – издевка, насмешка, попрек, словом, все шевелящее и задирающее за живое. Это из книги «Выбранные места из переписки с друзьями».
3: И продолжу цитату Николая Васильевича. «Все великие люди, от Пушкина до Суворова и Петра, благоговели перед нашими пословицами. Уважение к ним выразилось многими поговорками. Пословица недаром молвится или пословица вовек не сломится. Известно, что если сумеешь замкнуть речь ловко прибранной пословицей, то сим объяснишь ее вдруг народу, как бы сама по себе не была она свыше его понятия».
2: А каков наш русский характер по пословицам? Владимир Даль в своем словаре приводит по этому поводу множество пословиц. «Русский догадлив, себе на уме».
3: «Русский медленно запрягает, но быстро едет».
2: Федор Михайлович Достоевский отмечал: «Русские люди вообще широкие люди, широкие, как их земля». Еще он сказал удивительные слова: «Судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно вздыхает. Что это за великие святые вещи?» Достоевский говорил, что высшая и самая резкая черта русского народа – это чувство справедливости. А в статье «Книжность и грамотность» он писал, что особенность русского народа – бессознательная и чрезвычайная стойкость в своей идее, а именно ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду.
3: Сегодня мы обратимся к пословице, которая на первый взгляд кажется шутливой, но в ней скрыт глубокий философский смысл. Владимир Иванович Даль, который собрал для нас это бесценное наследие, писал: «Пословица – это притча, а поговорка – обедняк».
2: Философ Николай Бердяев в своем труде «Судьба России» писал: «Для того, чтобы узнать лицо русского народа и судьбу этого народа в истории, нужно присмотреться не к крестьянину и помещику, не к рабочему и промышленнику, не к купцу и интеллигенту, а к скрытому в них русскому человеку, к душе его, которая глубже всех этих внешних социальных оболочек».
3: Согласно мнению исследователей русского национального характера, среди них можно назвать Лоскова, Рахилина, Шмелева, к его отличительным чертам относятся доброта, всепрощение, гостеприимство, сила духа, вера, любовь, милость, смирение,

0: а также праздность, щедрость, душевность, а также лень, смекалка. Указанные черты хранятся в культурной памяти народа и участвуют в идентификации наций и, конечно, фиксируются в пословичном фонде.
1: Так вот, наша сегодняшняя пословица – это настоящая притча о русской душе. На первый взгляд кажется шутливой, но в ней скрыт глубокий философский смысл. Она входит в сборник Владимира Даля «Пословицы и поговорки русского народа». По традиции я произнесу первую часть пословицы, а ваша задача, дорогие радиослушатели, вспомнить вторую. Итак, на Руси не все караси.
0: Даем несколько секунд. Надеюсь, вы без труда продолжите эту пословицу.
1: Пытались подобрать похожую по смыслу пословицу, ну, пожалуй, соотносится она с такими. «С виду малина, а раскусишь мекина». Интересно, что рядом с одной пословицей о русском характере существует другая, иногда почти противоположная по смыслу. «Русский догадлив, сметлив, но себе на уме». Или «Русак умен, да задним умом».
0: Анна Кузнецова, автор сборника «Без пословицы речь не молвится», очень точно пишет о функции русских пословиц. Они в краткой образной форме охватывают разные стороны народной жизни. Мораль, быт, представление о добре и зле. Русский национальный характер также отражается и довольно ярко. В такой пословице «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Даль в своем словаре приводит множество пословиц о характере русского народа. «Русский догадлив да себе на уме», «русский крепок на трех сваях», «авось, небось, да как-нибудь».
1: Ну что ж, думаю, теперь можно раскрыть вторую часть пословицы. Зачитаю первую ее часть, а Владимир – вторую. «На Руси не все караси».
0: Есть и ерши. Я надеюсь, среди наших слушателей есть те, кому эта пословица известна.
1: Часто в пословицах образ и характер того или иного животного, ну, в данном случае это рыба, связывается с характерами и чертами какого-то человека. Карась – рыба спокойная, водится в тихой воде, радостно хватает наживку, ее легко поймать. А ерш – рыба колючая, живучая, даже снять чешую с нее сложно. Но я не рыбак, сейчас Владимир скажет, так ли это.
0: Ну, вообще, чешую с ершей не снимают, их просто отваривают для бульона. На первый взгляд, простая рыбацкая шутка, да, действительно. Ерши колючие, с крючка снимать сложно, весь исколешься, хватает так, что крючок проглатывает. Карась, ну, карась рыба поспокойней. Вот народ и говорит, не обманывайтесь внешней мягкостью русского человека. За смирением и терпением скрывается несгибаемая твердость.
1: Широк человек, вспоминается Федор Михайлович Достоевский, который глубоко понимал русскую душу и говорил, русские люди вообще широкие люди, широкие, как их земля, и страшно склонны к идее.
0: Вспомним, как Николай Васильевич Гоголь размышлял о русском характере. Он писал, русский человек способен сделаться вдруг таким, каким его никогда не видывали. Это именно про превращение карася в ерша. Когда обстоятельства требуют, русский человек проявляет такую колючесть, которую от него никто никогда и не ожидал.
1: И есть еще пословицы, которые говорят о той же особенности. «Русский задора ждет». До поры до времени карась молчит, сносит. Но когда этот зачин наступает, русский терпелив до зачина, да, тут же вспомним, он превращается в ерша, и вот тогда держись.
0: Еще русский медленно запрягает, но быстро едет. Или русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. Это уж прямая угроза врагам. Мы мирные, но если нападут, станем ершами. Получается, что пословица «на Руси не все караси есть и ерши» доносит главную мысль: русский человек – непростая рыба. Его нельзя взять голыми руками.
1: Русский язык часто называют великим и могучим. Эти слова, ставшие крылатыми, отражают суть нашего культурного кода. Однако не только литераторы осознавали силу слова. Веками народная мудрость кристаллизовалась в короткие, но невероятно емкие пословицы. Они служат своеобразным зеркалом, в котором отражается отношение русского человека к своей речи.
0: Пословицы и поговорки русского народа – это удивительный по своей образности, точности мысли и выразительности средств элемент живой речи. И пословица, как говорят, недаром молвится.

0: поэтому будем исследовать их дальше. Мы уверены, впереди нас ждет много открытий. До новых встреч!
1: До новых встреч!
2: Вековая мудрость в одной строке.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио Образ».

Ученикам 176-й школы во многом повезло. Она стоит на берегу Мещерского озера, а значит, из окон прекрасный вид. А на Большой перемене можно выйти покормить уток. Школа занимает огромную территорию – 3,7 гектаров. Так что побегать во время перемены или после уроков есть где. Располагает к играм и само здание школы. 176-я школа построена по нестандартному проекту. Различные арки, лестницы, проходы и повороты будоражат фантазию. Закладка здания произошла в 1983 году. Это было торжественное мероприятие, на котором присутствовало множество гостей, в том числе и из Германии. Школа строилась вместе с экспериментальным жилым комплексом, проектирование которого велось совместно с архитекторами из ГДР. Тогда существовала традиция – каждый советский город имел побратимов

другом государстве. Побратимом Горького был немецкий город Магдебург. В знак дружбы школе было присвоено имя немецкого поэта Эриха Вайнерта. Сама 176-я школа была побратима школе имени Валерия Чкалова в городе Эссен в Германии. 1 сентября 1987 года школа еще не была готова к открытию. Чтобы приблизить торжественный день, будущие ученики и учителя включились в работу. Помогали убирать мусор, наводили порядок в помещениях, благоустраивали территорию. И уже 12 октября 1987-го она открыла свои двери. Фотографии, документы и газетные статьи хранятся в школьном музее. В классах также организованы экспозиции, посвященные Толстому, Пушкину, поэтам Серебряного века и, конечно, Эриху Вайнерту. На протяжении многих лет в школе складывается своя система образования. Учителя стараются развивать у ребенка индивидуальные способности, раскрывать творческий потенциал каждого ученика. Так как проектировали школу немецкие и советские архитекторы, все в ней продумано. Для безопасности учеников через автомобильную дорогу построен пешеходный мост. У школы двухуровневый двор. На территории можно проводить сразу несколько мероприятий, которые из-за конструкции школы не будут друг другу мешать. А еще рядом со школой понтонный мост на другую сторону Мещерского озера. По нему можно быстро и безопасно дойти до обновленного театра «Вера».

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр «Музыка». Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Октябрь. Последние известия.
4: За рубежом. В Испании привлекается к ответственности известный игрок в теннис Лори. Он играл с королем Альфонсом и изо всех сил залепил ему мячом в лицо, так что король упал в обморок. Лори утверждает, что он сделал это нечаянно. Свидетели же говорят, что нарочно. Дело, по словам рабочей трибуны, будет разбираться в особой комиссии. Английский врач Вильям Освальд, работающий на одном из больших газетных заводов Англии, предложил к употреблению придуманный им напиток от усталости, предназначенный не только для того, чтобы утолять жажду, главным образом для того, чтобы уменьшать тягостное чувство усталости у рабочих, занятых при высокой температуре. Состав напитка весьма прост. В определенных пропорциях в воде растворяют химически чистый хлористый калий и хлористый натрий. Благотворное действие такого напитка, по мнению изобретателя, объясняется тем, что содержащиеся в напитке соли восстанавливают нормальный состав крови, которая во время потения теряет некоторые свои составные части, между прочим, и соли. По стране. На смену заграничным пришли потемкинские бурава. «Красный Крым», вспоминая о былой славе броненосца Потемкина, сообщает об этапах, через которые прошел этот броненосец после того, как перестал быть плавучей республикой. После восстания броненосец князь Потемкин Таврический возвратился в Черноморские воды и был переименован в Пантелеймона. Боевое судно находилось в составе флота и во время хозяйничания в Крыму белых. Когда победа советских войск была очевидной, белогвардейцы при содействии англичан испортили броненосец так основательно, что не представлялось ни малейшей возможности его восстановить. Из старого корабля решено было тогда извлечь максимум возможностей. Для этого броненосец был поставлен в Севастопольский док, где с него сначала сняли трубы, затем броню, потом обшивку, и вскоре некогда славное судно превратилось в груду металла. Единственно уцелевшей частью с разобранного судна-броненосца осталась боевая рубка Потемкина. Оттуда восставшие моряки отдавали команду и провозгласили мятеж. Эта рубка сохранена для установки памятника восставшему броненосцу в Севастополе. Из брони же Потемкина начали выделывать бурава для бурения нефтяных скважин, которые до сих пор возились из-за границы. Опыт оказался удачным, и завод получил большой заказ на поставку потемкинских буравов для наших нефтепромыслов.
3: Губернская хроника.
4: Еще один дом отдыха. Городецким уездным исполнительным комитетом организован и открыт при деревне Гиблово дом отдыха. Дом расположен на берегу реки Узолы в бывших лагерях кадетского корпуса. Дом хорошо обставлен, отдыхающие получают здоровое и достаточное питание. Издается своя стенгазета. Авиахимическая экспедиция Наркомзема закончила работы по борьбе с вредителями лесов в Лысковском уезде и отправилась в Москву. Экспедиция, имея в своем распоряжении аэроплан «Юнкерс», обработала 50 гектаров леса, зараженного Монашенкой леса. Бесплатные лекарства рабочим. Из центральной канавинской аптеки за последние 3 месяца отпущено 73 310 бесплатных

0: рецептов застрахованным рабочим. Усиление трамвайного движения. На днях трестом механического транспорта заканчивается работа по ремонту 4 вагонов. 2 из них отремонтированы будут капитально, а 2 – частично. В ближайшее время приступлено будет к капитальному ремонту 7 вагонов – демидовских и путиловских вагонов.
1: Культура.
0: Театр, концерты Петрова. Заслуженный артист республики В.Р. Петров дал 2 концерта в Нижнем Новгороде. Всю программу 2 концертов певец провел с огромным успехом у публики, к сожалению, немногочисленной. Петров принадлежит к славной группе тех немногих старых русских мастеров, которые по принципу Шаляпина, на основе собственных методов, выработанных опытом и неустанной работой над собой, не только в совершенстве владеют своим голосовым аппаратом, но, как искусные живописцы, умеют подобрать нужные краски для звукового рисунка. Это искусство окрашивания звука в связи с целой гаммой сложнейших чувств и переживаний отличает певца-художника от простого ремесленника, старающегося оправдать только репутацию громоподобного баса. Певец-художник безраздельно и целиком овладевает аудиторией, несмотря на длинный ряд исполняемых одно за другим произведений. К чести Петрова надо отнести выдержанный и безупречный репертуар, построенный на определенном настроении. Начиная с мрачных мистических тонов, удерживая все время зрителя в глубоком напряжении, он постепенно разряжает его переходом к лирике и, наконец, к колориту быта, русскому и восточному лубку. Каждую исполняемую вещь певец наделяет присущими ей красками и нюансами, от поразительного для баса пиано до широкого, свободного и красивого форте. Участие в концертах В.Ф. Лебедева, артиста Малого театра, едва ли можно признать удачным. Его рассказы являлись резким контрастом общему настроению серьезной программы Петрова. Утомляло некоторое однообразие исполнения, длинноты, художественная сомнительность отдельных рассказов. Пианист Фролов, известный нам по прежним выступлениям, обнаруживает сильный удар, достаточную технику, но не увлекает слушателей. Как аккомпаниатор он более чуток и ярок, как композитор – слаб.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы с вами сегодня продолжаем наряжаться, я имею в виду женскую часть нашего образовавшегося радиосообщества, которое, как мы условились ранее, сейчас активно готовится в гости в дом известного нижегородца конца 17 века. О нем с вами поговорим позже отдельно, после того, как примерим все необходимые для выхода в гости, в гостевание одежды, почувствуем себя в них горожанами 17 века. Поэтому сейчас опять мужчины могут заниматься своими делами, не подглядывать, слушать, пожалуйста, но не подглядывайте, мы продолжаем с женщинами одеваться дальше. Так вот, поверх одевался другой вид одежды, который можно рассматривать как выходную одежду, то есть ту, в которой можно было показаться и на улице. А вот как она называлась, здесь возникает вопрос. Дело в том, что я говорю об одежде, которая впоследствии будет называться одним словом и относиться только к женской одежде. Это сарафан. Но сарафан 17 века и сарафан 19 или начала 20 века, как мы себе его представляем по этнографическим материалам, по сути дела, это не одно и то же. Хотя вот само соотношение того, что сарафан одевается поверх рубахи, и рубаха видна из-под сарафана, верхней части рукава, например, видны. Ну, насчет рукавов мы сейчас поговорим с вами. То, что сарафан одевался поверх рубахи, да, мы об этом можем говорить и для средних веков. Проблема заключается в следующем. Термин «сарафан» появляется, но по источникам далеко не всегда удается установить, к какой одежде этот термин относится, к женской или к мужской. Напомню, в прошлый раз, когда мы одевали мужчин, мы говорили, что первоначально сарафан, а это восточное слово, и, видимо, сама мода на такой вид одежды пришла на Русь с востока, сарафан был мужской одеждой. Впоследствии, наверное, он мог стать и мужской, и женской, как вид одежды. И так, как сейчас принято говорить, исторически сложилось, со временем само слово, само название, оно сохранилось уже только за женской одеждой, потому что женский сарафан просуществовал значительно дольше, чем мужская одежда по тем же самым названиям. Поэтому я почему говорю, что очень сложно сказать, как называлась тогда эта одежда, потому что по письменным документам 17 века упоминается еще другой вид одежды, который называется «женская шуба» или «шубка». Но из контекста похоже, что именно это та одежда, которая одевалась, как и сарафан, сразу на рубаху. То есть это была одежда того же самого типа. Характерно, что слово «шубка» сохранилось за сарафанами вплоть до XIX века, по крайней мере, во Владимирской, Московской, Рязанской, Калужской, Тульской и многих других губерниях. То, что мы сегодня знаем и понимаем и видим под названием «сарафан», на тогдашнем языке продолжали называть «шубками». Из этого я могу сделать только один вывод. То, что сарафаны могли быть как более легкие, то есть без подкладок, а могли быть даже, наверное, и на меху, или подбитые, или отороченные мехом, то есть их могли одевать и носить в разное время года. В документах, где указывается цена вещей, очень ясно видна разница между дорогой теплой шубкой и относительно дешевой холодной шубкой. Так, например, в одном из документов холодная шубка даже названа шубенкой, и стоила она меньше 3 алтын. Вот шуянка Зубова в 17 веке задолжала 3 рубля, это большие по тем временам деньги, и отдала 5 шубок, 3 тофтяных и 1 киндячную холодную и 1 крашенинную теплую в счет этого долга. И средняя цена получается

Это 20 алтын за шубку. Но если учесть, что теплая должна была стоить дороже, цены холодных получаются и того меньше. В конце 17 века хорошая меховая одежда стоила десятки рублей. Так, в приданом, которое давали в 1696 году за сестру братья Нестеровы, богатая шуба, ее, которую они давали в приданное, была украшена золотым кружевом и была оценена в 24 рубля 50 копеек 2 деньги. Это очень большие деньги. Из этого мы можем сделать вывод, что эта верхняя одежда могла быть и из очень дорогих тканей, могла быть богато украшена, и в ней могли быть использованы еще и дорогие меха. Все шубы цветные, причем упоминаются очень яркие цвета, и васильковый, осиновый, красный, естественно, разные оттенки красного. То есть, вот знаете, я пытаюсь себе представить, как мы с вами будем выглядеть, когда отправимся по Нижнему Новгороду в 17 веке в гости-то. Вот выгляните сейчас в окно, слякотно, серое все, серый асфальт. Ну, там не асфальт был, там свое было серое. Еще побольше, наверное, было грязи. Небо серое, деревья серые, дома деревянные, промокшие, намокшие от влаги, тоже серого цвета. И мы с вами такие яркие, такие красивые, в таких нарядах. Так что, несмотря на все мрачности жизни и города в 17 веке, там ярких пятен и ярких красок было достаточно много, значительно больше, чем сейчас. Конечно, это не говорит о том, что там было больше радостных и светлых моментов в жизни, но мы сейчас говорим только о красках. Так вот, вернемся к этим самым шубкам. И многие из исследователей, которые занимались одеждой, женской одеждой 17 века, полагают, что, скорее всего, в данном случае речь идет о том виде одежды, который мы с вами сегодня называем сарафанами. На эту же мысль наводят и случаи, когда шубы, например, в описи приданого из города Быхово, это 1695 год, они перечислены через одну с телогреями. А телогрея – это одежда, которая носилась ближе, скажем так, к рубахе. Мы про нее тоже еще будем говорить. Шуба в нашем сегодняшнем понимании – это несколько другая по тем временам была одежда. Интересно, что несколько раз встречено название еще одной верхней одежды – саян, на которую шел шелк, тафта, атлас, были саяны синие суконные. Другими словами, я скажу так. Из наших источников видно, что сарафан или шубка, или саян – это женская верхняя одежда в виде цельного платья с рукавами. Она могла быть иногда распашной, иногда замкнутой, то есть либо одевалась как халат и сверху застегивалась на пуговицы, либо одевалась через голову. Если спереди она застегивалась, то пуговицы точно так же, как и на мужской одежде, а может быть даже еще были краше, могли быть очень дорогими, и из-под сарафана могли быть видны расшитые ворот, рукава и подол верхней рубахи, верхницы. То есть это как бы составная часть верхней одежды. Сарафан мог быть комнатной одеждой, и, по всей видимости, в таких сарафанах, в дорогих, могли выходить и на улицу. Тем более мы с вами уже сказали, что иногда встречаются в описаниях сарафаны теплые, меховые. Я думаю, что в хорошо натопленной избе навряд ли было бы уютно и комфортно в очень теплом сарафане, да еще и с дорогим мехом. В большинстве случаев сарафаны шили из дорогих, в основном привозных материй. Ну вот, приведу тоже упоминание, правда, под именем шубка. Женская, холодная, атлас красный, кружево кованое золотное, кружево золото и серебряно, огоньки бобровые. Так обозначает роспись приданого 17 века сарафан, отороченный мехом. Наблюдаемые в источниках 17 века неточность или некий разнобой, отсутствие разграничения терминов «сарафан» и «шуба», видимо, существовало и в более позднее время. Еще в середине 19 столетия в некоторых северных городах России сарафаном называлась как комнатная одежда, но на проймах, золотым поясом, так и аналогичная по покрою распашная, но, видимо, уже с рукавами, уличная одежда, которая зимой делалась на вате. Вот смотрите, как интересно получается. Само название вида женской одежды живет своей собственной жизнью, а сама мода или сама одежда живет своей собственной жизнью. Иногда эти маршруты их жизнями не совпадают, и тогда исследователям бывает очень трудно понять, как же выглядел тот вид одежды, о котором мы говорим. Ну, давайте остановимся на том, что мы с вами одеваем теперь.

поверх рубах эти самые сарафаны длинные. Ну, давайте оденем распашной, чтобы у нас спереди было много пуговиц, они были дорогие. Пусть подол этого сарафана у нас будет расшит золотым кружевом, как написано там. Ну и давайте, выбирайте, какой вам понравится. Вот я вам советую вот этот вот с бобровыми огоньками. Смотримся? Прекрасно смотримся. Но это еще не все. Давайте пока сделаем небольшую паузу, но в следующий раз мы продолжим наряжаться. До свидания.

Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: митрополит Георгий поздравил педагогов с Днем Учителя. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работы его участников. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Подробнее об этих событиях. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий направил поздравления педагогам с профессиональным праздником Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Как отметил глава Нижегородской митрополии, этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных и ответственных служений – воспитанию и образованию подрастающего поколения. По его словам, именно учитель помогает ребенку сделать первые шаги к познанию мира, открывает перед ним богатство человеческой культуры, учит мыслить, трудиться, любить свое отечество, уважать ближних и стремиться к добру. Владыка Георгий подчеркнул, что сейчас, когда перед обществом стоят серьезные нравственные вызовы, личность педагога приобретает особое значение. От его мудрости, терпения, любви к детям и преданности своему делу во многом зависит не только уровень знаний учеников, но и становление их характера, формирование духовно-нравственных ориентиров, чувство ответственности и гражданского долга. Правящий архиерей пожелал педагогам крепкого здоровья, мира, душевной радости, помощи Божией, неиссякаемой энергии и вдохновения в их высоком служении. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель» этого года издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы.

0: программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево Саров». Изданный двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметах областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Напомним, что с 23 по 25 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходила конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» с участием победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». В Нижегородской области в следующем году в рамках национального проекта «Семья» будут оборудованы 5 новых детских культурно-просветительских центров. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по итогам отбора на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры, новые детские центры будут оборудованы на базе Чернораменской детской библиотеки в поселке Гидроторф, библиотеки имени Чапаева Нижегородского района Нижнего Новгорода, Нижегородской областной детской библиотеки имени Мавриной, а также в Нижегородском планетарии и в Доме культуры села Шатовка под Арзамасом. На создание новых детских центров из федерального бюджета будет направлено 19 миллионов рублей. В результате на базе этих учреждений культуры будут созданы оснащенные современным оборудованием площадки для работы с детьми и подростками. Каждый из центров будет ориентирован на получение ребятами навыков успешной социализации, а также актуальных знаний в различных сферах. Так, например, сотрудники планетария будут знакомить подростков с инженерными и IT-профессиями в космической отрасли. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. Программой фестиваля предусмотрено несколько творческих конкурсов, рассказывает специалист отдела культуры Нижегородской епархии Дарья Геродская.
1: В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс детского изобразительного творчества. Конкурс творческих коллективов и исполнителей проводится по номинациям «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в номинациях «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». Конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Сейчас проходит первый отборочный очный этап благочиния в Нижегородской митрополии. Его сроки с 10 сентября по 26 октября. Можете подавать заявки в ваше благочиние. Епархиальный этап будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками.
0: Это был комментарий специалиста отдела культуры Нижегородской епархии Дарьи Геродской. Отметим, что с положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 9 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Больше добрых встреч в новом сезоне. Слушайте «Утро на образе» дважды с 8.30 до 9.30 утра и с 19 до 20 часов каждый будний день. Всего доброго. Услышимся.
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству.

0: и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Слушайте радио «Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Путь к вере. Мне приходится по роду своей работы, своего служения, часто читать биографии людей, которые поступают в духовные учебные заведения или в монастыри, или и спрашивают благословение на монашеский постриг или на принятие сана. Нередко в этих биографиях люди рассказывают о своем жизненном пути, причем не только формально, где учился, где работал, но и о том, как пришел в церковь. И вот на что я обратил внимание. Чаще всего люди в сознательном возрасте обращаются к вере через общение со своими друзьями, со знакомыми. Потом второй шаг – прийти в церковь и послушать. Но первое, что чаще всего обращает человека мыслью к Богу, это разговор с друзьями. Когда он или она вдруг узнают, что их сосед, друг или знакомый – верующий человек. И когда верующий человек способен рассказать о своем религиозном опыте, рассказать о вере, это чаще всего и бывает первой искрой, которая потом способствует возгоранию религиозного чувства человека. Авторская программа патриарха Кирилла «Слово пастыря» 28 мая 2011 года.

После Успения Божией Матери ее почитание началось в Палестине. Именно там сберегались христианами предания о земной жизни Пресвятой Девы. Благоговейно хранились святыни, о которых упоминают первые христианские паломники на Святую Землю. Священный убрус, сотканный Девой Марией, на котором был изображен Спаситель с 12 апостолами, ладанка и корзина Святой Марии, кресло, в котором она сидела, когда к ней явился ангел Гавриил, гроб в базилике Марии в Иосафатовой долине, о котором говорят, что она взята была из него на небо, пояс ее и повязка, которой она пользовалась для головы. Там же хранились и первые иконы, которые евангелист Лука написал во время ее земной жизни. Одни вместе с предвечным младенцем, среди них впоследствии названные Владимирская, Одигитрия, Кикская, Мелиотиса, другие без него – Филермская, Махериатиса. Вместе с расширением пределов церкви распространялась и слава Богородицы. Уже в первом веке был построен храм, посвященный Божией Матери, в Лидии, во втором – в Александрии. 240 год. Явление Божией Матери святителю Григорию Неокесарийскому, чудотворцу, еще до посвящения его в епископский сан. В житии святого говорится, в то время начинала распространяться ересь Савелия и Павла Самосадских. Святой Григорий был по поводу ее в недоумении и прилежно молил Бога и Божию Матерь об открытии ему истинной веры. Когда однажды ночью он молился о том особенно прилежно, явилась ему Пречистая Дева Мария, сияющая как солнце, с Иоанном Богословом, облеченным в архиерейские одежды. Указывая рукою своею на Григория, Пречистая повелела Иоанну Богослову научить его, как подобает веровать в тайну Святой Троицы. Триста второй год. Создание иконы Божией Матери, прославившейся на Руси с наименованием Влахернской. В тот год в Никомедийской церкви было сожжено около 20 тысяч мучеников, собравшихся для празднования Рождества. 5 дней горел храм, и дым, поднимавшийся с этого места, был не смрадным дымом пожарища, а великим благоуханием. Над местом исповедничества виднелось золотистое сияние, какое появляется на восточной стороне неба при восходе солнца. Никомедийские христиане, собрав прах сгоревших мучеников для погребения, смешали часть святых мощей с воскомастикой и вылепили образ в рельеф Божией Матери с младенцем, по подобию образа, который был написан святым евангелистом Лукой, пославшим свою икону в Антиохию к державному Феофилу. 304 год. Прославление Никейской иконы Божией Матери. По древнему свидетельству, во время осады города Никея некий Константин бросил в эту икону камень, а затем стал топтать святыню ногами. Ночью ему явилась во сне Богородица и сказала: «Ты учинил великое поругание мне. Знай, что ты сделал

0: Всячески.
1: Вот, трудно, а порой, я думаю, что и невозможно понять человеческим разумом божественный промысел. Мы призваны верить в то, что Господь все делает для нашей пользы. Иногда даже то, что в нашем понимании является жестокостью, трагедией какой-то, да. Вот приведу слова древнего писателя, автора такое есть произведение замечательное, мне нравится эта повесть. Это называется она «Сказание о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре». Ну, известные, да, святые, которые приняли смерть, такую мученическую кончину в Орде. Так вот, какие там есть слова. «Если когда увидишь любое неспокойствие и войны или какие-либо беды, не думай, что они следствие непостоянства мира или же случайно, знай, что все это волею всемогущего Бога попущается за грехи наши для того, чтобы согрешающие приходили в сознание и исправление. И сначала Бог нас, грешных, наказывает малыми наказаниями, когда же не исправляемся, наводит большие». Большие, скорее всего. «Малые же наказания, которые попускает Господь, это мятежи, голод, неоправданные смерти, междоусобные войны и тому подобное. Если же и этим грешники не исправляются, Бог наводит немилостивое и чекчайшее нашествие на племенников, чтобы люди пришли в сознание и сошли со своих лукавых путей в соответствии с пророчеством. Когда убьют, тогда будут искать его». Вот такие слова автор вот этого древнего повествования о князе Михаиле Черниговском и его боярине Федоре говорит, как будто и для нас, да во все века они будут такие вот своевременные. Но я думаю, что из этого отрывка становится ясной точка зрения церкви на эти события, да, на войны, которые происходят, и почему их Господь попускает, и для чего. Об этом стоит задуматься и понять. Да. А вот сами эти святые, Михаил Черниговский, его боярин Федор, да, приняли вот такую вот кончину мученическую. А нужно было, тоже вот очень важный момент, а нужно было, там такое было правило в Орде, когда приезжал князь русский, да, там дань привозил или как-то по каким-то другим обстоятельствам, нужно было пройти между двух огней и поклониться идолу. Ну, князь Михаил отказался это делать, черниговский князь, отказался это делать, и ему голову отрубили. Боярину Федору сказали: «Видишь, что с твоим князем случилось? Пройди ты между двух огней и поклонись идолу». И он отказался, и его также обезглавили. Вот так относились и оставались верны своей вере наши предки. Об этом вот такое сказание рассказывает, повествует. Так, вот такой вот есть вопрос. Мы с моей супругой оба состоим во втором браке. И хотелось бы освятить брак церкви, имеем ли мы право венчаться. Ну, да, тоже такой вопрос частый, действительно, о втором браке и о третьем. Недавно вот к нам в храм пришла пара. И говорит, мы бы хотели повенчаться. Ну, уже так как, когда не молодые, всегда спрашиваем. Да, спрашиваем у всех, это какой брак у вас, первый или второй, потому что есть разница в самом таинстве венчания. Они говорят, у него третий, а у нее пятый. Ну вот, можно ли? Нет, нельзя. Ну, хотелось им венчаться, но, в общем-то, устав запрещает. А второй брак, да, такое право имеют второбрачные. Допускается в нашей церкви венчание супругов. Если один из них или оба вступили во второй брак, ну, третий уже там чаще всего все-таки отправляем в каноническую комиссию, епархию, где уже берут благословение, получают от правящего архиерея. Вот. Ну, а тут что же, если, значит, вот эти супруги были венчаны первым браком, то обратиться в епархиальную комиссию для расторжения церковного брака. Потому что пока вот он не расторгнут, сколько бы лет после расторжения не прошло, да, в государственных органах, может, 10 лет назад развелись, вот ЗАГС, в общем-то, вам штампик поставил в паспорте,

0: но не было вот разрешения снять венцы от церковных властей. Вот поэтому нужно прийти в епархию, написать в канонической комиссии прошение, там пояснить, по какой причине не каждый бракщик может не разрешать снять венцы. Но чаще все-таки, когда уже все случилось, так происходит. А потом уже в храм прийти, обговорить условия венчания, оповестить, конечно, священника, что брак второй, и тогда препятствий к венчанию никаких не будет. Вот. А так в церкви существует, ну, три, назовем так, вот, специальных чина венчания. Один из них венчается, кто вступает в первый брак, потом второбрачное, так называется, да, венчание второбрачных. Там тоже молитвы некоторые другие читаются, вот он несколько короче. Раньше на второбрачных и венцы не надевали, но, если не ошибаюсь, с 17 века венцы сейчас надеваются, надеваем. И еще один есть чин венчания. Он называется для супругов, проживших много лет вместе. Обычно как определить много лет вместе? Ну, мы вот отталкиваемся, 25 лет прожили вместе, уже немало. И поэтому их специальным чином он тоже венчается, потому что, ну, чаще всего уже там не спрашивается чадородие там и так далее. Ну вот... А если, да, вот еще особенность, если кто-то из супругов был, значит, это, у него будет второй брак, а у второго супруга первый, то венчается обычным чином первобрачных. Вот так по уставу положено. Так, вот есть вопрос, ну, довольно большой и на самом деле тоже, в общем-то, злободневный. О поклонении иконам и мощам умерших. И когда нас, православных людей, обвиняют в идолопоклонстве, а против этого идолопоклонства христианская церковь восставала во все века. Как же так? Вот я на него отвечу, но, наверное, все-таки мы сейчас прервемся на некоторое время, а потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ». Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
3: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса». Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
4: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
5: Знак вопроса.
6: Продолжается программа «Знак вопроса». Пока я обещал ответить вот по поклонению иконам, мощам, не язычество, не идолопоклонство ли это. Но действительно, православная церковь против идолопоклонства восставала во все века и борется с ним и сейчас, потому что оно встречается, что ж тут говорить. Но поклонение иконам и почитание икон и мощей святых – это нечто другое и, конечно же, совершенно не идолопоклонство. Во-первых, нужно знать, ну, во-первых, наверное, даже сказать об отношении. Если мы относимся к изображению на доске, это как к иконе, да, и не поклоняемся как идолу, это другое дело. И нужно знать, что православные христиане поклоняются, в общем-то, не доске или холсту, на котором написано изображение, а первообразу в образе, да, то есть тому, что стоит за, чье изображение написано на данной иконе. Например, Пресвятая Богородица или там ангелы, святые мученики, преподобные. И при правильном чествовании икон честь и поклонение относятся не к вещи, как у язычников, да, которые поклоняются именно вещам, фигурам, идолов, кумиров, а через изображение возносится к самому изображенному лицу. Вот. Очень хорошо это видно в молитве на освящении той или иной иконы. Там, ну, это стоит, наверное, познакомиться, кто интересуется этим, потому что там очень хорошо говорится, и почему мы молимся перед этой иконой, перед этим изображением этого святого, например, что я постараюсь в своей жизни уподобиться тебе, то есть угоднику Божию, я тоже буду так не

просто вот она стоит в комнате и действует каким-то образом на нас, а действует потому, что мы перед ней молимся. Ну вот. Поэтому совершенно как-то неубедительно и неаргументированно звучат обвинения. Ну, некоторые сектанты, да, и люди неуцерковленные нередко это делают, как будто православные поклоняются, как они говорят, деревяшкам вы поклоняетесь, да, это не так. Вот возможности самих священных изображений, возможности их существования, священных изображений, говорит нам и Библия. Вот, поэтому как-то происхождение, в общем-то, икон восходит к временам еще Ветхого Завета. Вот Господь при устройстве скинии говорит Моисею, вот открываем книгу Исход, 25 глава, «И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки». Ну, как Ковчег Завета производился. Иконы ангелов были в широком употреблении в Ветхозаветном храме. Вот, читаем в Священное Писание. «И вырезал на стенах херувимов, и сделал он это во святом святых двух херувимов резной работы, и покрыл их золотом, и сделал завесу, и изобразил на ней херувимов». Ну вот, это вторая книга Паралипоменон, 3 глава и в 10 главе тоже. Говорится, изображений святых в Ветхом Завете не было. Ну и не могло быть, потому что люди тогда, в общем-то, все это было до Голгофской жертвы, и не были оправданы, искуплены. Но с приходом в мир Спасителя они удостоились лицезрения, во-первых, всех трех лиц Пресвятой Троицы. После спасительной жертвы Христа явилась полная возможность сделать изображение Господа и окружающих, как он говорит апостолу Филиппу. Ты же, если ты, как Бога увидеть, он говорит, ты же видел меня, Филипп, и спрашиваешь, как увидеть Бога. Да, вот на основании Священного Писания мы и почитаем и святых, да, кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня, говорит Спаситель. Матфея, глава 10. «И мощи святых и угодников Божиих, а не просто умерших». Да, почитаем же мы не всех умерших, а именно угодников Божиих мощи. Вот в книге притчи говорится, «Память праведника пребудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет, потому что мощи их у праведников имеют особую благодатную силу». Об этом говорит и Ветхий Завет, вот Исход, 4 книга Царств, книга Сираха и другие. И Новый Завет говорит об этом, и от Матфея текст, и Деяния святых апостолов в 19 главе есть. Почитание святых икон, креста, мощей угодников – это обоснованная святоотеческая православная традиция, и с идолопоклонством язычников не имеет ничего общего. Так мы и отвечаем на вопросы на вопросы сектантов. Иногда, вот как-то я помню, однажды молодая пара пришла в храм уже вечером после службы и говорит, вот вы поклоняетесь, почитайте Богородицу, а это, такого почитания не должно быть. В Священном Писании об этом нигде не говорится. Я говорю, ну, вы, может быть, как-то плохо читали Священное Писание-то. Вот откройте от Луки, да, и она говорит, все ублажат меня все роды. Да, то есть во все века, во всех человеческих, да, поколениях будут ее почитать, она сама об этом говорит. Вот так вот тоже относится к этой же теме. Вот такой вопрос у нас есть. Святой апостол Павел говорит, от одной крови он, Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Это в Деяниях, 17 главе. А вопрос вот какой, откуда же такая непримиримость конфессий и чего мы всю жизнь делим? Ну, я не знаю, где автор вопроса увидел непримиримость конфессий. Но давайте мы по-другому посмотрим. Вот обратите внимание на окончание фразы из приведенного текста, текста Деяний апостольских. «Дабы они искали...»

ли Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли Его. Такова была воля Божия о людях, чтобы они Его искали. Да? Поэтому не приходится сетовать, что все мы разные, и каждому народу уготовано идти своим путем в поисках истинного Бога. Даже христиане, как да, мы знаем, и те неоднородны. Это и православные, и католики, и лютеране, и кальвинисты, и баптисты, и адвентисты седьмого дня, и другие, а все христианские конфессии. Неудивительно, что в поисках Бога некоторые заблуждаются, некоторые идут, следуя апостольским заветам и святоотеческой традиции. Дело не в этом. Вопрос ведь заключается большей частью, почему у конфессии существует непримиримость. Но я уж как и говорил, а в чем непримиримость? Что мы всю жизнь делим, спрашивает да, автор вопроса. А ничего не делим, если говорить о религии. Как люди дружили, и дружат, да, также дружим, и ссоримся, и любим друг друга, и воюем. Позиция православных в этом отношении однозначна. Она говорится в послании к римлянам апостола Павла. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Вот он говорит, как «если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Исходя из слов апостола Павла, вот в нашем таком основополагающем документе, основу социальной концепции Русской Православной Церкви, этот документ декларирует, взаимоотношения между народами и государствами должны быть устремлены к миру, взаимопомощи и сотрудничеству. А что касается религиозной непримиримости, то она едва ли... Ну да, строгая есть непримиримость. И заключается она как раз в догматических несогласиях. А это уже область богословия. Тут делить нечего. Как стоят католики на своем, да, исхождение Святого Духа, филиокве, да, и от Сына, так и мы стоим на своем. Это наш догмат нашей Церкви, исхождение Святого Духа от Отца. Есть вещи, в которых действительно компромисс невозможен. И здесь нет никакой дележки. Есть несогласие в понимании Священного Писания, тех или иных решений Вселенских соборов и так далее. Вот и все. И поэтому, но ищем Бога и находим, и каждый народ в себе его находит и молится ему. Так, вот о целителях есть вопрос. Ну-ка, давайте посмотрим. Что бы ни говорили, а некоторые народные целители действительно помогают людям избавиться от болезней и несчастий. А церковь все равно против них. Это вот как понимать болезни. Вот с точки зрения неверующего человека от болезни нужно как можно быстрее избавиться. Причем неважно, какими путями. Кто бы ни помог, как бы ни помог, лишь бы только... Ну, это даже понятно, когда человек болеет, это совсем естественно. Вот. А с точки зрения человека верующего, болезнь посылается нам Богом зачастую для вразумления и для испытания. Если мы размышляем о том, почему вдруг заболел, то я думаю, что всегда находим причину этого заболевания. Я не говорю о вирусных, там, как гриппа или чего-то, более серьезных каких-то. Вот. И для чего это дано? Для приобретения, в общем-то, такого, одного из важнейших для христианина качества. Это терпение в скорбях. Разумеется, и христианин обращается к врачам и желает стать здоровым, но на болезнь все-таки смотрит под другим углом. Верующий человек знает, что не все средства хороши, он не побежит к экстрасенсу, или, ну, если он действительно искренне верующий человек, и к врачу пойдет, да, а вот к экстрасенсу, я думаю, что нет. А кто слабую веру имеет, быстрее избавится от болезни, да, и, конечно, побежит. И к этому народному целителю, как они называют себя иногда, чтобы тот снял с него порчу и почистил карму там, и все такое. Вот. А то, что такие целители, и нередко шарлатаны, они такими определенными умениями обладают, и силы есть лечить болезнь? Есть, никто не спорит. Мы и в Священном Писании читаем в Деяниях апостольских про этого Симона Волхва. Вот, поднимался с земли даже, не очень высоко, правда. Вот, вопрос

каков источник этой силы, да? Является ли это, этим источником Господь, или все-таки противостоящий ему, да, князь мира сего. И церковь предупреждает, что, обращаясь к колдуну, а некоторые же не скрывают, что вот он колдун, кто-то скрывает, кто-то не скрывает. И вот, обращаясь за помощью к такому, вы можете, ну, если физическое здоровье на время вы и поправите, то повредить своей душе это точно возможно. А Христос говорит, что какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а повредит своей душе. Так есть ли истинные целители? И такие есть, безусловно. Но они не делают, во-первых, рекламных объявлений в газетах, на телевидении. А напротив, стараются, чтобы о них знали как можно меньше, потому что они христиане, и главным своим деланием по праву считают молитву. И церковная история знает множество безвестных врачей. Это и Пантелеймон Целитель, и братья Косьма и Дамиан, Кира и Иоанн, преподобный Агапит Печерский и многие другие. Они же были действительно целителями. И сейчас есть такие молитвенники, которым Господь дает благодать исцелений. Другому и быть не может. Но они находятся в лоне православной церкви. И исповедуются, и причащаются, и ведут подвижнический образ жизни, и бегут от прелести считать себя умеющими исцелять, изгонять бесов, воскрешать мертвых, за что ничтоже-сумняшцы берутся далекие от церкви целители, в кавычках, да? Настоящий целитель, он, конечно, знает, что у нас есть один врач душ и телес человеческих, это Господь наш Иисус Христос. Так, вот нам какой-то вопрос еще прислали, посмотрим. Так. Здравствуйте, благословите. Несколько моих близких людей не хотят крестить своих младенцев, оправдывая тем, что вырастут и сами выберут, во что верить. Не смею настаивать на крещении, но дело свободного выбора родителей. Сама крестилась во взрослом возрасте, но понимаю, как много теряют их родители и дети сейчас без крещения. Подскажите, пожалуйста, нужные слова, чтобы родители задумались и захотели покрестить своих малышей. Благодарю вас за это. Раба Божия Лариса. Да, вот тоже, кстати, не такой уж редкий вопрос. Во всяком случае, вот в католической церкви у них традиция крестить только младенцев. Родился, покрестился. У нас в православной церкви традиция другая, и обе формы крещения, назовем так, считаются допустимыми. Это и младенчестве, крещение в младенчестве, и крещение во взрослом возрасте. Тут уж действительно усмотрение родителей, но вы правы, вот автор этого письма Лариса, что много теряют дети, а потом всегда удивляешься. А родители крещенные? Крещенные. Они христиане, да, осознают себя христианами, да. А почему не крестят? Ну вот вырастет сам. Вырастет сам, но вы пошли в церковь, а ребенка дома оставили, что ли? То есть вы пошли причащаться, а он будет дома. Да, ну, у нас примеров немало, конечно, когда и святые, блаженный Августин, да, Василий Великий, в позднем возрасте крестились. Но исключения, они, ну, в общем-то, подтверждают только правила. А мы с первых же Деяний апостольских читаем, что крестились, семьями крестились. И господа, и рабы, и дети их. То есть вот так вот было во времена апостольские. Поэтому тут, наверное, убедить очень трудно, если родители уже приобрели какое-то убеждение, что вот они покрестятся, если сочтет нужным, во взрослом возрасте. Но думаю, что действительно теряет. И правда, как-то в христианской семье молятся, так ребенок спросит: «Пап, мам, а вы что это вы тут читаете? Что это за иконы?» Говорит: «Ну, ты вырастешь, вот и сам выберешь. А пока не мешай нам читать молитвы». Ну, как-то было странно. Поэтому едва ли это там прозвучит для них убедительно, но помолимся за них, да, и это, если это ваши знакомые, молитесь, чтобы Господь просветил разум этих родителей, и они покрестили младенца.

0: Когда говорим просто про учительство, про наставничество, как там ни назови, все равно за идеальный пример, за основу основ мы должны брать взаимоотношения Бога и человека.
1: А какое это взаимоотношение? Потому что если мы вспомним взаимоотношения Господа и Адама, это одна история. После грехопадения взаимоотношения Бога и Адама и Евы уже другие. В какой-то момент, там, когда Моисей к Господу обращался, это были третьи взаимоотношения. И уроки тоже были разные. Как же нам уловить тогда и смысл занятий, и суть уроков? И как Господь выставляет оценки?
0: Ну вот давайте для начала все-таки это разные периоды человеческой истории.
1: Но как мы говорили тут недавно, люди-то одни и те же.
0: Бог один и тот же. И Бог относится к людям одинаково. Вне зависимости от степени падения человека или вне зависимости от исторического периода развития человечества. Да, Бог любит, безусловно, всех всегда в равной степени.
1: То есть это от человека зависит? Например, принимает он эту любовь как дар небесный или его корёжит как от гиены огненной?
0: Да, именно так. Все зависит от человека. То есть мы воспринимаем Бога, как у нас поется в тропаре праздника Преображения, яко же можаху. То есть как можем, так и воспринимаем. Вот. Кто никак не может воспринять Бога, для того присутствия божественной любви будет казаться адским пламенем. Это как раз святоотеческое учение. Для тех, кто действительно открыл свою душу Господу, для него этот же огонь божественной любви будет слаще росы небесной. Все зависит от нас. И глобальная задача Бога как такого учителя учителей, и, как вообще говорит Христос, никого не называйте себе на земле учителем, потому что один у вас учитель Христос. Все. Вот Христос как абсолютный учитель, как абсолютный педагог. И это образец для каждого человека, и тем более для каждого человека, у которого в трудовой книжке написано «учитель».
1: Но ведь сегодня учитель нередко воспринимается как поставщик определенной услуги. Ну, мы, например, идем на курсы английского или курсы вождения, чтобы приобрести какие-то полезные там навыки, знания и так далее. Но как это тогда коррелируется с Иисусом как учителем? И чему он учит нас? Любви той же самой?
0: Вот вообще, вы прям сказали, и это сразу колоссальная болезнь нашего общества. У нас сейчас все воспринимается, и любой человек воспринимается как поставщик услуг тех
1: функция.
0: Или иных.
1: Функция. Да, человек
0: да.
1: Функция.
0: То есть мы, каждый из нас другого воспринимает не как личность, а как функцию, как поставщика услуг. То есть ты мне должен по умолчанию. Это терминальная степень гордыни и болезни всего сознания нашего как общества. Вот это прям, ну, реальная проблема. У меня был пример. Однажды как-то мы встретились с моей там давней-давней знакомой, ну, просто пересеклись там где-то, и она: «О, как здорово, вот там ты священник, у меня тут как раз куча вопросов есть, вот можно ли к тебе обратиться?» Я говорю: «Да можно, конечно, давай обращайся». Вот, начали там переписываться, и она мне спрашивает: «А вот, ну, можно ли там вот это сделать там, например?» Там, я говорю: «Да, можно, конечно». Она говорит: «Сколько это будет стоить?» Я говорю: «Да нисколько не будет стоить, это абсолютно бесплатно, никаких проблем мне не доставляет». Она говорит: «Нет, подожди, ну так нельзя, это невозможно, как можно сделать что-то бесплатно?»
1: Но это, наверное, из парадигмы того, что за любой труд и любое вот это вот движение надо платить.
0: Здесь, наверное, не так. Не за любой труд надо платить, а человек каждое свое действие воспринимает как источник заработка. То есть здесь не то, чтобы вот как-то условно мы решили, что за любой труд надо платить. Ну, нет. Мы решили, что за каждое свое действие я буду требовать оплату. Здесь, наверное, вот так вот можно сказать. И мы привыкли к этому, мы как бы с этим смирились, и человек, который живет в другой немножечко парадигме, воспринимается странно.
1: Слушайте, но с другой стороны, вот опять же, говорить про деньги, например, с директорами и работодателями как будто не принято.
0: Ну, как будто не принято, но понимаете, да, с...
1: То есть мы ходим на работу, работаем как будто, ну, как бы за деньги.
0: Да,
1: но
0: да,
1: когда
0: да,
1: этих
0: да.
1: денег платят немножко смешно, и даже когда сам руководитель там предприятия говорит: «Я понимаю, что это ни о чем», ну, да. и ты так встречно, так, может быть, мы что-то с этим сделаем, и в ответ: «Ну, нет».
0: Ну, как бы, ну, да.
1: Ну, вот, да.

0: Вот, к сожалению, да.
1: Грустный свист.
0: Ну, это проблема, конечно, но она немножечко другого плана.
1: То есть
0: здесь
1: мы такие
0: скорее...
1: меркантильные, но не привыкли разговаривать с непосредственными людьми, которые платят нам деньги за непосредственную работу, потому что это как будто неэтично и такая...
0: Удобная корпоративная этика.
1: И вроде
0: очень
1: как
0: удобная.
1: Мы же семья, да, и так далее. Только тебя там выжимают, и потом все.
0: Эта тема очень много обыгрывается во всевозможных скетчах юмористических, и да, безусловно, если мы семья, то что мне погожено за развод, да, тогда и так далее. Вот. Ну, нет, это, конечно, все успешные манипуляции, прямо скажем. Вот. Но опять...
1: Махровые, я бы даже сказала.
0: Да, да. И в основе них лежит как раз уже тяга не очень чистоплотного руководителя к, опять же, заработку. И в основе всего просто деньги. И поэтому, естественно, любой труд... он должен быть монетизирован в нашем современном обществе. И поэтому труд учителя, он не то чтобы чем-то выделяется, скорее здесь абсолютно, ну, как бы нормальная ситуация. И учителя просто удивляются скорее немножко по привычке. И мы все-таки, так или иначе, мы традиционно выделяем именно учителя как, ну, такого человека особого. Он не должен монетизировать свой труд. Но, к сожалению, вот опять же, эта же условная парадигма, она приводит к печальным последствиям, что... Ну вот до недавнего времени, я не знаю, как сейчас обстоит ситуация, но, по-моему, пару лет назад у нас учитель находился в топе самых низкооплачиваемых профессий, что, конечно же, абсолютно неправильно. Если мы, ну, хоть как-то стремимся к какому-то будущему нашего общества, то, естественно, мы должны, ну, как-то уважать тех людей, которые наше будущее воспитывают. А вот другой вопрос, получается ли воспитывать. Ну, это опять, мы уже уходим именно в наши человеческие проблемы и вопросы. Но все-таки изначально, если мы говорим о Боге, как о учителе и педагоге, то здесь, конечно же, ну, никакой функции нет. И здесь вот есть вот такая квинтэссенция учительства как такового.
1: Но ведь и в Новом Завете тоже Христа называют именно учителем.
0: Да.
1: И
0: да,
1: за ним
0: да.
1: идут как за учителем.
0: Да.
1: И сегодня так. мы также движемся церковью? Или что-то изменилось?
0: Ничуть не изменилось. Не должно изменяться, потому что Христос вчера и днесь той же и вовеки. То есть Христос был, есть и будет всегда одинаков. Бог неизменен. И его отношение к нам, оно абсолютно стабильно. Все то же самое. Ничто абсолютно не изменилось за это время, потому что Бог вне времени в принципе. Он в той же мере учит нас, как общество, и учит каждого из нас по отдельности, как человека. Мы можем сказать, что мы, как общество, наверное, не очень хорошо... учим эти уроки. Хотя, с другой стороны, все-таки, ну вот при всем вот этом, ну, очень изменилось же общество за эти 2000 лет. И дело совершенно не в прогрессе каком-то, потому что прогресс технический, он на самом деле не так сильно влияет на человека, как нам кажется.
1: А вот психологическо-этический моральный регресс влияет ли? Такое впечатление, что в сравнении с некоторыми обществами прошлых лет мы сильно отстаем.
0: Да, именно. Мы перестали учиться. Мы перестали Христа воспринимать как учителя. Вот главная наша ошибка.
1: Да мы перестали как будто и учиться в школах-то тоже. Мы только готовимся к тестированиям итоговым и заточены на получение наивысшего балла, плюс еще допы по портфолио.
0: Да. И когда мы приходим в церковь, мы приносим эту же систему. И спрашиваем, ну так что здесь надо сделать, где галочку поставить, чтобы мне что-то зачлось.
1: А вот такие тихо-тихо избирательные урны в другом заведении.
0: Да, именно так, да, да, в другом месте, да. Вот рядышком, но в другом месте. И человек теряется. Как? То есть, а где вот, ну, где вот этот вот понятный и видимый критерий? Как часто вот спрашивают, вот, а вот это вот можно делать? А вот это можно делать? А вот сегодня вот праздник, сегодня вот это вот можно? Баню можно топить? Или еще что-то? Вот,
1: или, ну, полы мыть.
0: Или полы мыть, или еще что-то. Вот буквально мне тут человек на заправке тут подошел, говорит, а ведь сегодня же праздник, да, это был в Крестовоздвижении. Сегодня же праздник же, да? Да, да. Я говорю, да, праздник. Он говорит, а какой? Я говорю, ну вот, да, Воздвижение Креста Господня. Он у меня так и смотрит. Понятно, что то есть вот из этих трех слов

0: Идет загрузка, да, крест,
1: ни одного знакомого вообще абсолютно там, видимо, не было. Вот он такой: ну, мне просто мама сказала, что сегодня работать нельзя. Я говорю: ну, как бы да. Но только для тех, кто верит в воздвижение креста Господня, остальным надо.
0: По воскресенье, наверное.
1: Конечно.
0: По воскресенье, то обычно выходной.
1: Ну, как бы вот он работал там, да, видимо. Вот. Поэтому так. И когда человек воспринимает это просто как набор правил, и здесь мы, кстати, переходим к еще одному интересному моменту. Набор правил на самом деле нужен. И это неплохо. Но дело в том, что вот эта наша система ЕГЭ, которую мы думаем, ну, думали, сейчас все-таки ее критикуют, слава богу, но когда-то думали, что это прогресс, а на самом деле это возвращение, по сути, к Ветхому Завету.
0: Это скачок в такой...
1: Да, в каменный век просто, да, в дремучий, потому что мы снова приходим вот к этой системе законов, а еще апостол Павел говорил, что закон не спасает. И, собственно, весь Новый Завет свидетельствует о том, что закон не спасает. И вот эта система правил, она не приводит к прогрессу человечества. То есть это урок Ветхого Завета. Ветхий Завет называют педагогом ко Христу, то есть детоводителем ко Христу. То есть вот эта вот система жестких правил, запретов, задач, вот это делай, это не делай, это работает только в Ветхом Завете и не работает вообще.
0: И как будто, отец Дионисий, вы предвосхитили мой вопрос о том, чем педагог отличается от учителя. Это как Ветхий Завет и Новый Завет?
1: Да, отчасти да, потому что, ну, сейчас там, да, педагог это такое звучит прям прекрасно и высоко и здорово, но на самом деле педагог это раб. Вот. И я понимаю, что сейчас, если нас слушают учителя, они вспомнили про свои зарплаты, да, вот, про зарплаты и выходные, и согласились, наверное, да, с тем, что педагог это раб, но на самом деле, если говорить серьезно, это действительно педагог, это греческое слово, которое означает раба, который сопровождал ребенка в школу. Он не учил. Его задачей, да, этого раба, было отвезти ребенка, то есть взять его из дома, довести его до гимназии, чтобы он никуда не сбежал по дороге. Вот. А это прям очень хотелось. Вот.
0: Поймать ребенка.
1: Да,
0: и, кстати, усадить.
1: И если ребенок плохо себя вел,
0: наказать.
1: Наказать, да, то есть учитель сам не бил ребенка, он мог сказать: это, давай, всыпь ему, я тут дальше продолжу. И было даже такое...
0: Ужас какой, я сразу представляю, кажется, 3 розги этому парню.
1: Да, что нет. Была такая загадка интересная, древнегреческая амфора, да, ну, в развороте такая, да, вот там, значит, и там как раз вот эта вот сцена обучения, ну, вот, маленьких древних греков, вот. И нужно было найти на этой вазе раба. Вот, найдите. И было очень много гипотез, например, вот там одна фигура, потому что он голый. Говорит, нет, это просто учитель борьбы, например, да, борьба в голышом.
0: С стеснением.
1: Да, да. Или там еще там какие-то были там варианты, там множество. На самом деле ответ был человек с палкой. Потому что, хотя, казалось бы, у нас сейчас наоборот, это же отсылка, так сказать, к правителям, которые сидят со скипетром на троне, и, соответственно, они цари. А здесь наоборот, человек, который сидит на стуле с палкой, это раб. Потому что его дело сидеть в углу и просто держать палку наготове. И если ребенок там куда-то что-то делает не то, эту палку использовать по назначению.
0: Вот этот педагогический подход.
1: Вот, вот это именно
0: блеснул
1: педагогический гранью. Подход. То есть педагогический подход – это палкой по мягкому месту. Вот. А, наверное, учитель в этом смысле звучит гораздо более гуманно и цивилизованнее, потому что учитель-то как раз, собственно, сидит и учит.
0: Вот. Но так. Вот возвращаясь тогда к вопросу божественного учительства, как же тогда мы должны понимать, усваивать и сдавать уроки любви?
1: Вот с уроками Божьими здесь все серьезнее и интереснее. Потому что, ну, все то же самое, как в обычной школе. Вот есть дети, которые слушают учителя с интересом. А есть дети, которые даже самого лучшего учителя не слушают. Это действительно может быть достойнейший учитель. Я сразу своих школьных учителей вспомнил с благодарностью. Но если у тебя ветер в голове, ты просто не слушаешь. И тогда приходится находить некоторые иные подходы к такому вот ветроголовому.

0: И иногда эти методы, ну, немножко не нравятся вот этим товарищам на галерке, да, которые там сидят. И вот здесь вот как раз проявляется талант учителя, как завладеть вниманием и как действительно человека не унизив, не самому спустившись до криков, угроз там, и прочих неприятных вещей, но как все-таки завладеть им его вниманием. Вот у Господа зачастую те же самые проблемы и с нами, и те же самые вопросы. Как до нас достучаться? Вот как?
1: И... Не раз мы говорили в утренних эфирах, да. Я уж позволю так себе встрять, да, что сначала Господь приходит в жизнь своего чада очень тихо, ласково и красиво. Потом он приходит более настойчиво, но с не меньшим уважением,
0: да, да,
1: и любовью. И только когда на 10-й заход чадо как-то не приходит в себя, не меняет точки фокусировки и не понимает вообще, что с ним происходит, несется со своим ветром в голове как раз против потока, пытаясь взлететь, начинаются те самые суровости, которые признаны, которые там вот эти бабушки говорят, это вот меня там за что-то Господь наказывает.
0: Ну, да, кстати, вот по поводу наказывает. Вообще, по поводу наказаний мы тоже можем говорить в контексте уроков, потому что это слова-синонимы, это даже не синонимы, это одно и то же слово. Урок по-церковно-славянски — наказ. Вот, все. То есть наказание Божие — это, ну, домашнее задание, которое надо сделать. То есть здесь нет в этом никакой жестокости, в этом нет никакого там еще чего-то. То есть когда Бог наказывает, ну, значит, просто вот учитель пишет на доске домашнее задание. И, ну, как бы делай домашнее задание. Чего ты тут в панике-то? Вот, мне домашнее задание задали. Ну да, ты же учишься. В чем проблема-то? Вот. И как бы, да, домашнее задание бывает сложное, трудное, и нам не нравится его делать. Ну, ты же учишься, ну так учись. А вообще это еще идея Исаака Сирина и прочих моих любимых сирийцев о том, что мир — это школа, причем и для людей, и для ангелов. И мы все вместе учимся, и Господь — наш учитель. Вот, поэтому надо свои наказания исполнять, то есть делать домашние уроки, все просто. Нам, конечно, это не нравится. Как любому школьнику не нравится домашнее задание. Я вот не могу себе вспомнить такого случая, когда прям с радостью бежишь делать уроки. Ну, нет такого. Ну, надо, делай. И да, что-то дается проще, что-то дается легче, что-то сложнее. Делай, думай, решай. Поэтому иногда, когда... Вот мы говорим, да, какие-то есть, как Господь, да, пытается до нас достучаться там более таким вот тихим голосом, а потом ему приходится как бы вот более серьезные задачки нам задавать. А может быть, все совсем не так? Может быть, когда урок делать проще, когда просто выполнять домашнее задание, когда ты знаешь тему, когда ты слушал учителя на уроке. Когда ты его слушал, ты домой приходишь, ну, ты все знаешь, просто взял, записал, как бы там все раскидал, и так ты все понимаешь. Тебе просто нужно сделать определенные упражнения.
1: Сейчас родители пятиклашек с обществознанием, наверное, немного подергивают глазами, слушая нас. Привет вам, дорогие родители.
0: Я вас понимаю, да.
1: Дерзайте.
0: Родной пятый класс.
1: У вас еще много креатива впереди.
0: Да.
1: Но это другая история.
0: И да, у меня та же самая история. Но это так, если ребенок слушает на уроке, ему легко выполнять домашнее задание. Если ребенок начинает на уроке отвлекаться, ему домашнее задание с каждым разом будет все сложнее и сложнее делать.
1: Но ребенок отвлекается, потому что, например, перегрузка идет, он устал, что-то еще происходит. Не потому, что у него там какой-то. Его там по уху щелкнул товарищ.
0: А может, и вот так вот именно
1: Спарта.
0: Как раз.
1: А да, может, да, и товарищ щелкнул по уху. И мы сейчас, наверное, даже говорим не только о классе, в котором сидят те же самые пятиклашки, да, но и щелкают-то по-разному, и также и вне контура церкви.
0: Да. И точно так же в нашей жизни может действительно там лукавый на ухо что-то там шептать. А может быть, бывает другая ситуация, когда я пытаюсь действительно все делать правильно. Я выполняю домашнее задание, я слушаю урок, а тут у меня в жизни появляется, да, появляются какие-то проблемы. Как же так? Почему? Это же нечестно. Да нет, все честно. Просто учитель теперь дает тебе задачку со звездочкой. Ты молодец, у тебя получается. Если у тебя получается, задача учителя — не ставить тебе пятерки до конца года.

0: года. Это плохой учитель, который просто вот у меня условно уровень класса там ниже плинтуса, но у меня есть один, который, ну, хоть как-то учится. Я ему буду рисовать пятерки, вот он молодец, я его буду вот так вот тянуть. Стоит этому ребенку перейти в другой класс, и он станет последним троечником, там, да,
1: который,
0: или в другую школу, да. Вот, это плохой подход. А если учитель видит, что вот у меня уровень там класса вот такой-то, но у меня есть там, например, 1, 2, 3 человека, которые действительно моим предметом интересуются, и у них получается, ну так почему бы не дать им чуть больше? Да, можно оставить их после уроков, сказать: ребят, если вам интересно, а давайте вот мы с вами вот это еще там разберем. Давайте вот здесь вот какую-нибудь задачку я вам задам. Интересно? О, да, класс, интересно. Давайте мы еще подумаем. Вот это уже начинается такой профессиональный рост. Это уже не просто школа.
1: Это уже факультативные занятия, да, и да. Походы дальше. Как я всегда вспоминаю в этих случаях Льва Васильевича Пигалицына, который учит ребят настолько любить науку, физику и интересоваться ей, зажигает вот эту любовь в юных сердцах именно к исследовательской деятельности, к практике и к теории тоже, без которой невозможна практическая база, что его девчонки и мальчишки, имена его учеников знают во всем мире, и это не преувеличение.
0: Да. Но вот это опять, можно же просто, ну, как бы рисовать пятерки или там четверки, или неважно, а можно действительно вести детей к знаниям. И детям будет сложнее. Но если у них будет интерес, то эта сложность, она приведет их к такому правильному азарту. Когда, ну, сложная задачка, ну что ж, можно же просто, ну, у меня не получается. А можно, ну-ка, нет, я сейчас все равно ее решу. Но это же, ну, это правда интересно. Я, пожалуй, в это погружусь, я, пожалуй, узнаю, я там еще что-то почитаю, кого-то поспрашиваю. Это правильный азарт, а мы его теряем. А когда теряется правильный азарт, жить становится пресно и скучно.
1: Это та самая теплохладность, которой всегда хочется миновать, которая.
0: Да, и она является тяжким грехом уныния как раз. Вот уныние — это вот, когда, ну, как-то, ну, вот, вроде бы, ну, можно, но мы как-то это говорили не очень, наверное, правильным словом — вломанность. Когда, вот, извиняюсь за молодежный сленг, тебе влом что-то делать. Ты вроде бы можешь, но как бы не буду. Вот это уныние. Уныние — это не грусть, это не тоска какая-то, это не вот... А это тогда, когда тебе, ну, вроде, да ну и ладно.
1: То есть влом — синоним уныния.
0: Да, именно так.
1: Именно а это так. Утро на радио Образ, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поздравляем всех учителей с Днем Учителя, педагогам тоже передаем большой привет. Рассуждаем об этом обо всем с Юрием Дионисием Чебиряевым. Присоединяйтесь к нашей беседе. Номер телефона редакционного планшета неизменный 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. Пожалуйста, задавайте свои вопросы по теме и не очень. Привет мы не передаем, но отвечаем на вопросы. Если у вас есть какие-то темы, которые мы давненько, может быть, не рассматривали или вообще не рассматривали никогда, пишите нам их тоже. У нас еще есть официальная группа «Радиообраз» во ВКонтакте, vk.ru/радиообраз. Ну, в общем, вы заходите в социальную сеть ВКонтакте и находите «Радиообраз». У нас сообщество, есть сообщения. Можно написать лично мне. Меня зовут Ольга Максимова, и в следующем получасе мы продолжим наш феерический выпуск.
2: Доброе утро на «Радиообраз».

точно в срок. Поутру ровно в восемь вновь зазвенит звонок. Здравствуй, учитель, здравствуй,

на любой вопрос. Юных друзей секреты должен хранить всерьез. Ты же большой и умный,

0: эфире «Радио Образ».
1: Вы слушаете повтор программы «Утро» на «Радио Образ».
0: Доброе утро на «Радио Образ».
2: Это «Утро» на «Радио Образ». Приветствуем всех, кто к нам присоединился только что. Приветствуем уважаемого отца Дионисия Чебряева, который сегодня нам рассказывает и объясняет, и с которым мы сегодня рассуждаем на тему педагогических нюансов Господа как учителя нашего. И пытаемся постигнуть какую-то, может быть, ой, я даже не знаю, промпт сдачи уроков любви в этой жизни.
3: Ох, как.
2: Говоря IT-языками немножечко, чуть-чуть, извините меня, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, которые говорят, что благодаря нашим утренним эфирам они пополняют свой словарный запас.
3: Отлично, мы тоже своего рода учителя.
2: Так вот, если продолжать, то уроки любви бывают страшными, они бывают жестокими, они бывают непостижимыми и вызывают больше вопросов, негатива, сопротивления, чем смирение и постижение их сути. А как же быть в такой ситуации?
3: Как сказал Господь Савлу, когда тот шел по дороге в Дамаск. Ну что, Савл, трудно тебе переть против рожна? Вот то же самое можно сказать человеку, которому трудно выучивать свой урок любви. Вот Господь ему говорит вот так вот, а он пытается, нет, а я все равно по-другому сделаю. Ну, трудно переть против рожна, больно, в конце концов. Напомню, кто не знает, рожон — это такие колья, которые приделывались к плугу для того, чтобы там бык шел вперед, а не пятился назад. Ему, конечно, тяжело тащить плуг, но если он будет как бы сдавать задним ходом, там, значит, две пики такие деревянные, острые. Вот трудно и больно переть против рожна. Ты можешь, конечно, пытаться пахать наоборот, но это плохая, прям плохая идея. Не надо так, нет.
2: Я вот вспоминаю тоже учителей, помню, как нам с братцем нашим, моим старшим, бабушка, когда мы висели на очередном заборе, говорила, что вы все время лезете на рожон.
3: Вот это да.
2: Так вот это о чем. А я думала, рожон — это что-то семейное.
3: Нет.
2: Окей.
3: Поэтому, да, образ именно... Кстати, это евангельский, абсолютно евангельский образ, да. И Господь иногда говорит нам, ну да, тебе надо преодолеть вот эту трудность. Ну, надо. Твой урок вот такой. Вот твой путь к святости, да, твой путь в Царство Небесное, твой путь к себе самому настоящему, он вот здесь проходит, вот тебе так вот надо. Я говорю, нет, я хочу по-другому. Нет, я вот не буду. И я как бы вот пытаюсь переломить волю Божию и пытаюсь вот как бы свою волю навязать. И иногда Господь прям вот очень-очень нас как-то направляет, потому что понимает, что ну правильно вот так. Он не понимает, знает, что правильно вот так. Когда мы с ним спорим, получается плохо. И поэтому такое вот умное смирение, наверное, даже не только смирение, вот имеется в виду внешнее, да, когда я просто плыву по течению. Да, плыть по течению — это не жить по воле Божией. А когда я пытаюсь творчески понять, увидеть и осмыслить то, что дает мне Господь, но при этом привнести в это что-то свое. Потому что, опять же, хороший учитель, а Господь хороший учитель, он не просто дает какую-то сумму знаний, а он видит самого ученика, и что именно в этих знаниях этого ученика может заинтересовать, в чем он может преуспеть. Да, конечно, в начале дается, ну, условная там физика вся, да, вот как есть. Но если человек начинает физикой интересоваться, он же начинает интересоваться определенной областью этой науки, коих огромное множество. Физика невероятно многогранна, как и любая другая наука, к примеру, да? И человек не может быть просто физиком. Он обязательно выбирает для себя какую-то специализацию.
2: Ну да, либо из физики уходит дальше там в астрономию,
3: да,
2: например,
3: да,
2: и дальше-дальше выше.
3: Которые, опять же, есть производные, да, опять же. Вот. И вот так же направляет нас Господь. У тебя есть какая-то, ну вот то, что мы называем талантом, да, то, что в тебе действительно твоя склонность какая-то, да, черта характера, в которой ты сможешь лучше себя проявить. И Господь вот направляет, ну вот, вот тебе сюда надо, ты здесь достигнешь больших успехов, потому что святость — это как раз вот то самое раскрытие человека во всей его полноте. Вот если ты будешь вот здесь вот, ты будешь святым. А если ты пойдешь по другой дорожке, ну, у тебя... Ты сможешь тоже стать святым, но ты не в полной мере раскроешь себя. Ну, условно говоря, Александр Васильевич Суворов, ну, наверное, мог писать стихи. Но, наверное, это были не очень бы хорошие стихи. Ну, как бы вряд ли уровня Александра Сергеевича Пушкина. И если бы Александр Сергеевич Пушкин пошел в полководцы, ну, возможно, он тоже бы смог стать полководцем. Но вряд ли он бы достиг уровня
2: Суворова. Вершин.
3: Да, альпийских вершин.
2: Которых,
3: да,
2: достиг Суворов.
3: Вот у каждого есть свои склонности и свои черты личности, которые дают вот большее проявление себя самого как есть. И через это человек может прийти к святости. Или, по крайней мере, ну, не к святости, как к признанию человека святым, а к святости, как к венцу человеческой жизни, да, как к близости к Богу. И в этом плане мы, кстати, даже у Александра Сергеевича мы можем увидеть, ну, вот такие вот, так сказать, проблески святости. Ну, не знаю, не очень мне нравится, как это звучит. Мы можем в нем увидеть вот эту вот настоящую христианскую жизнь. Он, например, много каялся о своих ранних стихах. Он действительно пытался во многом переосмыслить свою жизнь. То есть его поэтическая жизнь привела его к Богу, так или иначе, да, его вот осмысление. Ведь он не просто оттачивал мастерство слова, он же, в конце концов, писал. Человек, который пишет просто ради вот красоты, это немножко по-другому называется, да, вот, графомания. А человек, который действительно использует этот талант как инструмент познать себя и мир, вот это действительно приводит к чему-то прекрасному. Но тоже не всегда. Ну, опять же, граф Толстой прекраснейший писатель, вне всякого сомнения, но это его привело к гордыне.
2: Ну, вообще, я читала, что античному мудрецу Сократу принадлежат слова «непознанная жизнь не стоит того, чтобы быть прожитой». И Сократ противопоставлял жизнь, проводимую в спячке, так называемой, ну, вот в этом состоянии теплохладности, жизни, построенной на осознанном стремлении к истине. И это противопоставление не устарело до сих пор. Мы можем жить исключительно текущими проблемами и небольшими удовольствиями, делая то, что от нас требуют обстоятельства или окружающие, и потребляя то, что нам рекламируют, избегая какого-то личного выбора и ответственности, и просто позволяя течению себя нести, как ежика в известном фильме. Но мы можем пробудиться к другому, более глубокому уровню жизни и задаться вопросами о том, куда мы, собственно, держим наш жизненный путь, что придает нашей жизни смысл и ценность, чего мы хотим от нашей жизни и что можем сделать с отпущенным временем. И в наше время такие вопросы нередко отклоняются как непрактичные, не имеющие отношения к реальности. А на самом деле есть такая прям группа товарищей, которые говорят, что только такие вопросы и практичны. Отказ задаваться ими обессмысливает вообще сам факт существования. И в одной из книг, например, по управлению есть хороший пример. Представьте себе группу людей, которые рубят джунгли и прокладывают новую тропу или дорогу. Работа кипит, одни рубят джунгли, другие затачивают мачете. И только по-настоящему мудрый лидер, ну, то есть тот, который постоянно как-то в созидании и понимание ситуации, додумывается залезть на самое высокое дерево или гору и оттуда крикнуть всем джентльменам, что подождите, мы вообще не те джунгли рубим. Да. И как будто вот это тоже идет в согласии с тем, что мы говорим сегодня. Надо почаще задаваться вопросом, зачем мы учимся, зачем мы живем, к чему мы движемся и что все это значит.
3: Вообще сейчас, ну, насколько я слышал, насколько я читал, вот эта вот, ну, так сказать, практично ориентированная педагогика, она постепенно себя изживает, и вот эта вот практично ориентированная жизнь, она действительно не ведет к прогрессу. Потому что, ну, на самом деле, ведь наш даже условный прогресс, он не приводит нас сейчас к какому-то качественному скачку даже самого прогресса. Условно говоря, мы можем там отправлять, как там... Мне очень понравилось это сравнение, да, что раньше мы отправляли человека к звездам, а сейчас мы отправляем птиц в свиней. Да, имеется в виду там известная игрушка там на смартфонах. То есть мы приобрели колоссальное количество вычислительной мощности, но пока это не дает нам качественного изменения нашей жизни. Мы ничего не совершили того, чтобы нас там как-то прям максимально сильно отличало там от людей там, 50-летней давности, например.
2: Ну почему? Мы можем использовать инструмент искусственного интеллекта, генерировать за считанные минуты то, на что ранее, вот как раз 50 лет назад, уходили дни и часы изучения, например, материалов из источников в библиотеке.
3: И вот в этом большая беда, потому что вот эти дни и часы в библиотеке приводили к новым нейронным связям. Человек становился умнее, а мы тупеем. То есть наш прогресс привел к тому, что мы
2: наш
3: стали...
2: Наш прогресс привел к регрессу.
3: К регрессу, да. Вот. И это прям проблема, колоссальная проблема.
2: Да почему проблема-то? Отец, да я не... мы... Отлично же, смотрите, примерно средний балл на всех. Температура да, по больнице 36,6.
3: Да, да, тупое стадо. А как вот этому тупому стаду войти в Царство Небесное?
2: А это вопрос к вам.
3: Вот да, а мы вот как раз говорим, что не надо быть тупым стадом, поэтому нужно книжки читать в библиотеке часами. Вот. И потому что участь стада, это вспоминаем Генисарецкое озеро. Внидут бесы и утащат в озеро, и все, и потонешь ты там весь. Вот. А человек, который человек, он останется. Потому что из человека бесы Господом изгоняются. А если ты свинья и в стаде, то у тебя очень печальное будущее. Поэтому как раз наш кажущийся прогресс... Опять, я не против. Это реально очень удобно. И там я также абсолютно пользуюсь, наверное, как любой человек, пользуется там услугами искусственного интеллекта и все прочее. Это действительно ну, упрощает. Это инструмент. Но беда да. в том, что сейчас этот инструмент используется, ну, например, теми же детьми в домашнем задании. То есть не надо думать. Кстати, в образовании это колоссальная проблема, потому что...
2: Да, не всем источникам можно доверять,
3: да,
2: а
3: да.
2: искусственный интеллект генерирует, беря любые источники, не проверяя соответствие фактам.
3: Да, и это еще полбеды, если там будут какие-то ошибки. А беда-то самое главное в том, что ребенок просто не думает. Ну, сейчас же легко спросить. Вот у тебя есть домашнее задание. Тебе нужно там что-то, например, написать сочинение. Да вообще без проблем. Написать сочинение на заданную тему с заданным количеством символов вот проще простого. Это прям два клика в любой этой самой программе. И все тебе все будет. Поэтому мы теряем самое главное навык учиться.
2: Давайте тогда вернемся к теме Дня Учителя, с которым мы сегодня поздравляем каждого и всех учителей, которые слушают нас прямо сейчас или которым, может быть, перешлет этот наш феерический утренний эфир. И логично тогда порассуждать на тему того, как научить детей учиться опять. Но как складывается такое впечатление, что этот вопрос висел уже в воздухе лет 15 назад, был он актуален и даже 20 лет назад, а сейчас он как будто бы навис вот этим мечом, который в любой момент может сорваться.
3: Это проблема современной педагогики, которая рассматривается на многочисленных конференциях и всем прочем, потому что, насколько, опять же, я могу судить, потому что все-таки тема образования это не совсем моя тема.
2: Но, тем не менее, я все-таки вклинюсь, да, Братство православных следопытов — это как раз учебно-воспитательная история.
3: Чисто воспитательное, не учебное. Вот в этом как раз отличие, и почему я говорю, что здесь для меня не совсем понятны, точнее, ну, во многом просто непонятны проблемы современной школы, потому что проблема как раз находится в том, что роль учителя сейчас, то есть учителя функции, то, о чем мы говорили там в первом получасе,
2: да,
3: учитель становится просто передатчиком информации. При этом я эту же информацию могу получить лежа дома на диване. Вот. У меня нет ни единой абсолютно причины идти в школу или даже более того, идти в институт, потому что вся информация, которая там мне дается, она все равно в доступе в интернете. И я могу получать эту информацию в гораздо более комфортных условиях и зачастую в гораздо более интересном формате. Вот это вот проблема. И почему это не проблема Братства православных следопытов? Потому что мы решили то, к чему сейчас, соответственно, приходят учителя. То есть сейчас предлагается учителю вернуть функцию...
2: Воспитателя?
3: Наставника.
2: А, наставник.
3: То есть такой вот...
2: А наставник — это воспитатель?
3: Ну, отчасти, да, это и воспитатель, это такое вот доверенное лицо, да, такой старший товарищ, который скорее тебя направляет и зажигает. Он должен дать тебе вкус к учебе. Он должен сделать там тот или иной предмет вкусным для тебя. Вот если это получается, вот тогда все и у тебя получается. И как раз Братство православных следопытов, как воспитательная методика, она работает именно по этому принципу. То есть инструктор, он не учитель. Хотя, конечно, мы, к сожалению, скатываемся и вот в такое состояние, но в формате, опять же, Братства православных следопытов, в нашей методике это считается неправильным. Это прям, ну, это ошибка, то есть ты делаешь неправильно.
2: А что неправильно делаешь?
3: Если ты учишь.
2: А вы же учите вязать узлы.
3: Смотрите, вот здесь вот самое интересное. Если
2: мы не учим.
3: Вы
2: показываете, как можно сделать, а потом ребята сами.
3: И это тоже не очень правильно. Вот, а как это сделать правильно? Поставить совершенно иную задачу, которая несет в себе воспитательный посыл. Например, как спасти человека? Вот человек перед тобой тонет. Что сделать? Вот давай, хватай, что у тебя есть под рукой? Веревка. Моделируем ситуацию. Ты бросил веревку, веревка упала в воду, она стала мокрая и скользкая. Он пытается за нее хватиться, а веревка тоненькая, ну, шнурок такой вот, да, ну, не шнурок, там веревочка такая вот, типа бельевой, она прочная, но вот, но скользит в руке, и человек не может за нее ухватиться. Тем более он бьет руками там в судорожно.
2: Ну, он в панике не даже не заметил, скорее
3: всего. Что же делать? Вот у тебя веревка есть, а спасти человека ты не можешь. Вот. Это там в море там канат кинул. Опять же, кинул канат, он по голове человека стукнул, и все, и аминь на этом. Вот. Поэтому как вот сделать вот по-другому? Вот надо что-то сделать с веревкой, наверное. Да? Давай думать, как это сделать. И вот здесь вот мы не учим вязать узел, мы учим спасать человека. А узел, ну, это просто, ну, вот видишь, раз-раз сделал, бросил, ура, ты человека спас. Но при этом, как бы, вот это воспитательный... Для нас, да, воспитательный посыл.
2: Но для ребенка-то это учеба. Он научился.
3: Для него это приключение.
2: Ну,
3: он
2: и
3: человек
2: это
3: спас.
2: Тоже, да, да, да.
3: Вот. А узел это, ну,
2: я
3: как бы
2: я могу рассуждать, человек спас, ни кадр не снял. Ну, что такое?
3: Да, да,
2: вот.
3: Да, да.
2: Но тем не менее.
3: А это отдельная тема.
2: Это отдельная история, да. Я напомню уважаемым нашим радиослушателям, что отец Дионисий – предводитель всех православных следопытов Нижегородской области.
3: Да.
2: Можно, наверное, так сказать. И, кстати, набор в Братство православных следопытов, а это следопыты в полной мере. Ребята живут насыщенной следопытской жизнью, с приключениями, словом.

0: замечательными ребятами.
1: Да, надо сказать, что уже достаточно много наших дорогих слушателей к нам пришли. Спасибо большое, что вы нас услышали.
0: Дальше.
1: Да, приходите еще. У нас не ограничивается набор, то есть мы пока вполне себе в доступе. Тем более, опять же, воспитательная методика подразумевает, что мы не учим детей, а мы помогаем им учить друг друга для того, чтобы у них вместе получилось приключение. То есть, если надо разжечь костер, условно говоря, да, кому-то, а у меня не получается, ну так помоги, если ты умеешь. Вот не надо обязательно бегать за инструктором и сдавать зачеты по розжигу костра. Это вот таки у нас есть, потому что, чтобы получить нашивку костровой, ты должен сдать определенные зачеты, ты должен что-то знать. Ты можешь этому научиться сам. Ты можешь спросить, и мы тебя научим. Вот. Но в итоге-то вот эта нашивка - это не цель. То есть ты не нашивку должен получить, а ты должен научиться разводить костер в любых условиях. Зачем? Для того, чтобы весь твой патруль пошел в поход, и вы там не замерзли и поели нормальную, свежесваренную кашу с тушенкой,
0: да.
1: Конечно же, как без нее-то. Вот. И вот это как раз моменты, да, то есть мы не занимаемся обучением туризмом, потому что, ну, это другие организации этим занимаются, а мы занимаемся организацией приключения. И здесь, как бы, вот, ну, вот все вот эти туристические элементы, они есть, но, опять же, не они главные, не в них мы делаем акцент во время занятий.
0: А на Слове Божьем?
1: В том числе, и даже когда мы говорим о Слове Божьем, мы тоже не должны превращать это просто в воскресную школу. Потому что формат воскресной школы, он, опять же, формат учительский. Я говорю, вы слушаете, еще и записываете.
0: А как тогда можно Словом Божьим воспитывать? Как будто, когда я задавала этот вопрос, он показался мне дурацким. Но все равно ответьте.
1: Да, Словом Божьим нужно именно воспитывать.
0: Но это звучит зловеще. Воспитывать Словом Божьим. У меня только... Ну, вот,
1: ну да, потому что под воспитанием мы поднимаем, да, как что-то тяжелое,
0: по
1: чему-то мягкому,
0: да.
1: Здесь немножечко другое. Вот воспитание как раз приведение ко Христу. То есть мы должны сказать так, чтобы ребенок заинтересовался Богом. И для меня это прям вот моя личная задача, наверное. Ну, естественно, да, коль я священнослужитель, и это должна быть задача номер один. Но вдобавок для меня это еще и задача как для духовника гимназии, потому что я, по сути, на следопытах отрабатываю какие-то элементы, о которых потом я могу говорить в гимназии. Потому что все равно даже в православной гимназии зачастую мы же даем просто... Ну, опять же, это же школа. И церковь становится элементом школьного обучения, оно становится элементом школьной жизни. А школа — это то, что однозначно воспринимается отрицательно. Человек не хочет, да, школа всегда давлеет над ним, школа заставляет делать те или иные вещи. Они очень правильные. Но потом побыстрее бы это все закончилось, да, и все, и можно было бы бежать дальше. И получается, что и к церкви мы потом относимся так же, дети наши относятся так же, что это что-то такое вот все школьное, вот, а я уже все, из школы я ушел и забыл это все, и не надо оно мне. Вот, а наша задача немножечко, чтобы что-то загорелось, чтобы вот именно воспитание какое-то было, а не просто обучение. И этим занимаются как раз и лучшие учителя в гимназиях, и, ну, естественно, духовники тоже по мере сил стараются. И, по сути, именно этим мы занимаемся в Братстве православных следопытов, потому что это самая главная цель. То есть наша цель не узлы связать и не палатку поставить, и не костер разжечь, и даже не человека спасти, а наша цель — прийти к Богу. Через, например, спасение человека. То есть это все должно
0: тогда
1: выстроиться.
0: Тогда спасение
1: в одну...
0: человека должно не состояться, он так быстрее к Богу-то придет.
1: Ну, я-то нет. Как бы ладно, человек. К Богу я должен прийти, а не человек.
0: Ничего не могу поделать. Логика прямая.
1: Да, да, да. Конечно, вот. Но хорошо, я должен прийти раньше всех. Вот. Поэтому всех остальных я должен спасать. Вот так вот, чтобы никто меня не опередил.
0: Недавно слышала такое выражение, как божественная работа. Ну, что и любое дело, в том числе и учительство, в том числе и воспитательную какую-то деятельность, нужно задавать этому процессу какой-то вот сверхзадачу.

0: задачу именно в божественном контексте. И тогда дело будет спориться, и тогда меняется как бы вот основной смысл и посыл того, что происходит. Верная ли это формулировка, и вообще надо ли так делать? Или это ересь какая-то?
1: Вспоминаем нашего любимого блаженного Августина. Если Бог будет на первом месте, все остальное будет на своем. То есть если я Бога ставлю на первое место в любом своем деле, в любом своем начинании, ну, значит, все будет хорошо и правильно. Да, действительно, я должен в этом мире работать, потому что я руки Божьи в этом мире. То есть все, что я делаю, делает Бог моими руками. Соответственно, я должен делать все, что я делаю, просто божественно. Вот. Поэтому, чтобы это было достойно. Вот. Ну, иначе потом Господь скажет, ну, слушай, ну, ты что, вот я вот пытался там тобой что-то делать, а ты не сопротивлялся. Зачем?
0: Ой, я вспомнила сразу другую фразу из книжки Гилберт, что через наши руки Господь осязает этот мир. Тоже красиво,
1: ну,
0: звучит.
1: Тоже красиво, да, но все-таки здесь немножечко противоположный посыл. Да? Бог и так знает этот мир, он его создал. Вот, и Бог может осязать этот мир и без нас. Ну да, тоже красиво, тоже интересно. Скорее, здесь можно сказать, что ангелы узнают этот мир через нас. Потому что, как мы и сказали, точнее, как сказали сирийцы, и первый из них Исаак Сирин, о том, что ангелы учатся вместе с нами. И весь этот мир — это школа. Поэтому все, что в этой школе находится, оно все познается различными путями, очень различными. И иногда мы являемся, ну, не сказать, что учебным пособием, но, скажем так, вот примером, да, примером, да, для, вот, для других. Вот поскольку все-таки, ну, вот отчасти здесь мы можем снова воспользоваться методикой Братства православных следопытов, мы, когда что-нибудь показываем, мы иногда берем кого-нибудь и говорим: иди сюда, вот давай, мы на тебе что-нибудь сейчас покажем. И вот показываем. Вот, возможно, иногда Господь показывает ангелам что-то на нас. Вот, идите сюда, смотрите. Вот видите, вот как сейчас он поступает. Вот видите, как здорово у него получилось. Вот, берите пример. Вон, например, есть Иоанн Предтеча, про которого Господь сказал: нет среди рожденных женами больше, чем этот человек. Это Бог, который поет хвалебную песнь своему творению. Вот, поэтому учимся, наслаждаемся друг другом.
0: И поздравляем учителей.
1: И поздравляем учителя.
0: И мы тоже присоединяемся, и эфир, может быть, даже праздничный на радиообраз продолжится, а мы с вами прощаемся.
1: До свидания.
0: Всего доброго, услышимся.
2: Доброе утро на радиообраз.

0: отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: Штокольное время вместе проведем. Новое узнаем.

0: Эх, вот уж не везет, так не везет.
1: Здравствуй, Штокова. Здравствуйте, ребята.
0: Ой, здрасте, Елена Олеговна. Привет, дорогие мои, любимые слушатели. Вот беда.
1: Что случилось, дружок? Что у тебя за беда снова приключилась?
0: Все, Елена Олеговна, не видать мне мою мечту, как своих ушей. Тем более, что и с ушами-то у нас у Штокова проблемы.
1: А что у тебя с ушами?
0: Совсем ничего, понимаете? Нет у меня этой проблемы. Мы, Штокова, так устроены, что у нас ни ушей, ни зубов нет. Ну, таких, как у вас, у людей.
1: Штокова, у птичек тоже нет ушей, как мы привыкли, человечески.
0: Ой, могу себе представить, птичка с ушами. Вот умора.
1: Вот и рассмеялся. А теперь попробуй представить себя с человеческими ушами.
0: Что, что? Ой, не могу. Ой, рассмешили, Елена Олеговна. Я на пельмень с ушами буду похож.
1: Штокола, а ты меня слышишь вообще-то?
0: Странный вопрос. А как же я бы тогда с вами разговаривал-то?
1: Ну, значит, уши-то у тебя все-таки есть. Только не человеческие, а штокольные. Правильно?
0: Вообще-то правильно, но ведь...
1: И этими ушами ты же услышишь, что я попрошу тебя прямо сейчас спеть свою замечательную песенку.
0: Хитренькая Елена Олеговна. Услышал, конечно, и спою.
2: Образ человеческий, как мне получить? Главное для Штокова человеком быть.
0: Елена Олеговна, а вы послушали песенку?
1: Послушала, спасибо.
0: И все-таки вы ведь ее прямо же человеческими ушами слышали, да?
1: Человеческими, да.
0: А птички-то все-таки чем слышат? Что-то ушей-то я у них не видел никогда.
1: Штокола, а ведь подобный вопрос наши девочки задают хозяюшке.
0: Вот здорово! Значит, и я смогу на него ответ услышать.
1: Конечно, тем более, что и я, пожалуй, не откажусь узнать, где же у птичек ушки.
0: Ага, и есть ли они вообще?
1: Тогда не будем тянуть время, а объявим рубрику.
0: С удовольствием. Рубрика «Минутка для девочек». Послушаем нашу мудрую хозяюшку.

0: могла зашить штаны.
1: У птичек ушки есть?
2: Какой интересный вопрос, девчонки, вы мне задали. Давайте попробуем разобраться. Если мы внимательно посмотрим на птицу, то никаких ушей мы у нее не увидим. Так может быть, их и на самом деле и нет у наших пернатых друзей? Конечно же, есть. Как и у людей, у птичек имеется по два уха. Так где же они? Почему мы их не видим? Дело все в том, девчонки, что отверстия для слуха у птиц прикрыты плотным перьевым покровом. Именно поэтому ушки у птичек остаются невидимыми. Расположены они по бокам, немного ниже глазок, и представляют собой слуховой канал, который идет вглубь. Для птиц, девчонки, уши являются важнейшим органом чувств. С их помощью наши пернатые друзья могут услышать сигналы тревоги от своих сородичей. Но самое интересное то, что уши отвечают еще и за равновесие пернатых. При помощи работы внутреннего уха птица способна сохранять необходимое положение тела в пространстве. Она может без проблем удерживаться на ветке и точно долететь в нужное ей место. Вот такие они, птичьи ушки.
1: Почему дети рождаются без зубов?
2: Да, ну если вкратце ответить, девчонки, дети рождаются без зубов, потому что зубы новорожденным не нужны и даже опасны. А теперь рассмотрим этот вопрос подробнее. Зачем нам нужны зубы? Для измельчения твердой пищи. А что, скажите на милость, должен измельчать новорожденный, если он питается только молоком матери? Но малыши растут быстро, и к 5-6 месяцам молочка им начинает не хватать. И тогда у малыша начинают прорезываться первые молочные зубы. А вот к 2 годам жизни ребенок обзаводится уже полным комплектом молочных зубов и готов грызть все подряд. Потом молочные зубки тоже выпадут, и на их место придут уже коренные. Вот тогда малыш и станет совсем похож на настоящего человека. Вот такие сегодня мои ответы на ваши вопросы, дорогие мои девочки. До встречи в следующих программах. Всегда ваша хозяюшка.
3: Ай-яй-яй-яй-яй, так я и думал. Ну все, пропала штокельная мечта.
4: Что такое? В чем дело? Ты услышал ответ на свой вопрос про ушки у птичек?
3: Услышал, не только про ушки, но и про зубки. Я же об этом уже 2 дня думаю.
4: А что у тебя с зубками-то?
3: Ничего, их нет. Прямо как у новорожденного ребенка. Понимаете? Теперь все. Я же никогда не стану человеком.
4: Почему? Откуда такой вывод?
3: Как откуда? Раз нет зубов, то я и не человек.
4: Конечно, ты не человек. Ты штокола. С твоими ушками мы уже разобрались. Видимо, они у тебя очень неплохо запрятаны. И с зубками разберемся, не переживай.
3: Что-что? Как это не переживай? Человек без зубов и не человек вовсе.
4: Ну что ты болтаешь? Как это не человек? А старенькие бабули или дедули, у которых зубки уже выпали, они что, не люди, что ли?
3: Да люди, вообще-то. И детки маленькие, у которых молочные на коренные зубы меняются, они ведь тоже люди.
4: Кстати, а давай-ка мы с тобой послушаем интересный ответ нашего хозяина.
3: На один интересный вопрос от наших мальчишек?
4: Какой же ты догадливый, друг мой беззубый штокол.
3: Лена Олеговна, лучше я рубрику объявлю. Итак, минутка для мальчиков.
5: Что мальчишка должен знать, чтоб мужчиной сильным стать, чтоб умел он мастерить и любимых защитить.
6: А почему выпадают молочные зубы?
7: Ха! Ну давайте разберемся, мальчишки, почему же у человека сначала появляются молочные зубы, которые потом выпадают и уступают место постоянным зубам? А знаете ли вы, мои дорогие, почему молочных зубов только 20, а коренных 32? Дело в том, что когда у младенца появляется необходимость в зубах, Челюсть ребенка еще очень мала. Ребенок растет, растет и его челюсть. К 6 годам промежутки между молочными зубами у малыша становятся довольно большими. Почему? Челюсти растут, а молочные зубы нет. Вот и вся хитрость. Между тем, коренные зубы начинают формироваться под молочными зубами уже вскоре после рождения и к 6-7 годам начинают прорезываться. От этого молочные зубы расшатываются и выпадают. Так зачем же нам эти самые молочные зубки? А именно они, мальчишки, указывают коренным зубам место для прорезывания. Ведь если вдруг молочный зуб приходится удалить до того, как он сам выпадет, то коренной его брат лишается ориентира и может вырасти криво. Вот такие впереди идущие молочные зубки есть у человека.
1: Почему в холодильнике холодно?
7: Да, вопрос серьезный, мальчишки. Давайте попробуем разобраться, ведь все знают, что холодильник сохраняет холод внутри себя, поэтому продукты, хранящиеся в нем, не портятся долгое время. Как же это происходит? В холодильнике есть 4 основных составляющих части. Хладагент – вещество, которое ходит по кругу и переносит тепло. В качестве хладагента используется газ фреон. Компрессор – мотор, который работает по принципу насоса и гонит хладагент по кругу. Конденсатор – это решетка на задней стенке холодильника. Через него тепло уходит наружу в окружающую среду. И испаритель. В нем тепло забирается из холодильника. Обычно испарителем служит внутренняя стенка холодильника. А дальше все просто. Итак, холодильник устроен таким образом, что он не охлаждает воздух в камере, а забирает из него тепло и отдает его в окружающую среду. Вот и все. Обеспечивается это, мальчишки, разницей давления в конденсаторе и испарителе холодильника. Хладагент идет от участка с высоким давлением, где он обращается в жидкость, конденсируется, к участку с низким давлением, где давление хладагента понижается, и он превращается в пар, испаряется. Ой, ну простите, увлекся. Так и надеюсь, что вы хоть что-то поняли. Жду ваших новых вопросов, мальчишки. До встречи в следующих программах. Ваш хозяин.
4: Ну что, Штокола, получил ты ответы на свои вопросы?
3: Получил, Елена Олеговна. Мне кажется, что звание «человек» нужно заслужить, независимо от того, какие у тебя уши и есть ли у тебя человеческие зубы.
4: Вот это совершенно верно, мой дорогой друг. Ну, если на все твои вопросы получены ответы, то...
3: Что-что? Елена Олеговна, не на все.
4: А что за вопрос у тебя, Штокола?
3: Я вот все думаю, почему на Южном полюсе снег не тает? Ведь полюс-то южный.
4: Ох ты, какой вопрос-то у тебя. Действительно интересный. И даже думаю, что не только для тебя он интересный.
3: Что-что? Правда? Тогда давайте скорее уже ответ на него получим.
4: Обязательно получим. Только не у хозяина, а у профессора.
3: Точно! Кто, как не наш профессор, знает все наверняка.
4: Ой, Штокола, а песенку-то ты помнишь? В Антарктиде ледины землю скрыли, ледины в Антарктиде замела пурга.
3: А при чем здесь Антарктида, Елена Олеговна? Я ведь про Южный полюс говорил.
4: О, дорогой мой маленький друг, если ты не знаешь, как связана Антарктида с Южным полюсом Земли, то тебе просто срочно надо обратиться к профессору.
3: Да? Ну, тогда я уже пошел. А вы рубрику объявите, пожалуйста.
4: С удовольствием. Итак, рубрика «Рукотворные и нерукотворные». И наш профессор, который расскажет нам сегодня, почему же на Южном полюсе не тает снег.
0: Что придумал солнце лес, самолет и стеклорез, бабочку, закат, ларец. Кто создатель, кто творец?
8: Здравствуйте, ребята. Привет, Штокол.
3: Здрасте, профессор. У меня к вам целая куча вопросов. И все про Южный полюс.
8: Замечательно. Давай поговорим об Антарктиде.
3: Профессор, вы что, меня не слышите? Я говорю про Южный полюс Земли, а вы мне про какую-то Антарктиду. Да вы что, сговорились все, что ли?
8: Ну как же, Штокол, ты разве не знаешь песенку про Антарктиду и пингвинов?
3: Да слышал я уже эту песенку, профессор миленький. Ну, услышьте меня, пожалуйста. Я ведь вас спросить хотел, почему полюс южный, а на нем не пальмы растут, а снег лежит и не тает.
8: Я тебя прекрасно слышу и все понял, друг мой Штокола. И собираюсь как раз отвечать на твой вопрос.
3: Вот это уже другое дело, а то Антарктида, Антарктида.
8: Ну вот сначала давай-ка я тебе объясню про Арктику и Антарктиду. И про Антарктику могу рассказать.
3: Стоп, профессор, я совсем запутался.
8: Да ты не переживай, Штокола. Пора уже распутаться. Итак, Арктика и Антарктида – это две полярных области на северной и южной стороне земного шара.
3: Что-что? Это как это так?
8: Ну, проще говоря, Арктика – это северный полюс, а Антарктида…
3: А Антарктида получается южный?
8: А Антарктида – это один из семи континентов Земли, самый южный.
3: А-а-а, понял теперь. А Антарктика тогда это что?
8: А Антарктика – это более широкая область, которая включает в себя и Антарктиду, и водную поверхность с островами. Понимаешь, в Арктике, на Северном полюсе, под толщей льда нет материка. А в Антарктике есть материк, который скрыт глубоко под снегом и льдом.
3: И этот материк, эта земля называется Антарктида. А, вот теперь-то я уж точно все понял, запомнил и уже никогда не ошибусь.
8: Ну вот и замечательно. Так ты спрашивал, почему в Антарктиде не тает снег?
3: Ну да, это же неправильно. На юге же ведь всегда тепло.
8: А вот мы давай-ка с тобой попробуем провести маленький эксперимент.
3: Что-что? Настоящий эксперимент? Вот здорово!
8: Вот держи, в одну руку бери мяч,
3: так.
8: А во вторую фонарик.
3: Ага, и что мне с ними делать?
8: Мяч это будет земля, а фонарик – солнце. Посвети-ка солнышком на землю сбоку. Посмотри, куда меньше всего падает солнечных лучей.
3: Вот сюда. Хо, и сюда.
8: Правильно, на самую верхнюю и самую нижнюю точку земного шара. Вот это и есть южный и северный полюсы. Здесь всегда не хватает солнечного света и тепла. Поэтому это самые холодные места на планете.
3: Так вот оно в чем дело. Ну, на Северном полюсе, конечно же, холоднее, чем на Южном.
8: А вот и нет. На самом деле, именно в Антарктиде, на Южном полюсе, намного холоднее. Самая низкая температура была зафиксирована именно здесь. -86,9 градуса по Цельсию.
3: Ой, мамочки, даже я, Штокола, там бы в ледышку превратился. Вот тебе и юг. А почему это так, а, профессор?
8: А все потому, друг мой Штокола, что Арктика и Антарктида устроены совершенно по-разному. Арктика – это всего лишь очень толстый слой льда, плавающий на поверхности океана. А в Антарктиде под толстой коркой льда и снега скрыта настоящая земля. Это огромный материк.
3: Прямо огромный-огромный?
8: Да, огромный-огромный. На территории Антарктиды могли бы свободно разместиться две Австралии.
3: Ой.
8: Так вот, именно наличие земли под льдами и делает климат Южного полюса намного холоднее. А еще белый снег отражает практически все солнечное тепло. И поэтому Антарктида – самый холодный континент на Земле.
3: Вот тебе и замела пурга. Кстати, профессор, а как же тогда пингвины?
8: А что пингвины?
3: Ну, там же кроме снега им и покушать-то нечего. Они что, снег как мороженое лижут?
8: И правда, трудно себе представить, но даже здесь, на ледяном континенте, есть растительность. В расщелинах скал прячутся лишайники и травы высотой-то всего 1 сантиметр. И есть даже некоторые виды мха. А пингвины, к тому же, легко находят себе пропитание в воде. Они едят рыбку.
3: Они что, рыбаки?
8: Самые лучшие рыбаки на свете. И, кстати, прекрасные ныряльщики.
3: А им там разве не холодно?
8: Знаешь, Штокола, вряд ли пингвины задумываются об этом. Ведь они не знают, что такое тепло.
3: Ой, и правда.
8: А еще их тело покрыто густым теплым пухом, который практически не пропускает холод. А в самые жестокие вьюги пингвины теснее прижимаются друг к другу, собираются в огромный пушистый клубок, ну вот и таким образом согреваются.
3: Вот не зря мне эти птицы всегда нравились.
8: Честно говоря, и мне тоже. Милые, симпатичные увольни на суше и удивительно быстрые и грациозные в воде. Вот такая Антарктида с пингвинами.
3: А что, мне понравилось?
8: Да, неплохая у нас с тобой сегодня беседа получилась. Жду тебя в следующий раз и обязательно отвечу на все твои вопросы. До встречи.
3: До свидания, профессор. Эх, Елена Олеговна, как бы я хотел быть пингвином.
4: Штокол, ну что ты опять придумал?
3: Просто так охота побывать на Южном полюсе. А кроме пингвинов туда вряд ли кто-то сможет добраться.
4: Ошибаешься, дорогой мой друг. Человек не зря назван венцом творения Божия.
3: Что-что? Вы хотите сказать, что там уже кто-то был?
4: Первооткрывателями Антарктиды считаются двое бесстрашных ученых и путешественников. Фадей Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев. Почти 200 лет назад они на двух кораблях «Восток» и «Мирный» прошли вдоль побережья Тихого океана и добрались до Антарктиды, которая в те далекие времена даже не значилась на картах.
3: Вот это да! Вот ведь люди дают! Не перестану удивляться, и морозы им нипочем.
4: И любая трудность им по зубам.
3: Ну вот, опять зубы.
4: Штокол, перестань.
3: Ой, и правда.
4: Пришло время ответов на загадки. Ты готов послушать наших ребят?
3: С удовольствием. Первая загадка была такая. Четыре брата друг за другом бегут, но никак друг друга не догонят. О чем это?
9: Лапы. Пока собака бежит, лапы бегут, они же друг с другом не соприкасаются. Я думаю, то, что это может быть про четырех людей, которые гоняются за славой, которые гоняются за модой. И у меня ассоциируется с тем, что они пытаются догнать пятого, а пятый – это или слава, или какая-то награда чужая.
10: Четыре мячика качатся по полу, которые запустили в разное время.
11: Пальцы, потому что пятый палец большой, он не считается как палец, так как у него нет второго звена, которое может его дополнительно согнуть. И остается четыре пальца, и они друг друга догнать не могут.
12: Пальцы. Если согнуть один какой-нибудь, получится четыре. И если ими пытаться догнать, то они никак не обгонят.
13: Это времена года, потому что времени четыре. Зима, весна, лето, осень. И они по кругу идут всегда друг за дружкой, но лето никак не догонит зиму, там, а весна, осень.
3: Колеса! Катятся и катятся, а догнать друг друга-то никак!
4: А вот вторая загадка. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе бумаги нужно начертить окружность. С чего начать?
3: А это нам сейчас ребята скажут.
9: Циркуль, потому что он может начертить ровную окружность.
14: Я начинаю с циркуля, потому что это предмет, который может рисовать круг.
10: Циркулем окружность легко чертить. Надо просто уметь им пользоваться.
11: Ответ с циркуля. Потому что циркулем круг нарисовать можно. А линейкой, карандашом или чем-то другим его тоже можно, но он получится неровный.
12: С циркуля. Потому что если его разложить и карандаш не устоит, то он сможет начертить ровный круг.
13: С круга? Вот, возьму циркуль и начертю круг. Так как на ноге тоже на пляже, на песке там. Встаешь на одну ногу и вертишься, а другая нога по земле, и получается круг.
4: Лист бумаги нужно взять. Без него никуда.
3: Точно! Без бумаги трудно рисовать. Так, чтоб тебя не заругали. А третью загадку я забыл.
4: А я напомню. Кто под сильным проливным дождем не намочит волосы?
3: Я знаю. А ребята что отвечают?
9: Человек, у которого есть зонт, собака, голубь. У них нет волос. У собаки шерсть, головы и перья.
14: Я не знаю, человек, который бы смог не научить волосы под дождем. Человек под зонтом или с дождевиком.
10: Тот, кто под зонтиком, тот, кто не на улице.
11: Ответ – рыба, потому что она в воде. У нее волосы нету, у нее чешуя на голове, и она и так в воде. поэтому промокать-то ей что?
1: Мне кажется, под проливным дождем не промочат волосы, у кого есть шапка, зонтик или кепка какая-нибудь, панамка, капюшон.
14: Туча, у нее дождик, как волосы вниз, вот она смотрит туда, например, а волосы все назад.
3: Не намочит волосы под дождем тот...
4: Тот, у кого нет волос.
3: Лысый, что ли? Ну точно же! А давайте новые загадки, а, Елена Олеговна?
4: С радостью. Рубрика «Подумай, отгадай, ответь» и новые хитрые вопросы от нашей загадки.
15: Вам вопрос хочу задать, а вы сумеете отгадать. Но подумайте слегка, чтобы дать ответ наверняка, наверняка.
16: Здравствуйте, дорогие ребята! Я, Загадка, приготовила для вас новые каверзные вопросы, которые помогут слегка потренировать свою сообразительность. Надеюсь, что вы уже готовы их выслушать. Вот первая на сегодня загадочка. К реке подходят два человека. У берега лодка, которая может выдержать только одного. Но оба человека переправились на противоположный берег. Как у них это получилось? Надеюсь, что вы запомнили мою первую загадку. А теперь приготовьтесь слушать внимательно вторую. Как человеку не спать 8 дней? Думаю, что для вас не составит труда подобрать разные способы, как этого добиться. Только не забывайте, что вопросы мои с подвохом. А теперь внимание, последний вопрос. Завязать можно, а развязать нельзя. Что это? Зарядка для ума на сегодня закончена. Попробуйте решить все мои хитрые задачки всей семьей. Поделитесь своим мнением с родителями и составьте один общий ответ на всех. А когда будете уверены в его правильности, присылайте ответ мне, Загадке. Пришло время повторить сегодняшние вопросы. Слушайте внимательно и запоминайте. К реке подходят два человека. У берега лодка, которую может выдержать только одного. Но оба человека переправились на противоположный берег. Как у них это получилось? Как человеку не спать 8 дней? И последнее. Завязать можно, а развязать нельзя. Что это? До новых встреч, дорогие ребята! Очень надеюсь на интересные ответы. А на сегодня ваша зарядка для ума закончена. Ваша загадка.
3: В Антарктиде ледины землю скрыли. Ледины в Антарктиде замела пурга.
4: Здесь одни пингвины раньше жили, ревниво охраняя свои снега.
3: Ревниво охраняя свои снега. Эх, Антарктида, ну что ж ты такая холодная-то и неприступная?
4: И времени там нет. А время нашей передачи подошло к концу. До новых встреч, дорогие слушатели, в программе «Штокольное время».
3: А почему это интересно? Пингвины с такой ревностью охраняют свои снега. Им что там, снега мало, что ли? Надо бы к ним наведаться. Вот только шубу прикуплю, чтобы не замерзнуть. Ну вот и все на сегодня. Всем пока. Я вас люблю. Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите Штокола человеком стать.

0: ревниво охраняя свои снега,
1: ревниво охраняя свои снега.
2: Как-то раз пингвины в полном сборе к морю на рыбалку побрели гурьбой. Странную картину видят в море огромный черный.

0: Джастин Бин знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят рядом. Слушай.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Митрополит Георгий поздравил педагогов с Днем Учителя. По итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель-2026» издан двухтомный сборник работы его участников. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». Подробнее об этих событиях. Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий направил поздравления педагогам с профессиональным праздником Днем Учителя, который отмечается сегодня, 5 октября. Как отметил глава Нижегородской митрополии, этот праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь одному из самых благородных и ответственных служений – воспитанию и образованию подрастающего поколения. По его словам, именно учитель помогает ребенку сделать первые шаги к познанию мира, открывает перед ним богатство человеческой культуры, учит мыслить, трудиться, любить свое отечество, уважать ближних и стремиться к добру. Владыка Георгий подчеркнул, что сейчас, когда перед обществом стоят серьезные нравственные вызовы, личность педагога приобретает особое значение. От его мудрости, терпения, любви к детям и преданности своему делу во многом зависит не только уровень знаний учеников, но и становление их характера, формирование духовно-нравственных ориентиров, чувство ответственности и гражданского долга. Правящий архиерей пожелал педагогам крепкого здоровья, мира, душевной радости, помощи Божией, неиссякаемой энергии и вдохновения в их высоком служении. В Нижнем Новгороде по итогам педагогического конкурса «Серафимовский учитель» этого года издан двухтомный сборник образовательных проектов и программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи. Конкурс «Серафимовский учитель» проводится благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского с 2005 года. С 2020 года, став частью комплекса мероприятий по возрождению Саровской Дивеевской обители, он входит в состав программы с именем преподобного Серафима Саровского и организуется в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас Дивеево Саров». Изданный двухтомник содержит проекты и программы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, а также разработанные и апробированные материалы к преподаванию учебных предметов и предметов областей на всех уровнях современного образования. Как отмечают авторы, представленные практики библейского осмысления содержания образования, а также методические разработки тематических мероприятий, основанные на культурно-историческом наследии России, позволят значительно обогатить образовательный процесс и реализовать его воспитательный потенциал. Напомним, что с 23 по 25 сентября в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре проходила конференция «Наследие преподобного Серафима Саровского и актуальные вопросы духовно-нравственного просвещения» с участием победителей и лауреатов конкурса «Серафимовский учитель». В Нижегородской области в следующем году в рамках национального проекта «Семья» будут оборудованы 5 новых детских культурно-просветительских центров. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по итогам отбора на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры, новые детские центры будут оборудованы на базе Чернораменской детской библиотеки в поселке Гидроторф, библиотеки имени Чапаева Нижегородского района Нижнего Новгорода, Нижегородской областной детской библиотеки имени Мавриной, а также в Нижегородском планетарии и в Доме культуры села Шатовка под Арзамасом. На создание новых детских центров из федерального бюджета будет направлено 19 миллионов рублей. В результате на базе этих учреждений культуры будут созданы оснащенные современным оборудованием площадки для работы с детьми и подростками. Каждый из центров будет ориентирован на получение ребятами навыков успешной социализации, а также актуальных знаний в различных сферах. Так, например, сотрудники планетария будут знакомить подростков с инженерными и IT-профессиями в космической отрасли. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. Программой фестиваля предусмотрено несколько творческих конкурсов, рассказывает специалист отдела культуры Нижегородской епархии Дарья Геродская.
1: В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс детского изобразительного творчества. Конкурс творческих коллективов и исполнителей проводится по номинациям «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в номинациях «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». Конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Сейчас проходит первый отборочный очный этап в благочинии Нижегородской митрополии. Его сроки с 10 сентября по 26 октября. Можете подавать заявки в ваше благочиние. Епархиальный этап будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками.
0: Это был комментарий специалиста отдела культуры Нижегородской епархии Дарьи Гиродской. Отметим, что с положением о фестивале можно знакомиться на сайте Нижегородской митрополии. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 9 градусов, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 61%, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

Еще один день подошел к концу. А значит, в эфире «Радио Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. У Франца Шуберта есть несколько колыбельных, но самая известная та, которая создана на стихи Матиаса Клаудиуса. «Спи, мой мальчик, спи, не знай страдания, буду сына я беречь, любя, все надежды, все желания жизнь исполнит, милый, для тебя». В этой песне типична шубертовская лиричность и простота, где фортепиано не просто сопровождает, а создает атмосферу. Гармония мягкая, а тональность светлая. В исполнении австрийской певицы Ангелики Киршлагер, меццо-сопрано, да еще на языке оригинала, эта колыбельная звучит особенно трепетно.

Это была колыбельная Шуберта в исполнении австрийской оперной певицы Ангелики Киршлагер. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.

0: Всего вам доброго. На радио Образ.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте. В эфире программа «Вопрос священнику». У микрофона шеф-редактор «Радио Образ» Ирина Вдовина. Дорогие радиослушатели, мы благодарим вас за вопросы, которые вы присылаете в нашу редакцию. Телефон нашей редакции плюс 7 902 302 84 44, или же еще один номер 246 73 88. Сегодня на один из ваших вопросов будет отвечать клирик Нижегородской епархии протоиерей Николай Алясов.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня вопрос от Нины Розовой из Нижнего Новгорода. Как относиться к бывшим? Я развелась, и теперь мне стыдно даже заходить в храм. Кажется, что все смотрят на меня и осуждают. И как вообще строить жизнь дальше, если чувствуешь себя сломанной и никому не нужной?
3: Кроме боли, конечно, слушать такие вопросы, реакции другой нет. Боль. Я боюсь, что эта боль вот в моем случае усугубляется тем, что я понимаю прекрасно, что большая часть проблемы находится не в самом разводе, а в реакции на этот развод. То есть наш респондент на самом деле страдает от самого себя, от своих реакций. Но смотрите, развод – это то, что уже произошло, как я понимаю. И понятно, что вряд ли это такой, скажем, добрый, приятный процесс, хотя для кого-то вполне возможно, что он может быть каким-то даже и освобождением от чего-то. Но сейчас речь не об этом. Речь о том, что человек, то ли это сценарийное воспитание, то ли это какие-то установки, то ли это еще что-то. Видите, он даже не может зайти в общество. Он думает, что его кто-то будет за это осуждать.
2: В храм не может зайти.
3: Да, да. Но вы понимаете, какая проблема? Проблема в том, что если человек сам не, ну, скажем так, не сделал все для того, чтобы этот развод состоялся, ему, по большому счету, ну, стесняться нечего. А даже если вдруг человек виноват в том, что этот развод произошел, разные бывают ситуации, разные бывают обстоятельства, люди разные. И вообще, если человек умудряется сохранить брак, вы знаете, ну, во-первых, мы не знаем, каких жертв ему это стоит иногда, потому что разные бывают отношения. А ведь, во-вторых, тут момент какой? Это дело-то вообще такое, что без Божьей помощи это очень сложно сделать на самом деле. Поэтому, если что-то у человека не получилось, или у человеков, лучше сказать, потому что чаще всего развод – это результат двух неумений. Один не смог одного, другой не смог другого. Или комплекса неумений. И вопрос в чем? Вопрос в том, что стыдиться этого, в принципе, ну, наверное, не нужно по одной самой простой причине, что мы все люди, а человек – это существо несовершенное. У меня был такой замечательный опыт. Я трудился очень много лет назад в одном храме, в котором мне помогал алтарник. И иногда он приходил, вздыхал и говорил: «Немощны, ибо человечны». Он понимал, о чем он говорит. Вот я сейчас, так сказать, транслирую эту мысль, это состояние: «Немощны, ибо человечны». То есть человек, что-то у него не получилось. Ну, не получилось, не получилось. Помоги ему, Господи. А стесняться того, что чего-то не получилось, не нужно. Нужно жить дальше. А вот то, что человек внутри весь растоптан, сожжен, может быть, внутри самим собой, может быть, поступками своего, как написано, бывшего. Вообще вопрос-то был, как относиться к бывшим. Как относиться к бывшим? Во-первых, бывших не бывает. Нужно это понимать. Но даже с точки зрения не только биологической, с точки зрения духовной, Христос же нам оставил об этом очень твердые слова, что союз мужчины и женщины – это вечное состояние. То есть, как бы однажды вступив в брак, даже если брак распался, даже если кто-то умер и так далее, вот это вот состояние некогда единения душ и телес, вот этой тайны, оно уходит в вечность. Не нужно обольщаться, что многие думают, что, наверное, вот мы сейчас повенчаемся и будем жить на небесах вечно, потому что мы венчаны. Нет, речь не об этом идет. На небесах не женятся и не выходят замуж, как сказал Христос, потому что там в этом нет никакой необходимости. Брак нужен здесь, на земле, человеку, как для самого человека, для его крестоношения, как для продолжения рода и так далее. Поэтому, когда путь земли, когда заканчивается, человеку, по большому счету, нужды в этом состоянии брака уже нет. Но изначально Христос же и говорит, что был человек, мужчина и женщина, и вот это был брак. И не случайно в Писании есть такие слова, что Бог сочетал, человек да не разлучает. Так вот, о чем речь? Речь о том, что это именно родство. Поэтому как можно к нему относиться? Как к родному человеку? Единственное, что если он, например, заблудший человек, если он предал, если он сломался сам, если он болеет какими-то тяжелыми заболеваниями, типа алкоголизма или там наркомании, но за него молиться надо продолжать всю жизнь. Я понимаю, как это сейчас может быть тяжело человеку воспринимать, но тем не менее это так. Но жить-то нужно дальше, все равно жизнь-то продолжается самому человеку. То есть, как относиться к бывшему, тут один вопрос, и он не главный. Относиться с пониманием, с любовью. Насколько это возможно? А главное в этом вопросе, что человек сейчас не может найти в себе силы жить дальше. И вот, с моей точки зрения, сейчас нужно аккумулировать весь ответ именно на том, где найти ресурсы для того, чтобы найти точку опоры. Для кого-то это искусство, для кого-то это молитва, для кого-то это прогулки за грибами, за ягодами, рыбалка, разных много вещей. Для кого-то это рукоделие какое-то, для кого-то это участие, например, в уходе за больными, в хосписе, в доме малютки для брошенных детей и так далее. Путей много. Самое главное – не оставаться одному и не замыкаться на своей боли. Вот это основная сейчас вещь.
2: Благодарю вас, отец Николай, и мне очень хочется верить, что клирик Нижегородской епархии, протоиерей Николай Алясов, утешил нашу радиослушательницу из Нижнего Новгорода Нину Розову.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Церковное слово.
2: Истребление.
3: Истребление, трата, издерживание, несчастье. Пример из книги Второзакония.
2: Да послет тебе Господь скудость и глад, и истребление на вся, на няжево зложишь и руку твою, елика аще сотвориши, донде же потребит тя, и донде же погубит тя вскоре, злых ради начинаний твоих, за не оставил еси мя. Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. Какое ни станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня.
3: Итак, истребление означает трата, издерживание, несчастье.

Святой блаженный Андрей родился в крестьянской семье в 50 верстах от Вологды. Хотя родители его были безграмотные, они учили его христианской жизни своим примером, а церковь, которую он посещал, закончила его воспитание. Подвижническая жизнь его началась с того, что он ушел на богомолье. За время его отсутствия его родителей не стало.

юноша поступил в Галичский монастырь Костромской епархии, где старец Стефан, настоятель обители, и направил Андрея на путь юродства ради Христа. Андрей оставил монастырь и отправился в город Тотьму, где его никто не знал. Там он поселился около Воскресенской церкви. Ночи он проводил в молитве, а днем собирал милостыню и раздавал ее бедным. И зимой, и летом он ходил босой, в лохмотьях, питался лишь хлебом и водой. Каждый год он обходил святыни и при жизни был чудотворцем. Раз он встретил главаря дикарей Аждакая, который был болен глазами. Тот стал его просить об исцелении. Юродивый убежал, а Аждакай умылся снегом, на котором стоял блаженный, и исцелился. От подвигов подвижничества и лишений, которым Андрей подвергал себя, он вскоре захворал. Он предвидел день своей кончины и этот день провел в молитве. Потом призвал священника, исповедался и причастился святых Христовых тайн. Другу своему, пономарю Воскресенской церкви Иоанну, он сказал: «Брат Иоанн, душа моя разлучается от тела, приготовь, что надо для погребения». Иоанн поцеловал ему руку и вышел в слезах. Вернувшись, он нашел блаженного скончавшимся, со скрещенными на груди руками. Вся комната была полна благоухания. Погребение его собрало множество народу. Все вспоминали святую жизнь почившего. Похоронили его около церкви, и на могиле его стали твориться чудеса. Рассказывали, что он явился во сне женщине, больной лихорадкой, и дал ей приложиться к Евангелию, которое держал в руке. Затем он велел ей идти молиться на его могиле. Женщина проснулась здоровой. Церковь празднует память блаженного Андрея Тотемского, Христа ради юродивого, 10 октября.

0: октябрь ж наступил. Уж роща отряхает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает. Журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотой своей. И страждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак, уснувшей дубравы. Александр Пушкин.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 6 октября, в южной части региона будет пасмурная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 14 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области также ожидается пасмурная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 11 градусов, ветер южный 3 метра в секунду. Завтра, 6 октября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 12 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сей и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и истинно.

Веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцей Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся илика те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего о печалях, или свадях, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвен бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не разих, или иначе что содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся меня на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости в мимуде грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди,
и всю сатанину деятеля отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруем и восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Боже наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающие и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое, Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей, Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от всея души моей и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, весь яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и Претечи и Крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя Бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, осокаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я, владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо, владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего. Но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть. Но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, якогда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные вы, воде победительная, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи дозовемте. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и причистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешним удиви милость Твою, о всем яви человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же во уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелице Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьей наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ценностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой, предай.

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты, единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе, Москвы, 27 декабря 2015 года.
2: Господь говорит своим ученикам притчу о том, как богатый человек позвал на брачный пир своих друзей, близких. Один отказался, потому что он купил землю, другой, потому что он купил волов для возделывания этой земли. Но нужно было посмотреть одному землю, другому, как эти волы пашут. Третий женился, но тоже дело важное, семейное. Не смогли они прийти на этот пир. И тогда устроитель пира, господин, приказал слугам своим собирать людей, которые и не предназначены были для участия в этом пире. И пошли слуги-гонцы и стали собирать всех тех, кого нашли, и кто откликнулся на их призыв. И вот среди них оказался один человек, который пренебрег обычаями и пришел на этот пир, будучи позванным, но в небрачной одежде, не в подобающем образом одет был, и был изгнан с этого брачного пира. И заключает Господь притчу словами: «Много званных, но мало избранных». Ясно совершенно, что слова Спасителя не имеют временного значения. Они для всех времен, для всех народов, для всех культур. Они, значит, и нам что-то сейчас говорят очень важное. Что такое званные на пир? А это все мы, да весь мир. Все позваны Богом быть соучастниками Его славы, войти в Его царство. И не только там, после смерти, в ином мире, здесь, в этом мире, стать сопричастниками Его славы. И таких очень много. Много званных, но мало избранных. А что такое избранный? Если позвать зов, он происходит от того, кто приглашает к себе людей, то откликнуться на этот зов или не откликнуться – это дело тех, кому зов направлен. Так вот, избранные – это те, которые откликнулись на зов призывающего и пришли к нему в достойной одежде. Что же мешает нам откликаться на зов Божий? Да то, о чем сказано в притче: и земля, и волы, и жена, и дети, и дом, и суета, и заботы, которые затмевают главную цель в жизни. Ведь Господь не сказал: не надо покупать землю, или не надо жениться, или не надо волов иметь, или, говоря современным языком, автомобили, дома и семьи. Он этого не говорит. Он говорит только о том, что ни одно, ни другое, ни третье не должны мешать человеку к нему достойно прийти, откликнуться на его зов. Святитель Иоанн Златоуст замечательно говорит: «Ничто так не ограничивает нашей свободы, как пристрастие к земным благам, к жизненным благам», как он говорит. А почему здесь идет речь о свободе? А потому что Господь требует от нас свободного выбора. Мы ничем не должны быть принуждаемы. Мы по совести, по разуму, по сердцу должны идти к Нему навстречу. И вот такое движение навстречу Богу не может быть затменено никакими жизненными проблемами, никакими жизненными обстоятельствами. Главная цель – это Господь. Это свет, на который мы идем. А если мы не идем на этот свет, мы попадаем в очень тяжелую систему координат. Мы не знаем, не видим, где же свет, куда идти, чего по-настоящему бояться, от чего стараться отгородиться и к чему подойти как можно ближе.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов, и мы слушаем Евангелие от Луки.
2: Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
1: Событие, о котором сегодня повествует нам евангелист Лука – крещение Господне. В кратких словах описывается, как сразу после крещения отверзаются небеса и в виде голубя нисходит Святой Дух. Почему это так важно было получить свидетельство самого Бога, которое услышали окружающие? Что это не еще один пророк, а сам возлюбленный Сын Бога Отца. Дело в том, что время земной жизни Христа – это период тяжелого не только политического, но и духовного кризиса еврейского народа. Все ждут Избавителя, Мессию, но далеко не у всех хватает веры и надежды, что это хоть когда-нибудь произойдет. Как свидетельствуют современники, многие тогда думали, что Дух Божий ушел, исчез. Та убедительность Его присутствия, которая выражалась в пророческих дарах, в видении славы Божией в скинии и храме, уже стали достоянием истории, и до конца времен ничего подобное не повторится. И то, что происходит во время крещения Господа, знаменует собой начало новой эры, эры свежего и явного действия божественной силы. Разверзающиеся небеса – это такой особый миг бытия, когда с полной очевидностью проявляется в этом видимом материальном мире другое измерение, иное, сверхчувственное, духовное. Как если бы кто-то сидел у себя дома, поднимает глаза и видит, что вместо потолка голубое небо. По бокам смотрит – те же стены, как и каждый день, ничего не меняется. Смотрит вверх, а там небо. Подобное ощущение нередко испытывают у постели умирающего человека, который праведно прожил свою жизнь, когда за его душой приходят небесные силы. Более того, случается, что даже комната сохраняет это особое состояние на протяжении нескольких дней после похорон. Об этом мне рассказывали монахи православного монастыря в Эссексе, Великобритании, когда после смерти основателя обители, старца Сафрония Сахарова, сама его келья, где он блаженно почил, многие недели была буквально пропитана каким-то нездешним состоянием, и любым посетителем воспринималась как настоящий портал в мир иной. Как важно нам помнить, что все нами видимое, слышимое, осязаемое – лишь слабые отблески и отзвуки подлинного бытия, в котором и живут ангелы и святые. Научи же нас, Господи, стараться всегда помнить о Твоей близости, о том, что перед Твоим взором не утаится никакая наша мысль, желание и тем более поступок, каким бы тайным и сокровенным для окружающих он ни был.
0: Евангелие, Евангелие. День за днем.
3: Песнопение всенощного бдения.

И на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господней воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет, яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время

но яко прах Его же возметает ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивый на суд, ниже грешницы на совет праведны, яко весть Господь.

тобою шаташася языцы и люди, поучишася тщетным, предсташа цари и земсти, и князи собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их и отвержем от нас иго их, живы на небесех посмеется.

упасешия же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушишия. И ныне, цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте, Господи,

Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголют души моей, несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим ко Господу воззвах и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах в устах, яко Господь заступит.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

Хранящих мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои внемлены.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы продолжаем цикл программ о русской иконе. И сегодня мы снова обращаемся к иконографии Иоанна Предтечи. В иконописных подлинниках Иоанна Крестителя характеризует следующим образом. Типом еврей, средних лет. Телом и лицом очень худ, цвет тела бледно-смугловатый, борода черная, менее чем средней величины. Такая иконография Иоанна Предтечи является одной из самых распространенных среди вас всех возможных изображений его православной иконографии. Но подавляющее большинство данных изображений пророка Иоанна Предтечи основано на главных эпизодах из жизни Крестителя Господня, и совсем немногие имеют внежитийные сюжеты. И сейчас мы обратимся к основным типам иконографии святаго пророка Иоанна Предтечи, которая именно основана на его жизненных сюжетах. Первое изображение, к которому мы обращаемся, это зачатие святаго пророка Иоанна Предтечи. Это один из наиболее редких иконографических типов изображений, связанных с жизнью пророка. При этом сам пророк на данной иконе не изображается. По изображенным на иконе праведным родителям пророка Иоанна Предтечи, она еще называется «Целование Захарии и Елизаветы». Праведные Захария и Елизавета изображаются на данной иконе в объятиях друг друга. И это иконографическое выражение любви, преданности, поддержки своей второй половины. Данный тип иконографии схож с еще одним типом икон, изображающих праведных Иоакима и Анну, родителей Божьей Матери, и называющихся «Целование Иоакима и Анны». Следующий тип иконографии Иоанна Предтечи – это его Рождество. Данный иконографический тип основан на тексте первой главы Евангелия от Луки, где описывается это событие. По своему стилю икона похожа на изображение Рождества Господа нашего Иисуса Христа. Центральными фигурами, которые изображаются на иконе, являются праведный Елисавета, лежащий на одре, и праведный Захария, который сидит рядом и пишет на дощечке имя – Иоанн. Есть на иконе и дополнительные сюжеты. Укрытие праведной Елизаветы в пещере от гонений Ирода, убиение праведной Захарии за отказ сказать, где находится младенец Иоанн, и другие. Следующим по хронологии жизни пророка является образ святой Иоанн Предтеча в пустыне. Это достаточно распространенный в православной иконографии тип изображения святого. Здесь пророк изображается уже мужчиной зрелого возраста, который готовится в скором времени выйти на проповедь покаяния. Святой Иоанн Предтеча изображен в своем аскетическом одеянии в позе молящегося человека. Часто перед пророком изображается его честная голова, лежащая на блюде. Это символическое указание на будущую мученическую кончину святаго Иоанна Предтечи.
0: Русские иконы.

0: делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня за литургией в православных храмах церковь предлагает нашему вниманию отрывок из Евангелия от Луки, стихи с 19 по 22, 3 главы. Давайте послушаем его.
2: Ирод же, четверовластник, обличаем от него от Иродиаде.
3: Ирод же, четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий «Ты, Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение».
2: Ты еси сын мой возлюбленный, от тебе благоволив.
1: Почему, зачем Господь Иисус Христос пошел креститься к Иоанну Пророку? Этот вопрос всегда волновал отцов церкви и церковных мыслителей. Мы знаем, что Иоанново крещение было крещением покаяния, и мы исповедуем, что Христос Спаситель не имел никакого греха. Какова же была цель его визита на берег Иордана? Ведь нельзя заподозрить в поступках воплотившегося Бога бессмысленных и тем более показных действий. В его поступках не может быть того, что сегодня принято называть пиаром. Очевидно, что в земной жизни Спасителя мира, как и в жизни всякого человека, были свои этапы и свои переломные моменты. Самый яркий и значимый переломный момент – это его выход на общественное служение, выход на проповедь по достижении им 30 лет. Крещение было тем переломным моментом, который разделил жизнь Бога-человека на «до» и «после». Возможно, крещение ему было необходимо, как некое благословение от старшего, то есть от Иоанна Пророка. Вместе с этим некоторые толкователи полагают, что Христу было необходимо некоторое удостоверение, некое свидетельство того, что Он есть Мессия. Но с этим мнением трудно согласиться, ведь евангелисты описывают Христа как человека, который четко знает, что делает, который неукоснительно идет по пути, предначертанному для него Отцом. Это осознание не пришло к нему в какой-то определенный момент. Оно с самого начала ему присуще. Уже 12-летним мальчиком он уверенно говорит о Боге, как о своем отце, о храме, как о месте, которое принадлежит его отцу. Непоколебимое стремление исполнить волю отца приводит его на Иордан. То же стремление приведет его через несколько лет на Голгофу. Собственно, путь на Голгофу, путь к кресту и страданиям начинается именно здесь, на Иордане. Крещение не было необходимо Господу Иисусу Христу, Его крещение необходимо нам. Именно как прообраз Его крестной смерти понимала крещение ранее Церковь. О своих страданиях и смерти Христос говорит как о крещении. Святитель Иоанн Златоуст замечает, что не Христос нуждается в крещении, а само крещение имело нужду в силе Христовой. Силой Христовой сегодня крещение возрождает людей к новой жизни. Силой Христовой крещение дает возможность следовать по пути Христа, быть с Ним, не уклоняться в ту или иную сторону. Сила Христова делает крещальную купель местом, которое освобождает человека от диктата страстей и дарит свободу действовать в нравственной сфере так, как желает действовать сам человек. Все те неправильные, неверные, ошибочные пути, которые мы зачастую выбираем, уже не следствие диктатуры падшего злобного духа. Они лишь проявление наших собственных слабостей, невежества, лени, нехватки решимости и веры. Христово крещение, Его страдания, смерть и воскресение сделали нас свободными. Они дали свободу пребывания с Богом. Они освободили от необходимости разлучаться с Богом после физической кончины. Они даровали личное бессмертие. Воспользуемся мы этой свободой или нет, это уже наш собственный выбор, который приходится делать ежеминутно. Постараемся же не ошибаться с выбором и твердо стоять в дарованной Богом нравственной свободе.
0: Евангелие, день за днем.
4: песнопение всеночного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

Во веки веков, аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час сей до смерти, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нощи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного ми ложа, благоугожду Пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа на ней присно и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенце Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави мне, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим. Просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесия Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клягся, или похулих я в помышлении моем, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвлен бы к сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, табы вся и большая сих садей их, помилуй меня, творче мой владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твои угождения, и ничтоже благо сотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития, прости мое согрешение едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами, Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью, и неизреченным человеколюбием и силою, очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

Тани, и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просветими разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и послими ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спростими, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающими от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера в охом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруми конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли,

меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу. Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление. Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих. Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание. Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, веси, Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, веси бо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воле моей совершать и неугодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благаго Царя Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреши их во внешний день, и от всякого лукавства и противниками врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневую Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби твои Богородицы, но яко имущи державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да завемти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тебя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тебя упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная сила, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь, ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешным удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь, и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующе, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье и глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй бесы силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братья наших, и упокой их, и держи пресечает свет лица Твоего,
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповеди Твоих, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех Твоих святых, яко благословенный си, во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содей их во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Ненавистью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалея вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози ми, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобой, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения Серафим, без истления и Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Азы православия. Поведение во храме.
1: Сегодня нередко можно услышать такой вопрос: почему в храме даже во время долгих служб принято стоять? И при этом ссылаются на католические храмы, в которых поставлены скамьи для прихожан. Православный храм – это место особенного присутствия Бога на земле. Во время богослужения верующие предстоят пред Богом душой и телом. И при этом вертикальное положение указывает на возвышенное предназначение – отказ от приземленности мыслей и дел. Ведь различное состояние бывает в душе, когда мы сидим на диване или когда предстоим в храме перед святыми иконами. Вести себя в храме нужно благоговейно, так, чтобы не оскорбить величие святыни. Приходить к службе надо заблаговременно, за 5-10 минут. Входя, перекреститься и сделать поясной поклон. При входе мужчины снимают головные уборы. Женщины входят в храм с покрытой головой и одетыми соответственно своему полу, стерев губную помаду. Одежда должна быть пристойной и опрятной. В храме нельзя говорить громким голосом, держать руки в карманах, жевать резинку. Без нужды не следует ходить по храму. Ставить

0: Вечи и прикладываться к иконам нужно так, чтобы не помешать другим молящимся. Разговоры в храме нужно ограничить до предела. Знакомых кратко поприветствовать, отложив беседы на потом. Придя в храм с детьми, нельзя позволять им бегать, шалить и смеяться. Плачущего ребенка нужно постараться успокоить. Если это не удается, следует выйти с ребенком из храма. Подпевать хору можно только очень тихо. Сидеть в храме дозволяется только по причине болезни или сильного утомления. Нельзя сидеть, закинув ногу на ногу. Если все молящиеся встают на колени, нужно присоединиться к ним. На церковной паперти нельзя курить. Нельзя входить в храм с животными или птицами. Недопустимо ходить и разговаривать во время чтения Евангелия, пения Херувимской и Евхаристического канона на литургии, от символа веры до Отче наш. В это время также нежелательно ставить свечи и прикладываться к иконам. Сделать замечание ближнему, который нарушил правила поведения в храме, нужно негромко и деликатно. Лучше вообще воздержаться от замечаний, если, конечно, не имеет места хулиганское действие. Наконец, нужно оставаться в церкви до полного окончания богослужения. Уходить раньше времени можно лишь по немощи или серьезной необходимости.
1: Азы православия.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Вы слушаете повтор программы «Верую».
2: «Верую» на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Верую». Как правило, герои нашей программы – люди с высокими должностями, погонами, наградами, делятся своими историями о пути к вере. Сегодня мы хотим рассказать историю о подвиге человека совсем негромком, о том, как доброе дело изо дня в день меняет мир вокруг нас и спасает чью-то жизнь. Наш герой – Александр Харьков. Больше 20 лет он передвигается на инвалидной коляске. Но именно его недуг, как ни парадоксально, помогает видеть то, что многие из нас не замечают, проходят мимо, не обращают внимания. Это открытые люки и колонки. Александр находит их и прилагает все усилия, чтобы тяжелую крышку люка закрыть. Он это делает не ради славы, а чтобы уберечь других от беды. В истории Александра нет пафоса, героизма, но есть то, что особенно близко нашей программе – вера как действие, как служение без наград и аплодисментов. Наша первая глава – «Служение».
2: Служение.
3: Александр, добрый день, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Ирина.
3: Я вас благодарю, что, несмотря на трудности, вы добрались до нас. Вы скажите, кто всегда рядом, кто помогает, когда вам надо куда-то добраться?
4: Мне всегда помогают друзья. Иногда помогают волонтеры, потом волонтеры становятся моими друзьями, и таким образом я передвигаюсь.
3: Слава Богу. Вот расскажите, Александр, что за беда с вами произошла? Это несчастный случай или болезнь?
4: Это болезнь. Такая болезнь называется мышечная дистрофия, генетическая. К сожалению, не знаем точного диагноза до сих пор, потому что нужен хороший специалист, чтобы это все определять. Это много анализов сдавать. И от кого она тоже пошла, тоже непонятно. То есть ни у папы, ни у мамы, ни у бабушек, ни дедушек не было. От кого она передалась, свою родословную не очень хорошо знаем. Ну, от кого-то передалась и проявилась на мне.
3: Улучшение или ухудшение происходит?
4: Происходит в основном ухудшение. Последние, наверное, лет 20 я уже в коляске. Пока были силы, я ходил, закончил школу. А потом уже стал домашним. Пока у меня не появилась электроколяска, я не начал выходить и обследовать свой район.
3: Вот вы говорите, что болезнь начала прогрессировать после окончания школы. А вот когда вы учились в школе, когда все, слава богу, было хорошо, какие были планы, мечты на эту жизнь?
4: Пытался поступить в институт.
3: На какой факультет?
4: Психоаналитик. Я даже не знал, что это такое. На меня и не взяли. Я русский язык завалил. И, кстати, вот из-за того, что я русский язык не сдал, я стал читать очень много книг, чтобы подтянуть русский язык. И, собственно, поэтому я и стал блогером, и пишу. Нахватался.
3: Так, получается, с институтом не получилось. Вы уже понимали, что как-то вот эта вот болезнь, она начинает немножко вас притормаживать, да, уже не дает вам реализовать свои мечты и планы. И тогда как вы приняли вот то, что случилось?
4: Знаете, просто, наверное, характер такой. Родился таким. Жизнерадостным, улыбчивым. Просто живу каждый день, я придумываю себе какие-нибудь поводы жить. Например, был у нас когда Олимпиада в Сочи. Я говорю, надо обязательно дожить до Олимпиады в Сочи. Обязательно же, так интересно. Потом до чемпионата мира по футболу, потом до выхода какого-нибудь фильма и так далее, и так далее, и так далее. То есть я себе постоянно себе придумываю какой-нибудь шаг дальше. Те же самые люки, это тоже в какой-то степени они продлевают жизнь. потому что надо закрыть один, потом еще один, надо сделать одно доброе дело, второе, третье. В общем-то, я людям нужен, надо жить.
3: Как это интересно и любопытно. То есть вы, будучи человек, сам требующий такого большого к себе внимания, помогаете тем, ну, можно сказать, у кого ноги ходят, руки целы. А вот это дело вашей жизни, находить эти открытые люки и предотвращать вот эти трагедии, когда оно стало вот настолько серьезным, что вас уже многие ассоциируют, что Александр Харьков – это тот человек, который закрывает люки в городе?
4: Знаете, как это получилось? За свою активность в своем районе, а я тогда аллею посадил, потом сделал съезд, чтобы в храм ходить. Мне надо было в храм ходить, а у меня была недоступная среда. И я просил. Мне отказывали много лет, нанял строитель, сам сделал. Меня показывали по телевизору за такой поступок. И меня пригласили в территориальное общественное самоуправление. И там прямо в уставе по закону написано, что мы представляем интересы населения и надо помогать жителям. Мне по закону надо было помогать жителям. Так я и помогал. И один раз я увидел открытые колодцы. Я говорю, ага, я же из ТОСа, значит, я должен помочь. Я сообщил, закрыли. Потом у меня был такой период, когда я еще один нашел. Его не закрыли. Я уже почти разочаровался, думаю. Ну, как-то целый год.
3: Хотел отступиться, да?
4: Очень хотел. Я прямо махнул рукой. И тут мне подарили электроколяску. Как-то жители, ну, друзья мои, собрали денег, мне купили электроколяску, и мне стало очень любопытно, где я живу. Я стал обследовать свой микрорайон, то есть у меня появилась возможность выходить.
3: Ни от кого уже не зависеть, да, наверное, как это вот важно, да, и ценно. Никого не просить.
4: 10 километров проехать за один раз. Стал я объезжать, лежу, а люк-то мой закрыт, оказывается уже. Это меня так вдохновило, я всем спасибо сказал. И когда я стал исследовать свой район, где я живу, заезжать в каждый двор, в каждую улицу, по каждой тропинке ездить. Представляете, я где-то лет 10-15, не помню сколько, сидел из дома, и тут у меня появилась возможность выйти. Я как мальчик 7-летний по всем кустам, в прямом смысле, ездил, и оказалось, что у нас так много таких колодцев. Я в шоке был. Наверное, как и вообще все. Стал об этом писать в социальных сетях. Жители стали присылать
3: фотографии,
4: где у нас. И вот это дело втянулось, я наслушался очень много историй. Например, такие истории, когда женщина пыталась закрыть колодец год, у нее ничего не получалось. На второй год, а на третий год она опустила руки. Прям вот сдалась.
3: Подождите, но крышки, они не находятся рядом с открытым люком? Они куда-то пропадают, что ли?
4: Пропадают.
3: Поэтому нужна крышка. А чтобы найти эту крышку, нужно куда-то звонить в эти инстанции, чтобы эту крышку привезли, нашли, изготовили. И в этом вся проблема, да?
4: Ну, можно сказать, что да. Еще бывает так, что это хорошо, если мы знаем, кому колодец принадлежит. А бывает так, что он бесхозный по каким-то причинам.
3: А ведь внутри бывает кипяток, просто бездна, черная дыра. Это же сколько таких страшных историй происходило.
4: Вы знаете, во многие колодцы я заглядывал лично. И туда вот так вот посмотришь, и голова может закружиться от того, что там происходит. И люди иногда такие бесстрашные, ходят по крышкам, а я-то знаю, что там внутри. Это хорошо, если не глубоко, а если глубоко, там очень-очень страшно на самом деле. И у нас, когда некоторые колодцы вот закрыты в Печорах, и я уже сейчас понимаю то, что некоторые крышки, они уже как-то отжили свой срок. Их надо бы менять. Ну, и прям очень страшно.
3: Если Александр, честно. У нас сейчас глава служения. Я так поняла, что дело вашей жизни, вот, ну, делать добрые дела через позитив, на улыбки. Вот смотрю, вот такой добродушный, милосердный, улыбчивый молодой человек. Вот скажите, чему вас научила болезнь? И помогает ли вера принимать вот это испытание судьбы?
4: Болезнь меня, скорее всего, знаете, чему научила? То, что нужно ценить людей. Потому что я без людей, без посторонней помощи ничего не могу. И поэтому я всегда очень, так как я от многих людей завишу, я всегда, ну, до последнего, ну, терплю, если можно так сказать. Я очень много прощаю. И вот такие вот вещи. Потому что иногда вот я смотрю, как, например, здоровые, им очень легко разрывать контакты. Потому что они, ну, сильные, они независимые. Сказал кто-нибудь одно какое-нибудь слово не по-своему, не по-нашему, как нам не нравится. Говорит, ну и ладно, проживем без вас. А я болезнь научилась очень ценить людей, каждого человека. И очень я не люблю расставаться с людьми. Прям до последнего всегда стараюсь держаться, только если по их инициативе или уж прям как совсем, если я понимаю, то, что ну, невозможно сохранить дружбу или еще что-нибудь, с большим сожалением тогда расстаюсь.
3: Когда обычно человек тяжело болен, когда ему трудно, да, тут без веры еще тяжелее. Вот в вашем случае как происходит?
4: Как у нас в Евангелии сказано, если бы у вас чуть-чуть веры было, вы бы сказали, горе, она бы передвинулась. Вот так вот я город не передвигаю, но когда бывают какие-то сложности, какие-то трудности, всегда кто-то приходит на помощь. И уже даже, если у меня случается какая-то черная полоса, я уже, исходя из своего прошлого опыта, я знаю, ну, преодолеется, обязательно что-то случится.
3: Вы благодарите за это Господа?
4: Знаете, иногда-то я и забываю.
3: Забываете?
4: Конечно. Но каждое утро молюсь. Я благодарю людей. И Бога благодарю, но я очень люблю людям говорить спасибо. Очень прям люблю. И это, кстати, и комплименты очень люблю делать за добрые дела, за все. Вот. И это не всем нравится, оказывается.
3: Не всем нравится?
4: Не всем нравится. Не все любят похвалу.
3: Как интересно. А вы это чувствуете, и что, перестаете хвалить этого человека, меняетесь или продолжаете добром на раздражение отвечать?
4: Я, знаете как, я такой для себя принимаю, нужно человека уважать. Мне очень нравится его похвалить, сделать ему комплимент. Наверное, это одна из форм как раз любви, сделать то, что он хочет. И я действительно стараюсь просто поменьше хвалить.
3: Александр, вот когда вы путешествуете на своей коляске по нашему городу, да, слава богу, то есть у вас электроколяска, вы можете 10 километров, как говорили, путешествовать по городу. Как реагируют на вас люди? По-доброму? Протягивают ли они руку помощи, когда, может быть, вы там ну, куда-то заехали не так, как с каким-то препятствием столкнулись?
4: Помогают. Люди у нас добрые, всегда помогают. И очень даже, знаете, например, помочь по ступенькам забраться. Иногда даже бывают такие случаи, у меня споры с другом, когда кто-то хочет помочь, а мы понимаем то, что не обязательно надо помогать, иначе только хуже сделает. Но я всегда говорю, пускай помогает. Он хочет сделать доброе дело. Собирает себе хижину на небесах. Пускай помогает. И я всегда даю вот, людям помочь. Даже если не особо надо, а все равно помогайте.
3: Александр Харьков, герой программы «Веруй» у нас сегодня. Человек с добрым сердцем, общественный деятель. И мы переходим к нашей главе «Уныние».
2: Уныние.
3: Александр, насколько я знаю, вы живете один, будучи в инвалидном кресле. Вот мне кажется, что это очень трудно, порой даже невозможно. Как получилось, что вы остались один, то есть без родителей? Я знаю, что мама ушла, а папа жив, да? Расскажите вот про вашу историю жизни.
4: История максимально банальная, простая. С возрастом потихонечку люди нас покидают. Вот и все.
3: То есть мама ушла сколько лет назад?
4: Лет, наверное, 20.
3: То есть она вас уже в инвалидном кресле не видела?
4: Не видела, но больным она меня, естественно, видела. И как это все пережить? Время помогает.
3: Мама какое-то напутствие вам оставила, она понимала, что может в вашей жизни быть, как вам надо жить. Вот материнское сердце ее как бы чувствовало вот эту беду.
4: Ну, мама мне всегда учила, чтобы я в себе развивал чувство вкуса. Это единственное, чего она меня учила, какое напутствие. Ну, как-то, знаете, тогда было не до напутствия, когда были последние годы, там уже было состояние, надо жить, выживать. А напутствие, вот чувство вкуса, ну, собственно, мне кажется, я с достоинством это.
3: А мама по профессии кем была?
4: Бухгалтер, экономист.
3: А папа?
4: А папа слесарь, инструментальщик, как я люблю шутить, высшего 8-го разряда. Поэтому я, так сказать, из семьи, из очень хорошей, спортивной. У меня отец просто чемпион завода по всему на свете. Мама тоже кандидат в мастера спорта по гребле. В общем, такая хорошая генетика.
3: Ну, вот смотрите, вы на каком этаже живете?
4: На третьем.
3: На третьем этаже. Живете один. Я вот не понимаю, как вот эти бытовые, самые простые вещи у вас получаются? Как там, я не знаю, умыться, собраться, покушать, помыть посуду. Да вот все самое, что нам так легко дается, вам дается нелегко.
4: Многие вещи я могу сам делать. То есть мне еще не совсем в той стадии болезнь, поэтому многие вещи могу делать. А с остальными вещами мне помогают друзья, волонтеры.
5: То есть утром вот приходит кто-то, чтобы, например, вам из кровати, да, забраться в кресло. Это же вы сам не можете сделать?
4: Сейчас уже не могу. Поэтому каждое утро, каждый вечер находятся друзья, помощники, приходят, помогают. То есть мир не без добрых людей.
5: Оптимистично звучит, дай бог, чтобы так и было. Вот вера дает человеку силы. А когда сил нет, руки опускаются, когда хочется плакать от одиночества и боли, когда в голове мысли «я не справляюсь», «я устал бороться», «я устал каждый день выживать» и брать, как говорил Ильдар Рязанов, каждый день у жизни в аренду. Вот что тогда? Тогда, где вы берете эти силы?
4: Они сами появляются. То есть иногда как-то своим умом что-то не понимается. Само как-то все рассасывается. Кто-нибудь подбодрит словечком добрым. Я даже, несмотря на то, что я сам весь такой позитивный, все про меня говорят, но когда у меня что-то плохое случается, я иногда сам пишу кому-нибудь, звоню, пожалуюсь. То есть я свою внутреннюю тревогу рассказываю, делюсь. И вот у меня даже накануне было такое, когда я очень... Вот накануне нашей передачи у меня было, я очень сильно грустил, когда у нас топливный кризис случился. Я себе нафантазировал, напридумывал всего. Но потом поговорили мы с друзьями, и все такие... И я прям там принял решение жить, как говорится. Не унывать, а жить. И это, поэтому я сегодня с вами улыбаюсь.
5: Слава Богу. Вот преподобный Амвросий Оптинский писал: «Уныние скуки внука, олени дочь. В деле потрудись, в молитве не ленись. Когда, тогда и скука пройдет, и усердие придет. А если к всему терпение и смирение прибавишь, то от многих зол себя избавишь». Но не у всех простых смертных получается справляться с греховным унынием. Вы уже говорите, что вы сам себя как бы вот настраиваете, да, выходить из этого грустного, печального состояния. Друзья помогают. И мне очень радостно, что вот мы с Александром-то как познакомились. Я хочу поделиться с вами, дорогие радиослушатели. Вот неделю назад, в выходные, мне в ВКонтакте написала девушка, я с ней лично не знакома. Она мне написала и рассказала историю про Александра. Она говорит, что я слушаю вашу программу «Веру», у вас много интересных историй, много достойных людей, но вы пригласите Александра, ведь он вот такой человек, не унывающий по жизни, несмотря на то, что... Он находится в инвалидном кресле. Он делает вот эти добрые дела. Я тут же нашла вас, Александра. Она мне помогла с контактами, с телефоном. Я к чему говорю? Я говорю к тому, что это ваши друзья. Они действительно думают о вас, вспоминают. И вот даже вот благодаря вашим друзьям мы с вами познакомились.
4: Друзья у меня классные. Мне иногда даже друзья пишут. И когда нам плохо, мы заходим к тебе на страничку. И вот видим, ты улыбаешься, все хорошо. Говорит, если уж... Он не унывает. Мы тем более не должны.
5: Вот. Вот это самое главное. Вот вы говорите правильно. Вот здоровый мир, мир здоровых людей, да, и мир людей с ограниченными возможностями. Вот научите нас по-другому смотреть на этот мир, не жаловаться на судьбу.
4: В какой-то степени это, может быть, и невозможно даже. Потому что я тоже, ну, как все, и унываю, и грущу, там, и злюсь. Ну, и абсолютно все делаю. Просто действительно... Иногда мы что-то не замечаем. Ну, например, почему я радостный? Вот в июне я вообще 2 раза вышел только из дома. А сегодня вы меня пригласили. Ну, я в прекрасной студии. Меня друг привез. Это повод увидеться с другом. Потом, может быть, я после передачи еще куда-нибудь поеду. И, конечно, я радуюсь. А когда люди, или, например, вышли мы на улицу, да даже вот попал под дождь, ну ладно, все равно, но дождь. В квартире-то у меня нету дождя. Слава богу, кстати, что нет. Вышел на улицу, уже хорошо. А когда люди изо дня в день, наверное, выходят на улицу, им это...
5: Они этого просто не замечают.
4: Не замечают. Даже, например, люк найду открытый. Радуюсь. Потому что, о, дело появилось. А уж закрытый вообще тем более. Или, например, по моей заявке что-нибудь сделают. Ну, кстати, можно посоветовать, будьте активистами.
5: Вот, нет, кстати. Когда человек действительно живет каким-то делом, идеей, ему унывать некогда. Он постоянно чем-то занят, он хочет сделать лучше. Вот мне кажется так. Уныние, оно ведь часто от того, что делать нечего. Скучно, скучно и грустно, и некому руку подать.
4: Целей нету, может быть, кстати. Потому что если я каждый день себе пишу цели, что я хочу, что мне нужно сделать, я к ним постоянно иду. Поэтому
5: вот какая у вас ближайшая цель?
4: ближайшая цель, но у меня перелом был. Мне очень хочется, чтобы он зарос по-настоящему и уже чтобы у меня разрабатывалась рука, чтобы стать более самостоятельным.
5: У вас, вот, да, я обратила внимание, рука – это перелом или это вот мышечная
4: плеча,
5: история?
4: Плечо у меня левое сломалось в прошлом году. И вот это моя цель. Еще цель.
5: Ну, как вы добиваетесь, чтобы плечо... То есть вы делаете каждый день упражнения, вы заставляете себя через «не хочу».
4: Я могу каждый день. Мне очень надо бы, но я не делаю.
5: Ну, вы хотя бы честно в этом признаетесь.
4: Да, меня очень много ругают за то, что я лентяй. Все. Никаких поблажек не дают.
5: Но смотрю, что болезнь вот и достаточно одиночество. Но я одиночество имею в виду, что вы живете один в один в своей квартире, да? Не сделали вас озлобленным и черством. Вы не растеряли доброту и отзывчивость, несмотря вот на такие вызовы судьбы, испытания судьбой.
4: Вот знаете, у меня есть планы. И вот я иду к этим планам, и когда маленькие неудачи, они меня все равно не очень-то выбивают. Потому что мне, ну, не могу я по ним грустить, потому что мне нужно дойти до цели. Например, вот те же самые открытые колодцы. Если у меня что-то не получалось, я все равно другой способ, третий способ. И поэтому вот эти маленькие неудачки, которые могут привести в уныние, они меня не приводят в уныние, только временно. Но я потом нахожу другой путь, что-нибудь сделать. И, в общем, наличие большой цели, оно помогает не грустить сегодня. Потому что я думаю все время о будущем. То есть я живу в мечтах, в будущем.
5: Вы описали вот свой такой счастливый день. Пошли гулять. Счастье. Вы приехали к нам на радио. Это счастье. А вот опишите грустный день. Ваш самый такой вот сумрак.
4: Самый грустный день у меня, конечно, случился в прошлом году, когда у меня случился перелом.
5: И это просто... произошло дома?
4: Ну, нет, это на улице, мы гуляли. И знаете, вот просто в один день я такой сильный, такой все могу, для меня нет ничего невозможного, и я вдруг абсолютно лежачий человек, который не может ни пошевелиться от боли, ничего сделать. И тут, конечно, я вам скажу, это было очень тяжело. Я абсолютно никто, полностью завишу от всех людей, вот прям на 100%. И вот это был очень тяжелый день. Даже, хоть и говорят, что мужчина не плачет, у меня прям вся подушка в слезах была. Такого резкого сознания. Но потом все постепенно зажило, вырвалось. Нашли люди, которые и ухаживали, и помогали каждый день изо дня в день. Очень много людей. Очень много бабушек. Я так бабушек люблю с тех пор. И так вот мой самый плохой день, можно сказать, заканчивается.
5: Дай бог. Хоть я и сказала, что уныние часто бывает от того, что как бы нет цели, нет дела, но не всегда так. Иногда ведь уныние настигает многих людей и от большой чуткости к несправедливости и усталости от того, что мир и люди не меняются. Что бы вы посоветовали в такой жизненной парадигме?
4: Я бы посоветовал, знаете, терпеть. Ну, вот вы и сказали... жизнь не меняется. Нужно просто перетерпеть ситуацию, потому что вот я как общественный деятель, мне нужно, например, какое-то дело сделать. И я не могу его сделать с этими людьми. Ну, например, с этим чиновником или еще что-нибудь, у которых там у партии другая задача, например, да? Я уже обратил внимание, все не меняются. Придет новый человек, который уже по-другому ко мне относится, или для которого эта проблема важна. Потому что действительно у меня есть случай, когда я много лет просил сделать доступный съезд. Не получалось. А потом я познакомился с нужным человеком, с депутатом.
5: Ну как вы молодец какой-то. Как вы знакомитесь? Где вы их находите, вылавливаете?
4: За счет того, что я активный и дружелюбный. И вот складывается ситуация. Я познакомился с человеком, а у нас в Печорах был ремонт. Нам делали дорогу, и я просто дождался, когда заодно под шумок мы сделали и это дело большое. Или тоже вот, например, мы вдоль Фантастики, было недоступные тротуары. Потому что Фантастика была, ну там невозможно было проехать, там либо машина, либо везде бордюры. И вот у нас был один глава, района.
5: А вы как бы всегда смотрите на этот мир, на эти тротуары глазами человека с ограниченными возможностями. То есть вам было трудно там проехать, где одни бордюры. Правильно я понимаю?
4: Правильно. Кстати, вот отвлекусь, я хочу сказать, что я всегда, когда делал доступную среду, я всегда думал, что я это делал для себя. Ну, мне же надо на коляске проехать. И вот когда я сделал тротуар, мы его прямо делаем, и ко мне бабушки подходят и говорят, чуть не в пояс кланяются и говорят, спасибо вам большое, потому что у нас с возрастом мы не можем преодолеть ступеньку. У всех суставы болят, по возрасту еще что-нибудь. И вдруг я осознал, что доступная среда – это вообще, можно сказать, не для людей с ограниченными возможностями. Я-то думал, это только для колясок. А оказалось, все старики, все женщины с колясками. Это огромная просто категория людей, огромное число людей, которым нужна доступность. Да не мне, а им, оказывается. И когда я сделал тротуары фантастики, я вижу, как женщина с колясками идет. Мне так радостно, когда они так по гладкому спуску заехали, поднялись, спустились, поднялись. Потому что слушал много историй. Руки болят, кисти от того, что коляски они возят. Это вообще быть матерью, я узнал, это так тяжело.
5: И как радостно, что это понимает мужчина. Тем более вот не все так проникаются. А вот вы человек, хотя вот нет у вас детей, да, Александр, а вы вот это приняли как личную историю всем сердцем.
4: Поэтому для меня помочь вот женщинам и сделать доступную среду, ну, это просто вот
5: дело жизни.
4: Очень хочу, да, очень хочу.
5: Сегодня в гостях в студии в программе «Веру» Александр Харьков. Добрый человек, человек неравнодушный, общественный деятель. И мы переходим к нашей главе «Терпение».
2: Терпение.
5: Мы привыкли мерить ценность человека делами. Вот он столько сделал. А как быть с ценностью человека в минуты, когда он ничего не может сделать? Не потому, что не хочет, а потому, что силы кончились. Вот, Александр, как вы себе отвечаете на вопрос? Если я сейчас не помогаю, остаюсь ли я все еще нужным?
4: Конечно. Конечно, я остаюсь нужным, даже если я не помогаю. Я даже для себя вот уловил такой момент. Пускай я с человеком не общаюсь, но я знаю, что он есть, что вот он есть в записной книжке, или ему можно всегда написать. И это вот осознание того, что есть вот этот маяк какой-нибудь, и то же самое и про себя. Мне ведь очень часто друзья говорят, что я для них пример, и в моем случае, даже если что-то не помогает, мне достаточно просто быть.
5: Мне почему-то хочется верить, что после нашей программы у вас друзей еще будет больше. Добавится, может, через ВК, через Контакт, найдут вас и в других, может быть, социальных сетях. Я бы очень хотела, чтобы у вас было много добрых друзей. Друзья, наверное, недобрыми и не могут быть, правда? Вот как вы понимаете фразу «нести свой крест применительно к терпению»?
4: До конца я свою ситуацию еще не принял. Вот я честно говорю, иногда я, особенно, например, вот лето, я вижу, как все выкладывают в сторисах, какие у нас красивые закаты, как красиво на набережной Федоровского, какие у нас шарики воздушные летают и так далее, так прочее. И до конца я это не принял, поэтому, наверное,
5: ну да, что бы вы хотели? Терпеть, конечно. Но вы своими глазами заката еще не видели, не получается этим летом, например.
4: Я видел самый красивый закат. И он, я, кстати, пользуясь случаем, порекламирую, это не набережная Федоровского. Это, знаете, это Горьковское море. Там есть маяк. И вот там, где плотина. И вот там самый красивый закат. Надо не пожалеть времени туда доехать. Там по этой дамбе, когда идешь, и солнце закатывается прямо в море.
5: Невероятно.
4: Вот здесь, на реке, на слиянии Волги, и такого нету. Там самая красота. Вот там, туда надо ехать. Вот если вы еще там не были, я вам очень рекомендую.
5: Спасибо. Давайте поговорим о памяти. Вот смотрите, память о хорошем и добром иногда помогает, а иногда и ранит. Раньше, вы можете так вспомнить, я раньше мог больше, раньше все было по-другому. Вот как вы обращаетесь с этой памятью, чтобы она не была укором, а была опорой? Вспоминайте себя, например, мальчишкой, когда ноги были крепкими. И вот тут вот этот момент как?
4: Очень просто. А я живу в будущем. я серьезно говорю, потому что вот действительно, если мне возвращаться назад, я очень люблю возвращаться назад. Например, даже вот у нас в социальных сетях очень часто всплывает воспоминание, что вы делали год назад, что вы в этот день, в этот день. Я никогда не смотрю, никогда не выкладываю, даже неинтересно. Я всегда именно в перевод в будущее. И вот это будущее, оно как раз и позволяет мне не зацикливаться, то, что вот раньше же я мог, и поэтому я не сожалею.
5: Слушайте, здорово. Это хорошая рекомендация тем, ну, кто вот в подобных жизненных ситуациях оказывается. То есть не вспоминать, что было, а думать о том, что будет, и смотреть на это через призму добра и света. То есть не через черные очки, что всё, жизнь закончена, у меня ничего хорошего уже быть не может, впереди только тьма там и далее, и далее. Вот вы сказали уже не один раз, что всегда зависите от других, всегда вынуждены просить помочь, чтобы помогать другим. Вот желающих помогать со временем не становится меньше. Ведь, сами понимаете, у всех заботы, семья, проблемы. Давай завтра, а завтра иногда и не наступить может.
4: Становится меньше, это действительно правда. Когда я был помоложе, помощников было намного больше. Когда 20 лет, в 20 лет семьи нет, какой-то большой работы нету. А сейчас уже, конечно, и семья, и работа, и возраст, или еще что-нибудь. Но, значит, все равно люди находятся. Находятся, постоянно заводятся новые знакомства, новые друзья. И в этом плане, кстати, я хочу сказать, что я очень люблю дружить с семьями. Когда и муж, и жена оба помогают, оба хорошо относятся. Потому что бывает такое, что, например, общаешься с женой, а муж не очень к этому. И наоборот, общаешься с мужем, а жена к этому не очень-то. Жена говорит, давай больше времени в семье проводи, там еще что-нибудь. Ну и наоборот. Поэтому, когда я нахожу пару такую, которая, знаете, со всей душой и он, и она, ну это вот это счастье. Это большое счастье.
5: У нас в этом году была очень снежная зима. Был какой-то аврал снежный. Вы выходили хотя бы раз этой зимой на улицу?
4: Ну, я ездил на рентген. Я же был переломанный. А вообще, вы знаете, зима... Ну, кстати, выходил, да. Вот как раз вот если разговор про пару. Одна девушка со своим мужчиной говорит, давай Сашу выкатим, чтобы он воздухом подышал свежим. И действительно, воздух очень помогает. И мне тогда это очень помогло. А вообще по снежной зиме и у меня уже много лет есть такая мечта, которую я никак не могу осуществить, именно покататься по нашему снежному городу. Потому что снегопад бывает нечасто. И вот схватить вот этот момент, когда белый-белый снег, пока он еще не грязный, пока вот не грязные сугробы, не растащили это все, это так редко, но мне не получается.
5: Александр, а кто для вас пример, ориентир, маяк христианского терпения? Другим еще тяжелее, а я-то что? У меня-то все хорошо.
4: Когда в обществе, в компании людей с ограниченных возможностей, если я кого-то увижу, который намного хуже, чем я, но я действительно в таком случае говорю, да у меня все нормально. У других реально бывает хуже.
5: Например?
4: Ну, например, люди с ДЦП, с очень серьезной, когда они фактически даже и говорить-то им тяжело. Вот такие вот вещи. И я когда на них смотрю, мне их очень жалко. И я говорю, о, нет, вообще все хорошо, что мне ныть-то?
5: Вот святые отцы говорят, что терпение – это мужество в малом. Каждый день борьба, преодоление. Вот вы со своей болезнью, я так понимаю, научились договариваться и дружить.
4: Ну, почти. Потому что, как я уже говорил, все равно есть вот эти желания быть как все, но до конца нет, я не смирился, если честно вам скажу.
5: Как вы понимаете слова апостола Павла «друг друга тяготы носите»?
4: Я думаю, это на семейную жизнь, на мужчину и женщину. Вот где нужно тяготы носить, договариваться или терпеть.
5: То есть это не про вас, да?
4: Ну, можно сказать... Ну, подождите. У меня тоже есть друзья и подруги. Я, кстати, очень люблю слово «подружка». Потому что для меня все... У нас же друг – это мужчина. А про женщину как-то, мне кажется, несправедливо обделено. И вот слово «подружка», я очень люблю слово «подружка». Конечно, у меня есть и друзья, и подружки.
5: Мне очень понравилось, вы как с подружкой. Недавно в ВК я прочитала ваш маленький коротенький пост. Вот сегодня у меня была гуляшка с моей подружкой. Так как это как вот как доброе какое-то такое кино-яролаж. Я смотрю на вашу добрую, всегда улыбающуюся фотографию. Девушка, которая везет вашу коляску, кресло. И, знаете, и передается действительно не боль, не страдание, а даже в хорошем смысле радость и зависть, такая человеческая зависть, что вот, вот здорово, что так есть в вашей жизни. Александр Харьков, человек с добрым сердцем, общественный деятель, сегодня герой программы «Верую». И мы с Александром перелистываем следующую главу «Милосердие».
2: Милосердие.
5: В милосердии нет расчета и корысти. Человек просто видит чужую боль или трудность и делает шаг навстречу, тратит время, силы, иногда рискует собой. И часто такой поступок становится началом чего-то большего. Щенок находит дом, а спасенный человек потом сам начинает помогать соседям. А в нашем случае так работает помощь другим. Или в жизни все-таки больше несправедливости? Я вот про вашу историю хотела поговорить.
4: Все-таки, знаете, у меня есть... Я вот очень такой серьезный вопрос, долго думал над ним. Как же вот я люки помогаю закрывать или еще что-нибудь. Как это возвращается или что? Знаете, у меня появилось несколько учеников, очень хороших активистов. Вот этим я, например, горжусь. Или, например, у меня тоже есть, я себя называю финансовым консультантом для бедных. Кого-то избавить от нищеты – это тоже любовь. И вот на моих глазах люди, у которых, например, деньги всегда утекали сквозь пальцы, вдруг становятся деньгами, и они начинают благодарить. Это вот и
5: подождите, это... а это что за дар у вас такой финансовый консультант для бедных?
4: Ну, в прямом смысле.
5: То есть вы прям помогаете, даете какие-то дельные советы, как человеку, там, я не знаю, не потратить последнее, уберечь что-то еще.
4: Именно так. Да? Я им говорю, отложи, все не трать, там, переведи себе на накопительный счет. Многие люди даже не знают, что вообще такое есть. Я говорю, не держи деньги на карточке, потому что ее могут у тебя украсть. Вот такие вот вещи говорю. И у меня действительно масса примеров, когда женщина, например, у нее всегда утекали деньги сквозь пальцы, а вдруг у нее появились деньги на лекарства. И даже сестра говорит, откуда у тебя деньги? У тебя их не было никогда. У меня, например, есть случай, когда мой друг, он купил себе дом.
5: Да вы что?
4: Он смог накопить. Он не верил в себя. Иногда я действительно просто даю людям веру. Я говорю, поверьте в себя. У тебя все получится. Ты просто перетерпи 3 месяца, 6 месяцев, и все. И у людей все меняется. И они вот потом меня и благодарят вот за это. Это вот, вот вы говорите, сеем добро, и оно возвращается.
5: А вот что за история с сухими деревьями? Вы тоже делаете мир лучше, убираете сухие деревья, которые мешают там на тротуарах, возможно, могут тоже упасть и повредить и автомобили, и чью-то жизнь. Вот, вот что это за история?
4: Ну, это все тоже идет оттуда, из ТОСа, где задача помогать людям, это идет из порядка. Например, вот те же самые открытые колодцы и деревья. Если открытый колодец, это значит, сверху лежат покрышки, доски, какие-то щиты, это мусор. И когда начинаешь пилить сухие деревья, которые действительно при большую опасность представляют для населения, они падают, они очень много падают, у нас очень много таких трагичных случаев, и когда в машину падают, наш район просто становится чище и красивее. И когда я иду, а у нас дерево сухое, но такое некрасивое, его спиливаешь, и вокруг все зеленое-зеленое, просто даже вот ну, радостно идти по микрорайону. Вообще у нас очень микрорайон изменился, когда не стало открытых колодцев, не стало вот этих досок, не стало покрышек, сухих деревьев. Прям ходишь как в каком-то ухоженном месте. Вот видно, что есть хозяин.
5: Как интересно. А вот кто для вас пример милосердия? Вот про вас мне все понятно. Вы вот смотрите на мир сквозь призму добра и замечаете мир, смотрите на него немножечко вот под другим ракурсом. А вот в вашей жизненной парадигме люди, которые такие же, как вы, может быть, здоровые, может быть, из истории, из литературы, из соседнего дома, есть такие?
4: Знаете, очень часто мои друзья, а я действительно, они, например, приходят мне помогать, я им часто говорю такую фразу... Особенно девушка, говорю, святая женщина. Потому что я иногда смотрю, вот, вот она мне так помогает, или он мне так помогает, и я вот ставлю себя на их место. Ну, может быть, я бы так бы и не смог. Они реально лучше меня. Или, например, мне очень нравится одна история про одного нашего чиновника. У него в кабинет всегда была открыта дверь. И когда к нему кто-то стучался, говорит, можно войти? Он говорит, что, конечно, можно, мы для этого и сидим, чтобы вам помогать. Вот это, наверное, пример вот такого чиновника. Ну и просто мои друзья, которые, ну, лучше меня. Я могу такие истории рассказать. У меня, например, есть друг, который меня в инвалидной коляске возил в Санкт-Петербург 2 раза. Его зовут Алексей Кормаков. Он меня возил в Москву. Вот сам, это же...
5: Вы не по медицине ездили, просто погулять?
4: Просто погулять на хоккей. Он меня возил в Казань, он меня возил в Сочи 2 раза, и он меня возил в Екатеринбург. Я вот когда это сейчас перечислял, вспоминал, я думаю, ну, мне кажется, мне до такого подняться вообще просто невозможно. А это ведь, знаете, как тяжело.
5: Да, с человеком в коляске. Тяжело.
4: Катать его везде, там, класть на кровать, помогать в санузле, допустим, да? Ну, я даже не знаю, что сказать. Вот просто...
5: Не зря говорят, подобное порождает подобное. Действительно, такие простые человеческие истины. Вот как отличить милосердие от жалости и сочувствия? И был ли в вашей жизни случай, когда вы чувствовали эту разницу? Когда, например, вам помогают, ну, правильно, из-за сочувствия. А милосердие – это вот, как я вначале говорила, это нет расчета и корысти. Человек просто видит чужую боль или трудность и делает вот этот шаг навстречу.
4: Разница иногда действительно есть. Мне очень нравится, вот как вы сказали, вот именно такие милосердные вещи. Например, моя подруга может взять, и она вообще в другом городе живет. Сказать, давай-ка я тебе из самоката еды закажу. А я в другом городе, и вот она мне заказывает, там много-много еды. Или кто-нибудь придет, тоже вот искренне поможет. А бывают действительно такие вещи, когда такие протокольные. Ну, те же самые депутатские. Там мы идем куда-нибудь, нам всем по куличку вручают или еще что-нибудь такое. Там, конечно, разница чувствуется. Но я все равно, даже если это доброе дело, я все равно его всегда принимаю и всегда не отказываюсь. Не важно, что искренне, не искренне, там, милосердно, не милосердно. Все равно люди стараются, люди молодцы.
5: А вот если была сейчас такая возможность попросить о чем-то таком, что очень хочется, вот о чем бы вы попросили, и если бы вам сказали, вот обязательно исполнить, сбудется, рука пройдет, а вот если вот такое из чего-то такого материального или вкусного?
4: Вот, кстати, моя мечта, моя цель, которая меня держит очень давно, я хочу медаль за заслуги перед Отечеством.
5: Ух ты!
4: Да, поэтому, видите, так, очень много лет работаю, закрываю, делаю доступную среду. Вот мне очень хочется.
5: Вы хотите признания, вот этого,
4: да,
5: признания, знаете, как, на государственном уровне?
4: Как патриота России, очень хочется от России.
5: Ответьте, на какой вопрос я вас вывела. Вот такой вот, вы признались своей такой патриотической мечте. А вот из вкусненького, вот что бы вот вы хотели, например?
4: Из вкусненького я очень люблю, например, рыбку красную на бутерброд. И это очень вкусно. С хлебушком. Ну и все остальное мясное.
5: Мы вот говорим о таких самых простых человеческих вещах. А кто вам готовит, вот, Александр? Опять друзья ваши или вы сам еще что-то можете?
4: Я сам могу и сам.
5: Можете себе приготовить, да?
4: Позвольте расскажу.
5: Конечно.
4: У меня долгое время была кулинарная рубрика. Ко мне приходили друзья, и они готовили еду. А я это все снимал и выкладывал в социальные сети. Она много-много лет была. И у меня есть замечательная подруга Юля, которая как раз делает домашнюю мебель, кухонные гарнитуры. И она мне говорит, Саш, я не могу больше смотреть на твою кухню. Вот эту советскую, да? Давай я тебе сделаю кухню. И она подговорила 15 своих друзей, 15 фирм, которые все сложились. Одна фирма – посуда-вилки, другая – там обои, третья – строители, другая – кухонная гарнитура. Ну, все, 15 человек сложились, и она сделала мне кухню для того, чтобы у тебя была хорошая кулинарная рубрика в хороших интерьерах. Я не спрашивал бюджет этого мероприятия, но вот этот человек –
5: Удивительная история.
4: Сам в шоке.
5: Удивительная история. Ну, Александр Харьков, что тут скажешь? Подобное притягивает подобное, и все по милости Божией, значит, и Господь вас тоже любит. Раз вот ты живете с благодарностью, улыбкой на лице, и вокруг вас только добрых, милосердных людей. Мы поговорим еще с вами о любви.
2: Любовь.
5: Святые подвижники часто проявляли любовь через конкретные простые вещи. Ухаживали за больными, помогали бедным, защищали слабых. Вот если бы вы выбирали себе духовного наставника из святых отцов, чье понимание деятельной любви вам ближе всего? И что именно в его примере вас поддерживает?
4: Я, честно говоря, так вот сходу и не могу ответить на этот вопрос. Потому что от каждых святых отцов что-нибудь свое конкретненькое берешь. Например, от Серафима Саровского «Радуйся, радость моя», а от другого еще что-нибудь. И вот такой общий собирательный образ получается. А вот чья-то конкретная жизнь, чтобы вот так вот вдохновляться, подвижничать, прям такого прям уж очень нету. Нравится, знаете, вот от Серафима Саровского, как он говорил, учить других — это камушки с колокольни бросать, а самому учиться — это камушки на колокольни носить. Вот это меня частенечко, ну, как сказать, ставит на место, что ли, или еще что-нибудь вот типа такого.
5: А вот что такое любовь, чувство любви? Знакомо ли вам? Переживали ли вы его?
4: Ну, мне кажется, было один раз, как у всех по юности. Мы тогда познакомились с девушкой в больнице. И мы прям как-то вот было притяжение, вот действительно притяжение. Мне тогда очень нравилось вот это чувство. Я в какой-то, в хорошем смысле стал таким, знаете, дурачком, которому все нравится, какие-то проблемы не колышет вообще, все замечательно. И, конечно, очень бы хотелось это испытать, это чувство. Но пока, к сожалению, не получается. Но было, и это, конечно, ни с чем не спутать. Сейчас бы вот в наше-то время, в текущей обстановке, сейчас бы с удовольствием. Мне кажется, все-таки это действительно просто. Это просто, вот как мы говорили, тяготы друг друга носить. Это действительно чуть-чуть где-то не заметить, где-то промолчать, где-то не увидеть. И все.
5: Ощущение, что с вами было бы легко. С одной стороны, кажется, да, что вы такой смиренный, терпеливый, радостный, позитивный человек. Ну, и любой девушке всегда этого очень хочется в отношениях. История Ника Вучича. Это вот казалось бы, да, человек без рук, без ног. Такой позитивный, такой счастливый, и женился, и троих детей родил. Любовь, она дана каждому, и каждый может любить и встретить своего человека, но время нужно, и вот, может быть, уметь его увидеть, разглядеть.
4: Я думаю, увидим сразу. В этом плане я был на концерте Ника Вучича. У меня даже с ним фотографии есть, я его там после сцены поймал. Как вот говорил один из ваших гостей, с ним невозможно не встретиться, не поговорить. Мы тогда, знаете, проявили чуть-чуть наглости. Он с удовольствием с нами сфоткался. Очень такой прям позитивно открытый человек. И в этом плане я действительно надеюсь на Бога. Мне очень нравится рассказ Пушкина «Метель». Вот там как раз такая история, когда, знаете, чему быть, тому не виноватить. И вы, если не читали «Метель»...
5: Ну как? Все в детстве читала, в юности.
4: Очень. Вот, освежить память — вообще великолепная вещь. И вот я думаю, так же будет. Я этими мечтами и надеждами очень живу. И иногда даже покупаю себе лотерейный билетик. Чтобы я выиграл там много-много миллионов. И вот уж тогда-то и людям поможем.
5: Как бы распределились этим выигрышем?
4: Ну, во-первых, я, конечно, бы решил свои проблемы. Но даже много... Ну, что-нибудь в квартире обустроить надо. Себе бы обязательно что-нибудь отложил, чтобы у меня... Ну, блин, на вклад положил, чтобы у меня денежки, прибавочка к пенсии. Потому что пенсия все-таки у нас не генеральская, обычная. Ну и, конечно, я бы сделал доброе дело.
5: Могли бы людям, поделились бы, да?
4: Да, например, я вам такой случай расскажу. Да, даже вплоть до того, чтобы цветы подарил. Например, я один раз подарил цветы женщине. Ну, просто за добро. Она мне много-много-много добра делала. И она как раз из тех, которые не разрешают себя хвалить. Ну, бывают такие люди, чтобы мы не возгордились. И женщина просто расплакалась. Оказалось, очень давно никто не дарил цветы. И я понимаю, вот иногда можно действительно сделать доброе дело и прям попасть настолько в точку. И вот я бы делал бы добрые дела. Я же, например, один раз делал за свой счет тротуар. Ну, почему бы не сделать еще раз где-нибудь? Кому-нибудь
5: вы тротуар делали
4: под...
5: за свой счет? Вот, кстати, вы когда это рассказывали, я уж не стала тут задавать наводящие вопросы. Я думала, вы просто считаете, что я сделал тротуар, то есть я добился, чтобы его сделали там строители. А это, оказывается, чисто физически вы на свои средства это сделали?
4: Чисто физически на свои средства. И после этого у администрации сразу нашлись деньги, чтобы сделать другое, другие. И я бы с удовольствием бы много бы что бы делал в городе, если бы я был бы, например, как Илон Маск, ну, с такими капиталами. Можно было наш город вообще бы
5: преобразить. То есть вы понимаете, что деньги – это инструмент для того, чтобы мир делать лучше, а не только чтобы для себя, все в себя вкладывать?
4: Ну, конечно. Нам-то не так уж много-то и надо, по большому-то счету. А вот людям помогать – вот для чего нужны средства.
5: Любовь и вера – это спутники счастливых людей. Я так понимаю, они рядом с вами?
4: Ну, думаю, да.
5: Какая молитва, цитата святых отцов о любви вам ближе всего?
4: Что вот это долго терпит, любовь милосердствует. Но это такие, знаете, это подвижнические слова. Терпеть, милосердствовать. Мне оказывается, вот то, что помочь людям выйти из нищеты, это тоже любовь. Получается, я сам того не осознаю, а я, оказывается, многих люблю.
5: В финале программы я хочу... подготовил для вас несколько блиц-вопросов. Это вопрос, на который короткие ответы должны быть. Попробуем?
4: Попробуем.
5: Кому вы хотите сказать спасибо?
4: Друзьям, которые мне помогают.
5: О чем вы жалеете?
4: Жалею то, что когда мне было лет 18 или 20, я не начал откладывать деньги. Потому что сейчас бы проблем бы многих бы не было. Если бы тогда бы я был поумнее.
5: А чего боитесь больше всего?
4: Остаться один.
5: Любимая ваша книга?
4: Но мне ее нету.
5: А что вы не готовы простить людям?
4: Это если вдруг выясняется, что я не друг.

0: Музыкальные мгновения.
1: Одно из самых выдающихся произведений периода романтизма, второй фортепианный концерт Фредерика Шопена, был написан в 1829-1830 годах и закончен в действительности на несколько месяцев раньше первого, ми-минорного. Но поскольку после написания партитура была утеряна и потребовалось время на ее восстановление, концерт ми-минор был напечатан раньше, в связи с чем произведение и получили соответствующую нумерацию. Сочинение родилось под очарованием влюбленности к Констанции Гладковской, студентке Варшавской консерватории. Среднюю, медленную часть концерта часто называют портретом Констанции. В письме к приятелю в ту пору Шопен писал следующее: «У меня, быть может, и на беду уже есть свой идеал, которому я верно, молчаливо поклоняюсь почти полгода, который мне снится и в память о котором возникла адажио моего концерта». К сожалению, любовь композитора и оперной певицы не получила развития, но имела плоды, которые мы с вами можем вкушать и по сей день.

Афанасий Афанасьевич Фет. Казалось бы, что ж, отзвучала последняя нежная ласка. По улице пыль пробежала, почтовая скрылась коляска. И только. Но песня разлуки несбыточной дразнит любовью, и носятся светлые звуки и льнут к моему изголовью.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Роберт Шуман. Соната для скрипки и фортепиано номер 3. Ля минор. Часть 3.

0: Малая Родина.
1: Есть в Городецком районе Нижегородской области город с необычной историей – Заволжье. Он находится в 56 километрах северо-западнее областного центра, расположен на правом берегу Волги, напротив Городца. Сначала это был поселок, который возник на месте деревни Пестово, сразу после окончания войны. Именно в это время здесь уже планировалось строительство Горьковской гидроэлектростанции. Постановление правительства о строительстве ГЭС вышло в ноябре 1947 года. Так получилось, что часть строителей ГЭС жила на правом берегу Волги, часть в Городце – на левом. Для тех, кто жил в районе Городца, образовавшийся рабочий поселок находился за Волгой по отношению к древнему Городцу. Поэтому и получил название Заволжск, хотя в общепринятом понимании Заволжье – это левый берег Волги, а не правый. К концу 1948 года было завершено строительство железной дороги от станции Правдинск до строительной площадки. 7 ноября пришел первый поезд. С этого дня установилась прямая и надежная связь с областным центром. Итак, строительство Горьковского гидроузла началось в 1948 году. Хоть строился объект средний по масштабам страны, в сравнении, например, с Волжской ГЭС, многие называли именно Горьковскую станцию полигоном технических новшеств. На стройку съехалось более 15 тысяч человек. Приезжали семьями, комсомольскими бригадами, жили в палатках, бараках, сборных домиках. Одновременно с возведением ГЭС появлялась и соответствующая инфраструктура для снабжения стройки и обеспечения жизни рабочих. Именно поэтому многие предприятия Городца и Заволжья обязаны своим появлением Горьковгэсстрою. Молодой город Заволжья, называемый тогда в народе городом энергетиков, вырос на месте болот и лесов. 8500 личных домов и более 700 государственных строений были перевезены в Заволжье и Городец из деревень, которые попали в зону затопления. Многие, приехав в 48-м на строительство плотины, не представляли, насколько тяжелая работа им предстоит. Кто-то, не выдержав, уезжал уже через месяц, а те, кто остался, их было большинство, уже к 1951 году сотворили настоящее чудо. Их стараниями были возведены два микрорайона города со школами, кинотеатром, домом культуры, техникумом и больницей. В апреле 1951-го на месте будущей станции был уложен первый кубометр бетона. Руководители строительства объекта говорили: «Все, что делалось до этого дня, было лишь подготовкой к этому событию». По воспоминаниям очевидцев, такого количества народа не собиралось даже на первомайскую демонстрацию. Тысячи людей, сами строители, жители Городца, гости из Горького, Правдинска, разместились на трибуне, построенной в котловане. На дно первого блока была уложена мемориальная доска с надписью «22 апреля 1951 года заложена Горьковская ГЭС». 14 августа 1955 была открыта навигация через шлюз номер 14 и обводной. В торжественной обстановке флагманский пароход «Волга» с гостями и строителями на борту вошел в распахнутые ворота шлюза. А уже через 10 дней состоялось перекрытие русла Волги. Теперь оставался главный рывок – подготовка станции к пуску. Только сами строители знают, чего стоило, сдержав обязательство, ввести в эксплуатацию три агрегата до конца 55-го. 2 ноября этого года, в день, который считается датой рождения Нижегородской ГЭС, при пуске первого агрегата станция выработала свои первые киловатты электроэнергии. В 1961 году правительственная комиссия приняла Горьковскую ГЭС в постоянную эксплуатацию. В феврале 91-го Горьковская ГЭС была переименована в Нижегородскую, а в 93-м реорганизована в открытое акционерное общество «НИЖГЭС», учредителем которого выступила РАО ЕС России. Нижегородская гидроэлектростанция – плотина, предназначенная для выработки электроэнергии на реке Волга – удерживает Горьковское море. Длина водосбросной бетонной плотины 291 метр. Намывной земляной 18 600 метров. Оснащена ГЭС 8 гидроагрегатами и обеспечивает подъем воды на 15 метров. В 2008 году был открыт музей гидроэнергетики. Экспозиция музея представляет процесс развития энергетической отрасли России и, конечно, историю строительства Нижегородской ГЭС, ее современное состояние и перспективы развития. После того, как станция начала работу, Заволжье получило развитие как центр механической и электронной промышленности. В Заволжье было очень выгодно размещать оборонные производственные объекты и промышленные предприятия, благодаря большому количеству квалифицированных рабочих. Гидроэлектростанция является на сегодня одним из самых крупных промышленных объектов всей области, и жители города этим очень гордятся. В 1958 году здесь был образован Заволжский моторный завод. Основное назначение завода – производство двигателей внутреннего сгорания. Предприятие выпускает свыше 80 модификаций двигателей для автомобилей и автобусов трех автомобильных компаний России – УАЗ, ГАЗ и Павловский автобус. Акционерное общество «Заволжский завод гусеничных тягачей» – уникальное предприятие по выпуску гусеничных транспортеров. Кроме них, завод производит детали кабины для автомобиля ГАЗ-53, ГАЗ-3307, запасные части к автомобилям «Волга» и различное оборудование. Заволжье стал городом в 1964 году, а через 20 лет был утвержден герб Заволжья. В верхней серебряной части щита – червленый олень, символ Нижнего Новгорода. В нижнем поле гербового щита на голубом фоне изображены два серебряных символа – стилизованное изображение плотины Горьковской ГЭС и стилизованное изображение чайки под V-образным двигателем – эмблема Заволжского моторного завода. Вот такие замечательные места с удивительной историей есть в нашей Нижегородской области. Нам есть чем гордиться.

0: Протоиерей Алексей Лесняк. «Родной уголок». Читает актер Виктор Золотонок.
1: Родной уголок. В свой срок наступило воскресенье. Денек выдался хоть куда. Комбайны вышли в поле еще до зари. Уборочная стартовала. Из церковных окон хорошо гляделось, как сельхозтехника маленькими красными букашками расползлась по дальнему золотистому полю. Батюшка служил, радовался лету, солнцу, жизни. Щедр Господь и многомилостив. Когда отошла обедня, певчая бабка Нина, как всегда, взобралась на колокольню и провожала трезвоном всех 15 нынешних прихожанок до самых дворов. Как и мечталось отцу Георгию, старенькую Архиповну повстречала кума, а у Архиповны как раз глядела из кармана замечательная свежая газета, которую сверстал батюшкин сын. В этой газете все было, как и планировалось. И пророк Иона с тыквой, и статья про пост, и колкий фельетон про Петровну, жирное название газеты «Царство тебе небесное» лоснилось и пачкало пальцы гадкой синей краской. Те, кто уже знаком с литературным творчеством Алексея Лесняка, отмечают, что образы и персонажи, созданные автором, надолго привязывают к себе. Читатель будто бы сам оказывается на страницах светлых лесняковских рассказов вместе с добродушными, бесхитростными героями, которые кажутся близкими и даже родными. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Родной уголок», в которой ожили и заговорили уже знакомые, милые читателю, отец Георгий из села Горянина, деревенские обормоты Вовка и Витька, хитроумная Петровна, находчивый паренек Давид, неформал Женя, знаменитый пономарь Семёныч и многие-многие другие. Протоиерей Алексей Лесняк. Родной уголок. Неформал Женя и его мать. Где сейчас проживает Евгений и чем он промышляет, мне неизвестно. Я познакомился с ним лет около 10 тому назад. Мы неплохо общались и почти было подружились. Он, как и большинство вдохновенных натур, пребывал в постоянном творческом поиске себя. И однажды нашел-таки себя в пределах нашего сельского прихода. Расцвет сил, голубые глаза, светлые ресницы, остриженные без малого под ноль волосы, в безбожно продырявленных ушах масса различных сережек, на черной майке череп, наколотые синие запястья, кило звенящих побрякушек. Он объяснял все это просто. Панк-рок в ушах по жизни. А на мой вопрос «Зачем?» отвечал однозначно. «Я в натуре нифер». «Неформал, значит». Господь не обнес нифера талантом. Женя слыл классным барабанщиком, постоянно участвовал в различных рок-репетициях районного уровня. Это если трезвился. Вот только почему-то до выступлений трезвым никогда не доживал, и очередной коллектив с нифером Женей прощался. В церкви Женя появился в свой внезапный трезвый период жития. Его добрейшая душа расположила к себе всех прихожан, и больше всех Жениному воцерковлению радовалась его мать, тоже прихожанка. При храме ему сразу отыскалось дело, Я его как профессионального музыканта определил в звонари. Помню, когда мы вдвоем впервые поднялись на колокольню, он загрустил от того, что обнаружил там всего-то 4 несчастных компана. Но, немного постояв в задумчивости, он быстро просветлел, спросил, где найти веревок, досок и молоток с гвоздями. Тем же вечером наш новый звонарь Женя уже созывал христиан ко всенощному. Какой бесподобный панк-звон накрыл тогда наше село. Я помню, поднялся к нему и узрел процесс творческого делания. Неформал восседал на самодельном стуле, его правая нога как будто давила бочку, левая — хэт. Руки приводили в движение языки двух малых колокольчиков, и казалось, что он сжимает не веревки, а барабанные палочки. «Кайфец! Лобаем!» В такт своей новой музыки он мотал лысой башкой и был счастлив. Шло время, молодела и старилась луна, Женин звон утрачивал роковые джазовые сбивки, начинал походить то на ростовский, а то и на киевский. Железяки покинули изрешеченные ушные раковины, череп исчез с футболки. Со временем Евгений обрелся на клиросе, и наш маленький хор зазвучал. Однажды в светлый летний праздник Женя причастился. Прихожане его хвалили, мать не могла нарадоваться. Собственно, своеобразная радость матери все и порушила. Ранней осенью на столе в церковной крестилке я обнаружил потрепанный акафистник, тот самый, что за год до этого ей вручил. Она тогда жаловалась на сыново поведение, просила помощи в борьбе с ним. «Берите, — говорю, — акафистник, и каждый вечер упорно читайте. Битва за пьянку еще никого не вручала, зато молитва помогает. Всегда. Тем более родительская. И боритесь, пожалуйста, не с ним, а сами знаете с кем». Она тогда упиралась, мол, слепая, читать неграмотная. Просила его просто поругать, а я вместо этого взял и вытряс из нее обещание за Женю молиться. И она молилась. И вот теперь эта книга вернулась ко мне. Я попытался было уговорить ее не оставлять ежедневное молитвенное чтение, но в своем счастливом упрямстве она оказалась слишком сильна. Чуть не ослепла через этот акафист. И так, говорит, хорошо получилось. Хорошо получилось, кто ж спорит. На воздвижение зарядили дожди, холодные. Желтые березы потемнели. Певчие с утра промочили ноги и чихали. Долго не могли настроиться на службу. Без Жени у них что-то не ладилось. Пономарь Семенович сообщил, что днями встретил Евгения в подозрительной компании. «Кривой, — говорит, — череп во все пузо. Хотел мне свои барабаны пропить». Выходило, что наш Нифер снова творчески ищет пропавшего себя. Его мать простояла воздвиженскую службу в углу. Мрачная, глаза заплаканные, уставшая после всенощной нервотрепки с Женей. Она дождалась меня и попросила подмоги. «Вы уж, батюшка, как-нибудь бы с ним. Поругайте!» Измотал. «Ну, а может, все-таки акафистник?» — говорю. «Точный метод ведь. Проверенный?» «Нет, это лучше так. Объясните обормоту. Отец его от водки. И этот туда же. Того, бывало, материла-материла, все без толку. Теперь этот бы не того. Вы же посещаете тюрьму. Взяли бы его с собой. Поглядел бы он, до чего доводит. Увидит, может, спохватится. А акафист шибко уж. Здоровья нет. Я не обещал ей, что экскурсия за решетку поможет Жене. Кому тюрьма помогала? Вот только слезы матери. Смолодушничал. По дороге в тюрьму я заскочил за Евгением, когда он еще не просыпался. Сопроводить меня он согласился с удовольствием. Даже серьги из ушей повынимал и нарядился без черепа. Мой пропуск позволял провести с собой помощника, и Женя в тюрьме помогал петь молебен, читать правила ко причащению. Словом, понамарил как должно. А еще успевал общаться с сидельцами. Это на воле сиделые крутые, а там все по-другому. Бедолаги имеют жалкий вид, и положение их весьма унизительно. Убедительное зрелище, и комментировать ничего не надо. Пусть его, думаю, поглядит, может, и правда встряхнется. Лучше один раз увидеть. И он увидел. Обратной дорогой мой спутник находился в оптимистическом возбуждении. Ерзал на своем боковом сиденье, глаза светились. Пока ехали по городу, молчал, но когда машина побежала вдоль облетевших березок, он разговорился. Впечатления действительно получились глубокие. Это ж я в зоне был, кренделям раззвонил, в натуре зону топтал. Весь приход молился тогда за нашего неформала, и только несчастная мать после описанного случая окончательно на всех обиделась. Соседи доносили, что ночами слышится, как она материт сына. Осенняя слякоть в тот год тянулась и никак не хотела проходить. Совхозные грузовики непривычно долго вывозили с полей свеклу, раздрызгали окрестные проселки. Ветер размочалил на колокольне Женины веревки. Старому Семёнычу снова пришлось вспоминать, как пользоваться четырьмя церковными колокольчиками. Однажды под холодным дождем Семёныч повстречался с нашим неформалом. Рассказывал тогда, что у Евгения появилась татуировка на лбу. Свои барабаны он таки продал и купил гитару. Пытался ее пропить. Покровские летуны. Потрепанная полукруглая «Волга» с оленем на капоте не спеша плывет по укатанному проселку. Я сижу рядом с водителем. Пономарь Алексей Семенович царствует за нашими спинами на огромном диване, точно секретарь райкома. Осень выдалась на редкость сухая. Справа облетает посадка, слева чернеет перепаханное поле. Одолевает дремота. Хорошо должно быть медведям. Нас везут в Покровку на похороны, а они жирные и довольные.

1856 году Александр Бородин окончил Петербургскую медико-хирургическую академию и остался там преподавать, активно занимаясь исследованиями в области органической химии, которые принесли ему научную славу далеко за пределами России. Молодой медик был назначен ординатором 2-го военного сухопутного госпиталя, где, исторический момент, познакомился с находившимся на лечении офицером 17-летним Модестом Мусоргским. В 1858-м Александр Бородин получил степень доктора медицины, был направлен в научную командировку в Западную Европу для совершенствования своих знаний. Бородин в это время член Парижского химического общества и немецкого общества химиков. В Италии Бородин познакомился с Менделеевым. Ученые решили продолжить свои исследования в университете Гейдельберга. Но, напряженно работая в университетской лаборатории, в свое свободное время молодые ученые посещали концерты симфонической и органной музыки, оперные премьеры. Бородин не переставал музицировать в камерных ансамблях, дуэтах, трио, квартетах, сочинял камерные произведения для таких дружеских музыкальных вечеров. В Гейдельберге Бородин познакомился с Екатериной Сергеевной Протопоповой, замечательной пианисткой, своей будущей женой. Она позднее вспоминала: «Бородин тогда еще почти вовсе не знал Шумана, а Шопена разве немного больше». Благодаря своей жене Александр Бородин глубже познакомился с миром романтической музыки, и новые музыкальные впечатления вновь пробудили интерес к композиции, который начал было несколько угасать. Вскоре Бородин написал одно из лучших своих камерных сочинений – фортепианный квинтет.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Нижнем Новгороде состоялась встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. В Нижегородской епархии началось проведение фестиваля художественного творчества «Свет рождественской звезды». 5 новых детских культурно-просветительских центров откроются в Нижегородской области в 2027 году. Подробнее об этих событиях. В Нижнем Новгороде в культурно-просветительском центре Свято-Никольский автозаводского благочиния Нижегородской епархии состоялась встреча с представителями патриаршей гуманитарной миссии. Перед началом встречи в Никольском соборе иерей Андрей Рузанов, руководитель социального отдела Нижегородской епархии, возглавил молебен. На богослужении молились представители гуманитарной миссии и нижегородцы, пришедшие на встречу. На встрече выступили сотрудники гуманитарной миссии Наталья Литавина и Екатерина Каштанова, а также иерей Андрей Рузанов. Выступающие поделились с участниками встречи опытом служения на новых территориях, рассказали об основных направлениях миссионерской работы Русской Православной Церкви, организации благотворительной и социальной помощи жителям Донбасса и Новороссии, о деятельности добровольцев. Пришедшие на встречу нижегородцы узнали, чем сегодня занимается патриаршая гуманитарная миссия, как проходят гуманитарные поездки и кто может стать их участником. Было отмечено, что на сегодняшний день от патриаршей гуманитарной миссии в зону конфликта съездили уже более 7 тысяч человек. Напомним, что по благословению Святейшего Патриарха Московского и Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссии организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. В Нижегородской области в следующем году в рамках национального проекта «Семья» будут оборудованы 5 новых детских культурно-просветительских центров. Как сообщили в региональном министерстве культуры, по итогам отбора на получение субсидий из федерального бюджета на модернизацию учреждений культуры, новые детские центры будут оборудованы на базе Чернораменской детской библиотеки в поселке Гидроторф, библиотеки имени Чапаева Нижегородского района Нижнего Новгорода, Нижегородской областной детской библиотеки имени Мавриной, а также в Нижегородском планетарии и в Доме культуры села Шатовка под Арзамасом. На создание новых детских центров из федерального бюджета будет направлено 19 миллионов рублей. В результате на базе этих учреждений культуры будут созданы оснащенные современным оборудованием площадки для работы с детьми и подростками. Каждый из центров будет ориентирован на получение ребятами навыков успешной социализации, а также актуальных знаний в различных сферах. Так, например, сотрудники планетария будут знакомить подростков с инженерными и IT-профессиями в космической отрасли. И в завершении выпуска еще одна информация. В Нижегородской епархии начался фестиваль художественного творчества «Свет рождественской звезды». Его проводит епархиальный отдел культуры при содействии благочиний. Программой фестиваля предусмотрено несколько творческих конкурсов, рассказывает специалист отдела культуры Нижегородской епархии Дарья Геродская.
1: В рамках фестиваля проводятся следующие конкурсы. Конкурс творческих коллективов и исполнителей, конкурс декоративно-прикладного творчества и конкурс детского изобразительного творчества. Конкурс творческих коллективов и исполнителей проводится по номинациям «Вокал-соло», «Вокальный ансамбль», «Театрализованная постановка» и «Художественное слово». Конкурс декоративно-прикладного творчества проводится в номинациях «Рождественская звезда», «Ясельки младенца Христа» и «Елочная игрушка». Конкурс изобразительного творчества проводится в одной номинации под названием «Рождественская история». Сейчас проходит первый отборочный очный этап в благочинии Нижегородской митрополии. Его сроки с 10 сентября по 26 октября. Можете подавать заявки в ваше благочиние. Епархиальный этап будет проводиться по 30 декабря. Жюри определит победителей в каждой возрастной категории по каждой номинации. Победители епархиального этапа будут награждены дипломами и памятными подарками.
0: Это был комментарий специалиста отдела культуры Нижегородской епархии Дарьи Геродской. Отметим, что с положением о фестивале можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Читаем классику.
3: Антон Павлович Чехов, один из любимейших русских писателей. В одном из своих писем он пишет: «Художественная литература потому и называется художественной, что рисует жизнь такую, какова она есть на самом деле. Ее назначение – правда, безусловная и честная». Незавершенная повесть Чехова «Мужики» полностью подтверждает слова писателя. Она описывает жизнь простой крестьянской семьи, мужицкое и темное царство, но при этом автор продолжает развивать главную тему своего творчества – изображение внутренней жизни человека. В программе «Читаем классику» повесть Антона Павловича Чехова «Мужики» прозвучит в исполнении Олега Демина с 28 сентября по 1 октября в 10 часов утра.
4: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.

0: Владимир, Боголюбова, храм Покрова на Нерли. Нет, вероятно, русского человека, который не знал бы о городе Владимире. Область Владимирская граничит с Московской. Находится город в 190 километрах к востоку от Москвы, на реке Клязьме. История этого славного города тесно связана с православием. Примечательно, что все главные храмы Владимира построены святым князем Андреем Боголюбским, и посвящены они Богородице. И вот все они сохранились с XII века, хотя много более поздних построек погибло. Наверное, город, где прославились две великие иконы Божией Матери, это Владимирская и Боголюбская, не мог не стать великим и не сохранить часть своего величия до наших дней. Владимир – город с тысячелетней историей. Заложенный в конце X века киевским князем Владимиром Святославовичем, с середины XII он стал столицей Владимиро-Суздальского княжества. Владимир – город архитектурных и духовных памятников, православных святынь. Успенский собор был воздвигнут в 1158-1160 годах благоверным князем Владимиром. В соборе была помещена чудотворная икона Божией Матери Владимирская – это главная святыня русской земли. И это далеко не все. Паломники, приехавшие во Владимир, спешат поклониться святым мощам святого благоверного князя Андрея Боголюбского, благоверного князя Глеба, князя Георгия Всеволодовича, основателя и небесного покровителя Нижнего Новгорода. Ну а еще мощам святого Максима, Авраамия Болгарского, частицей мощей святого благоверного князя Александра Невского, чудотворной Владимирской иконе Божией Матери. Богатство и благолепие Успенского собора служило распространению православия. Всех приезжих сюда латинян и язычников Андрей Боголюбский приказывал водить и показывать им истинное христианство. Украшение собора – фрески кисти Андрея Рублева и Даниила Черного. Дмитриевский собор построен в 1194-1197 годах при князе Всеволоде III Большое Гнездо в честь его небесного покровителя Дмитрия Солунского и по случаю рождения у князя сына Дмитрия. Это был один из красивейших соборов Древней Руси. Собор имеет изысканный, поистине царский узор из резных камней. В убранстве храма их насчитывается более 1500. Внутри храма сохранились фрагменты фресковой росписи. Свято-Успенский, Княгинин монастырь – место пребывания Боголюбской чудотворной иконы Божией Матери, одной из древнейших чудотворных икон России. Она написана по велению князя Андрея Боголюбского после бывшего ему явления Богородицы. Боголюбский монастырь – одна из древнейших святынь России. Он был основан во времена, когда совершилось одно из главных событий в религиозной жизни. Чудотворная икона Божией Матери Владимирская была перенесена из Киева в Ростов Великий. Предание гласит, что князь Андрей Боголюбский сам переносил икону и на месте будущего монастыря распорядился сделать остановку для отдыха. Здесь князю Андрею явилась Богородица и повелела перевозить икону во Владимир. На месте явления Богородицы князь Андрей построил собор в честь Рождества Богородицы, а вокруг – загородную резиденцию. Церковь Покрова на Нерли – это 1165 год – посвящена празднику Покрова Богородицы. Выдающееся произведение русских мастеров, этот храм заслуженно получил всемирную известность. Паломников ждет насыщенная программа. Обзорная экскурсия по городу, Успенский собор, Дмитриевский собор, смотровая площадка, Богородица Рождественский мужской монастырь, Золотые ворота, Свято-Успенский Княгинин монастырь, а затем село Боголюбово. Там можно познакомиться с историей Боголюбского монастыря. Также храм во Владимирской области, в 1,5 километрах от поселка Боголюбово, выдающийся памятник Владимира Суздальского зодчества XII века. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры.
1: Полиция.
2: Название «полиция» было введено в обиход Петром I. Им же была заложена система государственных учреждений, призванных обеспечивать общественный порядок. В пушкинские времена полиция действовала на основании законов, принятых главным образом при Екатерине II. Все полицейские учреждения подчинялись губернатору, в столицах – генерал-губернатору. В губернских городах полицию возглавлял полицмейстер, в столицах – обер-полицмейстер, в уездных городах – городничий. Городничий, как правило, назначались из заслуженных офицеров в отставке, так что гоголевский городничий из простых должен был в прошлом отличиться на войне. Города были поделены на территориальные единицы, то есть части, в каждой части от 200 до 700 домов. Возглавлял полицейскую часть частный пристав. В его обязанности входило не только обеспечение порядка и чистоты, но и надзор за нравами и поведением жителей, предварительное расследование уголовных преступлений, надзор за гостиницами, трактирами, а также попечение об убогих и сиротах, устройство в приюты и приемные семьи подкидышей и многое другое. При полицейских частях находились пожарные команды. Части делились на кварталы, включавшие от 5 до 100 домов. Там командовали квартальные надзиратели и их помощники, квартальные поручики. В каждом квартале положено было иметь трубочиста, подрядчика для чистки мусора и вывоза нечистот. В центре квартала стоял столб для официальных объявлений. На городскую полицию было возложено также проведение народных переписей, учет приезжающих и отъезжающих, а также взыскание по векселям. Низшие полицейские служители в начале XIX века комплектовались по вольному найму, зачастую из отставных солдат и унтер-офицеров. В столицах и крупных городах порядок на улицах обеспечивали караульные, вооруженные алебардами. Помещение для них называлось будкой, а сами они – будочниками или бутошниками. В уездах полицейские управления возглавлял избираемый из дворян капитан-исправник. В казенной деревне функции полиции исполняли соцкие или десятские из крестьян, а в помещичьей деревне – приказчики или старосты, или сами помещики. По принципу
1: «Вот приедет барин, барин нас рассудит».
2: Российская полиция отличалась низкими окладами жалования и высокой степенью продажности, или, как сказали бы сейчас, коррумпированности. Полицейские должности, за исключением высших чинов, не пользовались уважением в обществе, хотя имели довольно высокие доходы, в основном за счет так называемых доброохотных деяний или безгрешных доходов. Так назывались взятки, подкупы и подношения.
1: У Пушкина полицейские чины упоминаются неоднократно в повести «Гробовщик», в «Путешествии в Арзрум» и других. Но сам он с полицией соприкасался нечасто. Во время пребывания под надзором в Михайловской ссылке он имел дело с губернатором Адеркасом, который сочувственно относился к поэту.